В эфире музыкальная программа «После полуночи». Вы встретитесь с исполнителями, имена которых, вероятно, вам уже знакомы, а также с артистами эстрады, которых вам, возможно, предстоит услышать впервые. Открывает нашу программу молодая певица из Латвии Лайма Вайкуле. Она исполнит две песни Раймонда Пауса на стихи Ильи Резника. Первая песня называется «Еще не вечер».

Следующий участник нашей программы – ансамбль «Ремикс» Латвийского радио и телевидения. Сегодня мы познакомим вас с пьесой одного из участников ансамбля Айварса Херманиса. Она называется «Хромой садовник».

0: чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
1: А что ты требуешь в уплату?
0: Сочтемся после. Время ждет.
1: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
0: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
1: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава, и до иного света мне нет дела. Как тамошние б чувства ни звались, нелюбопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ.
0: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
1: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам близоруким непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому уж мыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех, недолговечней метеора, и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
0: Меня в тупик не ставит поручение, все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
1: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
0: Запомним
1: по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
0: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
1: Тебе, педанту, значит, нужен чек, и веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди.
0: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка.

0: Довольно.
1: Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
2: Вот вздор. Но будь по-твоему.
3: Бери.
4: Какие-то ходульные условия.
1: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
2: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек.
1: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гуляком, очумелым. Не унывать важнее всего, а тут что день, то торжество. Немного надо для веселья, давали б в долг. Из кабака, да оставалось бы легка на утро голова с похмельем.
2: Новоприезжие, смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый, из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану, и только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ, ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да, внимание, видит Бог, я подниму их на зубок. Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
4: Что, съел? В рот пальцы не клади, откусит.
3: Ну, погоди. Так напущу, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносят звуки гулка эти своды.
3: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голов.
4: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
4: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей. Блохой.
3: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.
1: Жил-был король державный, с любимицей блохой. Он был и друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу, ей шить мужское платье, как первому пажу.

вот блохава дёжи, вся в бархате в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку, сенаторского чина, отличие у блохи, с блохой весь рот блоши.

0: на коже, но жаловаться страх. Хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор, а мы блоху под ноготь. И кончен разговор.
1: Вот это песня! Браво!
2: Горе блохам! У нас им верховодить не дано.
3: Нацелился, поймал, и смерть пройдохам.
4: Да здравствует свобода и вино.
5: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
6: Не сметь так выражаться, клевета.
5: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
7: Мефистофель буравит дыру в столе.
5: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
8: О, чудный ключ ручей,
6: текущий из щелей.
5: Ни капли не пролейте, вот условия.
8: Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста.
9: Раздолье и блаженство нам, как лужи свиньям пятиста.
5: Смотри, как разошелся этот сброд.
10: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
5: Нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
7: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
6: Огонь! Огонь! Из ада пламя! Караул!
5: Стихия, милая, смири разгул. Нет, это лишь чистилищное пламя.
6: Ай-яй! Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
5: От дурмана с беленой, под туманной пеленой, здесь вы и в стране иной.

0: все как во сне. Где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай.
0: Как гроздья отекчают листья.
2: Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь.
3: Что это?
4: А?
3: Твоя щека?
0: А мы друг друга держим за нос.
4: Подай мне стул, мне тяжело. Я падаю, всего свело!
3: Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
1: Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел.
4: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дырок льется?
1: Нет, надувательство одно.
0: А кажется, что пил вино. Ну вот, а виноград откуда?
4: Да, как теперь не верить в чудо?
5: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
6: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь.
7: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
8: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
7: Все шляется по ассамблеям.
9: Пока мы лапы греем.
7: Как ты зверенышей нашел?
10: Сама нелепость и безвкусие.
7: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
11: Похлебкой для братьев нищей.
7: О, так у вас широкий сбыт.
5: Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма.
12: Зеваешь, негодяйка, получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку, вода из шарики уходит через край.
13: А это кто? Копыл вам в бок? Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
7: И мы садом произведем и по делам. Имею в виду, все в прах, все вдрызг. Увасились, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою
0: пляшу дуду.
2: Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя коргу с твоей обезьяней кликой. Забыла? Красный мой камзол, стоишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел?
12: Слепа? Простите за прием. Но что ж не вижу я копыта, где вороны из вашей свиты?
2: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде. Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез, с копытом вышел мой скандал, когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
12: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
2: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
12: Года идут, а вы все тот же шалопут.
2: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
12: Чем я могу вам пригодиться?
2: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев.

0: мной десятку строй, а двойку скрой, о ней не вой. Дай тройке ход, чтоб стал отчет, и ты богач. Четверку спрячь, о ней не плачь. Опять и шесть семеркой свесть, и до восьми их подними. Девятка кон, десятку вон, вот ведьмина таблица умножения.
1: Старуха бредит в выступлении, меня тошнит и вянут уши. Не этой тарабарской чушью от грустных дум меня отвлечь, не старой бабьей кликушей мне три десятка сбросить с плеч.
2: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья, едва ли оно тебе по нраву.
1: Что это?
2: Способ без затрат, без ведь и бабок долго выжить. Возделай поле или сад, возьмись копать или мотыжить, замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение, всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирении, вставай с коровами чуть свет, потей и не стыдись навоза, тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
1: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понять.
2: Вот значит, ведьме и нужда.
0: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
0: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Довольно мудрая сивила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый. Он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
3: Ведьма с видом священодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
2: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
3: Фауст подходит к зеркалу.
1: Кто этот облик неземной? Волшебным зеркалом наводит. Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит. Кто эта женщина вдали? И неужели не обман? И что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан и голова, и руки эти.
2: Еще бог трудя шесть дней, и на седьмой, воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
4: Помочь душою рада всем.
2: В Вальпургиевую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Поем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь, вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
1: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
2: Оставь, ты женщин всех образчик, увидишь скоро, воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.
3: Улица. Проходит Маргарита.

0: Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.

0: Вот так красота! Я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобно.
1: Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
1: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
1: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
1: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотании наспех лакомства без смака? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, печаль томления, словом, канитель, которую всегда полны романы.
1: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты это силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
1: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку, сведи меня тайком в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу.
1: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
1: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
1: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
4: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид. Он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно. Не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.
2: Порядок у нее какой!
1: Любимой девушке покой, святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
2: Живее вон, она войдет сейчас.
1: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
2: Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
1: А честно ли это?
2: Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
3: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
4: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста. Такая проста, такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни подстать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Вот только бы примерить ожерелье.
3: На улице.
2: Постылые! Исчадье преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
5: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
2: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам нечистой силы.
5: Вот сумасшедший, что за кипяток? Не горячись, здоровье б поберег.
2: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невидали этой не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества не впрок, пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты непромежков, премногоумиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
5: А Гретхен
2: с места не встает, покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
5: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
2: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшай на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек с женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещей в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
2: Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
3: Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертлейн.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлейн.
3: Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
3: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.

0: Я упаду. Какое потрясение!
1: Не надо, дорогая, унывать.
2: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
0: Вещей он не давал для передачи.
2: Лишь просьбу долго жить. А наипаче по мужу справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
0: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
2: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреги от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
0: Про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
2: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанья, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
2: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
2: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
1: Как вас понять?
2: Дитя, дитя. Прощайте.
1: С Богом.
3: Не шутя, а мужа бы достать бумагу. Где погребен, когда, бедняга? И эти сведения в печать для верности потом отдать.
2: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный.
3: Прошу.
2: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
1: При нем я постыжусь являться.
2: Будь он и принц, не вам стесняться.
3: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
4: И снова улица.
5: Ну, как дела? Идут на лад?
2: Ты пламенем объятый в горе. Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
5: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
2: Но и от нас услуг хотят.
5: Так что ж, услуга за услугу.
2: Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга.
5: Ты, как всегда, софист и лжец.
2: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
4: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.
1: Ах,
6: Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги. Меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
6: Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда.
2: Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
3: По молодости все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком.
2: Представишь это, сердце жить не радо.
3: Об этом вовремя подумать надо.
5: И ты все дома?
6: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни из пешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние, и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка. А то я отдавала всю ребенку. Но рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувима. Единственно с твоим сравнимый.
3: Неисправимые холостяки! Как обратить вас в истинную веру?
2: К такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики.
3: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
2: Своя жена да угол. Говорят, дороже царств и каменных палат.
3: Я говорю о склонности взаимной.
2: Все встречные в пути гостеприимны.
3: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
2: Я в жизни с женщинами не шучу.
3: Ах, нет. Меня понять вы не хотите.
2: Я, конечно, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
5: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
6: Конечно, и потупилась, смутясь.
5: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая!
6: А ну?
5: Ты что, букет? Или венок плетешь?
6: Нет, так, пустое.
5: Нет, что же ты?
6: Не смейтесь надо мной.
5: Что шепчешь ты?
6: Не любит, любит, нет.
5: О, прелесть ты моя.
6: Не любит, любит, не любит. Любит.
5: Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ.

0: И нам пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: идет.
1: Ты прячешься, лиса. Постой.
0: Душою вся твоя, любимый мой.

0: Кто там?
1: Свинья.
2: Пора расстаться.
3: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
1: Нельзя ли проводить мне вас домой?
4: О, нет. Что скажет мать?
1: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
3: В добрый час.
4: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою. Всему

0: Неаполе. Узнав об этом, жена его пришла в отчаяние. Она не могла тотчас же ехать к мужу, у нее был грудной ребенок, да к тому же заболела маленькая дочка. Тогда она решила отправить в Неаполь старшего сына. Она дала ему письмо с адресом больницы, немного денег на дорогу и велела хорошенько смотреть за отцом. За татой, как говорят в тех местах. Мальчик прошел пешком 10 миль. Привратник посмотрел на письмо, подозвал одного из больничных служителей и поручил ему проводить мальчика к отцу. «Как зовут твоего отца?» – спросил служитель. Мальчик дрожал от страха. Он боялся, что узнает сейчас какую-нибудь печальную весть, и тихонько назвал имя отца. Служитель не мог вспомнить, кто это, и сказал: «Ты говоришь, старый рабочий, который приехал издалека?»
1: «Да, рабочий», — ответил мальчик, которому становилось все страшнее. «Рабочий, но не очень старый. Приехал издалека, да».
0: «Когда он поступил к нам в больницу?» — продолжал спрашивать служитель.
1: Мальчик заглянул в письмо. «Дней 5 назад, кажется».
0: Служитель немного подумал, потом вдруг как будто вспомнил. «А, — сказал он, — 4-я палата, самая последняя койка».
1: «Он очень болен. Что с ним?» — с тревогой спросил мальчик.
0: Служитель посмотрел на него и ничего не ответил. Потом сказал: «Пойдем со мной». Они поднялись по лестнице, пошли по широкому коридору и в конце коридора остановились у открытой двери, ведущей в большую комнату. В комнате в 2 ряда стояли больничные койки. «Пойдем», — сказал служитель, входя в комнату.
1: Мальчик собрался с духом и вошел за служителем, робко вглядываясь по сторонам. Он смотрел на бледные, изнуренные лица больных. Одни больные лежали с закрытыми глазами, ему казалось, что они умерли. Другие пристально смотрели куда-то широко открытыми глазами, и казалось, что они боялись чего-то. Некоторые громко стонали, совсем как дети.
0: В комнате было почти темно, воздух был пропитан острым запахом лекарств, две сестры милосердия бесшумно двигались между койками, подавая больным лекарства. Служитель прошел в самую глубь комнаты, остановился у изголовья одной койки, отдернул занавеску и сказал: «Вот твой отец».
1: Мальчик заплакал, уронил узелок и припал головой к плечу больного. Потом взял его за руку, которая неподвижно лежала поверх одеяла. Больной не шевельнулся. Мальчик встал, взглянул на отца и снова заплакал. Тогда больной посмотрел на него пристальным взглядом и, казалось, узнал его. Но губы его не шевельнулись. Он не сказал ничего. Бедный тата! Как он изменился! Мальчик никогда бы не узнал его. Волосы у него поседели, борода выросла, лицо распухло и было какого-то кирпично-красного цвета. Кожа стала блестящей, вся натянулась, глаза заплыли, губы вздулись, его совсем нельзя было узнать. Только лоб и брови как будто напоминали отца. Больной тяжело дышал.
2: «Тата, тата мой, — сказал мальчик, — это я. Ты не узнаешь меня? Я Чичильо, твой Чичильо. Я приехал из деревни, меня мать послала. Посмотри на меня хорошенько. Ты не узнаешь меня? Скажи мне что-нибудь».
0: Но больной, после того, как пристально посмотрел на мальчика, закрыл глаза.
2: «Тата, тата, что с тобой? Это я, Чичильо, твой сын».
0: Больной лежал неподвижно и тяжело дышал. Тогда мальчик, все еще продолжая плакать, взял стул, сел у постели больного и, не сводя с него глаз, стал ждать.
2: Доктор придет.

0: сюда непременно, и он мне скажет что-нибудь, подумал он. Грустные мысли об отце одна за другой приходили к нему. Вспомнился ему день отъезда отца, прощание с ним на пароходе, надежды, какие возлагала семья на этот его отъезд, отчаяние матери, когда она получила письмо. И на минуту мелькнула в голове мысль о смерти отца. Он представил себе мать, одетую в черное платье, видел свою семью в страшной нищете. Так сидел он долго. Вдруг чья-то легкая рука коснулась его плеча. Он обернулся. Это была сестра Милосердия. «Что с моим отцом?» – быстро спросил он. «Это твой отец?» – ласково сказала сестра. «Да, это мой отец. Я пришел. Что с ним?» «Мужайся, мой мальчик», – ответила сестра. «Сейчас придет доктор». И она ушла, не сказав больше ничего. Спустя полчаса раздался звонок, и мальчик увидел входившего в палату доктора со своим ассистентом. За ними шла сестра Милосердия и служитель. Они начали обход, останавливаясь у каждой койки. Мальчику казалось, что прошло бесконечно много времени, пока он ждал, когда они подойдут к нему. Чем ближе подходил доктор, тем страшнее ему становилось. Наконец доктор подошел к соседней койке. Доктор был высокий, сутулый старик с серьезным лицом. Когда доктор подошел к Чичильо, он встал и заплакал. Доктор посмотрел на него. «Это сын больного», — сказала сестра. «Он только сегодня утром пришел из деревни». Доктор положил руку мальчику на плечо, потом наклонился над больным, пощупал его пульс, потрогал лоб и задал сестре несколько вопросов, на которые она ответила: «Ничего нового». Доктор постоял немного, задумавшись, потом сказал: «Продолжайте делать все то же». Тогда мальчик собрался с духом и спросил сквозь слезы: «Что с моим отцом?»
1: «Не теряй бодрости, сынок», — ответил доктор, снова положив ему на плечо руку. «Твой отец тяжело болен. У него рожа лица, но надежда на выздоровление есть. Оставайся здесь, ухаживай за отцом. Твое присутствие, может быть, принесет ему пользу».
0: «Но он не узнает меня!» – с отчаянием воскликнул мальчик.
1: «Он узнает тебя. Может быть, завтра. Будем надеяться на лучшее. Не теряй мужества».
0: Мальчику хотелось бы еще о многом спросить доктора, но он не решился. Доктор продолжал свой обход. И вот мальчик начал свою жизнь в больнице. Он ухаживал за отцом, но ничего не мог для него сделать. Он только поправлял ему одеяло, дотрагивался до его руки или отгонял от него мух. Каждый раз, когда отец стонал, он наклонялся к нему. И когда сестра приносила питье, он брал у нее из рук стакан или ложку и сам поил отца. Больной иногда смотрел на него, но, казалось, не узнавал, хотя взгляд его все чаще и чаще останавливался на мальчике, особенно когда тот плакал и вытирал платком глаза. Так прошел первый день. Ночью мальчик спал на двух стульях в углу палаты, а на утро снова сидел у постели больного. В этот день мальчику показалось, что в глазах больного мелькнул проблеск сознания. Ему показалось даже, что в ответ на его ласковые слова в глазах отца на мгновение появилось выражение благодарности, и что губы его зашевелились, как будто он хотел что-то сказать. Иногда он забывался на мгновение, но потом открывал глаза и, казалось, искал взглядом свою маленькую сиделку. Доктор, который приходил два раза в день, заметил,
1: что больному немного лучше. Вечером, когда мальчик давал отцу пить, ему показалось, что на его распухших губах появилась чуть заметная улыбка. Тогда он начал утешать себя и думал о том, что отец выздоровеет. В надежде, что он, может быть, слышит его, он старался говорить с ним, рассказывал ему о матери, о маленькой сестре, о том, как они вернутся домой. Он говорил долго, горячо, ласково. И хотя Чичильо сомневался в том, что отец понимает его, он все-таки продолжал говорить, потому что ему казалось, что больной с удовольствием прислушивается к звуку его голоса. Так прошел и этот второй день, и третий, и четвертый, а больному становилось то немного лучше, то вдруг внезапно наступало ухудшение. Мальчик так сильно поглощен был уходом за отцом, что едва успевал съесть два раза в день немного хлеба с сыром, который приносила ему сестра Милосердия. Он не замечал ничего из того, что делалось вокруг. Он не видел, как умирали больные, как неожиданно среди ночи вдруг прибегала сестра, как плакали и отчаивались родные, когда уходили из больницы без всякой надежды на выздоровление своих близких. Он не видел всех тяжелых и печальных картин больничной жизни, которые в другое время, конечно, поразили бы его и привели в ужас. Шли часы и дни, а мальчик все время был около своего таты. Внимательный, заботливый, он трепетал при каждом стоне, при каждом взгляде больного, переходя ежеминутно от надежды, которая наполняла его радостью, к отчаянию, которое леденило его сердце. На пятый день больному вдруг стало хуже. На вопрос мальчика доктор только покачал головой, как будто хотел сказать: «Все кончено». Чичильо упал на стул и разразился рыданиями. И все-таки его утешало немного, что сознание медленно и постепенно возвращается к больному. Он смотрел на сына все более пристальным взглядом, со все возрастающей нежностью, и не хотел принимать лекарства из других рук. Все чаще пытался он сделать усилие и шевельнуть губами, как будто хотел сказать что-то. Иногда это движение губ было так заметно, что сын, взволнованный радостной надеждой, быстро хватал его за руку и говорил ему почти счастливым голосом: «Не бойся, не бойся, тата, ты выздоровеешь, мы уедем, вернемся домой, к маме, потерпи только еще немного». Было 4 часа дня. Мальчику казалось, что отцу немного лучше, и он говорил ему ласковые слова. Вдруг он услышал шум шагов и чей-то громкий голос, сказавший: «До свидания, сестра». Голос этот заставил мальчика вскочить на ноги. Он хотел крикнуть, но крик замер у него на губах. В ту же секунду в палату вошел человек с большим узлом в руках. За ним шла сестра. Мальчик громко закричал, но точно пригвожденный не двинулся с места. Человек обернулся, мгновение смотрел на мальчика и с криком «Чичильо!» бросился к нему. Мальчик, задыхаясь от волнения, упал в объятия отца. Сестры, сиделки, доктора – все сбежались на крик и остановились в изумлении. Мальчик не мог выговорить ни слова. «О, мой Чичильо!» – воскликнул отец, целуя и обнимая сына, и бросив внимательный взгляд на больного. «Чичильо, сын мой, как же это случилось? Тебя привели к чужой койке. А как я боялся, что с тобой что-нибудь случилось после того, как получил письмо от мамы, в котором она писала, что отправила тебя. Бедный Чичильо, сколько дней ты здесь? Как могла произойти вся эта путаница? А я, как видишь, легко отделался, крепко стою на ногах. А мама? Что Кончителла? А маленький? Как все они поживают? Я ухожу сейчас из больницы. Пойдем со мной. О, бог мой, кто бы мог подумать, что все это так произойдет?
0: Мальчик с трудом отвечал на вопросы отца. Как я рад! Как я рад! Бормотал он. Какие страшные дни я провел здесь. И он не переставал целовать и обнимать отца.
1: Ну, пойдем, сказал отец. Сегодня вечером мы будем уже дома. Пойдем.
0: И он привлек его к себе. Мальчик обернулся и посмотрел на больного.
1: Ты идешь? «Или нет?» – спросил с изумлением отец.
0: Мальчик еще раз взглянул на больного, который вдруг открыл глаза и пристально посмотрел на него. Тогда из груди мальчика вырвался целый поток слов. «Нет, тата, подожди, вот, я не могу. Вот этот старик, я уже 5 дней с ним. Он все время смотрит на меня. Я думал, это ты». Я любил его. Он смотрит на меня. Я даю ему пить. Смотрит на меня. Я...
2: От всех страхов и невзгод. Многое я не умел делать. Многое даже не представлял, как делается. Но великий учитель жизнь день за днем, год за годом обучала меня множеству ремесел, о которых я не думал в своей прежней жизни. Вот лишь краткий перечень сделанного мною. Я построил крепкий дом и обнес его стеной, чтобы защитить себя от врагов. Из горсти гнилого зерна, найденного мной на корабле, я за несколько лет получил отменный урожай. Я научился делать настоящую глиняную посуду. О, пусть мои чашки и кувшины были неказисты на вид, но служили мне долгие годы. Когда моя одежда совершенно износилась, я принялся портняж. Из козьих шкур я соорудил себе невероятное одеяние от огромной шапки до штанов и сон. И, наконец, я приручил диких сов и стал владельцем огромного стада. Огромного! Днем я был со своими делами и заботами. Да. Но по вечерам я оставался один на один со своим одиночеством. Единственное существо, которое говорило со мной, это был попугай, которого мне удалось приручить.
3: Робин! Робин! Медный Робин Круна! Куда ты попал? Куда ты попал?

Можно быть богатым или бедным, можно шумным, можно незаметным, умным, глупым, добрым и жестоким. Ох, только невозможно одиноким.

0: Так проходил год за годом. Но однажды, было около полудня, я шел берегом моря, и вдруг, к величайшему своему изумлению и ужасу, увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я взбежал вверх по береговому откосу, чтобы лучше осмотреть всю окрестность, и снова остолбенел от изумления. Я увидел пламя большого костра. На моем острове высадились дикари и людоеды, и на костре они жарили свой страшный обед. Вот они вытащили из лодки очередного пленника, намереваясь его убить, но тот вдруг вырвался и с невероятной быстротой пустился бежать. Он бежал прямо ко мне, и, естественно, вся ватага бросилась вдогонку. Сердце во мне загорелось. «Теперь или никогда», — почему-то сказал я себе, заряжая ружье. «Если я хочу обрести верного друга, я должен спасти этого несчастного любой ценой». Гром моих выстрелов потряс дикарей. С испуганными воплями они бросились к своим пирогам, и через минуту и след их простыл. Но и спасенный мной был так напуган выстрелом, что потерял способность двигаться. Не бойся. Не бойся, друг мой, я не сделаю тебе ничего дурного. Я дам тебе еды, буду учить тебя моему языку и вообще всему, что знаю и умею сам. Как же мне назвать тебя? А называть тебя я буду Пятницей в честь сегодняшнего дня, дня твоего спасения.
1: Пятница!
0: Браво, друг мой!
1: Пятница!
0: Браво!
1: Пятница!
0: Никогда ни один человек не имел такого преданного и верного друга.
1: Да, Пятница Робина много любить. Робин учит Пятница много хорошего. Робин учит Пятница стать настоящий человек.

0: тех пор, как Пятница был со мной, жизнь стала приятной и легкой. Всю работу мы делили честно пополам, хотя иногда мнения наши расходились. Пятница, раз нас теперь двое, давай сделаем большие носилки, чтобы носить песок и камень для нового дома.
1: Хорошо, Робин, только моя больше любить сделать большие качели, чтобы качаться, Пятница или Робин.
0: Пятница, мы теперь можем все. Мы можем построить корабль и поплыть на нем ко мне на родину. Я буду капитаном, а ты матросом.
1: Хорошо, Робин, только моя больше любить поплыть на корабле пассажиром отдыхать.
0: В общем, болтая с Пятницей, я мог теперь с избытком вознаградить себя за долгие годы вынужденного молчания.
2: Мы с тобою вдвое больше сделаем теперь. Два стола, кровати две.
3: Двойную дверь.
2: Два ружья повесим.

0: вместе поплывем. Дверь, когда мне распахнет родимый дом, и когда весь город выйдет нас встречать.
1: Вот тогда себе позволим отдыхать.
0: Правильно, а пока пошли ковать, строгать, пахать. Пускай судьба изменчива, но духом падать нечего. В любом крушенье и в беде любой.
1: Любые беды, тяготы, цветочки или ягоды разделим мы по-дружески с тобой.
0: Разделим мы по-дружески с тобой.
2: Смотри, смотри, Робин, какой большой черный корабль идет к наш остров.
3: Да, действительно. Неужели этот корабль терпит крушение, как и тот, на котором я приплыл сюда 28 лет назад? Но сегодня на море полный штиль. Странно.
2: Кто плывет на нем, Робин? Друзья? Враги? Смотри, смотри, скорее, в своя подзорная труба.
3: Но я не вижу флага. Хотя нет, вижу. Вижу черную тряпку с черепом и костями. Пятница, скорее, в нашу крепость. Это пираты.

0: мы дадим пиратам достойный отпор.
1: О, Робин, смотри, белые человеки тоже сейчас будут кушать человеков, как дикие.
0: Нет, Пятница, ты ошибаешься. Есть их они не будут, а вот убить могут. И я, кажется, начинаю понимать, что происходит. Команда корабля, подстрекаемая шайкой негодяев, взбунтовалась против капитана и верных ему матросов. Они решили высадить их на необитаемом острове, а сами решили заняться пиратством. Пятница, я думал, к нам пришла беда, но, кажется, нам улыбается удача. Мы должны напасть на разбойников, освободить капитана, и тогда в нашем распоряжении будет корабль. Готовься к атаке, мой верный друг. Все произошло точно по моему плану. Ведь пираты были уверены, что остров необитаем. Оглушенные нашей неожиданной атакой, они побросали оружие. Мы оставили их на нашем острове, а сами перешли на корабль. Капитан его, столь благодарный мне за спасение, тут же отдал команду поднимать.

теперь скорей бы возвратиться домой к родимым берегам. Ведь сердце своего частицу я с юности оставил там.

Смотри, смотри, Пятница. Вот наша улица. А вот наш старый дом, который я так безрассудно покинул почти 30 лет назад. О-о-о. Я, к сожалению, не вижу своих родителей. Увы, прошло столько лет, и они не дождались часа встречи. А эти люди, которых я с трудом узнаю, мои старые друзья. Они так удивлены. Еще бы, кто не удивится, увидев наши одежды из козьих шкур. Друзья мои, я тот самый юноша Робинзон Крузо, который покинул наш город давным-давно. А это мой друг Пятница. Люди ли мы? Конечно, люди. Мы были ими и оставались ими всегда.

0: Я твой верный друг, я твой верный друг. Мы дружбе верны, будем вечно.
1: И тут в дверях дома появилась женщина. Волосы ее были чуть тронуты сединой. Сердце мое забилось. Ведь это она, та, которая снилась мне все эти годы. Моя любимая.

0: Теперь у меня самая счастливая семья на свете. И часто по вечерам, когда зажигается камин, мои дети усаживаются вокруг меня, и я рассказываю им о своей жизни, о своих приключениях. Они слушают меня, не отрываясь. И только старый попугай, сидя на моем плече, иногда прерывает мой рассказ.
1: Робин! Робин! Робин Крузо! Счастливый Робин Крузо! Куда ты попал? Где ты был?

0: Дышу. Дышу и там, и тут, и в бурном отчаянии. Курю, пишу стихи о торжестве мишурном, в котором плачу и дышу, дышу, разламывая воздух, как будто мир большой вертеп, как будто мир в падучих звездах сам обессилел и ослеп. Дышу, сгорают микрокосмы и гибнут на ветру костры, и разметались рядом космы ничьей заоблачной сестры. Что это? Слава колоколен? Или моя глухая кровь? Я снова молодостью болен, неизлечимо, как любовь. Театры, города, солдаты, девические имена мешались в ям чудаковатый, в мартиролог ночного сна. Но каждый сон продлится в мире не более 5 минут, и этой многоверстной шире другие люди не поймут. Я ненавидящий, влюбленный, зачатый в полночь человек, вступая в хор многомиллионный, дышу в последний раз навек.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Каменный гость. Сцена первая. Дон Гуан и Лепорелло.

0: Дон Гуан. Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, оброви шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуан, мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер, со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хотя узнаю. Только б не встретился мне сам король. А, впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят, ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Но то-то же, сидели бы вы себе спокойно там,
0: слуга покорный. Я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо точный дым. А женщины? Да я не променяю. Вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки на первых тамошних красавиц, прав. Они сначала нравились мне глазами синими да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да, слава богу, скоро догадался. Увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наши... Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
1: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда, а лошадей держал я в этой роще. Прокляты, признаться, должности. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
0: Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее.
1: Инеза, черноглазую, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. Носил-то помог лукавый.
0: В июле ночью странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно.

0: Ты, кажется, ее не находил красавицей, и точно, мало было в ней истинно прекрасного. Глаза, одни глаза да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый, узнал я поздно, бедная Инеза. Что ж, вслед за ней другие были. Правда. А живы будем, будут и другие. И то, теперь которую в Матрите отыскивать мы будем. О, Лауру, я прямо к ней бегу являться. Дело. К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь, уж у нее прошу в окно прыгнуть. Конечно, ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат.
1: Кто к нам идет?
0: Входит монах. Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Донны Анны?
2: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Донна Анна на мужнину гробницу.
0: Донна Анна?
3: Де Сольва, как супруга командора, убитого... не помню кем...
2: развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном. Ого-го как! Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
0: Он вам знаком, быть может,
2: нам немало. А где-то он теперь? Его здесь нет. Он в ссылке далеко. И слава Богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
3: Что, что ты врешь?
2: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь похоронили командора. Здесь памятник жена ему воздвигла. И приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
4: Что за странная вдова? И не дурна.
0: Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно, не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
4: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее.
0: Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит.
4: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело. Я монах. Да, вот она.
0: Входит Донна Анна.
2: Отец мой, отоприте. Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
0: Донна Анна идет за монахом.
3: Что, какова? Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
2: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы не начать. С бровели, с нокли.
3: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
2: Вот еще. Куда как нужно. Мужа повалил, да хочет поглядеть на вдовьи слезы, бессовестный.
3: Однако уж и смерклась, пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила. Взойдем в Мадрид.
0: Уходит.
2: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже! Проклятое житье, да долго ль будет мне с ним возить справа, сил уж нет.
5: Сцена вторая. Комната. Ужин у Лауры. Первый гость.
6: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играл.
7: Как роль свою ты верно поняла.
4: как развела ее, с какой силой, с каким искусством. Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце, правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись, не проходят. В тебе восторг, Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь. Подайте мне гитару.
3: О, браво, браво, чудно, бесподобно!
4: Благодарим, волшебница, ты сердце чаруешь нам из наслаждений жизни. Одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
3: Какие звуки, сколько в них души, а чьи слова, Лаура?
4: Дон Гуана.
0: Что? Дон Гуан?
4: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
0: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты и ты дура!
3: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
0: Зарежи их!
4: Лаура, перестань, Дон Карлос, не сердись. Она забыла.
3: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
0: Я глуп, что осердился.
3: Ага! Сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
0: Виноват, Лаура. Прости меня, но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
4: А виновата ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
3: Да, на прощание. Пора. Уж ночь, но что же я спою? А, слушайте. Прелестно, бесподобно. Прощайте ж, господа.
4: Прощай, Лаура. Выходит, Лаура останавливает Дон Карлоса.
3: Ты, бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты, Дон Гуана, напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
0: Счастливец, так ты его любила.
4: Очень,
3: очень.
0: И любишь и теперь?
3: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
4: Теперь люблю тебя.
0: Скажи, Лаура, который год тебе?
3: 18 лет.
0: Ты молода. И будешь молода. Еще 5 или 6. Вокруг тебя еще 6. Они толпиться будут. Тебе ласкать, лелеять и дарить, и серенадами ночными тешить, и за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут, и веки сморщас почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
4: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет яркая луна, блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно: «Ясно!» А далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся ты
2: Ну, тот-то ж.
0: Милый демон. Гей, Лаура!
3: Кто там? Чей это голос?
0: Отопри!
3: Уже ли, боже?
0: Здравствуй, Дон Гуан! Как Дон Гуан? Лаура, милый друг!
3: Кто у тебя, моя Лаура?
0: Я, Дон Карлос.
3: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
0: Нет, теперь, сейчас.
3: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
0: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
3: Ежели тебе не терпится, изволь.
2: Ай-яй, Гуан!
0: Вставай, Лаура. Кончено.
3: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь? Повеса, дьявол, куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
3: Да, жив. Гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул, небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит. Каково?
0: Что делать? Он сам того хотел.
3: Эх, Дон Гуан, досадно, право, вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал, и то тихонько, я ведь не прощен.
3: И вспомнил тотчас о своей Лауре, что хорошо-то хорошо, да полно. Не верю я, ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура, спросил у Лепорелла, я стою за городом в проклятой Венте. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
3: Друг ты мой,
0: постой, при мертвом. Что нам делать с ним? Оставь его. Перед рассветом рано. Я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
3: Только смотри, чтоб не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже у меня. Твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
3: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
3: А ты, повеса,
0: скажи... Нет, после переговорим.
5: Сцена третья. Памятник командора. Дон Гуан.
0: Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса отшельником смиренным, я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову, и ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора.
3: С чего начну? Осмелюсь.
0: Или нет? Сеньора.
3: Ба!
0: Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином. Какие плечи, что за Геркулес.
3: А сам покойник мал был и щедушен.
0: Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носу дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавке стрекоза. А был он горд и смел, и дух имел суровый.
3: А, вот она. Входит Дон Ан. Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простить?
0: Я просить прощения должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец, печаль моя во мне.
4: При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить. Мне молиться с вами, Дона Анна? Я недостоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали с благоговением смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами. Какие речи странные, сеньора, мне вы забыли. Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться? Мне показалось, я не поняла. Ах, вижу я, вы все узнали. Что я узнала? Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю. О, Боже, встаньте. Кто же вы? Несчастный, жертва страсти безнадежной. О, Боже мой, и здесь, при этом гробе, подите прочь. Минуту, Дона Анна, одну минуту. Если кто взойдет, решетка заперта. Одну минуту. Ну, что? Чего вы требуете? Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас, не тут, не близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камни моего могли коснуться в легкую ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать. Вы не в своем уме? Или желать кончины, Дона Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. И так-то вы молчите. Случай, Дона Анна, случай увлек меня, не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали. И любите давно уж вы меня? Давно или недавно, сам не знаю, но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни, только с той поры и понял я, что значит слово «счастье». Пойдите прочь, вы человек опасный. Опасный чем? Я слушать вас боюсь. Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую, но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден. Подите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите. Если вы клянетесь хранить ко мне такое уж уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовел. Ангел, Дона Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца. Пойдите ж прочь еще одну минуту. Нет, видно мне уйти. К тому ж моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими, от них уж ухо мое давно-давно отвыкло. Завтра я вас приму. Еще не смею верить, не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу, и не здесь, и не украдкою. Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
7: Диего де Кальвадо.
4: Прощайте, Дон

0: Лепорелло! Что вам угодно, милый Лепорелло? Я счастлив. Завтра вечером позднее. Мой Лепорелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок. С Доной Анной вы говорили. Может быть, она сказала вам два ласкового слова или ее благословили вы? Нет, Лепорелло, нет. Она свидание. Свидание мне назначила. Неужто? О, вдовы, все вы таковы. Я счастлив. Я петь готов. Я рад весь мир обнять. А командор, что скажет он об этом? Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, дед. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер. Нет. Посмотрите на его статую. Что ж, кажется, на вас она глядит и сердится. Ступай же, Лепорелло, проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне. Завтра. Статую в гости звать? Зачем? Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Доне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах. Охота вам шутить. И с кем? Ступай же. Но ступай! Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Хуан покорно просит пожаловать. Ей-богу, не могу, мне страшно. Трус, вот я тебя. Позвольте. Мой барин Дон Хуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери... Ай!
1: Что там?
0: Ай-яй! Ай-яй, умру!
1: Что сделала с тобою?
0: Статуя! Ай!
1: Ты кланяешься?
0: Нет! Не я, она.
1: Какой ты вздор несешь?
0: Подить сами.
1: Ну смотри ж, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что, будешь?
0: О, Боже! Что? Я говорил?
2: Уйдем.
3: Сцена четвертая. Комната Доны Анны. Дон Хуан и Дона Анна. Дона Анна. Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет, бедная вдова. Все помню я свою потерю. Слезы с улыбкою мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
2: Наслаждаюсь молча. Глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой и в гробе вас мучит.
2: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
2: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство.
3: Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд.
2: Я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтобы их предупреждать, чтобы ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: «Диего, перестаньте, я грешу. Вас слушая, мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил, о, Дон Альвар уж верно, не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда б он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Дона Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить.
2: Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны, святыми? Ни с кем, не правда ли, полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы?
2: Пред вами, Боже!
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
2: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите?
2: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
2: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне? Что вы пробом моим желали быть? Я рассержусь, Диего. Отвечайте, в чем предо мной виновны вы?
2: Не смею. Вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет, я вас заранее прощаю. Но знать желаю...
2: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасную? Вы мучите меня. Я страх как любопытно. Что такое? И как меня могли бы оскорбить? Я вас не знала. У меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
2: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан, вам не знаком?
3: Нет. Отроду его я не видала.
2: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса. Дон Диего, я требую,
2: что если б Дон Гуана вы встретили,
3: тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
2: Дон Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего, что вы?
2: Я не Диего, я Гуан.
3: О, Боже! Нет, не может быть, не верю.
2: Я Дон Гуан.
0: Неправда? Я убил супруга твоего и не жалею. О том и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
2: Я Дон Гуан.
3: И я тебя люблю. Где я? Где я? Мне дурно. Дурно.
0: Небо! Что с нею? Что с тобой, Дона Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Вот ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни,
0: милое создание. Я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели умру, вели дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это... Дон Гуан.
0: Не правда ли он был описан вам злодеем и извергом?
2: О, Дон Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик.
3: Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас, полюбя, люблю я, добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащие колено преклоняю. О, Дон Гуан красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон, сколько бедных женщин вы погубили.
0: Ни одной до ныне из них я не любил,
3: и я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которое не можете вы слышать, где ж видно тут обдуманность, коварство?
3: Кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы. Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей, небесной Дона Анна.
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть! Однако ж надобно расстаться нам.
0: Когда же опять увидимся?
3: Не знаю, когда-нибудь,
0: а завтра? Где же? Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора, поди,
0: один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? О, скройся, Дон Гуан.
0: Прощаешь.
3: До свидания, друг мой милый. Что с тобой?
0: Входит статуя командора. Дона Анна падает. Статуя. Я на зов явился.
3: О, Боже, Дона Анна!
0: Брось ее. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
1: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
0: Дай руку.
1: Вот она!
3: О! Тяжело пожатие каменной его десницы.
1: Оставь меня! Пусти, пусти мне руку!
3: Я гибну! Кончено! О, Дона Анна!

0: Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не выказываю поползновений удрать от нее. Связь, стала быть, крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастья. Во-первых, моя она, не отступая от меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем, карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все, все пожирает она, ненасытная. Я ненавижу ее, презираю. Давно пора развестись с ней. Но не развелся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелю. Ее зовут Лень.
1: Приглашаем вас послушать литературную передачу. В ней прозвучат инсценированные страницы повести писателя Кима Селихова «Необъявленная война». Автор рассказывает в ней об Афганистане наших дней –

0: Теперь уже совсем скоро, совсем недолго осталось ждать, когда мы прибудем в аэропорт, и я увижу тебя, мой Кабул. Но пока мы еще в полете. Все новые картины, эпизоды оживают передо мной. То, что со мной произошло, что перевернуло всю мою жизнь. Я весь во власти воспоминаний. Каждый город по-своему прекрасен, но я влюблен в Кабул. Здесь прошло мое детство, здесь, в мастерской дяди Фатеха, началась юность. Мастерская наша небольшая, но с вывеской. Я сам ее придумал, вроде рекламы. Лучшие мастера, жестянщики Кабула Фатех и Салих, ремонт машин с гарантией. Вывеска есть, а вот работа не каждый день бывает. Я сижу на пустом ящике у ворот в ожидании клиентов, читаю книгу. Вдруг слышу, заскрипели тормоза. Глянул. У ворот стоит белоснежный спортивный Ягуар. За рулем девушка. Красивая. Глаза большие, смотрят, как дразнят. Широкий лоб, пухлые губы, на подбородке родинка, в джинсах. Серьги в ушах бриллиантовой слезой переливаются. Золотые браслеты на запястьях.
1: Эй, парень, иди сюда.
2: Слушаю, госпожа.
1: Вот, смотри, надо крыло выправить и закрасить. Говорят, люди, ты мастер хороший. Это так?
2: Может быть, госпожа.
1: Ты грамотный? А ну-ка. Ну-ка покажи, что читаешь.
2: Пожалуйста.
1: О, Горький, мать. А ты знаешь, что твоя книга крамольная? У тебя могут быть неприятности с полицией.
2: Госпожа хочет донести на меня? Может показать ей, где ближайший полицейский участок?
1: А ты колючий парень. И все же я должна тебе сказать, такие книги на людях не держат. Без надобности рисковать не стоит.
2: Спасибо, госпожа. Я учту это.
1: Ну как, на ремонт много потребуется времени?
2: Часа 4 уйдет, не меньше.
1: Ай-яй-яй. Как же нам быть? Ты случаем не водишь машину?
2: Вожу.
1: И права есть?
2: Конечно.
1: Ну, вот отлично. Я, понимаешь, очень спешу. Когда окончишь работу, подгони машину к моему дому. Угу. Вот, ключи. А это визитная карточка. Там адрес. Такси! Такси! Я жду тебя до 3 часов, не позже.
0: Вот эта девушка. О такой только можно мечтать. Так, визитная карточка. Джамиля Рза, проспект Майвана, 17, телефон. О, да это дочь богача Рзы. Хороша, дьявол, ничего не скажешь. И машину у нее что надо. Ну, поехали, милая, подштопаю тебя. К обеду бы управиться. Вечером ведь занятие у Ахмада. Их не опоздать бы.

0: прижми локоть. Салик, ну, локоть прижми. Вот так, как. Стоп, Султан. Султан, ну-ка, повтори еще раз. Болевой прием. Ну, да нет, не так. Смотри.
1: Ой! Больно, Ахмат.
0: Знаю, Салик, знаю. Потому и называется болевой прием. Вот видишь, ты выпустил нож. А теперь нужно вот так вот. Все смотрите. Раз, два. Вот и все. Ну-ка, давайте повторим.
2: Нет. Передохнем немного, Ахмат, а?
0: Что, устали?
2: Передохнем, а?
0: Устали. Ну тогда, ладно, на сегодня хватит, все. Так, ну-ка, приведите себя в порядок. Политзанятие сегодня будет проводить с вами женщина. Учтите, симпатичная.
1: О, это интересно.
0: И чтобы никаких глупых острот. Ясно?
2: Ясно, Ахмат. Чего ж тут неясного? Никаких глупых острот.
0: Вот так. Следующее наше занятие проведем в ущелье. Там, где мы с вами были в прошлый раз.
1: Опять будем тренироваться в стрельбе?
0: Да.
2: О, это мне нравится. Салик, сигарета есть?
1: Держи, Султан.
0: А вон и наш новый пропагандист.
1: Где?
0: Вон переходит дорогу. Вон.
1: Постой, так это же Джамиля.
0: Да, это товарищ Джамиля. Наш новый пропагандист. А ты что, ее знаешь?
1: Ну да, я сегодня ремонтировал ее машину.
0: Вот и хорошо.
1: Че ж тут хорошего? Какая же она товарищ, если это дочь богача Рзы?
0: Это не имеет значения, Салих. Джамиля член нашей партии, опытный пропагандист.
2: Да, ну и дела.
3: Здравствуйте, друзья!
0: Здравствуй, Джамиля.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: О, и ты здесь? Я так и думала, что ты с нами. Как увидела в руках книгу, мать. Ну, думаю, этот жестяных дел мастер наш брат. Революционер. Только вот имени ты своего тогда не назвал.
0: Салихом его зовут.
3: Салих.
0: Да, это Махамад.
3: Здравствуй.
0: А это Султан.
3: Ну вот и познакомились.
0: Ну так, садитесь, ребята, садитесь. Начнем. Давай.
3: Мне поручено ознакомить вас с историей афганского народа. С его героической борьбой за свою независимость и свободу. У некоторых может возникнуть вопрос, а зачем нам эта седая древность, да?
1: Действительно, зачем? Мы же не ученики в лицее, а революционеры.
3: Не по цветам на ветке, а по корням в земле судят о силе дерева. Нельзя познать будущее Родины, не зная ее прошлого. Вот, хочу показать вам одну картину. Салих, помоги мне, пожалуйста, укрепить ее. Вот так. Вот, хорошо. Видно. Вот. Спасибо. Смотрите. Перед вами босая женщина, идущая по острым, как пики, камням в гору. Лицо ее закрыто черным платком. Женщина не просто ступает по камням. Она отталкивается силой, спешит за лучом солнца, что прячется от нее за горной вершиной. Это наша мать-родина. Босая женщина — символ нашего Отечества. Вы видите, нелегкая дорога, она идет за лучом солнца, за лучом свободы. Но как ни трудно ей, она не останавливается, она идет в гору. Ну, надеюсь, всем понятен замысел художника.
2: Ну, а что ж тут не понять? Бедная нищая женщина. Вот какая она наша родина. Я правильно говорю, товарищ Джамиля?
3: Правильно, Султан. Именно с такими мыслями и приступал к своей работе художник.
1: А кто написал эту картину?
3: Имя этого художника остается пока неизвестным. Он скрывается от полиции. Картина эта была выставлена на Кабульской выставке в прошлом году. Однажды приехал туда сам Дауд. Глянул на эту картину и злостью налился. Велел автора немедленно в тюрьму засадить. Стали искать, кто такой.
4: Где художник?
3: А его не оказалось. Картина была безымянного мастера.
1: А что же с ней дальше произошло?
3: Ну, Дауд приказал это полотно уничтожить. Но, как вы видите, оно уцелело. Ну что ж, друзья, вернемся к истории нашей Родины.
5: Джамиля говорила увлеченно, интересно. Я смотрел, как завороженный на нее, страстную, красивую. Странное, незнакомое чувство овладело мною, мешало сосредоточиться, понять, что она говорила.
6: Расходились по одному. Если бы Ахмат даже и не поручал, я бы все равно пошел провожать Джамилю.
3: Ну вот я и дома, Салих. Спасибо тебе, что помог донести мне мою картину.
1: Мою картину? Подожди, так это ты и есть безымянный художник?
3: Да. Я автор этой картины, ты угадал. И пусть эту тайну знают теперь только двое. Я и ты.
1: Хорошо. Я сразу догадался.
3: Да? Почему?
1: Не знаю, но сразу подумал, что это ты.
3: Ну ладно. До свидания, Салих.
1: Счастливо, Джамиля.

0: В апреле зачастили дожди, и дядя Фатех окончательно убедился, что крыша его мастерской – обыкновенное решето. Город только просыпался, а мы уже стучали своими молотками по крыше. Дядя решил непременно управиться с работой до обеда. Конечно, если клиент появится, крыша подождет, никуда не денется. А пока стучим по жести, сшиваем швы, латаем дыры.
1: Не так, не так. Края надо загибать лучше.
2: Ну я же загнул, дядя.
1: Ах ты, горе мое. А еще жестянщик называется. Ой. Вот смотри, как это надо делать, смотри-ка. Вот так.
2: Вот, хорошо, так. хорошо. Теперь давай я сам.
1: Ну, погоди, сам. Ну вот смотри, видел?
2: Как? Видел.
1: Ну вот. Нам кажется, клиент пожаловал. Счастливое сегодня утро. А ну, племянчик, посмотри, кого нам Аллах на радость послал.
3: Эй, Салик, давай скорее вниз.
2: Что случилось?
3: Случилось. Ахмат просил заехать за тобой. Тревога, быстрее.
2: Сейчас.
1: Что за бесстыдница такая? Распоряжается, как у себя дома.
3: Добрый день, почтенный дядюшка Фатех. Как ваше дорогое здоровье?
1: Смотри, она даже меня знает. Здоровьем интересуется. Кто такая?
2: Дядя, так это же та самая госпожа, что щедро нам заплатила за ремонт. Вон ее машина, смотри. Крыло как новенькое горит.
3: Эй, Салих, ты скоро?
2: Иду.
1: О, постой. Ты куда, Салих? А крыша? Крыша как же?
3: Дочиним! После революции!
4: Садись, мы и так опаздываем.
2: Ты что, пошутила насчет революции?
4: Нет, Салих, сейчас не до шуток. Партия вышла из подполья. Сегодня решающий день. Собираем все силы по тревоге.
2: Наконец-то.
4: Ваша четверка собирается в райкоме. Ахмат попросил за тобой заехать и подбросить тебя туда.
2: Тормози! Тормози!
4: Ой!
2: Поворачивай вправо!
4: Ой!
2: Да. Еще немного этот бронетранспортер смял бы нас в лепешку.
4: Спасибо тебе. Я и не заметила, как он выскочил из переулка. Интересно, с нами эти ребята в бронетранспортере или против нас? Как ты думаешь, Салих?
2: Я думаю, что нам надо спешить.
4: Да, ты прав. Только, пожалуйста, сядь за руль сама. У меня, признаться, руки трясутся.
2: Ну, хорошо. Успокойся.

0: Калитка райкома была открыта. Сюда, в маленький глинобитный домик на окраине столицы, шли рабочие, студенты, офицеры и ремесленники. У кого автомат в руках, у кого винтовка еще с английской войны, у кого пистолет, у кого кинжал на поясе. Райком, адрес которого еще вчера знали немногие, был похож на растревоженный улей. Получив задание, люди расходились серьезные, озабоченные. Ахмат все время на телефоне. Затем вышел к нам с новеньким бельгийским автоматом. А нам всем выдал по однозарядной винтовке.
1: Ну, друзья, революция началась. Значит, я сейчас ухожу, я должен быть в другом месте. А вам охранять райком, держать связь с партийными ячейками, принимать и записывать все боевые донесения.
2: Да, вот и повоевала наша четверка. Готовились к революции, а как она началась? Сиди, охраняй эту глинобитную развалюху.
1: Это не развалюха. Не развалюха, султан. А райком партии, ясно?
2: Ясно.
0: Когда-нибудь в этом доме откроют музей. Золотые буквы на мемориальной доске поведают людям о наших подвигах. Здесь был штаб революции, который защищали мужественные солдаты Родины. Ахмат Салих Султан Махамад.
1: Ну, хватит. Хватит. У меня нет времени выслушивать твои остроты, Салих. Прошу всех запомнить. С этой минуты вы не спортивная группа, а боевой отряд. Будем делать то, что нам поручено. Значит, старшим за меня здесь остается Салих. Все обязаны выполнять его указания. Султан Махамад, несут охрану во дворе. Салих, на телефон держать связь, записывать все донесения.
3: Ясно?
1: Ясно.
2: Ясно.

0: Уже вплетался желтый лист осени в запыленную зелень деревьев. Спала жара. В Кабул не спеша приходила осень. Я и не заметил, как быстро пролетело время. Закружила, завертела волна революции. Распалась наша дружная четверка. Султан ушел работать на свою электростанцию. Там стал большим начальником, заместителем директора. Потом я потерял его из виду. Махамад работает в профсоюзах, а мы с Ахмадом остались в народной милиции. Редко я теперь бываю дома. Однажды, впервые за долгое время, Ахмад отпустил меня ночевать домой. Открыл я калитку и сразу почувствовал дразнящий запах плова. Блюдо это редко готовилось у нас, лишь по праздникам. А тут не праздник, обыкновенный будничный день. Что бы это значило? Жарко пылает костер. Парит закопченный, видавший виды котел. Сам дядюшка Фатех колдует над пловом.
1: Дядюшка Фатех, здравствуйте!
2: А здравствуй, здравствуй, племянничек! Вовремя пожаловал, вовремя уважил старика. Воистину, Аллах сегодня добр ко мне. Одарил мой дом гостями.
1: А что за гости, дядя?
2: Ну, один дорогой гость, это мой племянник.
1: Да какой же я гость?
2: Самый настоящий, неделями дома не бываешь. А другой гость, мой старший брат, почтенный Раджаб из Кандагара пожаловал. Вот иди в дом, поздоровайся со старшим дядей, а я с пловом быстро управлю.
1: Хорошо, хорошо. Иду, дядя, иду. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой дядюшка.
3: Здравствуй, здравствуй, дорогой племянник.
1: Как ваше драгоценное здоровье?
3: Хороший, дорогой, хороший. Спасибо.
1: Вы садитесь. Садитесь и отдыхайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
1: А я, если не возражаете, рядом сяду.
3: Присядь, присядь, дорогой. Ну, как твои дела? Здоров ли?
1: Спасибо. Спасибо, уважаемый дядя. На здоровье не жалуюсь.
2: Плов уже на огне. Скоро будет готов. А мы пока попьем чайку. Налей-ка нам, Салих. Вот так, дядюшки.
3: Спасибо, спасибо.
2: А теперь дорогой. Мне. Вот так.
3: Вот так. Хороший чай.
2: С чем приехал, браток?
3: Приехал к тебе, брат, ума-разума занять. Вокруг какой-то водоворот. Кричат, радуются. А зачем кричат? Чему радуются?

0: Новые законы приняты. По-разному о них говорят люди. Одни хвалят, а другие ругают.
1: Верно, верно. Про землю, про долги.
0: Про долги, да.
2: Я вам вот что скажу. Опубликован декрет номер 6. По этому декрету полностью освобождаются от задолженности помещикам и ростовщикам безземельные дыхкани и сельская беднота.
0: Постой, Саня.
2: Что?
0: Как это? Значит, у меня нет теперь долгов помещику? Ты что, ты случайно не бредишь, мой мальчик?
2: Нет, со здоровьем у меня все в порядке, дядюшка.
0: Ну как же?
2: Это правда. Ваши долги все ликвидированы.
0: Как ликвидированы? Я не должен помещику за то, что брал у него семена для весеннего сева. И за пользование его валами, и за полив?
2: Да ничего, ничего вы не должны.
0: Как? А как же Коран? Ведь это грешно, долги не отдавать. На том свете будет страшный суд.
1: Верно, верно говоришь, брат, грех большой. Вот у меня вчера сосед занял 20 афгани, а в понедельник другой сосед занял 10 афгани.
2: Ну, это совсем другое дело, дядя, совсем, ну, конечно. Твои соседи отдадут тебе долги, не волнуйся.
0: Вот тебе и пойми тут, одному долги отдавать, а другому нет. Как все у тебя, как в сказке получается.
2: Да никаких сказок, почтенный дядюшка, никаких. Чистая правда, говорю вам, ничего вы своему помещику не должны.
0: Ну что ж, ну, ты грамотный, ты в милиции служишь.
1: Да.
0: Тебе видней. Да, а вот скажи, Салих, что там о земельной реформе люди болтают? Верно это?
2: Это верно, дядя. Готовится декрет. Землю получит тот, кто ее обрабатывает. Не будет больше помещиков и не будет батраков в нашей стране. Понимаете?
0: Как это так?
1: Как же это?
2: Ну что ж тут непонятного? Революция дыхканам землю даст, воду для полива даст.
0: Даст, и никто не возьмет.
2: Почему не возьмет?
0: Как? Потому что земля чужая. Ее трогать нельзя.
2: Так ведь декрет будет, дядюшка.
0: О, Салих, умный ты парень, а простой истины не понимаешь. Твой декрет смертные люди писать будут, а Коран написан святой рукой. Собственность неприкосновенна, и горе тому, кто на нее посягнет.
1: Верно, брат, верно.
2: Ах, трудно мне все это растолковать вам. Была бы тут сейчас Джамиля.
0: Кто такая?
1: А, есть тут у него одна знакомая. Огонь, а не девушка. Партийная.
0: Вот как?
1: А что ж тут удивительно? Салих говорит теперь о равноправии.
0: Как? Это как понимать?
2: Это очень просто. Декрет номер 7 провозгласил равноправие женщин с мужчинами. По этому декрету, кстати, стоимость Колыма за невесту не выше 300 афгани.
0: Что? Не выше 300 афгани?
2: Да, почтенный дядюшка, не выше.
0: Это же несправедливо.
2: Почему?
0: Как? Я всю жизнь своим горбом деньги на Колым зарабатывал. Женился, когда мне за 40 перевалило. Отдал за жену 20 000 афгани. А теперь только 300.
2: Ах, вот оно что.
1: А я тоже немалые деньги заплатил за мою анихиту. Ну, конечно, обидно, что этого декрета не было в наше время. Сколько можно было бы сэкономить на женитьбе. Но Салиху нашему повезло. Ведь смотри, всего 300 афгани надо платить за невесту. Такую сумму мы всегда заработаем.
0: А вам, конечно, радость от этого декрета, а мне одно горе.
2: Ну почему же горе, дядя?
0: А почему? Потому что у меня еще 5 невест на выданье. Думал, наконец, деньги в дом придут. Девки ладные, красивые, не меньше 30 000 афгани за каждую Колым собирался получить. А теперь не деньги. Одни мыши в свадебном мешке.
1: Буран, чем-то там недоволен.

0: болен. Пойду гляну.
1: Успокой собаку, хозяин.
0: Муран!
1: Успокой, наконец!
0: На место! Кому сказал? На место! Ну!
1: Здесь живет Салих Тарзи?
2: Да.
1: Он дома?
2: Дома, уважаемый. Дома. Проходите, пожалуйста. Проходите.
1: Ты, Салих?
3: Я? А в чем дело?
1: Ты арестован.
3: Арестован? Как? За что?
1: Не знаю. Есть приказ. Собирайся.
3: Подождите. Ну это какая-то ошибка, недоразумение.
1: Там разберутся. Идем.
0: Салих, дорогой, ты что-то сделал не так.
3: Скажи мне. Я понятия не имею, дядюшка. Это, видимо, ошибка какая-то.
0: Да поможет нам Аллах.
3: Не волнуйся, пожалуйста, дядюшка. Ошибка выяснится, и я скоро вернусь.
1: Идем.
4: Дядюшка, не беспокойся, все выяснится.
0: Возвращайся скорее.

0: Вернуться домой, однако, довелось не скоро. В те дни по приказу Амина были арестованы тысячи афганцев. Среди них и я. Кто-то сказал, что я неодобрительно отзывался о насильственных методах ликвидации безграмотности в одном из горных кишлаков. Этого было достаточно, чтобы стать узником пули Чархи. Многие тогда были расстреляны, но мне повезло. Я дождался освобождения. После падения режима Амина распахнулись тяжелые литые ворота тюрьмы. Освобожденных политзаключенных встречали родственники, друзья, тысячи рук тянулись к нам навстречу. Я искал одни, руки своей Джамили. Но у ворот тюрьмы меня встретил лишь мой старый верный друг Ахмат. Он привез меня на своей машине ко мне домой и исчез на целый месяц. И вот он снова появился, все такой же худой, энергичный.
1: Ну вот что, Салих. Помахал молотком, погостил дома. Пора и за настоящее дело браться.
2: У него есть уже настоящее дело. Видишь, как он ловко кует? Не забыл нашего ремесла. Добрым мастером скоро станет. Нет, он на своей тропе. А ты опять, сынок, его в пропасть тянешь.
1: Да никто его, дядюшка Фатех, в пропасть не тянет. Конечно, хороший жестянщик это кое-что значит, но сейчас есть дела и поважнее.
0: Что ты имеешь в виду, Ахмат?
1: Народной армии, Салих. Очень нужны командные кадры. Очень нужны. Вот райком рекомендует направить тебя на учебу курсантам ускоренных офицерских курсов. Как ты смотришь на это?
0: Офицерские курсы?
1: Да.
2: Сказать по правде, Салих, не нравится мне эта затея.
0: Почему?
2: Опять уйдешь из дома. У нас ведь сынихит, и кроме тебя никого нет. Мы уже не молоды. Когда после смерти твоих родителей мы сынихиты взяли тебя к себе, думали, ты как сын наследуешь наше дело, будешь нам опорой в старости. Выходит, ошиблись мы.
0: Ах, дядюшка.
2: Зря надеялись.
0: Ах, дядюшка, ну зачем же так? Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали, и никогда этого не забуду. Где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас с тетушкой Анихитой и в беде не оставлю.
1: Ну, вот и прекрасно. Да я и не сомневался, что Салих исполнит свой долг перед вами, дядюшка Фатех.
2: Ну что ж, как Аллаху будет угодно.

0: В эфире литературная передача. Предлагаем вашему вниманию рассказ американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Прореживание».
1: Прошло 5 лет с тех пор, как плотная завеса секретности опустилась над деятельностью доктора Аарона Радмана. Для вашей же безопасности предупредили его. Ведь если это попадет не в те руки, пояснили ему, конечно, в тех, каких надо руках, в его собственных, например, с отчаянием, думал доктор Радман, открытие бесспорно являлось самым большим вкладом в дело человеческого здоровья со времен разработки Пастером теории микроорганизмов и важнейшим ключом к пониманию механизма жизни отныне и вовеки. И вот, после его выступления в Нью-Йоркской академии медицинских наук, вскоре после того, как ему исполнилось 50 лет, да еще в первый день 21 века, в этом была какая-то своеобразная симметрия, был введен режим молчания. И ему нельзя было больше ни с кем говорить на эту тему, кроме отдельных официальных лиц. О публикациях не могло быть и речи. Правительство, однако, оказывало ему поддержку. В его распоряжении были все необходимые средства, и компьютеры выполняли его любые задания. Работа его быстро продвигалась, и чиновники приходили к нему за указаниями с тем, чтобы разобраться в сути дела. Доктор Радман, как правило, задавали они вопрос, как может один и тот же вирус проникать из клетки в клетку внутри одного организма и в то же время не передаваться от одного организма другому? Радману надоедало повторять вновь и вновь, что у него нет на все готовых ответов. Ему надоедало пользоваться термином «вирус». Он говорил, это не вирус, поскольку это не молекула нуклеиновой кислоты. Это нечто совершенно иное – липопротеин. Было проще, когда с ним беседовали не медики. Тогда он мог попытаться разъяснить, что к чему, общими словами, вместо того, чтобы вечно обходить скользкие места. – Он в таких случаях говорил, любая живая клетка и любая малая структура внутри клетки окружены мембраной. Работа каждой клетки зависит от того, какие молекулы могут проникать через мембрану, в каком направлении и с какой скоростью. Малейшие изменения в мембране влекут за собой гигантские изменения этого потока, следствием чего является изменение характера химических процессов, протекающих в клетке, и характера ее жизнедеятельности. Все болезни происходят, видимо, от изменений в деятельности мембраны. Все мутации, возможно, реализуются посредством таких изменений. Мой липопротеин – это скорее искусственный гормон, а не вирус. Липопротеин становится частью мембраны и в ходе этого процесса вызывает воспроизведение большого числа подобных себе молекул. И вот тут-то я сам ничего не понимаю. Однако тонкие структуры мембран далеко не всегда идентичны. По правде говоря, они различны у всех живых существ и даже далеко не одинаковы у двух организмов одного и того же вида. И то, что открывает клетки одного организма для глюкозы и снимает эффект диабета, закрывает клетки другого организма для лизина и убивает его. Вот именно это, очевидно, и интересовало их больше всего. То, что это яд. Яд избирательного действия, обычно пояснял Радман. Нельзя сказать заранее без тщательнейшей проверки с помощью компьютера биохимических свойств мембраны данного индивидуума, как на него подействует данный липопротеин. Время шло. И петля затягивалась все туже, ограничивая его свободу, но не лишая комфорта. И это в мире, где как свобода, так и комфорт исчезали повсеместно, и пасть ада раскрывалась перед отчаявшимся человечеством. Шел 2005 год, и население Земли составляло 6 миллиардов человек. Если бы не голод, их бы уже было 7 миллиардов. 1 миллиард разумных существ за время жизни предшествующего поколения умер от голода. И еще большее число людей было обречено на голодную смерть в будущем. Председатель Всемирной продовольственной организации Питер Эффер часто захаживал в научно-исследовательский институт Радмана поиграть в шахматы и поболтать. Он утверждал, что именно он первым понял все значение сообщения Радмана в Академии и благодаря этому стал председателем. Радман же думал, что значение его сообщения понять было совсем нетрудно, но ничего по этому поводу не говорил. Эффер был на 10 лет моложе Радмана, и волосы его были местами темно-рыжими. Он часто улыбался, хотя содержание их бесед редко давало повод для улыбок, поскольку любой председатель организации, занимающийся вопросами снабжения продовольствием в мировом масштабе, волей-неволей должен был и говорить о голоде в мировом масштабе. Эффер говорил, если бы запасы продовольствия распределялись поровну между всеми жителями земного шара, все они умерли бы от голода. Если бы они распределялись поровну, говорил Радман, пример мировой справедливости, возможно, повлек бы за собой здравый подход к политике. А пока что дело обстоит так, что в мире существует отчаяние и ярость по поводу эгоистического благополучия немногих, и в отместку все ведут себя неразумно. Вы же не отказываетесь по собственной воле от сверхвысокой категории продовольственного снабжения, — говорил Эффер. Я человек и эгоист, и мои личные поступки мало что значат. Меня не надо просить сделать это по доброй воле. Меня надо поставить в такие условия, когда выбор невозможен. Вы романтик, — говорил Эффер. Неужели вы не видите, что Земля — это спасательная шлюпка? Если распределить продовольственные запасы поровну, все умрут. Если кого-то исключить из списков пассажиров шлюпки, остальные выживут. Вопрос не в том, что кто-то умрет, потому что кто-то обречен умереть. Вопрос в том, чтобы кто-то выжил. Значит, вы проповедуете принудительный отбор. Пожертвовать некоторыми ради остальных, причем официально, мы этого не можем. Люди в шлюпке вооружены. Ряд регионов открыто угрожает применением ядерного оружия, если не будут увеличены поступления продовольствия. Радман сказал с сардонической улыбкой, «По-вашему, ответ на заявление «Вы умрете, чтобы я смог выжить» звучит, если я умру, умрешь и ты». Тупик. «Не совсем», — сказал Эффер. «На Земле есть места, где людей уже не спасти. Они безнадежно переполнены ордами умирающего от голода человечества, предположим, что им направляют продукты питания, и, предположим, что пища убивает их, с тем, чтобы прекратить навсегда поставки в эти страны». До Радмана начало доходить, в чем суть дела. «Убивает? Но как?» — спросил он. «Можно вычислить усредненные структурные свойства клеточных мембран определенной группы населения, липопротеины, конкретно созданные применительно к этим свойствам, могут быть введены в поставленную этой группе населения пищу. И ее употребление станет фатальным, сказал Эфер.
2: Немыслимо, проговорил потрясенный Радман.
1: Подумайте как следует. Не будет боли. Мембраны медленно закроются, и пораженный индивидуум заснет и не проснется.
2: Намного более предпочтительная смерть, чем гибель от голода, которая в противном случае станет неизбежной, или чем ядерное уничтожение. И смерть эта не будет всеобщей, потому что у любой группы населения могут быть различия в свойствах мембраны. В наихудшем случае смертность составит 70%. Прореживание будет совершаться именно там, где перенаселение и бесперспективность наивысшие. А оставшихся будет достаточно, чтобы сохранить каждую нацию, каждую этническую группу, каждую из культур. Преднамеренно убить миллиарды мы не будем убивать. Мы будем просто предоставлять людям возможность умереть. Кто конкретно умрет, будет зависеть от конкретных биохимических свойств этих индивидуумов. Это будет перст Господен.
1: А когда миру откроется вся правда,
2: это будет не в нашу эпоху, сказал Эфер. А к тому времени цветущий мир с ограниченным населением поблагодарит нас за наши героические действия в деле выбора смерти для некоторых, чтобы избежать смерти для всех.
1: Доктор Радман почувствовал, что краснеет, и ему стало трудно говорить. «Земля», — сказал он, «это очень большая и очень сложная по конструкции спасательная шлюпка. Мы до сих пор не знаем, что можно и чего нельзя сделать при надлежащем распределении запасов, и, к сожалению, очевидно, что мы даже не предприняли реальных попыток распределить их. Во многих местах продукты питания ежедневно расходуются неэкономно и расточительно». Именно это обстоятельство сводит голодных людей с ума.
3: Согласен с вами, холодно проговорил Эфер. Но мы не можем иметь в своем распоряжении такой мир, какой нам бы хотелось. Мы должны принимать его таким, какой он есть.
2: Тогда принимайте меня таким, какой я есть. Вы захотите, чтобы я снабдил вас нужными молекулами липопротеинов? А я этого не сделаю. Я ради этого пальцем не пошевельну.
3: В таком случае, сказал Эфер, вы будете убийцей в гораздо более массовом масштабе, чем, по вашим словам, я. И я полагаю, что вы перемените свое мнение, когда хорошенько продумаете этот вопрос.
1: К нему ежедневно приходили посетители. То один, то другой чиновник. И все весьма упитанные. Радмана стало очень раздражать, как хорошо питались те, кто обсуждал вопрос о необходимости уничтожения голодных.
3: Во время одного из таких посещений министр сельского хозяйства сказал ему с намеком: «Неужели вы бы не одобрили убой скота, зараженного ящером или сибирской язвой, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровый скот?» «Люди не скот», — сказал Радман, «а голод не заразная болезнь».
2: «Но это именно заразная болезнь», — сказал министр, «в том-то и дело». Если мы не произведем прореживание избыточных человеческих масс, голод распространится на еще не затронутые им районы. Вы не должны отказываться помочь нам.
3: Как вы можете меня заставить? Пытками?
2: Ни один волосок не упадет с вашей головы. Ваш талант в данной области для нас бесценен. Однако можно отнять талоны на продовольствие.
1: Недоедание, конечно, причинит мне вред.
2: Не вам. Но если мы готовы убить несколько миллиардов человек для спасения человечества в целом, то уж, конечно, нам несложно будет выполнить гораздо более легкую работу и отнять талоны на продовольствие у вашей дочери, ее мужа и маленького ребенка.
3: Радман не ответил. И министр сказал: «Мы дадим вам время на размышление. Мы не хотим принимать меры против вашей семьи, но мы это сделаем, если мы вынуждены будем это сделать. Можете думать неделю. В следующий четверг состоится общее собрание комитета. Вам будет поручено осуществлять наш проект, и никаких отсрочек больше быть не должно».
1: Меры безопасности удвоили. И Радмана совершенно откровенно превратили в пленника. Через неделю все 15 членов Всемирного совета по продовольствию вместе с министром сельского хозяйства и несколькими депутатами национального собрания прибыли в его лабораторию. Они сидели за длинным столом в конференц-зале роскошного здания научно-исследовательского института, выстроенного за счет налоговых поступлений в государственный бюджет. Они часами говорили, строили планы с учетом ответов, которые Радман давал на их неконкретные вопросы. Никто не спрашивал Радмана, согласен ли он сотрудничать. Казалось, никому даже в голову не приходило, что он может сделать что-либо иное. Наконец Радман сказал: «Ваш проект, что ни говори, не жизнеспособен. Вскоре после того, как в какой-то конкретный регион земного шара прибудет партия зерна, люди начнут умирать сотнями миллионов. Неужели вы думаете, что выжившие не сделают выводов о риск возмездия? Ядерные бомбы?» Эффель, сидевший прямо против Радмана с длинной стороны стола, сказал: «Мы учитываем такую возможность. Неужели вы думаете, что мы потратили много лет, разрабатывая порядок действий, и не приняли во внимание возможную реакцию тех регионов, которые будут выбраны для прореживания? А вы что, ожидаете от них благодарности?» – горько спросил Радман. «Они знать не будут, что стали предметом подобного выбора. Далеко не все партии зерна будут заражены липопротеином. Они не будут сконцентрированы в одном месте. Мы проследим за тем, чтобы были заражены липопротеином и отдельные партии зерна местного происхождения. Кроме того, умирать будет не каждый, и лишь немногие умрут сразу. Одни будут потреблять много зерна и останутся в живых, а другие и от небольшого количества зерна умрут в короткий срок, в зависимости от их мембран. Это будет похоже на чуму, на возвращение черной смерти».
3: Радман сказал: «А вы не подумали, какой эффект произведет возвращение черной смерти? Вы подумали о панике?»
2: «Это пойдет им на пользу», — пробурчал министр с конца стола. «Это послужит им уроком».
1: «Мы объявим об открытии антитоксина», — сказал Эффер, пожимая плечами. «В районах, которые заведомо не будут затронуты, проведем поголовные прививки». «Доктор Радман, мир отчаянно болен, и его следует лечить отчаянными средствами. Человечество на пороге страшной смерти. Так что, пожалуйста, не оспаривайте тот единственный курс, который может его спасти».
3: «В этом-то и дело. Действительно ли это единственный курс? Или вы просто
1: нашли легкий выход, который не потребует жертв от вас, а всего лишь от миллиардов других. Тут везли тележку с едой. Радман предложил: давайте перекусим. Может быть, пока мы будем есть, устроим недолгое перемирие. Он протянул руку, взял сэндвич и через некоторое время сказал, наливая кофе: мы, по крайней мере, хорошо едим, когда обсуждаем самое большое массовое убийство в истории. Эфер критически поглядел на свой уже съеденный наполовину сэндвич. Тоже мне хорошая еда. Яичный салат на белом хлебе сомнительной свежести. Не очень хорошая еда. Я бы на вашем месте сменил магазин, где вы берете кофе. Он вздохнул и продолжал: ну ладно, в мире голода продуктами не бросаются. И доел сэндвич. Радман оглядел присутствующих и взял с подноса последний сэндвич. Я думал, сказал он, что, по крайней мере, кое-кто из вас будет страдать отсутствием аппетита, учитывая предмет дискуссии. Но вижу, что все поели. Как и вы, нетерпеливо произнес Эфер. Вы все еще едите? Да, я ем, медленно пережевывая, ответил Радман. Я приношу извинения за несвежий хлеб. Я сам приготовил сэндвичи вчера вечером, и они пролежали 15 часов.
3: Сами приготовили? Переспросил Эфир. Кроме меня было некому, поскольку нет другого способа ввести нужные липопротеины.
1: О чем это вы, господа? Вы говорите мне, что необходимо убить некоторых, чтобы спасти остальных. Наверное, вы правы. Вы меня убедили. Но чтобы знать наверняка, чем именно мы занимаемся, нам надо, наверное, испытать это на себе. Я сам занялся принудительным отбором, и сэндвичи, которые мы все только что съели, являются результатом опыта в этом направлении. Чиновники повскакали со своих мест. Неужели нас отравили, задыхаясь, проговорил министр. Радман сказал: опыт не совсем удался. К сожалению, у меня нет точных сведений о ваших биохимических свойствах. Так что я не могу гарантировать 70-процентную смертность, как вам бы хотелось.
3: Они глядели на Радмана в ужасе. Тот продолжал: все же, наверное, двое или трое из вас умрут где-то в течение следующей недели, и вам остается только подождать, чтобы узнать, кто это будет. Лекарств и противоядий нет. Но не беспокойтесь, смерть будет совершенно безболезненной. И, как один из вас сказал мне, это будет перст Господень. Это послужит уроком, как сказал другой из вас. Тех же, кто выживет, это заставит переменить взгляд на принудительный отбор. Эфер сказал: это блеф. Вы же сами съели сэндвичи. Радман ответил: я знаю. Я подобрал липопротеины с учетом биохимических свойств своего организма. Так что я уйду быстро. Его глаза закрылись. А вы будете работать без меня. Те из вас, кто выживет.
0: Вы слушали рассказ американского писателя-фантаста Айзека Азимова «Прореживание». Читал Вячеслав Дугин.
4: Апология цирка. Все меняется не очень, следует за летом осень, и за осенью зима, и во след за светом тьма. Был когда-то цирк бродячим, сделался передвижным, и смеемся мы, плачем, всюду следуя за ним. Ничего не изменилось, просто этим стало то. Снится мне, как прежде снилось, штопанное шапито. Он и шачил на Майдане, стал трудиться у метро. Тоже вечное мотанье, незапамятно старо. Не дают ему работать, прежде был городовой. И с него сбирают подать, гонят улицей кривой. Но никем не победимо, ныне присно и вовек, мотогонщика Вадима, трупа 8 человек. Перед публикой открыто нищенского реквизита, роскошь пестрая его, бедной жизни торжество, бедной жизни добровольцы. В мире вашем я гостил, там летят под купол кольцы, как мистерия светил. Все меняется не очень, следует за летом осень, как начало и конец. И летят все те же 8 пламенеющих колец. Чтоб 9-е прибавить, надо пальцы окровавить, перемочь такую боль, новую набить мозоль. Низко публика поникла над грохочущей стеной, над орбитой мотоцикла, зачаженно выхлопной. Я не слишком в этих тайнах, но без памяти люблю зрителей твоих случайных, мотогонщиков отчаянных, низко никнущих к рулю. Я люблю кураж Вадима, выхлоп дыма и огня. До сих пор необходимо эта горка на меня. Он, танцуя в ритме вальса, сквозь перегазовок шквал, со стены сырой срывался, кости падая ломал. Облупился дом вагончик, и болеет мотогонщик. Вертикальная стена за пустырь оттеснена. Но красиво, некрасивый, он появится опять, чтобы вновь над культом силы в клоунаде хохотать. Кто он, клоун или Будда, улыбающийся будто, понял тайну мысли той, мир спасется красотой. Храм дощатый, одноглавый, в час треклятый, помоги. Я люблю твои булавы с тусклым проблеском фольги, узкой проволокой жизни, чтобы я не падал ввысь. Подо мной опять провисни или туго натянись. Над манежем вновь и снова слово «ап», всему основа, мир содеян по нему. Всех, кто здесь бросал булавы ради их безвестной славы, этим словом помяну, этим словом цирк помянем, представляющийся мне постоянным состоянием всех живущих на земле. Цирк передвижной, гонимый мирового бытия, образ подлинный, немнимый, мной любимый, жизнь моя.
5: Прощание с Юшиным. Эпиграф. Веют страхи, веют страхи над твоею головой. Как обстоят дела с семьей и с домом? Жизнь зиждилась на мяснике знакомом, на Юшине, который был поэт, идили выразитель деревенских и вырезатель мяса для котлет, предмета вечных вожделений женских. Он был из обездоленных, но это врагом земли не сделало поэта. Имея в Подмосковье огород, выращивал приятные закуски, чтоб все-таки закусывал народ, уж если стаканами пьет по-русски. Он сочинял стихи, точнее песенки, в них вкладывая опыт свой и пыл, прямые строчки безо всякой лесенки, но очень Маяковского любил. Пока из мяса жарились котлеты, он сочинял припевы и куплеты, в них вкладывая пыл и опыт свой, как по деревне в шелковой рубахе гуляет парень, и как веют страхи над девушкиной бедной головой. Питая до отмеренного часа и вечный дух, и временную плоть, промеж Парнаса и парного мяса он перепутья смог перебороть. И песенки его поет поныне в голубовато-белом палантине своим прекрасным голосом навзрыд одна из карамзинских аонит. Как обстоят дела с семьей и с домом? Мороженое мясо в горле комом, жизнь зиждилась на том, что был знаком через чужих знакомых с мясником, который был поэт. Не отпевали, и неизвестно, кто похоронил, кто мертвые глаза ему закрыл. Обедаю теперь в национале, в тени лиловой, в рубелевских крыл. Конечно, это выдумка, не боли, тем более они на метрополи, да и не крылья, да и цвет иной, да и не все ли равно, в какой пивной. Бушуют клариферы при входе в националь, не слишком людно вроде, но нет местов, свободных нету мест, пока обеда своего не съест симпозиум, конгресс и прочий съезд. Доел, и наступила пересменка вкушающих посменно от щедрот. Над новыми клиентами плывет шумок несуществующего сленга. Кайфующая неомолодежь, коллеги, второгодники-плейбои, в джинсовое одеты, в голубое, хотя повырастали из одеж, над пропастью во ржи, причем тут рожь? Они сидят расслабленно сутуло, у каждого под задницей два стула, по стилю различимы легко. Один купеческое рококо, другой модерн, вертящееся что-то над пропастью во ржи, причем тут рожь? И все же это пропасть, пропасть все ж, засасывающая, как болото, и все они сидят, родные сплошь, и в то же время целиком чужие. Я понимаю это не впервые и шарю взглядом рядом через стол, турист немецкий битте произносит и по-немецки рюмку шнапса просит. Он хмур и стар, и взгляд его тяжел, и шрам глубокий на лице помятом. Ну да, конечно, он ведь был солдатом и мог меня голодного убить под Ленинградом, и опять мы рядом. За что, скажите, мне его любить? Мы долго так друг друга убивали, что я невольно ощущаю вдруг, что этот немец в этой людной зале едва ли не единственный, едва ли не самый близкий изо всех вокруг. Перегорело все и перетлело, и потому совсем не в этом дело, как близок он, как враг или как друг. Ну а тебе, да будет пухом юшен твоя земля, вовек не бысть разрушен храм духа твоего. Душа поет, и, пребывая в безымянной славе, ты до сих пор звучишь по всей державе, не предъявляя за котлеты счет.
4: Альтер-эго. Мне бы жить немножечко пониже, но мансарды в нонешнем Париже высоко одышку наживешь, а в моей вчерашний дым клубится, и холсты какого-то кубиста бурно обсуждает молодежь. В блюдечке окурок дым тяжелый, старый дым, эпоха пепсиколы отменила джуз и оранжат. Нету больше ни семьи, ни школы, стоило ли почву орошать? Лень приборку делать, постирушку, разную и всякую нуду. Заведу смышленую игрушку, ключиком игрушку заведу. Жизнь чужую истово корежа, позвоню, своя недорога. Поднимайся, заспанная рожа, едем в ресторан и набега. В этой самой разлюли малине от тоски чуть-чуть навеселе. Познакомлю я тебя с Феллини, Вознесенским, Сартром и Пеле. И не сознавая, что калечу, пагубным инстинктом угожу, важные контакты обеспечу, главные каналы укажу. Временно убью в тебе торговлю, сущность постоянную твою, поселю под собственную кровлю, книгами твой разум разобью, бегать по редакциям заставлю, мимо Мулен-Руж и Нотр-Дам лепит малограмотный справлю, книжечку составлю и издам. На Монмартре проживает идол, сверхкумир и супер Вельзевул. Юбилея он еще не выдал, полувека не перешагнул. Муторно кумиру, тошно, худо, наглотавшись джина и камю, после многосуточного блуда возвращаться в милую семью. Колотье какое-то в
5: кумире, мается мыслитель и пророк, чтобы мир царил в семье и в мире. Одолжу тебя на вечерок, чтобы не страдал француз тидений. Будешь ты использован пока как амортизатор возвращений в милую семью из кабака. В кадиллаке сможешь прокатиться, на ходу вкушая от щедрот. Вообще знакомство пригодится и себя окажет в свой черед. Если же кумира для страсти за ориентальность поведут и продержут до утра в участи, ты сумеешь выгадать и тут. Позвоню на виллу Семенону, Семенон Ажанам позвонит. Тары-бары и тебя без шмону выпустят в объятья Аонит. В департамент не пойдет телега, ну а если даже и пойдет, для другого я, для альтер-эго, целесообразный поворот. Даже и телега не расплата, если воплощаются мечты в протоколе комиссариата. За кумиром напечатан ты. Ты исполнил миссию святую по благоустройству бытия. За кумиром через запятую значится фамилия твоя. На одной руке уже имея два разэкзотических кольца, ты уже идешь, уже наглея, но пока еще не до конца. В пику Монпарнасским летописцам ты живешь, осуществляя план рыночным холодным любопытством к людям, книгам, сплетням и делам. Кроме любопытства ледяного ничего иного своего. Впрочем, это для тебя не ново. Знаешь сам, что нету ничего, ощущаешь сам, и это чувство вожделению лютому назло долю вносит в около искусства и в неподалеку ремесло. И непереваренного Ницше в животе приталенном неся, ты идешь все выше, то есть ниже, ибо можно все, чего нельзя. Преисполнен гонора и спеси, человеком не был сразу сверх, человеком стал в эпоху пепси, энциклопедистов опроверг. Ты идешь, способный на любое, только пользой чутко дорожа. В шляпе настоящего ковбоя, выхваченной из-за рубежа, в разлюли малине распроклятой, на Монмартре нашем дорогом, будешь ты клиент и завсегдатай, ежели не будешь дураком. Ты сперва за все меня за это будешь очень сильно уважать, а потом за все меня за это будешь от души уничтожать. Нажимай, снимай поглубже стружку со спины того, кто превратил в жалкую игрушку, побегушку твой холодный олимпийский пыл. Не жалей, выслеживай, аукай с двоенными в челюсти под дых. Ты рожден тоской моей скорбью, кукой, самый молодой из молодых. Я построил дом, но не из бревен, а из карт крапленых поперек, потому и пред тобой виновен, превратил в игрушку, не сберег. Ну а ты действительно услышал крик души веселой и больной, и на миг тоску мою утишил, сделался игрушкой заводной, и за эту страшную работу подчистую, Господи, прости, расплатиться я готов по счету и черту итога подвести, расписаться под чертой итога и, передохнув совсем немного, новую игрушку завести, новую игрушку заводную после передыха завести, чтоб за водкой бегала в пивную и цветы носила травести. Пепси-кола не заменит водку, потому что водка не вода. Лень в мансарде заменить проводку. Скоро загорятся провода. Сетунь. Жарь, гитара, жарко. Барабанных перепонок жалко, чтобы не полопались они. Открываю рот, как на войне, при бомбежке или артобстреле. Не могу понять, по чьей вине музыканты эти озверели. Ярко свет неоновый горит, и о чем-то через стол кричит кто-то, но не слышу оглушенный, и его не вижу самого. Яростно, как в операционной, бьют со всех сторон в глаза плафоны, не жалеют зренья моего. Голос новоявленного класса в обществе бесклассовом возник. Электрогитара экстракласса, вопль ее воистину велик. Молча пей и на судьбу не сетуй, в ресторане подмосковном сетунь. Пей до дна и наливай опять, и не вздумай веки разлеплять. Только вдруг, негаданно, нежданно, в ресторанном зале слишком рано, до закрытия минимум за час, смолкла оглушительная ария электрогитары экстракласс. На электростанции авария, в ресторане сетунь, свет погас, свет погас. Какая благодать, еле слышно через стол шептать. В темноте посередине зала три свечи буфетчица зажгла, и гитара тихо зазвучала из неосвещенного угла. Свет погас, какая благодать, чувствовать, что свет глаза не режет, и струна не исторгает скрежет, а звучит, как надобно звучать, не фальшивит ни единой нотой. Свет погас, как какое волшебство на электростанции, чего-то, что-то, почему-то не того. Неужели все-таки поломка будет наконец устранена, и опять невыносимо громко заскрежещет электроструна? Господи, продли минуты эти, не отринь от чада благодать, разреши ему при малом свете образ и подобие осознать. Не зайди и волею наития на цивилизованной Руси в ресторане сетунь до закрытия три свечных огарка не гаси.
4: Дневальный. Трипом комзвода командуют на оборонном участке. Те, что на флангах, у них, несомненно, какой-то талант. А, впрочем, все в обороне постреливают для страсти и соседями слева и справа восхищаешься ты, лейтенант. Ты сперва повторял их излюбленные слова. «Стойте справа, проходите слева, ай-два!»

чужим словам подражать, но и чужим поступкам. Надо было решиться ступить на чужие стези тех, кто, командуя флангами, жил в блиндажах вблизи, и, не обладая философическим легкомыслием соседа, живущего справа, ты пошел по его стопам, в том, что творишь, разбираясь довольно слабо и опрокинув для храбрости не один стакан, не обладая особенностями соседа, живущего слева, над мирным холодом артистизма, жестокостью и простотой, ты по его следам пошел, озираясь слепо, сразу стараясь вышагивать по этой стезе и по той. Сперва суета и заботы тебя от себя отвлекали, но вскоре возникла неуверенность в завтрашнем дне, и страх, и тревога, и туманы несветлой печали в блиндажах и в глубоких траншеях на самом дне. Ты шел по чужим стезям, повторяя чужие песни, по-армейски, слегка грубовато с товарищами шутя, но тревога и страх возбуждали в тебе не чужие болезни, а свои, и от этих болезней не стало житья. Конечно, взять языка — это честь и слава, хотя в обороне задача эта особенно нелегка, но, подражая соседям, стоящим слева и справа, ты храбро в тыл отправляешься на поиски языка. Вот связал оглушенного, да чего же тяжел постылый, вот сидишь растерянно, парабеллум трофейный держа, и размышляешь, прикидываешь, ну а хватит ли силы, чтоб дотащить проклятого, взятого до ближайшего блиндажа? Как же мыслишь, из положения этого выйду? Почему соседям слева и справа всегда фартит? И обязательно надо на ком-то сорвать обиду, и не только обиду, а что-то страшнее обид. Ты ведь тоже в душе оригинал и большой эстетик, и сочиняешь окопные песенки, и немножечко лицедей, и в то же время ближайший друг полковых знаменитостей этих. Есть такая порода людей, друзья знаменитых людей. Почему же соседям сопутствует всюду удача? Почему не друзьям знаменитостей? Почему, например, не тебе? И опять ни с чем, задыхаясь, почти что плача, возвращаешься ты по тропе притаенной на свой боевой капе, как вдруг тебе на глаза попадается Начхим, бедолага, и ты внушаешь себе, что именно он во всем виноват, и надо его для своего и для всеобщего блага отправить в штрафбат и посредством штрафбата в ад. В общем, сдать его, так сказать, в обезличку, ибо он виноват, и к тому же еще без вины. В сущности, он не Начхим, но такую забавную кличку ты

дал ему еще в самом начале войны. Бедолага этот крутит ручку своей шарманки и собирается в будущем, если оно суждено, сыграть кого-нибудь вроде Гамлета на Таганке или исполнить фон Штирлица в многосерийном кино, чтоб расправа была коллективной. Ты единомыслие просишь у соседей слева и справа. Быть может, поможет сосед. А на самом-то деле ты в жертву Начима приносишь самой страшной догадки своей, от которой спасения нет, самой страшной догадки о том, что ты не своим занимаешься делом, и что не пехотинец по призванию армейскому ты никакой, но легче на сердце, когда хоть Начим под прицелом и не дрожит парабеллум трофейный не чей-то, а твой. На войне, сами знаете, существуют свои законы, но себя самого невозможно ничем обмануть, и душа твоя чует, что приговоренный не причастен к обидам и бедам твоим ничуть, а солнце, как в песне всходит, и так же, как в песни заходит, и молчат на нейтральной за бруствером северо-западные снега, и только один дневальный о том, что здесь происходит, догадывается, поскольку зимняя ночь долга. Част изумер. Эпиграф. Лежишь во гробе, празднуешь субботу. Григорий Сковорода. Суббота, банный день, и мы ползем туда, где ожидают нас мочалки и вода, где в санпропускнике от вшей избавят нас в блаженный этот день. В блаженный этот час, в блаженный этот час, в блаженный этот день мы головы свои не слишком прячем в тень. Таится не резон, поскольку этот лог еще ни разу враг накрыть огнем не смог. Прекрасен этот мир, ползем по рубежу. Я, взводный командир, один ответ держу. Как вдруг из-под земли ударил по земле незасеченный дзот, и страшно стало мне, что нам не уползти от этого огня. А коль останусь цел, тогда в штрафбат меня. И вот уж медсестра ползет за нами вслед. Кто ранен, кто убит, не пострадавших нет. Недвижно тяжелы, не взвалишь на плечо. А зумер в блиндаже не зачастил еще. А медсестра больна, и ей так мало лет. Не справиться одна, одной держать ответ. Палаческий звонок того, кто в курсе дел, кто знал, никто не мог предотвратить обстрел. Резвание. Эпиграф. Ну, осмотрись на самого себя.
Григорий Сковорода. Над семью, над холмами, возле медленных вод, помню, Троицкий в храме вместе с хором поет. Петь и плакать призванья, и выводит он стих, а потом в ресторане, а потом и в пивных. Начал это при Непи, дань ему отдавал, молдаванские степи во хмелю воспевал. Постарел и зажился, но не сник потому, что с гитарой сдружился в переходном дыму. Кем он был, этот старый человек из пивной, обладатель гитары с дребезжащей струной, был хмельным и бездомным гражданином страны со своим незаемным дребезжанием струны. И за не дребезжало в той струне волшебство, вашей зависти жало, изъязвили его, и ни левый, ни правый, ни промежду, а вне он для всякой расправы был удобен вполне. Никакой не любовник, уличенный тобой, а удобный виновник для расправы любой. От того, что заметен и поэтому враг, но зато безответен, не опасен никак. За свои, за печали, за грехи, за вины вы его уличали, в чем себя бы должны. Вы на нем вымещали все свои неправа, а ему не прощали волшебство мастерства, не давали поблажки, позабыв, не суди, разрывали рубашки у себя на груди. Страшным голосом ровным на палаческий лад объявляли виновным, мол, во всем виноват, в том, что гений не гений, но призванье имел, а других прегрешений совершить не посмел. Ваш палаческий метод бил его на повал, только Троицкий этот это все сознавал. Мы стенаем и ропщем от людского суда, но от Троицкий в общем не роптал никогда. Люди сентября. Мы люди сентября, мы опоздали на взморье рижское к сезону в срок. На нас с деревьев листья опадали, наш санаторий под дождями мок. Мы одиноко по аллеям бродим, ведем беседы с ветром и с дождем, между собой знакомства не заводим, сурово одиночество блюдем. На нас пижамы не того покроя, не тот фасон ботинок и рубах. Официантка нам несет второе с презрительной усмешкой на губах. Набравшись вдоволь светскости силы, допив до дна крепленое вино, артельщики завмади воротилы вернулись на столешников давно. Французистые шляпки и береты под вечер не спешат на рандеву. Соавторы известной опереты проехали на юг через Москву. О, наши мешковатые костюмы, отравленные стрелы,
скепсисом умы, для оперетты чересчур угрюмы, для драмы слишком нетипичны мы. Мигает маячок подслеповато, невольный соглядатай наших дум. Уже скамейки пляжные куда-то убрали с чисто выскобленных дюн. И если к небу рай прибит гвоздями, наш санаторий, не жалея сил, осенними и ржавыми дождями сын плотника к земле приколотил. Нам санаторий мнится сущим раем, который к побережью пригвожден. Мы люди сентября, мы отдыхаем на Рижском взморье. Кончился сезон. Игрушки. Множество затейливых игрушек, буратин, матрешек и петрушек, не жалея времени и сил, мастер легкомысленный придумал, души вплоть бунтующую вдунул, каждому характер смастерил. Дергает за ниточку, и сразу буратины произносят фразу, а матрешки пляшут и поют, сверхурочно вкалывают, ленятся, жрут антабус, друг на дружке женятся или же разводятся и пьют. Мастер, ты о будущем подумай, что тебе труды твои сулят. У одной игрушки взгляд угрюмый, а другая опускает взгляд. На тебя они влияют плохо, выщербили пошлостью твой нож. Ты когда-то был похож на Блока, а теперь на Бальмонта похож. Пахнет миндалем, изменой, драмой. Главный Буратино — еретик. Даже у игрушки самой-самой дергается века нервный тик. На ручонках у нее экземой проступает жизнь и суета. Драмой пахнет, миндалем, изменой, приближением страшного суда. Выглядит игрушка эта дико, так и тараторит во всю прыть, тщетно уповает Афродита мастера в продукцию влюбить. Поклонился бы земным поклонам и ножа, сжимая рукоять, стал бы он самим Пигмалионом, на колени не перед кем стать. Я начал стареть, когда мне исполнилось 44, и в молочных кафе принимать начинали меня за одинокого пенсионера, всеми забытого в мире, которого бросили дети и не признает родня. Что ж, закон есть закон. Впрочем, я признаюсь, что сначала, когда я входил и глазами нашаривал освободившийся стол, обстоятельство это меня глубоко удручало, но со временем в нем я спасенье и выход нашел. О, как я погружался в приглушенное разноголосье этих полуподвалов, где дух мой недужный окреп, нес гороховый суп на подрагивающем подносе, ложку, вилку и нож в жирных каплях и на мокрой тарелочке хлеб.
Я полюбил эти панелью дешевой обитые стены, эту очередь в кассу, подносы и скудное это меню. Блаженны, я повторял, блаженны, блаженны, блаженны нищенству этого духа вовеки не изменю. Поражение свое, преждевременное постаренье, полюбил и от орденских планок на тителях старых следы, чтобы тенью войти в эти слабые, тихие тени без прощальных салютов, без выстрелов, без суеты. Строим, строим города сказочного роста. А бывал ли ты когда человеком просто? Все долбим, долбим, долбим, сваи забиваем. А бывал ли ты любим и не забываем? Подкова счастья, что же ты подкова? Я разогнул тебя из удальства, и вот теперь согнуть не в силах снова, вернуть на счастье жалкие права. Как возвратить лицо твое степное, угрюмых глаз неистовый разлет, и губы, пересохшие от зноя, и все, что жизнь обратно не вернет. Так я твержу девчонке непутевой, которой все на свете трын-трава, а сам стою с разогнутой подковой и слушаю, как падают слова. Жизнь ушла, отлетела, поневоле спеша. На лицо и на тело проступает душа. Огорчаться не надо, всяк получит свое. Старость — это награда или кара за все. Так что слишком и очень не сходите с ума, если кончилась осень и настала зима. Из Вольтера. Я позицию выбрал такую, на которой держаться нельзя, и с нее кое-как атакую вас, мои дорогие друзья. Кое-как атакую преграды между нами встающей вражды, чужды мне ваши крайние взгляды, радикальные мысли чужды. Но я отдал бы все, что угодно, все, что взял у небес и земли, чтобы вы совершенно свободно выражать эти взгляды могли. Анна, друг мой, Анна, друг мой, маленькое чудо, у любви так мало слов. Хорошо, что ты еще покуда и шести не прожила годов. Мы идем с тобою мимо, мимо ужасов земли, всегда вдвоем. И тебе приятно быть любимой старым стариком. Ты туда, а я уже оттуда, и другой дороги нет. Ты еще не прожила покуда предвоенных лет. Анна, друг мой, на плечах усталых, на моих плечах, на аэродромах и вокзалах, и в очередях,
Я несу тебя, не опуская, через предстоящую войну, постоянно в сердце ощущая счастье и вину.

Для вас поет герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР имени Глинки, народная артистка Советского Союза Людмила Зыкина.

В обработке и аранжировке заслуженного артиста РСФСР Анатолия Соболева «Русская народная песня из-под камушка».

0: Свадебная обрядовая песня в обработке Михаила Матвеева. «Матушка, что во поле пыльно?»
1: «Матушка, матушка, что во поле пыльно? Сударыня, матушка!

Спасибо вам. Я сегодня очень счастливая до слез от радости. Сегодня в зале находятся самые близкие мои подруги, с которыми я вместе росла, с которыми шла по жизни. Вот они сидят все с этой стороны. Которые учили меня петь, учили танцевать, учили ходить. То есть мы все друг от друга чему-то учились. Это, наверное, большая радость и большое счастье пронести столько лет эту дружбу. В обработке Сергея Рахманинова, в аранжировке солиста нашего ансамбля, заслуженного артиста республики Анатолия Соболева, «Бели лица, румянецы вы мои».

Я и не знала, что сегодня столько будет у меня радости. Обычно я в Москве всегда очень волнуюсь, когда работаю, ну, когда выступаю. Всегда ответственность больше. А сегодня у меня такое чувство, хоть и ответственность большая, но такое чувство, как будто я сижу, вернее, стою среди своих самых близких и сокровенных друзей. Спасибо вам за то, что вы помните обо мне, и где бы вы ни находились, а вы приехали для того, чтобы поздравить меня. Спасибо.

Из репертуара Лидии Андреевны Руслановой «Степь да степь кругом».

Да расступись ты, мать сыра земля, да отдай ты мне моего Ванюшку. И годика-то мы не прожили, и не видел ты свое дитятка. Ох, Ванюшка!

мученица. Разлучила ты не одно меня. Ох, сколько сирот-то по белу свету, Ваня. Куда пойти, кого спросить, как жить-то? Выкормлю я дитя наше малое, не дам его в обиду. Ваня, была б родима матушка, упала б ей в ноженьки, преклонила свою головушку. Да и той-то нету, Ваня.

молодий вор на коня, ка б мне молодий вор на коня, я б вольней казачкой была, я б вольней молоденькою. Скакала, плясала по лугам, скакала, плясала по лугам, по зеленым лесным равнюшкам, по зеленым лесным равнюшкам, там с ним молодым казаком, там с ним молодым казаком.

Арка почтамта. Замерзшие часы. Черные матросы из патруля с автоматами на груди. Машина с надписью «Почта». Живая машина. От нее сзади летит теплый дымок. Тамара толкнулась в высокие двери почтамта. Они с трудом поддались. Огромный зал с белой сверкающей крышей. И пакеты, пакеты, мешки, мешки. И ни капельки не теплее, чем на улице. Но нет ветра. Она села в уголок, натянула полы пальто на колени, засунула руки в рукава, зажмурилась и увидела большой, желтый, перезрелый огурец. И коров, привязанных за рога к телегам беженцев. Коровы шагали, широко расставляя задние ноги. Их давно не доили. «Нашла место спать», — громко сказал кто-то. «От какого райкома?» Человек был высокий, в белом полушубке. Один рукав засунут под ремень. «Я приезжая. Я тут не помешаю, честное слово. Я карточки потеряла», — сказала Тамара.

0: вестибюле и вытолкнул через тяжелые двойные двери на улицу. И она сразу села на снег. «Очень хорошо», — сказал он. «Так и сиди». А сюжет будет называться «Она потеряла карточки». Черт, затвор сразу замерзает. Знала бы ты, как трудно фотографировать одной рукой. Ну все, вставай. Нам надо идти, слышишь? Здесь близко у меня есть великолепный угол, и там горит печь, и клей варится уже третий час. Однорукий опять схватил ее за воротник и поднял на ноги. Желтые аркопочтамты и большие синие часы. Черные матросы из патруля с оранжевыми автоматами на груди. Сверкающий снег и падающий с проводов сверкающий иней. И где-то недалеко – бум! В простывший камень ударило горячее, острое и тяжелое. «Шагай, шагай!» – говорил однорукий. «И ты не такая дохлая, как думаешь. В тебе полно жизни. Я тебя отогрею и пошлю работать. Ты пойдешь разносить корреспонденцию. Вот видишь дверь под лестницей? Жить под лестницей спокойнее в такое время. Самое крепкое на свете то, почему люди поднимаются вверх. Садись к печке. И вот теперь можешь спать. А через 2 часа ты пойдешь на работу». Она села на койку к печке, и на миг ей почудились вечерние облака за Днепром и низко летящие над водой птицы. А потом она канула в сон. И проснулась, когда однорукий опять тряс ее за шиворот. Она даже не сразу вспомнила, как попала сюда. «Ну, очухайся», — сказал однорукий. «Чего ты зовешь маму?» «Я снял пену уже 4-й раз. Ты варила клей? Видишь, он кипит бурно, а пена не выделяется. Ну что, будем снимать? Веселенькое получится дело, если склеятся кишки. Особенно мне будет плохо».
1: «Почему?» – спросила Тамара.
0: «Одной рукой распутывать кишки труднее, чем 2. Поверь, у меня есть прецедент. Однажды пришлось зазимовать возле новой земли на ледоколе. Капитан напился в колонии и на сутки опоздал к отходу». Рассказывая, однорукий переливал сваренный столярный клей из кастрюльки в кастрюльку. Команда чуть не избила старика, когда мы поняли, что зимуем из-за его затяжной пьянки. Через месяц жрали только по банке консервов народ и по 100 граммов сухарей. Ну, сейчас-то кажется, что это очень много. Потом к нам пробился Красин. 3 дня в Архангельске нас не забирала милиция. Можно было разбить витрину и лежать среди окороков, и тебя бы все равно не забрали в милицию. Так, теперь я выставлю варево на мороз, и через 5 минут будем его глотать.
1: «Не ставьте за дверь, дяденька», сказала Тамара. «Унесут коты».
0: «Ну что ж, начатки логического мышления к тебе уже вернулись», сказал однорукий. «Теперь осталось вернуть память. Последнего кота здесь съели 2 месяца назад. Да, и еще, не пей холодной воды после моего студня. Кипяточком побалуемся, а холодной воды не вздумай пить. И учти, пить будет хотеться здорово.
1: Честной комсомольской не буду.
0: Меня Валерий Иванович зовут. Тебе сколько лет-то?»
1: «Скоро будет 16.
0: «Я думал больше. Пойдешь для начала вот здесь, близко по набережным. Вот видишь эту сумку? Ее носила Оля. Тебе придется быть достойной ее светлой памяти, а ночевать придешь сюда».
1: «Тебя как зовут?»
0: «Тамара», —

0: Он принес студень и вывалил его из кастрюльки на тарелку, посолил и разрезал вилкой на доли. Это был прекрасный студень. Он был вкуснее всего на свете, хотя в нем вообще не было ни вкуса, ни запаха. И жевать его было совсем нельзя, он сразу проскальзывал в горло. Потом они напились кипятку, и однорукий сказал: «Если ты бросишь сумку или письма, то станешь подлецом. Если ты разнесешь их по адресам, комсомол будет гордиться тобой». И она ощутила тяжесть почтовой сумки на своем плече и решила, что если есть Бог, то он хороший. На гранитных набережных Невы ветер всегда сильнее. И пока Тамара дошла до дома 18 по набережной Красного флота, тепла в ней опять не осталось ни на грош. Она разнесла 11 писем, но ни разу на стук не открыли. И она оставляла письма в почтовом ящике или подсовывала под дверь. В доме 18 она поднялась на 4-й этаж. Дверь квартиры номер 8 была обита кожей, а ручка закапана стеарином. «А здесь живут», — решила Тамара. «Они еще не умерли и не уехали. Если письмо хорошее, они могут дать мне чего-нибудь. Пускай письмо будет хорошее. И пускай у них будет тепло. И пускай они не сразу выгонят меня. Я буду сидеть совсем тихо, в самой стороне». Она подергала дверь, но дверь была закрыта. И тогда она стала ногой бить по мягкой коже. «Они, конечно, здесь», — думала Тамара. «Ведь еще совсем недавно они жгли свечку. Если бы они дали кусочек свечки, я бы ее съела. Стеарин липнет к зубам, его надо сразу глотать». Дверь, наконец, открылась. Женщина с совершенно белыми волосами выглянула в щель и сказала: «Это ты стучишь?» «Письмо», — сказала Тамара. «Вот». Женщина взяла письмо, приблизила его к глазам и вдруг зарыдала. «Отпейте!» — сквозь слезы шепнула она и заспешила в темноту квартиры. Тамара вошла за ней. В передней было холодно, но чувствовалось близкое тепло. И Тамара шагнула несколько раз в темноте, пока не уперлась руками в дверь, которая отворилась с легким скрипом. Комната за дверью была пуста. Ее окна выходили на Неву. Через окна светило солнце. В окнах не было стекол и не было фанеры. Посреди комнаты на белом снегу стоял черный огромный рояль. И на нем тоже лежал снег. Возле рояля стояло несколько больших картин в золотых рамах и лежал топор и щипки. Здесь готовили дрова для печки. Одна картина изображала букет сирени в глиняном горшке. И рядом еще один букет в горшке поменьше. Тамара пошла дальше по коридору и отвела тяжелую портьеру. За портьерой была маленькая комната, вся заставленная мебелью. Посредине стояла буржуйка. Возле буржуйки горел светильник. И в свете его сидели рядом, обнявшись, женщина и старик с такими же, как у женщины, очень белыми волосами. Они читали письмо. У женщины текли по лицу слезы, а старик одной рукой гладил ее по голове. Тамара села возле буржуйки на корточки. «Они добрые», — подумала она. «Они меня не выгонят. Письмо хорошее».
1: «Совершенно не понимаю, почему ты плачешь, если он жив», — ворчливо сказал старик. «Ты видишь наш штемпель еще 23 ноября. Наша почта работает безобразно».
0: Они не замечали Тамару, и она сказала: «Я погреюсь у вас, можно?» Старик вздрогнул и перестал гладить женщину по голове. Женщина обернулась. «Ну, конечно», — сказала она. «Ты закрыла дверь на лестницу?» «Нет», — сказала Тамара, но не встала. Ей невозможно было отвести руки от буржуйки.
1: «Ты почта?»
0: — спросил старик. «Да», — сказала Тамара.
1: «Ты принесла письмо от нашего старшего сына», — сказал старик. «Он воюет на фронте и пишет безобразно редко. А ваша почта работает еще более безобразно. Вот что я должен сказать по этому поводу».
0: «Расстегни пальто, тогда ты согреешься быстрее», — сказала женщина. «А я пойду и закрою дверь на лестницу». Женщина ушла, а старик опять стал читать письмо. Иногда он пожимал плечами, что-то бормотал себе под нос. «Нет, они ничего не дадут мне есть», — подумала Тамара. «Они живут по-человечески, но это из последних сил и по привычке». Женщина, все еще плача, вернулась с кусками золотой рамы и холстом. «Сын так давно не писал», — сказала она. «Мы так боялись несчастья. Ну какой же он солдат? Ему 40 лет, и он преподавал географию».
1: «Он командир, а не солдат», — сказал старик. «И кто это боялся несчастья? Я-то нет. Я убежден, что Петруша вернется живым, и нечего плакать».
0: Старик взял книгу и стал читать, как будто письмо уже больше не интересовало его. Старик сидел в большом кресле, закутанный одеялом. Его ноги, обернутые ковровой дорожкой, стояли на подставочке. «Вот бритва», — сказала женщина Тамаре, — «возьми ее и режь картину на кусочки. Ты поняла меня?» Тамара зубами стащила с руки варежку, сняла с плеча сумку и сунула сумку под себя. Потом она взяла бритву, но бритва сразу выпала из ее негнущихся пальцев. «Я еще не могу», — сказала она. После того, как Петя написал письмо, прошло уже около 2 месяцев, — сказала женщина. «Все могло случиться. Но мы не будем думать об этом».
1: «Наконец-то я услышал умное слово», — сказал старик, не отрываясь от книги.
0: «Нам нечем угостить тебя», — сказала женщина. «Не надо, не надо», — сказала Тамара. «Я только погреюсь».
1: «Анна Сергеевна, судя по некоторым деталям в письме, наш старший сын воюет хорошо», — сказал старик. «А тебе еще много ходить сегодня?» — спросил он Тамару.
0: «Мне надо ходить, пока смогу. В 22-м доме 5 лестниц по 7 этажей.
1: 35 этажей. Целый небоскреб», — сказал старик. «А пожалуй, тебе кое-что надо оставить и на завтра».
0: кипяточку. Крик выполз из окна лестницы и поплыл между стен тесного двора к солнечному голубому небу. Это кричит женщина, подумала Тамара. Она очень давно, наверное, кричит. Наверное, она лежит на лестнице. Наверное, она лежит ниже, надо будет пройти мимо нее. Только бы она больше не кричала. «Кипяточку!» раздалось опять. Десятки других окон молчали, глядя в пустоту двора. Стекла окон были наискось проклеены бумажными полосками. «Лучше бы не наклеивали эти бумажки», подумала Тамара. «Когда стекла вылетают после разрыва, осколки стекла виснут на бумажках, и ветер их качает. Приходят люди после бомбежки, а бумажки рвутся, и стекла падают на людей». Дверь 22-й квартиры была распахнута настежь. В комнате на полу, привалившись спиной к креслу, лежала женщина. Она перестала кричать, когда увидела Тамару. «Я затоплю печку, тетя», — сказала Тамара. «Потом принесу воды, и будет кипяток». «Где топор, тетенька?» — спросила Тамара. «Я затоплю печку и сделаю кипяток. Вы понимаете меня?»
1: «Возьми топор в кухне. Там и колодки есть, деревянные колодки для обуви. Они будут хорошо гореть. Зачем сестра берегла их? Возьми их. Холодно мне. Кипяточку бы».
0: Она была обута только в парусиновые домашние туфли. Тамара обошла стол и села на кровать. «Тебе надо валенки», сказала Тамара. Возле изголовья на столе лежал оторванный от стены кусок обоев. Здесь же лежала веточка белых засохших цветов, огарок тонкой свечки и спички. Тамара взяла спички, пошла к печке и стала совать в нее все, что попадалось под руку. Растопив печь, она переобула женщину в валенки. Тамара чувствовала, что женщина должна вот-вот умереть, и потому решила не звать людей и не идти в больницу или в милицию. Тамара набила чайник снегом с подоконника и засунула чайник в печку. «Прочитать вам письмо?» спросила Тамара. Женщина не ответила. Но Тамара побоялась взглянуть на нее. Села к огню, разорвала конверт и начала читать письмо, написанное детским почерком. Тамара заглянула в сумку и увидела там одно, последнее письмо, и прочитала адрес. Заводская улица, дом 2, квартира 43, Дворяниновой Любови Васильевне. Очень далеко. «Мне все равно не дойти», сказала Тамара. Прохожий втянул голову в воротник пальто и шагал по набережной. Детские саночки, вихляясь, тащились за ним. В небе над бульваром вертикальными кругами летал маленький самолетик-истребитель. Разбитый автобус стоял за сугробом. Ветер шуршал снегом, а черные обледенелые стволы подстриженных бульварных лип. Тамара обошла сугроб и забралась в автобус. Все в нем заиндевело. И казалось, что сизый потолок, стены, пол, набодранные сиденья испускают слабое сияние. я прочту письмо, подумала она. Если там важное, я пойду на Заводскую улицу. А если нет, нет. Оно откроется легко, потому что оно треугольное. Ах, Любонька, простите, что вырвалось это слово, которое я так люблю, потому что оно ваше. Все мои думы и желания уже давно направлены только к одному – вашему счастью, читала Тамара. Меня сейчас везут в санитарном поезде по нашей необъятной стране, и когда боль отпускает, я все думаю о вас. Не беспокойтесь, я вернусь в строй. Конца войны еще не видно, но он будет, и победа будет за нами. В своем бумажнике я нашел письмо, написанное вам еще в конце мая. Я не послал вам его. Я боялся оскорбить вас. Я знаю, в Ленинграде очень тяжело. Надеюсь, что мое письмо не застанет вас, что вы в безопасности. Но если вы в Ленинграде, то пускай мое чувство к вам согреет вас. Ваш Николаич. Это была самая бесконечная лестница. 17 ступенек. 20 ступенек. 29 ступенек. Голова прерывисто кружилась, и стены, испачканные копотью, с облупившейся штукатуркой, когда-то зеленые, отбитые по карнизу красной полосой, кружились вокруг. Иногда в зеленой карусели мелькало белое окно. Тамара знала, что 43-я квартира на верхнем этаже, но все равно старалась остановить кружение возле каждой двери, чтобы рассмотреть номер. Старые номера на медных дощечках и после цифры точка. Она стояла, прислонившись лбом к холоду двери, пока не останавливалось кружение. Потом отыскивала номер и смотрела на конверт, серый треугольник без марки с треугольным штампом, и видела дважды подчеркнутый номер квартиры – 43. Отходила к перилам, ложилась на них грудью и толкала себя вверх со ступеньки на ступеньку. Лестница закончилась широкой площадкой, и только одна дверь виднелась в глубине. Полумрак тихо жался по углам площадки. Изморозь выступила из стен. Кирпичная пыль густо лежала на ступеньках и перилах. Дверь впереди покачивалась. Тамара взялась за ручку. Дверь отворилась легко и радостно. Слепящий свет метнулся из-за нее. Простор синего неба, красных закатных облаков, красного солнца. Ничего не было, кроме неба, облаков и солнца. Не было земли, домов и труб. Не было квартиры 43. Прихожие коридоров и пустых комнат, и замерзшей кухни.

Вы слушаете радиопостановку по роману Георгия Маркова «Строговый». Часть четвертая. Заговор.

0: 6 лет уже прошло с тех пор, как дед Фишка сообщил родным о том, что Захара убили зимовские. И все эти годы в душе деда Фишки рождались планы мести убийцам Захара. В порыве этого чувства старик не замечал, что он собирается мстить зимовским не столько за гибель Захара, сколько за то, что они, как и Юткины, как и Штычковый, прочно утвердились в жизни и приобрели силу, позволяющую им чинить одну несправедливость за другой.
1: Дядя,
2: ну
1: чего ты мотаешься по избе? Садись, уж чай стынет.
2: Эй, Нюра, не до чаю. Я вот и об чем думаю. Матюша, кедровник мы отстояли. Вас, мужиков, из каталашки вызвали. Теперь бы всем народам на Зимовского навалиться. Господствует он на югсе реке. Юг суба еще возвернуть.
3: Когда-нибудь дядя народ из Зимовского выкурит.
2: Когда-нибудь.
3: Юкса, дядя, это не кедровник. Туда село не поведешь.
2: Вот, то-то и оно. Мужик, он при интересе хоть в огонь пойдете. А уж ежели ему интереса нету, с места его не сдвинешь.
1: Ох, толково сказано, дядя. А только ты скажи мне, если такой умный, зачем мой батя вместе с Демьяном Штычковым в город ездили?
2: Молодка, это всем ясно. Поехали о кедровнике хлопотать.
1: Правильно, дядя. А вот с чем они вернулись? За кем кедровник-то остается? А?
3: Об этом Евдоким Платоныч и Демьян никому ни слова.
1: Конечно.
2: Благодетель-то, видно, ни с чем приехали, потому и приумолкли.
3: Черт их знает, может, и хитрят, они, дядь, тоже не без головы.
2: Ну нет, давным-давно бы проболтались. Не такие люди. А я, Матюша, так думаю. Удалось Евдокиму и Демьяну побывать у губернатора. Но решение его было такое.
1: Ну-ка.
2: Живите так, как жили ваши отцы и деды.
1: Ага.
2: Был кедровник общественным, пускай и останется таким навеки вечный.
1: Ой. Нет ничего легче уверовать в желанное, дядя.
3: А ведь верно Нюра говорит, дядя. Может, вот так было? Побывали Евдоким и Демьян у губернатора, а тот возьми да и скажи им, владейте оба кедровником, как душе вашей нравится. А те, кто мешать вам будет, мы быстро утихомирим, а?
2: Можете так, Матюша, а может и не так. Кто их злодеев разберет? Одно скажу. Востро ухо держать надо.
4: Мам! Мамка!
1: Что такое?
4: Мама! Ой, чего скажу?
3: Чего стряслось, Максим?
4: Жена Демьяна Штычкова. Ксюх,
1: ну?
4: Фрурби утопилась.
1: А ну-ка, не мили, чего не следует.
4: Значит, не веришь, мама? Ну и не верь, а все на речку бегут.
1: Господи!
0: Все еще не веря Максимке, Анна схватила с гвоздя шубенку и опрометью бросилась из избы. Когда она между огородами выбежала на берег, последние сомнения исчезли. Растянувшись цепочкой почти на полверсты, мужики долбили лед и баграми ощупывали дно речки. Увидев баб, толпившихся у проруби, Анна с бьющимся сердцем подбежала к ним.
5: Она скот погнала поить. А я в тот час на зады выбежала. Смотрю, Ксюха идет. Хворостинка в руках. Скот у проруби сгрудился. Быки бодаться вздумали. Она еще и хворостинка-то припугнула их. Потом скот напился, пошел дорогой обратно. Она было хотела тоже идти. Да что-то остановилось. Голову вот так вот преклонила. И закручинилась. Вдруг так бабоньки встала на колени, вытянула руки и головой вниз. Ой. Я как стояла, так и обомлела.
4: А уж была ты какая, Ксюшенька. Ядреная, да работящая. Не сразу такую сыщешь.
6: То правда, то правда. Чего же она, бедняжка, руки на себя наложила?
4: О, да чего? От того, что вся жизнь была ее худо. Худо вчера, худо сегодня, худо завтра.
7: Куда хуже? Собаки и той лучше. Я с ней как-то в бане вместе была. Скинула на себя Паневу. Я взглянула ее и заплакала. Вся-то она синёхонька, как чугунок. Говорю ей: Ксюша, как ты это переносишь-то? Думал-то она тоже заплачет-то. Нет, только вся передернулась.
1: Да, она такая, она не очень.
7: Куда же, говорит, деваться-то? Я, говорит, Демьян, шибко-то не поддаюсь, а то вон давно на тот свет отправил-то. И вот отправил-таки!
4: Ксюшка!
8: Хватит! Сил нету дальше слушать! Варнак он, идол, убийца!
9: Что ты, Нюра? Господи!
8: Так дуры вы, бабы, дуры! Смирно и больно! По зубам надо таким, как Демьян, давать! По зубам!
2: Правильно. Это положим так. Меня вот мой ни разу за всю жизнь не ударил. А все может от того, что с первого раза не далась я ему.
4: Да проучить его надо, верно? Демьяна!
8: Правда! Проучить его надо!
7: Как скажи?
8: А я знаю, как! А вы, подружки, мне поможете. Надолго он нас запомнит, ирод проклятый. Так вот, слушайте,

После самоубийства жены Демьян Штычков уехал из села и недели две не появлялся в Волчьих Норах. Когда он вернулся, никто не знал. Сидел Демьян больше дома. Лишь изредка видели его идущим в церковь или к Юткиным. В прощенное воскресенье на масляной неделе Демьян решил показаться на людях.

0: Бабоньки, подружки, гляньте, кто появился то на коне.
1: Демьян Милевич.
2: Бабоньки, здравствуйте, красавицы мои.
3: Здорово.
2: С праздничком вас.
3: Ой, да спасибо.
0: Спасибо, спасибо. А прокатил, что ли, вы, Минеич, а? С бабами-то скорее тоску кручины развеешь. Давай, Минеич, прокатись.
2: Садитесь, коли охота. Лошадям все одно проминку надо дать.
0: И насчет лошадей зубы не заговаривай. Он, Нюра, женихаться поди опять будет.
4: Что ж, я, к примеру, свободная.
0: Я тоже.
5: Демьян Минеич, а ты, может, и угощение припас?
2: А чего же не угостить? И угостить могу. Эка вон, пряники и леденцы.
0: А, налетай, бабоньки. А вот, ай,
5: а мы от угощений не откажемся.
4: Нет, Минеич, не откажемся.
5: Только чур править я буду. Давай вообще. Ну, поехали!

0: дура. Ну и горячая же ты, аж дух
1: заметил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, убери лапы, кобель, убери.
0: Ты куда нас везешь-то, Нюра?
2: Сейчас узнаешь, Демьян Минеевич. Сейчас! Приехали!
3: Бабы смолкли и огляделись. Лошади стояли возле той самой проруби, в которой утопилась Ксюха. И без слов всем стало ясно, что пришел час, когда веселье не к месту. Все молчали. Демьян сначала непонимающий, а потом удивленно и испуганно посмотрел на прорубь, на баб и отвернулся.
4: Матрушка ты наша, Ксюшенька! Без часу, без времени призакрыла ты свои глаза, дяди! Ох, призакрыла ясно от лихой судьбы, от кручинушки!
5: Бабы! Демьян уехал! Ой,
2: хватай его, бабы! Стой, Демьян, стычком!
6: Не уедешь!
7: Да вы что? Да вы что?
2: Прорубь его, бабы! Прорубь!
6: Прорубь! Уже его слышали, как Ксюше было!
2: Тащи его сюда!
6: Прорубь! Прорубь! Головой вниз! Вниз!
7: Пустите меня! На скот выведу! Уряднику донесу! Юра! Юра Евдокимовна! Свят Бог! Не виноват! Жалости в тебе нету!
2: А ты жалел? Не говори больше! На клочки разорвем! Падай!
7: А, караул! Помогите!
3: Крик его прервался на полуслове. Бабы, державшие его за ноги, отпустили их, и он окунулся в воду. Баб обдало холодными брызгами. Демьян завизжал звонко, заливисто, по-собачьи. Вытащив его из проруби, бабы бросили Демьяна на снег. Он на четвереньках пополз к лошадям, потом поднялся и без оглядки побежал.

0: В один из пасхальных дней Максим Кострогов принес домой тревожное известие. Кто-то пригнал к кедровнику лес, им был забит весь буерак, а в кустах запрятан еще не разобранный плод. Матвей и дед Фишка поспешили сообщить о случившемся надежным мужикам. Перед вечером сошлись за Тараскиным бугром, буерак с лесом нашли быстро.
1: Сюда, мужики! Сюда! Вот оно! А лесок-то как на подбор. Да. Из такого, мужики, крестовый дом можно строить.
2: Ну, да. Ну и чей же это лес, как думаете?
3: Ведомо. Ведомо, чей, Захарыч. Юткина и Штычкова.
2: Вот и я так же думаю, Силантий. Еще я думаю, что ежели мы дадим Юткину и Штычкову поднять этот лес в кедровник и построить хотя бы сруб маслобойки, тогда пиши пропало. Лиха беда кроту лапку в дырочку просунуть, а уж потом он всего себя протащит. На это, видно, и надеются наши благодетели.
3: А я так думаю, мужики. Теперь око за око пошло. А коли так, надо поджечь этот лес.
4: Правильно говоришь, во! Сжечь, и вся недолга.
1: Погоди, Мартын, охолонись маленько. Поджигать нельзя, мужики. Село без нужды подымем. Вы сами посудите. Начнет полыхать огонь-то. Под небеса взлетит. Люди увидят, подумают, что кедровник запылал. Такой переполох сотворим, не приведи бог. На мой взгляд, все надо делать тихо, мирно, чтобы хозяева не сразу схватились.
4: Ну и как это тихо, мирно?
1: Скажем, Калистратушка, взять их, да все обратно в речку и сбросите. Нас тут вон, как артель. А этот плод разобрать вовсе пустяк. За ночь-то бревнушки черт-те куда уплывут. Ищи их тогда. А тут, видишь, и вода на счастье прибывает.
5: Ну, чистый министр ты, дед Фишка. Рассудил, как пописанному.
4: А чего там? Таких бы вот к царю приставить, а? Гляди, и жизнь бы пошла иначе, а? А ну, берись, мужики.
6: Давай.
4: Берись.
1: Беремся.
0: Плот разбили в несколько минут. Течение речки подхватило вытолкнутые из заливчика бревна и быстро понесло их, смывая налипшую в стоянке желтую ноздреватую пену. В буераке устроили скат, по нему бревна катились как по рельсам, легко и бесшумно, и падали прямо в воду.

0: село возвратились глубокой ночью, поодиночке, по разным дорогам и тропам. А снова встретились в воскресенье, когда у церкви по приказу старосты Герасима Круткова собрался сход.
1: Тихо, сход, тихо! Мужики, бабы, тихо! А вы, мальцы, огольцы, чего тут? А ну-ка, брысь по домам! Мужики! Надо строить новую изгородь для Паскотины! Строить будем версты на три. Это дело нужное, мужики, и всех касаемо.
2: Да кто ж спорит-то, Герасим Евсеич? Дело ясное, что нужно. А вот только непонятно кому и сколько надлежит сделать новой изгороди.
1: Мужики, мужики, без толку шумите. Изгородь делили подушно. Кто сколько, значит, имеет душ, столько и получает. Более детишек народил, больше и изгороди делают.
3: Тихо! Тихо! Старосту спросить хочу.
1: Тихо, мужики! Дай сказать слово Матвею Захарычу.
3: Хочу спросить тебя, Герасим Евсеич. Ты говорил, раз больше детишек народил, больше изгороди делай. Вот мне и непонятно, кого ты думаешь в Паскотину выпускать, скот или детишек?
4: Ой-ой, Матвей, ой, страх.
1: Дело толкуй, Строгов, дело! Шутить-то мы все гораздо!
3: Да не до шуток тут. Выходит так, Филипп Горшков при одной корове и одном коне будет строить 40 сажен изгороди, а Демьян Штычков всего 4 сажени.
1: А ты как думал, чтобы Филипп ничего не строил?
3: Да я так думаю, Грудков пусть будет наоборот. Демьяну 40 сажений, а Филиппу 4. Изгородь-то надо делить не по душам, а по скоту.
1: Не баламуть! Не баламуть народ, Матвей Строгов! Как положено, так и будет. И кончили разговор. Закон есть закон, мужики! Тихо! Тихо, тихо! Тут еще у нас одно дело есть. Ой, нехорошее у нас случилось, мужики. Вот сейчас Евдоким Платоныч Юткин расскажет.
5: Лес! Лес, мужики, у меня украли. Добром говорю тому, кто взял. Отдайте, таить будете. Сам по дворам пойду, по вашим полям поеду. И если признаю, не помилую.
6: Неужели он не подозревает нас, Матвей?
7: Вот что, Архип, спроси-ка у него, откуда, мол, лес-то украден?
8: Ясно, Захарыч.
9: Евдоким Платоныч! Евдоким Платоныч, откуда у тебя лес-то украден? Со двора, чё ли?
5: Откуда?
9: Да.
5: Тот, кто брал, знает откуда.
9: А-а-а, ясно!
1: Ну, а раз ясно, то и хорошо. Значит так, мужики, кто брал, тот пусть и возвернет. На этом сход закрываю.
0: Исчезновение леса на целый год подорвало планы Юткиных и Штычковых. Новая победа над ними настолько успокоила Матвея и всех мужиков, что они перестали беспокоиться о кедровнике. И никто не знал, что как-то ночью Евдоким и Демьян верхами в страшной тайне кружным путем ускакали в Жирово. После чего полетели, помчались рапорты от урядника к становому приставу, а от него к исправнику с покорнейшей просьбой обратить внимание на волчьи норы, как на село неблагонадежное. Приближалось время очередного шишкобоя. Но за неделю до него к Матвею Строгову в тревоге прибежали Калистрат Зотов и Филипп Горшков.
10: Захарыч, Захарыч!
11: Тихо, тихо вы, так ну что? Детей разбудите.
10: Все пропало, Захарыч. Солдаты в Кедровник пришли.
11: Ничего, ничего, Калистрат, сами солдатами были.
10: Ну, про то же я говорил. Не так, что ли, Калистрат?
11: Ну, говори.
10: Говори. Ну, а чё ж ты оробел-то?
11: Помирать-то разве охота?
12: Много ли солдат-то, Филипп?
10: Порядочно, Захарыч.
12: Ну, сколько всё-таки? Взвод, рота?
10: Взвод. Взвод и офицер.
11: Да. Плетью, видать, обуха не перешибёшь.
10: Да погоди ты, причитать-то, Калистрат. Солдат-то один взвод. Ну, разве они сдержат народ? Больше для остраски привезли их, мне так сдается.
11: Так, они такую покажут остраску, что своих родных не узнаешь. Народ в Кедровник пойдет скопом. Будут там и малые, и большие. Раз-два залпом дадут, и не встанешь. Тогда народ нам спасибо не скажет.
10: Да.
11: Нет. Как хотите, мужики, а я на такое дело не пойду. Пропадем пропадом, Кедровник этот.
12: Плохие дела. Сегодня Кедровник отберут. Завтра с распаханной земли к черту сгонят. Думается, мне прав Филипп. Больше для остраски привезли солдат-то. Ну и то надо сказать. Разве поднимешь теперь народ, раз он даже Калистрат?
11: За себя я ничуть не робею. Если убьют, так убыток небольшой. Да ведь народ загубим, Захарыч.
12: Что ж, мужики, неужели отступимся?
11: Солдаты-то стали биваком на пушке Кедровника у самой дорожки выставили, Захарыч. Куда там идти? Куда?

0: Матюша.
1: М?
0: Ты чего задумался так, а? Да, слыхала я твоих мужиков, слыхала.
1: Ой, мужики, мужики.
0: Выходит, что ж, конец вашей войне за Кедровник-то, а, Матюш?
1: Наверное, конец, Нюра.
0: Матюш, ты б себя пожалел. Уставший ты. Вон как глаза ввалились. Ой, Господи. Ты пойди поспи, отдохни. Ты и ночь-то все что-то ворочался, да бормотал, ворочался.
1: Не хочу я спать. Труды жалко вот пропали.
0: Да.
2: Здорово, хозяева. Гостей принимаете?
0: Ты гляди, Матюш. Антон Иванович!
1: Топилки, Антон!
0: Здрасте!
1: Ишь, черт рыжий приоделся-то, а? Важный стал.
0: Да уж, Антон Иванович. В штиблетах, в шляпе, ты посмотри. Да, да и... так и за барина легко принять.
2: Да будет вам. Какой я барин.
1: Ну, сходи в огород, мать зови, деда Фишку.
0: Да, я сейчас, я мигом. Потом чай будем пить.
1: Ну ты, богу, ну кто мог подумать? Откуда ты взялся-то? Рассказывай.
2: Из ссылки, Матвей. Перед отъездом с Тарасом Семеновичем Беляевым виделся.
1: Да!
2: Ага, кланялся он вам всем.
1: Спасибо, Антон, спасибо. Ой, а у нас тут, брат, борьба за Кедровник идет.
2: Да кое-что слышал. Я с некоторыми мужиками разговаривал.
1: Ой, скажу тебе по совести, я с этим проклятущим Кедровником измотался. А сегодня, ну прям готов был избить мужиков, ей-богу.
2: Да. А Кедровник надо удержать.
1: Легко сказать. Как? Ты думаешь, я не ломал голову над этим?
2: Так ломал ты голову один. Давай теперь думать вдвоем. Что ты предложил?
1: Ну, действовать вооруженным образом. А тот же Калистрат Зотов, к примеру, против. Чего? Чего, и ты против?
2: Да, против, Матвей. Куда ты зовешь мужиков? На вооруженное восстание? Так ведь солдаты могут пострелять баб, ребятишек. Кедровник все равно отберут силой. А вас, зачинщиков, переарестуют и на каторгу закатают.
1: Так а как же ты думаешь удержать-то Кедровник, ежели его солдаты охраняют?
2: К этому-то я и веду. Ты вот воевать собрался, а даже не знаешь намерений противника. Первым делом надо разузнать, какую словесность проходили солдаты с офицером. К чему их готовили перед отправкой сюда? Может, и верно, только для острастки присланы. А стрелять не будут?
1: А если все-таки будут?
2: Тогда действуйте иначе. Попытайтесь уговорить народ не наниматься к Юткиным и Штычковым на шишкобой. Они со своими работниками мало что сделают. А солдаты постоят, да и уйдут. Тогда уж не зевайте. И Кедровник опять за вами останется. Вот... Так-то на малых делах и организуй народ. А когда надо будет опять рабочую революцию поддержать, тогда-то уж смело берись за ружье.
1: А ведь дело, Антоха, советуешь.
2: От опытных людей ума набрался. Надо подумать, Матвей, кто бы смог с солдатами встретиться и полюбовно поговорить? Узнать, чем дышат.
1: Так есть такой человек, Антон.
2: Кто?
1: Дед Фишка.
2: А-а-а.
1: Ну, пусть на рыбалку с бредем отправится. Прямо напротив солдаты начнет рыбачить-то. Не утерпит, прибегут.
2: Дела.
1: Ну, тут их и ушиться, и можно покормить, и поразговаривать обо всем душевно-то. А?
2: Попытать можно. Ну, а теперь давай помозгуем. Как сорвать шишкобой Юткиным и Штычковым? Ну-ка вспомни 5-й год из тачки рабочих.
3: Помню. Крепко держались. Даже казаки ничего не могли сделать.
2: Вот-вот. И тут надо такую же стачку провести, чтобы никто, ни один человек не пошел к Юткиным и Штычковым на шишкобой. Понимаешь?
3: Хорошо бы, так вот. Удастся ли уговорить-то всех? Ведь кого не хвати, каждую Юткиных и Штычковых в должниках ходит.
2: А ты особенно и не уговаривай. Вспомни-ка, что делали стачечные комитеты в таких случаях? Выставят пикеты и останавливают всякого слабого, неустойчивого или предателя, который вздумает срывать стачку. Вот тут и потребуются твои люди. Может быть, даже и с ружьями. Солдаты стоят на опушке, и пусть стоят. А ты выстави пикеты на дорогах поодаль. И чтобы ни один черт не мог проехать в Кедровник. Ну, постоят здесь солдаты еще одну лишнюю неделю. А все-таки вы, если будете крепко держаться, их перестоите.
3: Как это я сам до этого не додумался. Завидую я тебе, Антон. Хорошую ты школу прошел. Хоть нашему брату-мужику еще многому у рабочего класса надо учиться.
2: Выходит, выходит.
0: Беда! Беда, Антон Иванович. Тебя урядник со старостой по дворам ищут.
2: Вот как?
0: К нам идут.
3: Черти, уже пронюхали. Нюра, Антона надо в огороде спрятать.
0: Ага.
3: Иди проводи.
0: Пойдемте, Антон.
3: А я встречу гостей.

0: Антон прятался во дворе Строговых до потемок, а в полночь Матвей проводил его в город. Вернувшись домой, Матвей рассказал деду Фишке о возникшем замысле. Старик охотно принял предложение повстречаться с солдатами и в ту же ночь отправился с бреднем на речку.
1: А чего вы смеетесь? Верно я говорю, у Бога какие-то неполадки. В один конец вижу дождик посылает, а в другой ведра. Точно. Без передыху. Где же один за всем уследишь? А разные там ангелы, да херувимчики, недюже видно, где лугодные. Все больше смекают, как бы по небу полетать, да позабавиться. Вон в церкви, поглядишь на картинки на потолке, и все играют. Беззаботная жизнь, будто и дел у них больше нету. Что, не так разве, солдат?

0: Зубы дать. Ух, порочек-то на...
1: Корнелиус овдовел совсем молодым и сам дожил всего до 34 лет. Поэтому трое его сыновей рано оказались предоставлены сами себе и пробивались, как могли. Но неугомонный дух мастера эоловых арф остался жить в его детях и проявился прежде всего в их незнавшей меры любви к музыке. Старший из братьев, Морец, пробавлялся нехитрым занятием перевозчика и был, как уже ясно из сказанного, одним из тех людей, которые живут и дышат музыкой. Когда год спустя после свадьбы у него родился сын, то он пожелал дать мальчонке истинно музыкальное имя. Он советовался об этом с разными людьми, более него самого, сведущими в истории музыки. Каспар Боман, садовник и учитель музыки, который в то время был прикован к постели, составил для него целый список музыкальных имен. Почему Морец из всех этих имен выбрал имя Орфей, которое к тому же было перечеркнуто, остается загадкой, но мальчика, стало быть, назвали Орфеем.

Юный Орфей принимает от отца и его братьев неугасимый огонь творчества, как сами они приняли его когда-то от Корнелиуса Старшего, создателя Иоловых арф.

Как Морец, так и Корнелиус-младший многого достигли в музыке. Конечно, назвать их настоящими музыкантами было нельзя, но музицировали они превосходно. Орфей поднялся еще выше. Мальчик был весь музыка. Он обладал изумительно тонким слухом. Учение давалось ему легко, у него и в пальцах сидела музыкальность. Боман таял от умиления, аккомпанируя ему на виолончели. «Блистательно, мой мальчик», — говорил старый учитель, — «ты, бесспорно, лучший из всех учеников, какие у меня были. И вот что я тебе скажу. Перед тобой открывается будущее. Ты не останешься прозябать в нашей глухомане. У нас здесь славно, я ничего не говорю, но ты должен вырваться на волю, Орфей. Ты должен расправить крылья. Ты должен взлететь высоко, мой мальчик. Ты совершишь то, о чем мы, остальные, лишь мечтали, так и не добившись. Ты станешь настоящим музыкантом». Он покачал головой и, улыбнувшись, отвесил своему крестнику легкий шлепок. «Ладно, поглядим, что из тебя выйдет, если ты будешь предан музыке, впряжешься и наляжешь изо всех сил. Даром ведь ничто не дается, нужны выдержка и упорство. Если спать, далеко не уедешь, Орфей. Главное — это трудиться, как лошадь, быть одержимым, быть сумасшедшим и верить, что ты Паганини, даже когда все кажется совсем безнадежным». В начале августа случилось нечто такое,

что вырвало Бомана и его музыкантов из их маленького мирка и обдало мощным дуновением большой музыки, от которого у них дух захватило. Около полудня Морец в попыхах примчался домой и потребовал, чтобы жена и дети оделись в воскресное платье и были наготове, потому что на борту прибывшего исландского парохода находится не более и не менее, как симфонический оркестр. И, по всей вероятности, этот оркестр высадится и даст концерт, пока корабль будет разгружаться. Гамбургская филармония, известные музыканты высшего класса. Концерт должен был состояться в одном из пакгаузов консула Хансена, единственном помещении, которое могло вместить всю массу желающих. Орфею и его дружку Петеру достались стоячие места в углу на связках каната, откуда им был хорошо виден весь до отказа наполненный зал. И вот дирижер поднялся на свой украшенный флагом ящик. На миг воцарилась глубочайшая тишина и заиграла музыка. Это была увертюра к Ифигении Глюка. Она началась высоко пением скрипок, скорбным и тревожным. Но потом вдруг проклюнулись басы и грубо, буйно разрослись угловатые колючие, задиристые, гневные и, однако же, странно веселые, словно их злость не более чем шутка. Музыка раскрутилась, как хорошо смазанная чудовищная машина, заскользила, как неистовый колосс с неожиданно легкой танцующей поступью. Когда увертюра кончилась, зал разразился рукоплесканиями, взрывы которых гремели, как горы осыпающейся гальки. И опять зазвучал сладостный говор настраиваемых инструментов, стремительные переливы кларнетов, флейт и гобоев, звонкое дудение медных духовых и грубовато довольное воркотня контрабасов. Объявили следующий номер. Восьмую симфонию Шуберта. Орфей совсем забыл, что хотел наблюдать за инструментами. Глухая жалоба басов до боли сдавила ему горло, и он зажмурил глаза. Светлая добродушная тема, временами возвышавшая свой голос, подавлялась силами мрака, которые всякий раз безжалостно обрывали и душили ее. Как будто яркий островок пунцовых цветов боролся против налетевшей бури. Бури, быть может, не столь студеной и хлесткой, но все же неумолимой в своей мрачной алчности. И будто тяжесть спала у него с души, когда вновь гремучей галькой посыпались дружные рукоплескания. Он жадно впитывал взглядом очертания знакомых будничных фигур среди публики. Последний номер. Минуэт Боккерини. Не буря, от которой все трепещет внутри, а милый, понятный, ласковый напев. Многоглавое чудище оркестра благодушно предалось уютному, бесхитростному веселью, которое согревало и приятно охлаждало. Но когда минуэт кончился, сердце опять больно защемило. Кончилось. Кончилось.
Орфей и Петер не двинулись с места, пока зал не опустел. Один за другим инструменты выплывали через широкую дверь Пакгауза и исчезали в предвечерней пустоте. Под конец не осталось ничего, кроме тихо поющей карбидной лампы. Кончилось. Кончилось. Но можно еще спуститься на пристань, взглянуть на музыку перед отплытием. Мальчики побежали на берег. Морец стоял в лодке и бережно принимал солидные контрабасы в их человекоподобных чехлах. Задувал свежий ветер. Море встопорщилось фиолетово-черными зыбями. Пароход давал нетерпеливые гудки. Музыканты стояли кучками и переговаривались в ожидании своей очереди на погрузку.

Между тем надвинулся вечер, зажегся маяк на Тюленьем острове. Небесная глубь чуть розовела от медленно скользивших в безмолвие облаков, подсвеченных снизу багрянцем закатившегося солнца. Это было как последнее, лишь глазу доступное эхо симфонии, словно она продолжала жить призраком в сиянии вечернего света, бледная и далекая, но неугасимая. А пароход прощально гудел и быстро становился все меньше и меньше, скрываясь в безбрежном просторе.

0: Трудную жизнь прожили три сына звонаря. Это была, пишет автор, в целом довольно грустная история, однако она, как и все на этом свете, имела и свои светлые стороны. Ведь хотя судьба наших друзей напоследок сложилась несчастливо, зато им даны были радость и надежды, музыка и любовь в их лучшие годы, товарищество и взаимовыручка, все то, что делает жизнь прекрасной. Нельзя сказать, что это был рассказ об утраченных иллюзиях, ведь в итоге всего осталось нечто по-настоящему значительное, нечто такое, что позже, когда созрело для этого время, было по достоинству оценено умными и пытливыми и вызвало по меньшей мере растерянность у раздраженных и костных. Стихи Сириуса и скрипичная игра Орфея.
1: Безудержное увлечение скрипкой захлестнуло паренька, как неистовый зимний ливень в ту пору, когда у него начал ломаться голос. Было бы упущением не вспомнить в этой связи о друге Орфея Петре и его граммофоне. Происхождение этого граммофона теряется во мраке сомнительной неизвестности. В один прекрасный день он вдруг откуда-то появился, а в другой прекрасный день прибежал взбешенный хозяин книжной лавки и забрал его вместе с заигранными до неузнаваемости пластинками. Но за те 3 или 4 месяца, пока граммофон находился во владении Петера, он принес неоценимую пользу. Старая заброшенная мельница, где Петер прятал свою музыкальную машину, превратилась на это время в подлинный храм искусства благодаря первой части Крейцеровой сонаты, романсу из 4-й симфонии Шумана, а также невообразимо забавной песенке со свистом «Когда я просыпаюсь ровно в 10 поутру». Эти 3 пластинки составляли весь репертуар. Крутили их нещадно, по много раз в вечер, не меняя иглы, и они очень скоро оказались изъезжены в конец. Но Орфей успел выучить наизусть часть скрипичной сонаты, не говоря уже о красивом, запоминающемся романсе Шумана. Между тем, как Петер с почти сверхъестественным мастерством подражал свисту и приятному голосу исполнителя песенки.
0: Орфей поступил в учение к малярному мастеру Макбетту. Ему должно было скоро исполниться 15 лет, школа осталась позади, надо было приучаться к какому-то разумному делу. Но друзья его отца и среди них бывший моряк Оле Ольсен не перестают мечтать о лучшей участи для мальчика.
2: Необыкновенные, захватывающие, гордые мысли проносятся у него в голове. И словно далекое дивное видение возникают перед ним старик Боман и Морец и Корнелиус, и другие славные музыканты добрых времен со своими смычками и скрипками. Теперь все они либо погибли, либо оказались вышвырнуты за борт. Но остался ты, Оле Ольсен, по прозвищу Оле Бренди. Ты, бывалый моряк. Ты, никогда за свою долгую жизнь ни перед кем не склонивший головы. Богатства и почета ты не достиг, это так, на губной гармошке и то играть не научился. Но погоди, погоди. Если ты сможешь вырвать Орфея из когтей Макбета и отдать его учиться музыке у приличных людей, то ты, разумеется, не будешь золото грести лопатой, это тебе не грозит, но возвышенные души будут с благодарностью повторять твое имя во веки веков. И вот море посылает Оле Бренди подарок. Ведь гордое судно, которое подходит к рейду, это же, ей-богу, альбатрос. Славный старый барк «Альбатрос», добрый, веселый корабль его молодости, на котором он плавал целых 9 лет своей жизни. Оле Бренди проводит на борту «Альбатроса» чудесный вечер, один из лучших на его памяти. «Альбатрос» вообще чудесное судно, он весь так и искрится солнечным дружелюбием и сердечностью. На его борту множество удивительных людей. А вот этот, гляди-ка, говорит Оле Бренди, знакомый матрос, это наш концертмейстер. Когда он не ест или не спит, он беспрерывно играет на скрипке, даже в шторм. А больше от него никакого проку. На скрипке! Оле Бренди вдруг молнией пронзает мысль. На скрипке!
1: Среди множества удивительных историй, которыми концертмейстер Андерсон развлекал своих друзей после предпринятого им для поправки здоровья плавания на «Альбатросе» по Северным морям летом 1914 года, была и история про старого морского волка Оле Бренди с золотыми серьгами и его протеже, чудо-скрипача Орфея. Как признавался Андерсон, это был не просто смешной анекдот. Это слишком уж хватало за душу. Сперва старикан припожаловал к нам на судно и пел невообразимо заунывные и душещипательные песни. А на следующий день он вдруг снова появляется на борту и рассказывает с такой миной, будто речь идет об ужасном преступлении, что здесь, на берегу, живет величайший гений скрипки, которого держит у себя в заперти опасный злодей по имени Макбет и которого необходимо всеми силами вызволять. Да, конечно, соглашаюсь я, если это правда, что ты говоришь, что нельзя терять ни минуты. И вот мы высаживаемся на берег в этом весьма примечательном городишке, где живет Оле Бренди, и прилагаем все усилия, чтобы форсировать узкие скалистые улочки, раздавив при этом не слишком много гак и уток. Карабкаемся по пригоркам через миниатюрные цветущие садики, пока не добираемся до дома, которого вообще совершенно не видно за листвой, травой и свисающими по стенам зелеными ветками. Поднимаемся наверх, в кладовую. И там мы застаем в полном одиночестве мальчишку-подростка. «А ну, сыграй на скрипке вот этому человеку самое лучшее, что только можешь», — командует Оле Бренди. И парень поднимается, ничуть не удивленный и не оробевший, просто какой-то да нельзя замученный, настраивает свою скрипку и играет романс из 4-й симфонии Шумана. Не скажу, чтобы я ожидал услышать эту вещь. Для меня это был в некотором роде музыкальный шок. Мальчишка играл с глубоким, наивным чувством. Конечно, это звучало по-детски, и романс вообще не исполняется на скрипке соло. Но меня редко так захватывала музыка, как тогда, в этой кладовой. Я был совершенно вне себя. Мы с Оле Бренди с трогательным единодушием тотчас порешили, что этому мальчику нельзя дать зачахнуть и погибнуть здесь, в окаянном логове Макбетта. «Самое лучшее было бы забрать его отсюда немедля», — сказал Оле Бренди. «Макбет сейчас в церкви». Что ж, мы переговорили с матерью мальчишки и со шкипером Альбатроса, а затем и с самим Макбеттом. который оказался симпатичным, почтенным стариком в вышитом жилете. Ну и увезли мальчика с собой. И жалеть нам об этом, как известно, не пришлось.
0: Так заканчивается роман. С творческим началом, неистребимым и вечным, связывает автор свои надежды. Пусть мечтатели-музыканты выглядят пропащими в глазах трезвых и рассудительных мещан, именно они и подобные им, по мысли Вильяма Хайнессона, хранят и передают дальше живительную искру красоты и человечности, без которой немыслима жизнь.

0: Страсти, недуги души. Едва ли можно найти писателя, который не размышлял бы о человеческих страстях. Читая, например, «Игрока» Федора Михайловича Достоевского, проникаешься ужасом перед неудержимостью страсти, но вместе с тем невольно ловишь себя на том, что где-то в глубине души таится не ужас, но азартный восторг. Вот это жизнь! Жизнь полнокровная, безудержная, страстная, так ярко описанная Гёте в диалоге между Фаустом и Мефистофелем.
1: Фауст. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла, в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав.
0: Мефистофель. Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
1: Фауст, нет права, ты не подражаем, о радостях и речи нет, скорей о буре, урагане, у гари страсти разговор.
0: Удивительное дело. Действительно, в страсти о радостях и речи нет. Однако, что же дает страсти такую безмерную власть над человеческими душами? Может, какое-то древнее проклятие? Или же страсти – это крик души, порой истерический, из затхлой темницы обывательщины и пустоты? Отчаянная попытка вырваться? Откуда? И куда? В современном понимании бесстрастность едва ли не синоним всегреховности. Бесстрастный понимается многими как бесчувственный, холодный, безразличный, высокомерный.
1: Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу. Ничтожество ваших грехов вопиет к небу.
0: Эти слова Ницше во многом задают тон нынешнему отношению к жизни. Однако разве в этих словах не слышно надрыва, который привел немецкого мыслителя на койку психически невменяемых? Что же такое страсть? И в греческом, и в русском языке у этого слова один корень – глагол «страдать». Страсть – это то, что приносит страдания, хотя это страдание порой кажется таким вожделенным. Христианские подвижники сравнивали одержимого страстями с псом, который лижет зубья пилы, вкус крови его пьянит, и он еще яростнее набрасывается на острые зубья, разрывающие его собственное тело. Главная приманка страсти – маячащее перед глазами удовольствие, которое пьянит своей близостью, но и отодвигается все дальше и дальше, чем глубже человек погружается в страсть. По своей сути, любая страсть – паразит. Страсть паразитирует на добрых по своей сути силах и стремлениях, вложенных Богом в человека. Поэтому тот, кто противостоит страстям, вовсе не становится бесцветным и бесчувственным. Напротив, когда разрубаются цепи страстей, онемевшие силы души получают долгожданную свободу.
1: корень всех страстей – самолюбие.
0: В этих словах отражена и причина притягательности страстей, и в то же время показана главная задача, которую стремится решить христианин – победить эгоцентризм, высвободить в душе место для Бога и других людей. Аскетика, или искусство побеждать страсти, выделяет 7 главных страстей, растущих из самолюбия. Это гордость или высокоумие о себе, тщеславие, которое не может жить без признания и похвал. Далее идут гнев, печаль, уныние, сребролюбие, чревоугодие и блуд. Каждая страсть накладывает свой особый отпечаток на душу. Аскетика учит распознавать страсти с их зарождения. Между разными страстями существует тонкая, но реальная связь. Так, от чрезмерного угождения чреву восстает блудная брань. Пресыщение блудной страстью порождает сребролюбие. Сребролюбие дает повод к гневу. От гнева рождается печаль, а от печали – уныние. Поэтому
1: против страстей надо сражаться тем же порядком.
0: Но о специфике каждой из страстей и о том, какими способами преодолеваются страсти, мы будем вести разговор в следующих передачах.

0: Весной 1986 года в Москве, в телецентре Останкино, по лестнице поднимался пожилой, элегантно одетый человек с тростью в руках. Это был действительный член Академии наук, лауреат государственной премии и всемирно известный исследователь древнерусской литературы Дмитрий Сергеевич Лихачев. С началом перестройки власть вынуждена была дать слово интеллигенции. В концертной студии Останкино устраивали телевизионные встречи с писателями, учеными, деятелями искусства, с лучшими представителями интеллигенции страны. Именно на такую передачу и был приглашен академик Лихачев.
1: Его кандидатуру мы предлагали несколько раз, потому что тогда же в советские времена еще цензура, многоступенчатые всякие согласования были. Я помню, что мы договорились, первый раз это, наверное, был год 1984. Все, я позвонила Дмитрию Сергеевичу, был назначен день, по-моему, даже мы уже напечатали билет. И вдруг от Лапина, Лапин это тогдашний министр телевидения, приходит указание: не надо записывать. Никаких, так сказать, объяснений тогда не давали. Не надо. Не надо и все.
0: И только через два года, 12 марта 86-го, Дмитрий Сергеевич Лихачев впервые получил возможность выступить перед многомиллионной аудиторией Советского Союза.
2: Здравствуйте, товарищи.
0: К тому времени ему было почти 80 лет.

0: Дмитрий Сергеевич, современный интеллигентный человек, что вы вкладываете в это понятие?
1: Мне очень часто задают вопрос об интеллигентности. Это очень трудное понятие. Скупой может притвориться щедрым, правда? Злой человек может притвориться добряком. Льстец может преподносить свою лесть под флагом правдивости. Но притвориться интеллигентным человеком нельзя. Невозможно. Вот, между прочим, почему интеллигентность вызывает такую злобу в неинтеллигентных людях.
2: Залп с крейсера «Аврора» явился не только сигналом к вооруженному восстанию, но и началом уничтожения чуждого новой большевистской власти элемента – интеллигенции. С октября 1917 года быть интеллигентом в России стало опасно для жизни. Чаще всего понятие «интеллигенция» употреблялось с прилагательным «гнилая».
3: Вот когда Ленин сказал про научную мысль, про Бердяева, про Булгакова, что это не мозги, а говно, я цитирую в данном случае, поэтому уж извиняюсь перед телезрителями. Вот когда вождь мирового пролетариата это все изрек, то к ним, соответственно, отнеслись.
2: В 1922 году по решению Ленина крупнейших религиозных мыслителей, писателей и философов погрузили на два парохода «Пруссия» и «Бургомистр Хаген» и отправили в Германию. Большая часть российской интеллектуальной элиты, способная свободно мыслить, высказывать свои идеи и критиковать власть, оказалась в лагерях. Избавившись от неугодной профессуры, взялись за студенчество. В начале февраля 1928 года старинные часы Лихачевых, у которых 21 год назад был отключен механизм боя, неожиданно пробили 8 раз. Ровно через 8 дней за Дмитрием пришли.
4: 8 февраля мы были арестованы, и нас всерьез начали спрашивать о наших связях с Папой Римским.
2: Поводом для ареста стали занятия Дмитрия в так называемой «Космической академии наук». На самом деле это был студенческий научный кружок, где собирались молодые, хорошо образованные люди, читали стихи, спорили о науке, религии, веселились, делали доклады. Накануне ареста члены кружка получили телеграмму, в которой было сказано, что Папа Римский поздравляет Космическую Академию с годовщиной. Телеграмма была шуточной, ее прислал один из членов кружка.
4: Самый арест был ужасен для моих родителей. Я впервые увидел, что мой отец, который всегда мне казался самым храбрым и самым умным человеком, вдруг упал в кресло, бледный как смерть, и даже следователь, который производил обыск, вот, подошел к нему и подал стакан воды.
2: За участие в кружке и доклад под названием «О старой русской орфографии, попранной и искаженной врагом Церкви Христовой и народа российского» 22-летнего выпускника Петроградского университета Дмитрия Лихачева осудили на 5 лет соловецких лагерей особого назначения.
4: Ну вот когда я приехал, это первое ощущение, совершенно фантастика, какая-то необычность. Крики и издевательства этого конвоя. Меня ударили по лицу, когда я спускался сапогом из вагона.
2: Вначале он жил под нарами в бараке с уголовниками. Чуть не умер от цепного тифа. Потом валил лес, грузил камни, работал электромонтером. После попал в Крим-Кап. Так назывался криминологический кабинет. Это было место, где был собран весь интеллектуальный цвет Соловков. ученые-энциклопедисты, поэты, художники, философы. Под их влиянием происходит формирование молодого ученого. Там он пишет свою первую научную статью «Картежные игры уголовников». Кроме того, он, как сотрудник криминологического кабинета, занимается практической деятельностью. Разыскивает по Соловецким островам погибающих от холода, болезней и голода беспризорников. Определяет их в детскую трудовую колонию, тем самым спасая от верной смерти.
3: Это была такая первая академия перевоспитания вот таких, как Лихачев, потому что советская власть все-таки вот она не сразу решила, что надо просто всех убить. Она еще вначале думала, что можно перевоспитать трудом. Какие люди, боже, какие лица там.
2: Соловецкий лагерь был местом чудовищных контрастов. Одну камеру могли делить убийца и академик, проститутка и фрейлина императрица. Здесь вместо лошади в телегу запрягали человека и называли его «вредло», временно исполняющий должность лошади. И здесь же было последнее место в России, где говорили на безупречном французском языке. Днем в Соловецком драмтеатре устраивали премьеру по маскараду Лермонтова, а ночью расстреливали сотнями заключенных. Однажды в расстрельном списке оказалась и фамилия Лихачев.
4: Я спрятался между делянками дров и сидел. В это время раздавались выстрелы там, на кладбище. И я просидел всю ночь, ожидая, расстреляют меня или нет, найдут меня или нет между этими дровами. Каждый день, прожитый мною, это подарок мне. Я живу жизнью за этого второго человека, которого вместо меня расстреляли. Потому что ведь подводили под общее число 300 человек. Я должен отвечать, чтобы прожить достойно за него.
2: В 1932 году, отсидев положенные 5 лет, Лихачев вернулся в Ленинград. С каждым днем этот город, как, впрочем, и вся страна, все сильнее становился похож на один большой лагерь. Из воспоминаний Лихачева. Мы видели, как опустели улицы Ленинграда после убийства Кирова. Мы знали, что с вокзалов уходили поезда за поездами, с высылаемыми и арестованными. Бывшему заключенному Дмитрию Лихачеву оставалось только залечь на дно.
1: Вот интересная записка. Художник должен творить для современности или для вечности? Художник должен творить для современности, а следовательно и для вечности.
2: Эту вечность Лихачев искал и находил в древней русской литературе. Он впервые сказал, что жития святых Бориса и Глеба столь же значительны и совершенны, как Троица Андрея Рублева, и не менее глубоки, чем проза Льва Толстого и Достоевского. Что все самое лучшее в русской классике XIX века восходит к корням все той же великой, полузабытой, древнерусской литературы.
3: Он вернул в контекст не только культуры, а нашей общественной, политической жизни Евангелия, жития святых.
2: В 60-е годы случается невероятное. Книга Лихачева «Поэтика древнерусской литературы», сугубо академическое издание, мгновенно становится бестселлером. Весь тираж буквально сметает за несколько дней.
5: Но этих книг достать было невозможно. И что мы делали? Мы охотились за этими книгами в лавке писателей, там известно, на Невском проспекте, униженно прося очень милую даму, которая там сидела, вот можно я вот возьму один том. Таким образом набиралось, и мы это читали.
2: Советские книголюбы, сдающие макулатуру в обмен на книги, предлагают 3 королевы Марго за 1 поэтику древнерусской литературы.
3: Вот надо понять контекст, в котором это Лихачев написал. В это время Хрущев объявил, не помню, не то 7-летку, не то 10-летку антирелигиозную. И он сказал, что через 20 лет у нас не останется ни одной церкви и ни одного попа.
6: Товарищ Хрущев изложил задачи в области идеологической работы, развития литературы и искусства социалистического реализма в условиях развернутого коммунистического строительства.
2: В начале 60-х в Советском Союзе здания храмов либо взрывали, либо превращали в склады или места предварительного заключения. Из 13 тысяч церквей уцелела лишь половина. Священников, которые не мирились с подобным положением дел, просто сажали в тюрьму. И в это время Лихачев издает поэтику древнерусской литературы. Он использует литературные термины, чтобы рассказать о Боге и вере. Читатели впервые понимают, что жития святых, да и само Евангелие, это не только богослужебные тексты, но и великие шедевры литературы. Он возвращает в культуру повесть о Петре и Февронии. Это своего рода русский вариант Ромео и Джульетты.
3: Петр и Феврония, муж и жена. Вот они присытились жизнью житейской, вот они ушли в монастырь. Это все у него написано. Вот они стали монахами. Значит, сначала жили вместе, а потом их расселили. И она в женском монастыре, он в мужском. Он умирает. Умирает, присылает к ней гонца, чтобы тот сказал: приди, я умираю, приди, давай умрем вместе. Она воткнула иглу в бархат, обмотала шелковой нитью, замотала и завязала узлом, чтобы не распустилось то, что это уже другой кто-то довышивает, и пошла.
2: Благодаря книге «Поэтика древнерусской литературы» скрытое и тайное выступило на свет, как древние фрески сквозь наслоение тюремной штукатурки.
1: Все ли для вас ясно в слове? Нет, конечно, не все. И я думаю, что это даже и хорошо, что не все сейчас ясно. Потому что если в художественном произведении, каком угодно, все абсолютно ясно, то оно утрачивает какой-то элемент своей художественности. Художественное произведение всегда должно быть немножко таинственным. Но вместе с тем, какое-то обаяние слова о полку Игореве

0: что затрагивает круг научных интересов многих корифеев, в том числе и Дмитрия Сергеевича. Академик Лихачев в ответ публикует статью об ошибках Сулейменова.
1: Это статья высоко интеллигентного человека. И он говорил об ошибках Сулейменова, но в это не вкладывал политическое содержание.
2: Я считаю, что Лихачев, так же как все мы, не остался незатронутым той проказой, которая вокруг свирепствовала. Никуда от этого не денешься. Homo sovieticus, советский человек, это... Что ж делаешь, если ты родился в этих условиях?
0: Авторитетный голос академика Лихачева вливается в мощный хор гонителей Сулейменова. Однако, публикуя свою статью, Дмитрий Сергеевич не собирался клеймить автора. Смысл рецензии сводился к тому, что книга имеет право на жизнь как художественное произведение, но при этом не является научным открытием.
2: Я присутствовал на ученом совете, когда Алжес Сулейманов издал эту талантливую книгу, но книга же поэта, не ученого. Вот. Нет, чтобы обрадоваться. Казах, а написал о слове полку Игореве. Да еще столько там всего наоткрывал чего-то. Что-то действительно открыл, что-то придумал.
0: В прессе поэта устраивают настоящий разгром. Книгу пытаются заклеймить как антирусскую и антинаучную. В ЦК партии готовится соответствующее постановление. Дело принимает мощный политический поворот. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Кунаев, понимая, что удар придется не только на поэта, но и на республику, выпустившую книгу в печать, обращается за поддержкой к Брежневу.
1: Леонид Ильич Брежнев сказал, ни хрена там никакого национализма нет. И это, естественно, была самая лучшая рецензия на мою книгу в то время.
0: Между тем, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат практически всех республиканских премий Алжас Сулейменов, издававший по одному поэтическому сборнику в год, после этого 17 лет не мог напечатать в Советском Союзе ни одной книги.
1: Я не считаю, что Дмитрий Сергеевич покушался на мою литературную карьеру, на судьбу литературную. Нет, и... Некоторые говорили, вот он сломал вам судьбу. Нет,

0: Расскажите, пожалуйста, о том, кто были ваши родители. Поделитесь с нами воспоминаниями о вашем детстве.
1: Хорошо, спасибо за этот вопрос. Значит, мои предки по линии матери – старобрядцы, купцы-старобрядцы. А отец был из семьи почетных потомственных граждан Петербурга.
2: Это была семья настоящих чеховских интеллигентов. В ней мало интересовались политикой, предпочитая ей чтение книг. Настоящей семейной страстью был балет. Отец Дмитрия, инженер-электрик Сергей Михайлович Лихачев, тратил половину своего жалования на абонемент в ложу Мариинского театра.
3: А Дмитрий Сергеевич ведь всю свою жизнь обожал балет и оперу. Они даже до революции с отцом и с матушкой его специально квартиру снимали поближе к Мариинскому театру, чтобы чаще ходить. И шли пешком до какого-то места, денег мало, а где-то возле театра нанимали извозчика и подъезжали к театру.
2: Увлечет балетом Дмитрий Лихачев и свою невесту Зинаиду Макарову. Она будет первым человеком, с кем он познакомится, когда в 1932 году придет устраиваться корректором в издательство Академии наук. А в 1935 году они поженятся. Через 2 года у них родятся дочери-близнецы.
4: Зинаида Александровна посвятила себя служению семье. Она очень любила, ценила, беспокоилась о Дмитрии Сергеевиче.
2: Именно Зинаида спасет всю семью от смерти в блокаду. Из воспоминаний Лихачева. Она стояла с 2 часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы отоварить продуктовые карточки. Только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось.
5: Дмитрий Сергеевич первый сказал, единственный пока на сегодня.

Говорят, что осьмушку хлеба давали блокаду. Всего-навсего осьмушку. Да не было этой осьмушки. Не было. Чтобы эту осьмушку получить, надо было всю ночь простоять. Это голодные, измученные люди. Вот. И потом еще попытаться прорваться сквозь это.

0: Вот что такое была блокада, это трудно себе представить, это невозможно рассказать. Потому что страшнее, чем голод, холод. Холод какой-то изнутри идущий, ведь не отапливается организм-то. В нем нет тепла. И этот внутренний холод, он страшный совершенно. Значит, дрожь пронизывает. В это время какой-то звук, это умирает от голода мышь, потому что мы съедали все крошки. Мыши нечего есть, она на подоконнике бросалась и умирала. Последние судороги были у нее.
1: Почти умирая от дистрофии, он напишет свою первую книгу «Оборона древнерусских городов». Ее будут читать даже в окопах Ораниенбаумского плацдарма. В это время в обиход жителей осажденного Ленинграда войдут забытые древнерусские слова «рвы», «валы», «надолбы». Именно после выхода этой книги в 1942 году его попытаются завербовать в секретные сотрудники. Тех, кто имел влияние и властвовал над умами защитников города, в ОГПУ брали под особый контроль.
0: Мне, прежде всего, дали листок бумаги и сказали, подпишите, что вот разговор, который вы будете иметь со мной, вы не разглашаете. Я говорю, нет, я не могу. Я это не могу подписать. Почему? Почему вы не можете подписать? Я говорю, я разговариваю по ночам. У меня такая привычка, я ночью говорю, я не знаю, чем это объяснить, но... Поэтому я не могу не подписать никаких секретных документов.
1: Из воспоминаний Лихачева. Следователь разыграл сцену, будто я арестован. Вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решение своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.

0: Сергеевич.
1: Да?
0: Да, вопрос, который, думаю, волнует всех. Вот вы говорили о разрушении памятников.
1: Да.
0: Но ведь же не все памятники именно разрушаются так, кем-нибудь. Да. Многие на многих просто не обращают внимания. Вот есть в Серпухове прекрасный монастырь. Например, дом князей Волконских.
1: Да.
0: Ведь же когда он разрушится, никто не будет ответственен за него. Потому что его никто не сносил, он сам разрушится.
1: Вы сами из Серпухова?
0: Нет, я не из Серпухова, я был там дважды.
1: А. Как приятно, что есть люди молодые, которые вот так мыслят. Вот это замечательно. Это замечательно. И в этом отношении я оптимист.
2: Дмитрий Сергеевич Лихачев отстаивал каждый дом, каждый храм и даже каждую улицу, над которой нависал очередной план чудовищной реконструкции. В 70-е годы, когда руководители Ленинградского обкома затеяли изменить исторический облик Ленинграда и был намечен грандиозный план перестройки Невского проспекта, именно Лихачев выступил с критикой этого проекта.
3: При этом без ярости, без злобы, без истерики, а, так сказать, активный интеллигент, знающий, как это делать в интеллигентной манере.
4: Архитектура не принадлежит архитекторам, она принадлежит всему народу. А кажется, что только градостроительные организации ей могут распоряжаться. Так же, как архитектура Ленинграда и всех других городов. Вот им якобы принадлежит это. Это принадлежит народу. И даже не одному поколению, которое сейчас живет.
2: Почему властям был так неугоден архитектурный ансамбль Невского проспекта? Он напоминал о великой цивилизации, которая возникла и существовала до них. Им же хотелось оставить и утвердить везде следы своего исторического присутствия.
5: Он вдруг бросает все исследования и пишет эти неустанные письма во все инстанции, подвергая себя. Что такое письмо какому-то секретарю обкома? Что такое письмо в ЦК? Что такое? Это же надо же понять, что за этим следовало. Какие грозы от начальства.
2: Первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Романов сетует, что Лихачева нельзя отправить туда, где ему самое место – на Соловки. Но, вопреки желаниям начальников, Невский проспект спасен. И это не последнее, что сохранит Лихачев. Однажды он сядет в летнем саду под старинными липами и по команде режиссера «Мотор» начнет рассказывать о садах и парках.
6: Природа, парк, деревья, отражение в воде, поющие птицы, все они думают о нас и создают этот воздух, которым мы дышим. Воздух не в физическом смысле, а воздух истории.
5: В царском селе там вырубили перед Екатерининским дворцом старые деревья, вырубили. Но такая же история должна была произойти в летнем саду.
2: Режиссер фильма «Поэзия садов» Константин Артюхов и академик Лихачев, готовясь к съемкам, действовали как настоящие заговорщики. Цель была благородная – спасти не только реликтовые деревья от топора, но и всю дворянскую, усадебную и садово-парковую культуру. Это казалось властям крайне нежелательным и подозрительным.
5: Дмитрий Сергеевич был под запретом. Мы тогда еще тайно встречались в библиотеке, чтобы никто не видел, что Дмитрий Сергеевич пишет.
2: Лихачев прекрасно понимал, что эти тонкие комбинации, игры с властью, могут однажды плохо кончиться.

0: октябре 1975 года академик Лихачев был жестоко избит в подъезде собственного дома. Нападавшего не нашли. А впрочем, может быть, и не искали. Спасло Дмитрия Сергеевича двубортное пальто из толстого драпа и папка с бумагами в боковом кармане. Позднее в своих воспоминаниях он напишет: «Мое сердце защитило слово о полку Игоря».
1: Ну, удивительная страна. Это не во всякой стране на академика, гуманитария. Вот. Вдруг нападут в подъезде и ударят по голове. Это говорит о том, что страсти достигли неслыханного накала. А удар по голове – это был аргумент.
0: Аргумент был политический. Буквально за день до нападения Лихачеву предлагали подписать открытое письмо против Сахарова. В своем почтовом ящике он неоднократно находил анонимные записки, где ему угрожали убийством, если он не прекратит поддерживать Солженицына. Но ученый не поддался на шантаж.
2: Ну а потом подожгли квартиру. Но они не знали, что у меня стоит еще помимо милиционерскую сигнализацию, которая была очевидно отключена, еще стоит звуковая сигнализация. Ревун. Ревун поднял на ноги весь дом. Они бросили канистры, бросили всю свою аппаратуру и бежали, вытирая испачканные черные руки от стены.
0: Следствие по делу о поджоге велось своеобразно. Все улики были уничтожены. Канистры с горючей жидкостью самым загадочным образом пропали прямо из кабинета следователя. А отпечатки пальцев со стены в подъезде кто-то стер. В милиции Лихачева сказали прямо: «И не ищите». Неизвестно, чем закончилась бы травля ученого, если бы в СССР не началась перестройка.
3: Мне хотелось этого человека защитить. И мы как бы восстановили его, ему дали возможность большую развернуться.
4: Во время съемок один раз Дмитрий Сергеевич приезжает и говорит, что «Ой, случилось неожиданное, ко мне на даче в Комарове приехал автомобиль черный, вышел такой респектабельный гражданин с письмом. Я заволновался, думал, что что-то со мной будет плохое».
0: Лихачев подумал, что вот они, очередные неприятности. Но оказалось, фельдъегерь привез академику послание от Раисы Горбачевой. Супруга генерального секретаря писала, что прочитала книгу Лихачева о добром и прекрасном, и она ей очень понравилась. На самом деле это был тонкий политический ход. Письмо было отправлено не напрямую, а через ленинградский обком. Тем самым партийным функционерам из Смольного дали понять, что Лихачева теперь трогать нельзя.
3: Он стал и героем социалистического труда, и депутатом Верховного Совета, народным депутатом СССР. То есть это уже была фигура, которая пользуется авторитетом огромным. Это, конечно, политические мотивы были. Но мы считали, что это очень сильная позиция для нас, поскольку нам есть что представить, что такое русская культура.
0: Новой власти для поднятия своего имиджа понадобился авторитет Лихачева. Наконец, у интеллигенции появилась возможность напрямую влиять на ход культурных событий в стране.
5: Вот в чем гражданская позиция? Не встать в оппозицию, сказать, вы все сволочи, все неправильно, шлю, а в нужное время сказать нужные слова, которые помогут исправить то общество, в котором мы живем.
0: В 80-е годы в стране развернулось широкое движение прогрессивной общественности против плана поворота северных рек. Известные писатели, деятели искусства, ученые писали бесконечные письма в ЦК. Но вопреки протестам интеллигенции государственный проект был утвержден. Тогда Лихачев воспользовался своим первым телеэфиром, чтобы открыто выступить против.
2: Речь ведь идет о судьбе множество северных поселков. Вообще о судьбе русского севера. Значит, заливается город Тотьма, подмывается Каргополь. Почему население русское севера, жившее там с 12 века, должно отказываться от своих памятников, от своих трудовых традиций, лишаться своих родных мест для того, чтобы перебросить воду на юг.
0: Его голос оказался решающим. Это удивительный случай. Специалист по древнерусской литературе смог отменить политическое решение руководства страны. По сути дела, выступления Лихачева, а до этого научной и культурной общественности, спасли не только климат, но и наш исторический и природный ландшафт.
2: Что побудило вас написать книгу «Письма добрым и прекрасным»? Ну, определенный такой... Такого побуждения определенного не было. Просто когда я был в Болгарии в отпуске, там напечатали несколько моих писем на болгарском языке. А потом стали требовать еще и еще, и приставали. Вот мне было легче писать эти письма, чем испытывать это приставание, понимаете? А когда они были изданы отдельной книжкой в Болгарии, тогда уже появилась потребность издать их на русском языке.
0: Именно эта книга «Письма о добром и прекрасном» и стала поводом для дружбы Раисы Горбачевой с Дмитрием Сергеевичем. В 1986 году они создадут Советский фонд культуры.
4: Я думаю, что как раз тогда, именно благодаря Дмитрию Сергеевичу, фонд стал реальной, заметной силой. То есть той самой силой, которая параллельно с Министерством культуры делала огромную работу в стране.
0: Благодаря Фонду культуры в СССР возвращаются рукописи русских классиков, картины, вывезенные из страны культурные ценности, восстанавливаются церкви и памятники архитектуры, возрождаются русские усадьбы. Финансовую поддержку получают архивы, библиотеки, музеи.
4: И этим, конечно, руководство Дмитрия Сергеевича было уникально с точки зрения, так сказать, отношения к науке, отношения к культуре.
3: Размышляя над всем, над этой фигурой, я бы ее не рисовал только, ну, так, восторженных красках. Ну, вот такой случай, что меня поразил. Это когда после путча он вдруг оказался в приемной Ельцина, и там сутки сидел для того, чтобы тот принял. И о чем же просьба была его? Переименовать фонд советской культуры, фонд российской культуры. Он, во-первых, создавался, СССР существует, драматическая ситуация, мы боремся за то, чтобы сохранить, боремся за то, чтобы выйти на новый договор, союзный договор, и в это время вот такой удар от человека, которого я уважал, очень ценил и поддерживал.
0: Однако у академика Лихачева были свои причины. Под обломками социалистической империи могло погибнуть все, что называлось советским, в том числе и Советский фонд культуры. В стране начиналась антикоммунистическая истерия. Это была не лишняя мера предосторожности. Кроме того, для Лихачева, как для интеллигента старой закваски, слово «российский» было гораздо приятнее, чем слово «советский». В 90-е годы Дмитрий Сергеевич Лихачев скажет: «Культура – это самое главное достояние нации. 21 век должен быть веком гуманитарных знаний». Его научным и духовным завещанием станет работа «Декларация прав культуры»,
6: на которой бы ссылались так, как на Декларацию прав человека.
7: Декларация его заканчивается одной фразой: «Существование государств и даже целых народов вне культуры абсолютно бессмысленно».
4: Я думаю, что Пушкинский дом не дожил бы до наших дней, если бы не Лихачев. Сколько было писем, сколько было воззваний, сколько всяких этих самых посланий. И, собственно говоря, вот благодаря таким личностям, как Дмитрий Сергеевич, Пушкинский дом превратился в символ.
0: Пушкинский дом – не просто институт русской литературы, который был создан интеллигенцией. Это и остров свободы в несвободной стране. Это и место прибежища, и место непрерывной травли великих ученых. От Эйхенбаума и Томашевского до Лихачева и Панченко. Из воспоминаний Лихачева. Это был шабаш зла, торжество всяческой гнусности. Помню, что, встретив меня в грязной, как обычно, уборной института на первом этаже, Томашевский сказал: «Вот единственное место в пушкинском доме, где легко дышится». В чем только не обвиняли Дмитрия Сергеевича. Он и сын известного домовладельца-миллионера. Он и в партию не вступает демонстративно. А в книгах своих специально не цитирует Ленина и Сталина. Но самое абсурдное обвинение в масонстве. Лихачев никогда не был одинок в своей научной деятельности. В трудные минуты жизни он всегда находил поддержку среди коллег и учеников. И в первую очередь у своей дочери Веры, которая работала вместе с ним в Пушкинском доме. Однако искусствоведу и ученому Вере Лихачевой не суждено было стать продолжательницей дела отца.
8: Это было на каком-то переулке, в котором нету движения. Напротив, на другом тротуаре, кто-то был знакомый, не помню, кто-то очень близкий. Она побежала к ней, не обратив внимания на машину, которая выскочила из-за машины.
0: 11 сентября 1981 года Вера Лихачева трагически погибла под колесами автомобиля.
4: Это был страшный удар для него. Страшный удар, который он до конца своей жизни не мог перенести.
0: В интеллектуальных кругах Ленинграда ходили разговоры, что автокатастрофа подстроена.
1: Как-то молва не очень верит, что это было просто так, и что это несчастный случай.
0: Была гибель Веры Дмитриевны роковой случайностью, или она была подстроена, это навсегда останется тайной. С этого трагического момента он определил для себя, что теперь ему придется работать за двоих. Лихачев пережил дочь Веру на 18 лет, и за эти годы ему удалось сделать очень многое.
2: Я чувствую себя как бы в 21 веке. Если основная часть европейских университетов гордится своим прошлым, то мы должны гордиться своим будущим.
9: Я никогда не забуду. 99-й год, 8 февраля. Мы в Мариинском театре празднуем 275-летие нашего университета. Во время этого торжества я сказала о том, что вот здесь, в зале с нами Дмитрий Сергеевич, так сказать, лучи света осветили Дмитрия Сергеевича, вот надо было видеть, как весь Мариинский театр, все, так сказать, балконы, партер, бельэтаж, как встали все, и как долго они ему аплодировали.
0: Академик, почетный гражданин Санкт-Петербурга, лауреат и орденоносец, советник двух президентов, сначала Горбачева, потом Ельцина, Дмитрий Лихачев никогда не просил ничего для себя лично. Он получал нищенское академическое жалование. Его дача в Комарово, где он жил и работал практически круглый год, отапливалась углем. А зимой, когда уголь заканчивался, Лихачев просто рисковал замерзнуть.
7: Его семьи позвонили мне по поводу этого угля и сказали, не могу ли я помочь. Я бросился тут же к Чубайсу, объяснил ему ситуацию. На следующий день мне позвонил Чубайс, сказал, все в порядке, углем он обеспечен на несколько лет, бесплатно.
0: 30 сентября 1999 года Дмитрия Сергеевича Лихачева не стало. Благодаря этому скромному человеку древнерусская литература сегодня известна во всем мире. Городу на Неве вернули его исконное имя Санкт-Петербург. Его усилиями создан телеканал «Культура». С легкой руки Лихачева интеллигентность стала важнейшей составляющей русской национальной идеи.
10: Он сумел вот эту лампадочку жизни вот так вот и пронести.
1: Он остался с теми идеалами, с которыми пришел.
7: был петербуржцем до мозга костей. Настоящий русский интеллигент.
0: Более не воин. Дмитрий Сергеевич Лихачев всей своей жизнью опроверг эту старую истину. Вопреки самым страшным обстоятельствам, он доказал, что один человек может сделать очень многое и для науки, и для культуры, а значит, для будущего своей страны.
2: Я очень всех благодарю за этот вечер. Для меня большое счастье встретиться со всеми вами. Громадное вам за все спасибо. Громадное за все.

Глава первая. Этот день, который казался с утра обычным, потом вспоминался ею как один из самых значимых в жизни. Она подошла к окну, повинуясь какому-то странному чувству, взглянула вниз и встретилась взглядом с мужчиной. Он был мал ростом и толст, а рядом с ним суетился высокий и тонкий генерал. Она послала узнать, кто эти двое, столь комично дополнявшие друг друга. Ей доложили, что это Наполеон и Калинкур, бывший посол Франции в России. Бегут. Господи, благодарю Тебя за помощь Твою.

0: Давно не снился ей этот сон. Лето, утро, генеральша Ливин оставила их одних, и можно в волю набегаться, накричаться, играть с сестрами в догонялки. День длинный-длинный, бесконечный, как бывает только в детстве. Через час появится композитор Сарти, она сядет за фортепиано и будет играть. Потом ее приведут к матушке и отцу. Вдруг солнечный день подернулся дымом от факелов, и угрюмый Михайловский замок, качаясь и кривясь, стал наезжать на нее. Утренний кофе развеял остатки сна. Она как будто впервые оглядывала замок, дали за окном. Да, это был Веймар, Германия. А любимый Павловск далеко-далеко. Она бы многое отдала за то, чтобы сейчас оказаться там, в России, среди своих родных. Уж многих нет. Ни Анны, ни Александры. И жизнь вокруг течет на чужом языке. И она старается изо всех сил сделать эту жизнь своей тоже. И никто, кроме нее, не знает, как это тяжело.
1: Саксон-Веймарское герцогство было ничтожным на политической карте Германии и огромным на ее культурной карте вообще всей Европы. Недаром многие называли Веймар германскими Афинами, потому что там сосредоточились необыкновенные интеллектуальные силы. Трудно сказать, когда это началось, но во многом всегда это зависит от личности правителей. И правители Веймара с давних пор привлекали деятелей искусства и музыкантов. Там работал органистом в придворной капелле Иоганн Себастьян Бах. Но многие расцвет Веймара связывают с необыкновенной фигурой герцогини Анны Амалии. Она родилась в 1739 году, довольно рано овдовела и оказалась с двумя сыновьями на руках и употребила свою власть для развития культуры. Князь Мещерский писал: «Философы, поэты, художники, литераторы толпились вокруг Амалии, женщины великого ума и возвышенного сердца. Она была волшебницей, привлекавшей и вызывавший гениев». Так это и было. Случилось, что Веймар стал таким источником германского просвещения, этого огромного и важного интеллектуального движения, которое проходило по всей Европе. Там жили люди выдающиеся. Основатель немецкого просвещения Викланд, историк Гердер, а самые главные Гёте. А когда старший сын Анны Амалии, Карл Август, вступил на престол, то он необыкновенно подружился с Гёте, величайшим гением германской нации. И не просто подружился, а сделал его своим ближайшим сподвижником. Гёте был его министром. И часто бывало, что люди, приезжавшие в Веймар, старались познакомиться с первым министром. Уже тогда все понимали его величину.

0: Это была колоссальная смена масштабов. Она приехала из огромной России в крошечный Веймар. И вот, когда я пытаюсь себе представить, вот, что она чувствовала, как это было на самом деле, я вспоминаю, что бывало, когда обычный советский человек приезжал отдыхать из России в Прибалтику. Ну вот попадаешь из русской деревни или из каких-нибудь других наших курортных мест куда-нибудь в Усть-Нарву, и сразу же видишь, как чисто, как все убрано, но какие крошечные садики, маленькие фонарики, гномики, какое все маленькое. Вот я думаю, что какое-то подобное ощущение в нее тоже обязательно присутствовало. Кроме того, но, конечно, в этом крошечном герцогстве жизнь духовная была совсем не крошечная. И вот именно поэтому я представляю, как многого ждали от новой герцогини, которая ехала из России. Сможет ли она поддержать ту жизнь, которая здесь была устроена старой герцогиней Анной Амалией, или как-то все это сойдет на нет? То есть от нее реально действительно очень многое зависело.
1: Третья дочь императора Павла I, императрица Марии Федоровны, Мария, родилась в 1786 году и отличалась от своих сестер тем, что не была, как они, божественно красива.
2: Императрица Екатерина II, вообще любившая своих внучек, внимательно следила за их развитием, и в письме своему давнему корреспонденту Мельхиору Гриму она писала о Марии. Вот этой надо было родиться мальчиком. Привитая ей оспа совсем ее изуродовала, все черты ее лица погрубили. Правда, впоследствии как-то все это выровняло. Она сущий драгун, ничего не боится. Все ее склонности – игры мужские. Не знаю, что из нее выйдет. Любимая ее поза – упереться обоими кулаками в бока, и так она расхаживает. Вот это мальчишество Марии нравилось императору Павлу, и он даже привечал ее больше, чем других дочек. Но это мальчишество не нравилось генеральше Ливен, воспитательнице дочерей Павла. Она была очень важным членом императорской семьи. И как женщина умная и очень волевая, она сумела переориентировать вот это мальчишество, эту кипучую энергию девочки в другом направлении, а именно музыку. А Мария оказалась необыкновенно музыкальной девочкой и стала посвящать музыке все свое время. И кроме всего прочего, она очень умна. Впоследствии, когда Мария оказалась в Веймаре, эти два свойства личности были необыкновенно важны.
0: Лично мне в Марии Павловне очень импонирует то, что она в детстве была похожа на мальчишку. Любила мальчишечьи игры, игрушки, всякие забавы. Я сама в детстве разбивала куклы, играла с мальчишками в войну, и мне вот этот тип ребенка очень понятен и симпатичен. Вообще, открытость и твердость характера, они были врожденные. Мария Павловна воспитывалась в своей семье. И здесь ей повезло гораздо больше, чем ее брату Александру, который был отнят бабушкой. И отсюда была вот эта и душевная смута и раздвоенность, потому что он видел постоянное лицемерие. То есть на показ была идиллия, дружба между двумя дворами, но это была такая хорошо прикрытая ненависть, как известно, бабки к Екатерине, к Павлу. И вот этой раздвоенности, этой душевной смуты как раз у Марии Павловны не было. Поэтому всю жизнь ее сопровождала уверенность в себе, в том, что она делает.
1: Марии было 15 лет. Это время мечтаний, ожидания будущего. Такое состояние Набоков очень точно назвал сладостным предчувствием. И вот из маленького саксон-веймарского герцогства приезжает в Петербург тайный советник барон Вильгельм фон Фольцоген хлопотать о браке наследного принца Карла Фридриха и Марии Павловны. Переговоры закончились успешно, хотя слишком явным было несоответствие рангов жениха и невесты. помолвку назначили на апрель 1801 года. Двенадцатое марта разрушило все планы. Отца не стало. Никто не мог объяснить Марии, что же произошло. Мать прятала глаза, полные слез. Старший брат Александр на ее вопросы ничего не отвечал, лишь машинально гладил, как маленькую, по голове. Нервы матушки совсем сдали. Про замужество забыли, и сама она впервые в жизни ощутила в сердце сосущий холод нестерпимой тоски. Она еще больше ушла в занятия музыкой. И только в 1803 году в России снова появился ее жених, принц Карл Фридрих.
0: Подросткам, даже в самых лучезарных семьях, всегда хочется свободы, хочется самостоятельности. Я думаю, что подростки XIX века не отличались в этом смысле. И, конечно же, ей тоже хотелось как-то своей семье самой отвечать за свою жизнь. Наверное, поэтому она, в общем, так благосклонно, с желанием, с расположенностью приняла своего будущего супруга, который приехал в Россию. Многим сразу же бросилось в глаза вот несоответствие интеллекта и образования Карла Фридриха, наследного принца Саксон-Веймарского, и Марии Павловны. И многим было как-то просто по-человечески жалко отдавать такую умницу человеку, который, по всеобщему мнению, был добр, но умом как-то прост. А вот Мария Павловна решила иначе. Может быть, сыграла роль то, что целый год жил Карл Фридрих в России, в гостях. И как-то они присмотрелись друг к другу спокойно, узнали друг друга. Может быть, романтическая атмосфера Павловска тоже способствовала тому, что чувство все-таки возникло. Вот возникла эта влюбленность, видели, что они понравились друг другу. В общем, ее судьба была решена.
1: Празднества в честь новобрачных длились несколько недель. Ставились оперы, балеты, давались обеды, приемы. И, наконец, все завершилось грандиозным маскарадом в Петергофе.
3: Зачем женщины выходят замуж? Вопрос, конечно, интересный, как сказали бы сатирики. Причем не только в те времена, но и в наши. И в те, и в наши времена специалисты по психологии семьи и брака утверждают, что причиной выхода женщин замуж являются три основные причины. Первое. Экономическое, улучшение экономического положения. Вряд ли Марии Павловне нужно было улучшать экономическое положение свое и свой уровень жизни, поскольку приданое ее было, намного превышало не один бюджет Веймара. Вторая причина или группа причин – социальные. Значит, надо обязательно сходить замуж, побывать там хотя бы один раз. Ну и всякие там династические причины, объединение капиталов, власть и так далее. В этом смысле для нее брак тоже не был значим и интересен, потому что никак не упрочало это государство российское ее этот брак. Третья причина – это причина психологического характера. И вот здесь мы как раз видим, скорее всего, те основы, которые привели к тому, что Мария Павловна без всякой там большой любви, тем не менее, согласилась на этот брак и даже проявила определенную инициативу. Ей нужна была свобода и независимость. Вот что нужно женщинам в браке. Для чего они покидают родительскую семью, родительское гнездо? Им хочется иметь свой дом, самим решать проблемы, связанные с тем, что им носить, как себя вести, с кем общаться, кого посещать. То есть полностью решать все свои проблемы.
1: Царственные особы не выбирают своих избранников. Их предназначает им судьба. И свое рождение в коронованной семье означает плен, означает зависимость от фатума и рока. Думала ли об этом Мария Павловна, покидая Россию? Или по молодости своей была полна ожиданий новых ощущений, новых мест?
2: Это было грандиозное вступление каравана в Веймар Жители собрались вдоль дороги за несколько километров до города. Впереди шел огромный обоз. Казалось, что действительно едет какое-то азиатское посольство, потому что везли драгоценную мебель, ковры, гобелены, ткани. Много лет спустя, даже десятилетий, Мария Павловна украсила помещение, посвященное деятелям культуры, бархатом, который она привезла в качестве приданого. Веймарцы настороженно и благожелательно, как вообще они так относились ко всем гостям, встречали Марию. Шиллер написал такое осторожное пожелание, стихотворное пожелание: «Деревце страны иной, пересаженное нами, вырастай, прими с корнями в этой почве нам родной». И он попал в точку. Мария вросла в немецкую почву, стала своей. И как бы иллюстрировала другое высказывание Шиллера: «Наше отечество там, где мы делаем людей счастливыми».
1: Мария Павловна понравилась всем. И родителям Карла Фридриха, и Гёте, и Шиллеру, и даже бабушке мужа, знаменитой герцогине Анне Амалии. Она писала своему другу: «С великой радостью могу сказать вам, что моя внучка просто клад. Она принесла нам счастье и благословение. Все на нее здесь молятся. Она уже сделала очень много хорошего, что говорит о качествах ее сердца. Я тоже не без гордости могу сказать, что она меня любит».
2: Начались наполеоновские войны, и Веймарское герцогство оказалось как щепка в этом море, потому что герцог, как это вообще было принято, служил в прусской армии. Кстати говоря, также служил отец Екатерины II в прусской армии. И когда в 1806 году прусская армия была наголову разгромлена Наполеоном, то Наполеон мог смахнуть это герцогство с политической карты Европы, но он этого не сделал. Существует легенда о том, что этому уничтожению Веймарского герцогства воспрепятствовала жена герцога Луиза. Наполеон, ворвавшийся в Веймар, встретился с Луизой и был покорен ею, ее интеллектом. Веймару пришлось во имя сохранения своего существования вступить в Рейнский союз. Союз, который выступил потом вместе с армией Наполеона на Россию. Но до этого произошли трагические, можно сказать, события в жизни Марии Павловны. В 1807 году ее мать, императрица Мария Федоровна, получила от дочери письмо, в котором та писала, умоляла мать, чтобы та переслала половину приданого, которое оставалось в России, в капиталах, во имя будущих детей, которые должны были родиться у Марии Павловны. Это были деньги на обеспечение внуков императрицы Марии Федоровны. И когда императрица прочитала это письмо, она была страшно возмущена, потому что она понимала, что эти деньги потом окажутся в казне Наполеона, который в это время готовил войну против России.
1: Эта изматывающая тоска напоминала март 1801 года, когда не стало отца. Сегодня, слава богу, все живы, но выбор между двумя семьями, своей немецкой и своей русской, невыносим. Письмо, которое пришлось написать матери, терзало душу. Она понимала, что просит почти невозможного. Но, может быть, мать поймет, как тяжело жить в государстве, разоренном войной. Два письма от матушки и брата Александра содержали отказ.
0: Это тоже, конечно, ущемляло как-то ее гордость, тоже было очень непростым моментом. И вообще, вот, когда я думаю об этом маленьком и бедном государстве, в котором действительно ни на что не хватало денег, особенно после войны, вспоминается свинопас Андерсена, вот это крошечное королевство, где был король, и главными богатствами были соловей и роза. Вот чем-то мне напоминает Веймар, это сказочное королевство. Но, конечно, кроме всего прочего, кроме этих неприятных моментов, я думаю, что связь с Россией, которая была очень тесная у Марии Павловны всегда, она ей очень здорово помогала всю жизнь. И вот эти братья, сначала Александр I, потом другой император Николай I, они были для нее, в общем, такой стеной защиты. Она их просто обожала до такой степени. Вот эта деталь меня, кстати, просто поразила. Она обожала Николая I, своего младшего брата, до такой степени, что даже не любила Пушкина. Потому что не очень хорошо отзывался о нем Николай, и как-то после дуэли, как-то историю с дуэлью ей тоже представил в таком неинтересном для Пушкина свете. Так что она так и не поняла, что за поэт погиб в России. То есть мне это говорит о том, что вообще в ее душе жили такие настоящие страсти, и что страстная любовь к брату, в общем, побеждала даже художественный вкус. С другой стороны, была еще история ее отношения к Лермонтову. Ведь она перед тем же Николаем I заступилась за Лермонтова, когда Николай тоже очень резко отозвался о смерти Лермонтова на дуэли, что, мол, вот собаки, собачья смерть, и она ему устроила ужасный выговор, так что Николай должен был извиняться.
1: В 1823 году Мария Павловна вместе со своим мужем Карлом Фридрихом вступили на Саксон-Веймарский престол. Это была своеобразная пара. Он действительно был простоват, русские родственники над ним посмеивались. Зато Мария была прелестна, умна, гостеприимна.
2: Мария Павловна была правительницей хорошей. Она делала то, что делали многие правители, покровительствовала бедным, развивала медицину и тому подобное. Но главное, она продолжала вот эту линию женщин Веймарской династии, которые привечали искусство. У нее были очень хорошие отношения с Гёте, который сам был человеком довольно сложным. Но он писал о герцогине. Я знаю герцогиню с 1804 года. Имел множество случаев изумляться ее уму и характеру. Это одна из самых лучших и выдающихся женщин нашего времени. И самое главное, и она бы была таковой, если бы не была государыней. В 1832 году Гёте умер, и по воле герцогской семьи его похоронили там, где был похоронен Шиллер, фамильной усыпальницы веймарских герцогов. В 40-е годы здесь появился гений, не уступающий и Шиллеру, и Гёте. Это был композитор Франц Лист.
0: Что касается литературы, это было как бы ее наследство, которое она уже получила от старой герцогини. А вот Листа она пригласила сама и сделала своим капельмейстером. Потому что уж в чем, а в музыке-то она прекрасно понимала. И вот музыкальную жизнь Веймара она подняла на небывалую высоту, и это была ее личная заслуга.
2: Лист был необыкновенным человеком. И все были поражены, как он делает музыку. Первую часть концерта на белом рояле, вторую часть на черном рояле. Перчатки сбрасывает, когда подходит к роялю. Но не это главное, а он поразил эту германскую глубинку блеском своего таланта. Он стал ставить оперы, причем совершенно замечательные новые оперы Вагнера. К нему приезжал Берлиоз, и это был как последний сильный всплеск веймарской культуры этих самых германских Афин.
1: У Марии Павловны было трое детей. Мальчик Карл Александр и две девочки. Она часто брала их с собой во время поездок в Россию. И когда сын вырос, у нее родилась идея женить его на одной из кузин. Но Николай I и его дочери это предложение решительно отвергли. И тогда Карл Александр женился на другой своей кузине, нидерландской принцессе Софии Вильгельмине. В Она умерла в 1859 году, и с ее смертью культурная жизнь в герцогстве стала постепенно угасать. А в Веймаре Мария Павловна помнит до сих пор, как интересно распоряжается судьба нашей жизнью. Внучка, как в зеркальном отражении, повторила свою бабку, Екатерину II. Та приехала из маленького немецкого государства, полюбила все русское, и интересы России ставила превыше всего. И Мария Павловна, переехав в крошечное Саксен-Веймарское герцогство, сделала для него все, что могли дать ее глубокий ум и чувство.

0: Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом, солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал: «Барин, не прикажете ли воротиться?» «Это зачем же? Время ненадежно. Ветер слегка подымается. Видишь, как он сметает порошу? Так что ж за беда?» «А видишь там что?» — ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба. А вон облачко!» Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно, ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями, ветер завыл, в одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем, все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича, лошади шли шагом и скоро стали. «Что ж ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с бочка. «Невесте так куда заехали? Дороги нет и мгла кругом». Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. «И охота ж было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почитал бы себе до утра, буря бы утихла, отправились бы далее, и куда спешим, дорогу на свадьбу». Савельич был прав, делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понурив голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал, я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кручения метели. И вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я. «Смотри, что-то там чернеется!» Ямщик стал всматриваться. «А бог его знает, барин!» — сказал он, садясь на свое место. «Воз, не воз, дерево, не дерево, а карта что-то шевелится. Должно быть или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком. «Эй, добрый человек!» — закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?»
1: «Дорога-то здесь, я стою на твердой полосе», — отвечал дорожный. «Да что толку?»
0: «Послушай, мужичок», — сказал я ему, — «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли довести меня до ночлега?»
1: «Сторона мне знакомая», — отвечал дорожный. «Слава богу, исхоженная и изъезжена вдоль и поперек. Да видишь, какая погода, как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет, да небо прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам».
0: Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко, сворачивай вправо и поезжай».
1: «А почему мне ехать вправо?» — спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой».
0: Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жилье недалече?»
1: «А потому что ветер оттоли потянул», — отвечал дорожный. «Я слышу, дымом пахнуло, за деревня близко».
0: С Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу, кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это было похоже на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не

0: Моей было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише», — говорит она мне, — «отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена, у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели, матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал, он воротился, узнав о твоей болезни, благослови его». Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. Что же, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я с недоумением обратился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка, и к какой мне стати просить благословения мужика?» «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец. Поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался от тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойся, не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мной, и в эту минуту я проснулся. Лошади стояли, Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь, выходи, приехали». «Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза. «На постоялый двор приехали, Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее, да обогрейся!» Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя уже с меньшей силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет 60, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мной погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «А где же вожатый?» — спросил я у Савельича.
1: «Здесь, ваше благородие!» — отвечал мне голос сверху.
0: Я взглянул на палати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?»
1: «Да ведь как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить! Заложил вечер у целовальника, мороз показался невелик».
0: В эту минуту вошел хозяин с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чаю. Мужик слез с палати. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалось проседь. Живые большие глаза так и бегали. Я поднес ему чашку чая. Он отведал и поморщился.
1: «Ваше благородие, сделайте уж мне такую милость, прикажите поднести стакан вина. Чай — это не наше казацкое питье».
0: Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо, «Э-э-э», — сказал он, — «опять ты в нашем краю, отколе Бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою:
1: «В огороде летал, конопли клевал, швырнула бабушка камушком, да мимо! Ну, а что ваши?»
0: «Да что наши?» — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. «Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит, поп в гостях, черти на погосте».
1: Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки.

0: А будут грибки, будет и кузов. А теперь, тут он опять мигнул, заткни топор за спину, лесничий ходит. Ваше благородие, за ваше здоровье! При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом, потом поклонился мне и воротился на палате. Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора, но после уже догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как убитый. Проснувшись поутру, довольно поздно, я увидел, что буря утихла, солнце сияло, снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что Савельич с ним даже не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладили совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь, и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку?» — сказал он. «За что же это? За то, что ты же изволил подвести его к постоялому двору. Воля твоя, сударь! Нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так это самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Но мне было досадно, что я не мог отблагодарить человека, выручившего меня, если не из беды, то, по крайней мере, из очень неприятного положения. «Хорошо», — сказал я хладнокровно, — «если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».
1: «Помилуй, батюшка, Петр Андреевич! Зачем же ему твой заячий тулуп? Он же его пропьет собака в первом кабаке».
2: «Ну, это, старинушка, уж не твоя печаль», — сказал мой бродяга. «Пропью я или нет, его благородие жалует мне шубу с своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться».
1: «Да ведь Бога ты не боишься!» — отвечал Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, дитя еще не смыслит! А ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты же и не напялишь его на свои окаянные плечища».
0: «Ну, прошу не умничать», — сказал я своему дядьке. «Сейчас же неси сюда тулуп».
1: «Господи, владыка», — простонал Савельич, — «заячий тулуп, почти навешенький, и добро бы кому отрыть пьянице оголелому».
0: Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко и для меня узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савелий чуть не завыл, услышав, как затрещали нитки. А бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном:
2: «Спасибо, ваше благородие, награди вас Господь за ваши добродетели, век не забуду ваших милостей».
0: Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.
3: «Витязь в тигровой шкуре». Радиоспектакль.
4: Часть первая.
3: Жил в Аравии когда-то царь от Бога, царь счастливый. Растыван, искусный воин и владыка справедливый. Снисходительный и щедрый, величавый и правдивый, был он грозный полководец и мудрец красноречивый. Кроме дочери владыка не имел другого чада. Дочь его звездой сияла, и была ему отрада. Славных витязей царевна с одного приняла взгляда. Чтоб воспеть ее достойно, мудрецов немало надо. Тинатин ей дали имя. Лишь царевна подросла и затмила свет светила блеском юного чела. Царь собрал своих визирей, знатоков добра и зла, и завел беседу с ними про высокие дела.
4: Жизнь моя к концу подходит. Старость хуже всякой боли. Завтра, если не сегодня, я умру по Божьей воле. Для чего и свет, коль мрака не избегнуть всей ее долей? Пусть же дочь мое светило воцарится на престоле.
3: И визиры отвечали:
5: вот тебе решение наше. Пусть страной отныне правит та, которой нет краше.
6: И умом, и благородством отличается девица. Дети льва равны друг другу, будь то львенок или львица.
3: Во дворце среди придворных был красавица Втандил. Молодой военачальник, юный воин, полный сил. Он давно любил царевну и теперь был рад всех боли, услыхав, что Тинатина воцарится на престоле. Вот царевну Тинатину усадил на трон отец, дал ей в руки царский скипетр, на главу надел венец.
4: Справедливый будь и щедрой, как душа тебе подскажет. Щедрость славу приумножит и сердца к тебе привяжет.
3: Улыбнулась Тинатина, поднялась из-за стола, все народу раздарила, все богатства раздала. Славных воинов царица наделить велела златом. Тот, кто был доселе беден, из дворца ушел богатым. Тут к царю визирь подходит.
5: О, владыка, что с тобою? Почему твой лик прекрасный затуманился тоскою?
4: Вспоминая о минувшем, потому я огорчился, что никто науки ратной от меня не научился. Сын сравнялся бы со мною. А теперь, по воле Бога, лишь один военачальник на меня похож немного.
5: Царь, напрасно ты кичишься перед целой страной, что никто в науке ратной не сравняется с тобой. Мне известна в совершенстве вся военная наука. Если хочешь, будем спорить, кто вернее бьет из лука.
3: Ростиван, смеясь, воскликнул:
4: «Принимаю вызов смелый. Пусть устроят состязание. А уж там, что хочешь, делай. Повинись, пока не поздно, а не то побитый мною. Трое суток ты проходишь с непокрытой головою».
3: Снова царь развеселился и смеялся, и шутил. Вместе с ним визирь смеялся и отважный Автандил. Увидав царя веселым, гости вмиг повеселели. Снова яства задымились, снова кубки зашипели. И как только на востоке разлилось сияние дня, Автандил военачальник сел на белого коня. Золотое челмо было снежное чело, и оружие гремело, ударяясь о седло. Вот и царь явился тоже на коне своем арабском, и охотники склонились перед ним в почтении рабском. И помощников искусных вкруг него скакала рать, чтоб считать зверей убитых или стрелы подавать.
7: «Ну, за дело!»
3: Царь воскликнул:
7: «Будем бить легко и верно!»
3: Две стрелы взвелись из луков, пали в раз козел и серна. Два охотника летели и, стреляя на скаку, вдруг коней остановили на скалистом берегу. Позади лежало поле, впереди река и лес. Из зверей, кто жив остался, тот теперь в лесу исчез.
7: «Ну, рабы, откройте правду!»
3: — приказал им повелитель.
7: «Кто из нас на состязание оказался победитель?
8: Государь,
3: рабы сказали,
8: хоть убей ты нас на месте, а в Тандилу ты не ровня, это скажем мы без лести.
9: Много стрел твоих сегодня в землю воткнуты торчат, а в Тандил же полководец бил без промаха подряд.
3: Царь, услышав эти вести, обнял славного бойца, и уныние слетело с утомленного лица. Затрубили громко трубы, и веселая охота под деревьями уселась, отдыхая от похода. Вдруг заметили вельможи, что над самою рекою виден некий чужестранец, всех пленивший красотою. Он сидел и горько плакал, и коня за повод длинный он держал, и конь был в сбруе драгоценной и старинной. Этот витязь неизвестный, молчаливый и понурый, был одет поверх кафтана пышной тигровой шкурой. Плеть в руке его виднелась, вся окованная златом. Меч был к поясу привешен на ремне продолговатом. С удивлением и тревогой царь на витязя взирает. Вот раба к себе он кликнул, к незнакомцу посылает. Раб подъехал к незнакомцу, молвил царское он слово, но молчит, не слышит витязь, только слезы льются снова. И посланец к Растывану возвратился без ответа.
8: «Царь! Не хочет этот витязь слышать царского привета. Ослепил мои глаза он блеском солнечного света. Только время потерял я, не вини меня за это».
3: Удивился царь и в гневе приказал немедля слугам:
7: «Поезжайте все 12, каждый с палицей и луком. Если этот незнакомец не ответит мне ни звуком, в плен его возьмите силой и воздайте по заслугам».
3: Руки воины простерли, задержать его хотели. Горе, что он с ними сделал, их враги бы пожалели. Он валил их друг на друга, как никто другой доселе, рассекал по пояс плетью, пробивая в латах щели. Он хлестнул коня, и взвился чудный конь покорной воле седока, и все исчезло, никого не видно боли, ни коня, ни чужестранца, как сквозь землю провалились. Где следы? Следов не видно. Не нашли их, как не бились. Опечаленный и мрачный возвратился царь домой. Весь дворец пришел в уныние. Как помочь беде такой?
7: «Видно, Богу надоело созерцать мое веселье. Потому он посылает вслед за радостью похмелье».
3: Струны, арфы ударяя, одинокий и печальный, Автандил сидел, тоскуя. Вдруг в его опочивальне появился негр, служитель той, чей стан стройней алоэ.
10: «Госпожа, моя царица ждет тебя в свои покои».
3: Витязь встал и облачился в драгоценные одежды. О, как громко билось сердце, где зажегся луч надежды. Он предстал пред Тинатиной, но мрачна была царица. Он смотрел на Тинатину и не мог не надивиться.
11: «О, царица!»
3: — он воскликнул.
11: «Что, скажи, тебя тревожит? Может быть, найдется средство то, которое поможет?»
12: «Ах, меня тревожит витязь, тот, что плакал над рекою. День и ночь его я вижу, нет душе моей покою. Ты меня, я знаю, любишь, хоть в любви мне не открылся. Будь же верным мне слугою и найди, куда он скрылся. Ты ищи его 3 года, пролетят они стрелою, и вернешься ты обратно и увидишься со мною. Поклянемся же друг другу, что решение не нарушим. Коль вернешься с доброй вестью, будем мы женой и мужем».
11: «Ждал я смерти неизбежной. Ты всю жизнь мне озарила. Для тебя я все исполню, что бы ты ни попросила».
3: Так друг другу дали клятву Автандил и Тинатина. И ланиты юные девы расцвели, как два рубина. Но ударил час разлуки, и ушел он одинокий. Оседлал коня лихого и помчался в путь далекий. Год проходит, два проходит, на исходе третий год. Много выпало скитальцу и лишений, и невзгод. Дождь хлестал его, и ветер с ног валил, и в чистом поле, сколько раз, как зверь голодный, ночевал он поневоле. Раз в глухом безлюдном поле пошатнулся верный конь. Автандил остановился, слез с коня, развел огонь. Нанизал он дичь на вертел, приготовил скромный ужин. И коню, и человеку был в то время отдых нужен. Вдруг три неких чужестранца к Автандилу подошли. Был один в крови и в ранах, два других его вели.
13: «Вы разбойники!»
3: — воскликнул Автандил.
13: «Остановитесь!»
14: «Нет!»
3: — ответили пришельцы.
14: «Помоги нам, храбрый Витязь!»
15: «Братья мои, полководцы, наша крепость в Хатаэти. За большим оленем стадом погнались мы на рассвете. Вдруг предстал пред нами Витязь, ликом сумрачный и бледный.
14: Конь прекрасный, как Миране, нес его тропой заветной.
15: Мы сказали, вот светило, погрузившееся в грезы, и схватить его хотели, и дерзнули на угрозы.
14: Но когда мы друг за другом подскакали к супостату, златокованную плетью раздробил он череп брату.
15: Он, смотри,
3: сказали братья, приближаясь к Автандилу.
15: Едет он в конце долины, уподобившись светилу.
3: Автандил взглянул и видит, вдалеке едва заметен, едет Витязь долгожданный, ликом сумрачен и бледен. Значит, были не напрасны и скитания, и тревоги. Автандил воскликнул.
13: «Братья, утомились вы в дороге. Вот огонь и ужин бедный. Отдохните, подкрепитесь. Если б знали вы, как нужен мне печальный этот Витязь».
3: И помчался он в погоню, рассуждая сам с собою.
13: «Тот, кто встретится с безумцем, должен быть готовым к бою. Неразумный бой погубит столь неслыханное дело. Нужно действовать иначе, терпеливо и умело».
3: Но прошло два дня, две ночи. Нет конца дороги дальней. Мчится Витязь по тропинкам безутешный и печальный. Лишь на третий день под вечер, через речку переплыв, чудный конь на берег вышел и поднялся на обрыв. Тут среди густых деревьев, у подножья скал пустынных, был заметен вход в пещеру. И в плаще из шкур зверинных дева, плачущая горько, неизвестного ждала. Витязь слез с коня, и дева незнакомца обняла.
15: «Осмат, сестра родная, —
3: молвил Витязь, —
15: все пропало. Не нашло больное сердце ту, которую искала».
3: Витязь в грудь себя ударил, слезы брызнули ручьем. Так они, обняв друг друга, горько плакали вдвоем. На рассвете чудный Витязь снова в дальний путь помчался. Автандил из-за деревьев видел все и удивлялся. Нет, теперь с дурною вестью не вернется он назад. Тайну Витязя откроет безутешный Осмат. Вот он вышел из засады и приблизился к пещере. Дева выбежала снова, распахнув большие двери.
16: «Тырел!»
3: — она сказала.
16: «Ты вернулся? Что с тобой?»
3: Но, увы, далек был Витязь. Перед ней стоял другой.
13: «Дева, ты меня не знаешь. Я скитался дни и ночи.
11: Я провел 3 долгих года, чтобы его увидеть очи. Ты одна моя надежда. Не томи меня, молю. Не страшись открыть скитальцу тайну, чудную свою, я влюбленный. Я безумец. Жизнь моя страшнее недуга. По велению царицы твоего ищу я друга. Сжалься, дева, надо мною. Возврати меня к невесте. Возврати безумца к жизни. Иль убей его на месте».
16: «Мой несчастный повелитель возвратиться должен вскоре. Пусть он сам тебе расскажет про любовь свою и горе. Я устрою так, чтобы Витязь полюбил тебя как брата. Отдохни и успокойся. Ждет влюбленного награда».
3: И в ответ на эти речи шум донесся из ущелья. Конь прекрасный, как Мирани, полон дикого веселья, из реки на берег вышел, и седок, луне подобный, весь светился бледным светом над дорогою неровной. В глубине пещеры темной, быстро спрятав Автандила, дева встретила скитальца и светильник засветила. Витязь снял свои доспехи, молчаливо сел за ужин. На щеках застыли слезы, 2 слезы светлей жемчужин. И тогда Асмат сказала:
16: «Хоть тебе и не досуг, но клянись мне головою, что когда найдется друг, тот, который за тобою будет ездить для услуг, ты ему не пожелаешь ни опасности, ни мук».
15: «Я клянусь себе»,
3: — воскликнул Тариэл.
15: «Клянусь любимой. Пусть я стал подобен зверю безутешной, нелюдимой, если кто мне будет другом, я приму его как брата. Полюблю его навеки, как умел любить когда-то».
3: И когда на зов девицы появился Автандил, Тариэл навстречу вышел и глаза в него вперил. Были витязи, как солнце, как луна сияли оба. Поцелуй скрепил их дружбу беззаветную до гроба. Тариэл воскликнул:
15: «Витязь, я молю тебя, открой! Кто ты, сходный с кипарисом? Из страны пришел какой? Удостой, безумца, дружбы, смерть и та меня забыла. Роза инеем покрыто сердце сжалось и застыло».
11: «Помнишь день, когда, скитаясь, встретил царских ты рабов? Как разбил их и рассеял, как исчезнул без следов? Мы тебя искали всюду, но напрасно мы искали. Весь дворец пришел в уныние, царь был болен от печали. И сказала мне царица: если ты найдешь героя и вернешься с доброй вестью, буду я твоей женою. 3-й год к концу подходит. Мы в печали и разлуке. Как, скажи, не разорвалось сердце бедное от муки?

0: Семь царей когда-то были господами Индостана. Шесть из них своим владыкой почитали Фарсадана. Мой отец седьмой на троне, Саридан, гроза врагов, управлял своим уделом супостатов поборов. Нестандариджан, царевна, с детства мне была знакома. Безуаровую башню царь воздвиг ей вместо дома. Безуар — волшебный камень. Он целит от всех болезней, и жила царевна в башне розы утренней прелестней. Две служанки постилали ей девическое ложе, но Асмат была царевной, всех милее и дороже. Раз с охоты возвращаясь, царь сказал: «Пойдем со мной, отнесем добычу нашу в дар царевне молодой». Взяв убитых куропаток, я пошел за Фарсаданом и у башни очутился в цветнике благоуханном. Деву чудную узрел я, и она меня сразила. Горе мне! Копье золотое бедный разум мой пронзило. И тогда глубокой ночью, вся закутана чедрой, предо мной Асмат предстала, словно призрак неживой. «Витязь», — девушка сказала, — «вот письмо, читай скорее. От царевны нашей юной ныне послана к тебе я».
1: «Лев, тебе прилично слава, заслужи ее, молю. Я давно тебя желаю, я давно тебя люблю. Для влюбленного приличен подвиг, витязя достойный. Встань, обрушься на хатавов, усмири их край разбойный».
0: Я прочел, и предо мной тьма кромешно исчезла. Радость сердце озарила, и душа моя воскресла. Подарить хотел Асмат я чашу, полную рубинов, но она взяла колечко и ушла, меня покинув. Мой отец давно скончался, был в те дни амирбаром, о хатавах говорила мне красавица недаром. Наши данники хатавы отказались от налога. Фарсадан в великом гневе наказать решил их строго.
2: Веря в легкую победу, шел на нас лукавый враг. Вот вдали дымок поднялся, это был условный знак. Справа, слева, друг за другом, люди кинулись в сражение. Лук пропел, и первый воин пал на землю без движения. Кони дрогнули в испуге, воцарился беспорядок. Напустился на врагов я, как орел на куропаток. Одного схватил за ноги, бил без промахов другого, громоздил из трупов груды, но враги смыкались снова. Окруженный их полками, жаркой кровью обливаясь, я разил врагов без счета, наступал на них, сражаясь. На седло мертвец валился переметную сумою, где лишь я не появлялся, все бежало предо мною. Время к вечеру клонилось, солнце в облако садилось, на холме хатав дозорный вскрикнул, все засуетилось. Вдалеке мои отряды появились словно тучи, пыль неслась, летавры били, кони двигались могучи. Всех врагов обезоружив, я исполнил свой обычай и на родину вернулся с драгоценную добычей. Много было тут сокровищ, тканей, перлов, изумрудов. Через силу их тащили больше тысячи верблюдов. Для себя челму я выбрал из блестящей черной ткани. Один доселе смертный не слыхал ее названия. Кто ее соткал, не знаю. Нити искрами светили, словно были из металла, прокаленного в горниле. Царь ласкал меня безмерно. Пышный пир сменялся пиром. Поднимая к небу чаши, мы внимали нежным лиром. Сладко пели музыканты, и она сидела рядом. И смеялась, и глядела на меня счастливым взглядом. Рано утром царь с царицей во дворец меня позвали.
3: «Лев»,
2: — сказал мне царь,
3: — «ты видишь, мы в заботе и печали. Время старости подходит, время скорби и недуга. Для царевны нашей юной мы найти должны супруга.
2: Всяк, кого вы изберете, будет рад на трон взойти. Но царю известно лучше, где достойного найти. Царь ответил мне:
3: по сердцу нам царевич Хорезмийский.
2: Сердце замерло. Сидел я, бледный, к обмороку близкий.
4: Да,
2: ответила царица,
4: у соседа славный сын. Будет он супруг примерный и индийцев властелин.
2: За царевичем послали благородное посольство. Я сидел в тоске и горе, грудь терзала беспокойство. Вдруг письмо ко мне прислала черноокая Асмат. Приходи немедля в башню, жду тебя у входа в сад. Словно юная тигрица, укоризненно и гневно, на меня теперь взирала омраченная царевна. Очи молнии метали, слезы падали на грудь. Я поник перед царевной и не смел в лицо взглянуть.
1: Отдают меня насильно за царевича чужого. Ты на это согласился, не сказал царю ни слова. Слишком скоро позабыл ты про любовь свою и муки. Ты хитрил и притворялся, что не вынесешь разлуки.
2: Я клянусь тебе, о солнце, на святом твоем Коране. Царь избрал тебе супруга чужеземного заранее. Мог ли я противоречить, если царь и с ним царица на престол страны индийской пожелали хорезмийца?
1: Если он сюда приедет, тот царевич ненавистный, Фарсадан сыграет свадьбу. Надругавшись над отчизной, черный траур нас оденет. Мы умрем в тоске и горе. Хорезмийцы трон захватят и страну погубят вскоре.
2: О, царевна, я воскликнул, не бывать врагам у трона. Не достанется пришельцам Фарсадонова корона. Будем ждать их терпеливо. Пусть они придут сначала. Здесь они простятся с жизнью.
1: Нет,
2: царевна отвечала,
1: если ты убьешь невинных, скажут все, что ты убийца. Не губи людей напрасно, но убей лишь хорезмийца. Проберись к нему в палатку и свое исполнив дело, перед троном Фарсадона преклони колени смело.
2: На прощание царевна подарила мне запястье. Ах, зачем живу я ныне, позабыв былое счастье? Я челмой окутал. Нити искрами светили, словно были из металла, прокаленного в горниле. Тут я бросился к отрядам и сказал: готовьтесь к бою. Оседлав коней, на площадь полетели мы стрелою. Хорезмийцы крепко спали. Я прокрался мимо них и разрезал ткань палатки, где покоился жених. Поднялась вокруг тревога, но вскочил я на коня, поскакал я, и погоня не смогла догнать меня. Два каких-то пешехода шли дорогою степною. То Асмат ко мне спешила с провожающим слугою. Вся в крови, без покрывала, с обнаженной головою. Мне она не улыбалась, не здоровалась со мною.
4: Слушай, Витязь, рано утром весть о смерти хорезмийца до ушей достигла царских. Услыхав, что ты убийца, о, воскликнул царь, понятен мне поступок Триэла. Он любил мою царевну, за нее он дрался смело. Но клянусь я головою, что разделаюсь с сестрою. Бог свидетель мне, злодейку не оставлю я живою. Не она ль мою царевну, деву лучшую на свете, нерадивая старуха ввергла в дьявольские сети? Редко царь страны индийской головой своею клялся, но, поклявшись, он от клятвы никогда не отрекался. Поняла давар колдунья, что близка ее могила, и свою слепую злобу на царевну обратила. Ты, негодница, в убийстве чужеземца виновата. Ты виной, что я погибну от руки родного брата. Так запомни же, отныне, как бы ты ни захотела, никогда не встретишь больше полководца Триэла. И тогда вошли с ковчегом два раба из рода Каджи. Лица были их ужасны, и тела чернее сажи. И втолкнули вглубь ковчега нашу деву эти стражи. И ни просьб ее, ни стонов не хотели слушать даже. И ушли они, и к морю унесли ее в челнок. Горе мне! Давар вскричала. Истекает жизни срок. Но не царь со мной покончит, а железный мой клинок. И, пронзив себя кинжалом, пала мертвой на порог.
2: Ах, мое больное сердце стало каменным от горя. Вместе с верными друзьями я немедля вышел в море. Наш корабль блуждал по морю. Дни тянулись, как недели. Но напасть на след царевны мы, скитальцы, не умели. Год прошел в великих бедах. Обессилены недугом, корабельщики-герои умирали друг за другом. Я корабль направил к суше, вышел на берег с друзьями. Вдалеке виднелся город, весь украшенный садами. Раз, когда у скал прибрежных я раздумью предавался, на поляне предо мною некий витязь показался. Кровь из ран его струилась, меч был сломан пополам. Витязь жаловался громко и грозил своим врагам. Мы сошли с коней и сели, отдыхая средь поляны. Мой слуга, искусный лекарь, осмотрел герою раны. Там осколки стрел виднелись. Лекарь вынул их из тела, раны снадобьем помазал, чтобы тело не болело. И сказал мне незнакомец, оправляясь от удара:
5: «Нурадин Фридон, я витязь, юный царь Мульгазанзара. Ты теперь в моих владениях. Город виден мой отсюда. Невелик он, но красивей не видали мы покуда. Дед мой, царь земель окрестных, чую смерти приближение. Меж отцом моим и дядей разделил свои владения. Мне в наследство был оставлен остров, тот, что виден в море. Дядя, жадный и свирепый, захватил мой остров вскоре. Я, спасаясь, прыгнул в лодку, но, увы, навстречу мне мчался дядя с сыновьями, все готовые к войне. Скоро маленькую лодку обступили их галеры. Завязался бой кровавый, бой жестокий, свыше меры. Смерть казалась неизбежной, но врагам своим на горе, на коне своим прекрасном, прыгнул я из лодки в море. Изнуренный я отныне положился на коня, и скакун мой быстроногий вынес на берег меня».
2: Смолк Фридон, и я в тот вечер полюбил его как брата. «Витязь, — я сказал, — утешься. Не навек твоя утрата. Я отныне твой союзник. Как пристало добрым мужем, мы врагов твоих рассеем и затеи их разрушим». В город двинулись мы вместе, и отряды в знак печали, пеплом голову посыпав, на дороге нас встречали. На меня взирали люди, и, предав забвению беды, говорили: «Вот предвестник нашей будущей победы». Исцелился скоро витязь и со мной сравнялся в силе. Войско мы вооружили и галеры оснастили. На 8 ладьях огромных враг навстречу нам приплыл. Я толкнул одну ногою и в пучину погрузил. Я к другой ладье примчался и, схватив за нос руками, опрокинул лодку в море. Все бежало перед нами. Наши славные галеры полетели над водой. Мы сошли на берег вражий и вступили в смертный бой. Мы противника измяли так, как мнут кусок софьяна. Нагрузили мы добычей 2 огромных каравана. Город нас, ликуя, встретил на высоком берегу. Так за умысел коварный отомстил Фридон врагу. И сказал Фридон отважный, наклоняясь над самой кручей:
5: «Рассказать тебе хочу я про один чудесный случай. Раз, когда я развлекался здесь охотой соколиной, высоко взлетел мой сокол над пустынной равниной. Наблюдая за охотой, я случайно глянул в море. Вижу, что-то в нем мелькает и несется на просторе. Неужели это птица, думал я с недоумением, или зверь, какой отважный, смело борется с течением? Но не зверь то был, не птица. Лодка на море мелькала, 2 раба чернее сажи лодкой правили устало, и везли они светило, заключенное в ковчеге. Никогда красы подобной не видал я в человеке. Пожалел я эту розу и на помощь к ней помчался. Услыхав далекий топот, враг, как видно, испугался. Лодка быстрая исчезла. Прискакал я, девы нету. Только блеск ее прощальный развивается по свету».
2: Услыхав рассказ Фридона, я сказал ему, тоскуя: «Знай, Фридон, ты видел солнце то, которое ищу я. Пал на землю я от горя. Проливал я слез поток, и Фридон, любимый мной, утешал меня как мог.
6: плачем мы вернулись в город. И сказал Фридон мне:
3: много кораблей сюда заходит. Здесь проезжая дорога. Я пошлю гостей надежных, моряков и следопытов. Пусть все гавани обыщут. Побывают на забытых островах, пускай объездят всю приморскую страну и похищенную снова возвратят тебе луну.
2: Так летели дни за днями. Возвратились корабли, но, увы, царевны юной мореходы не нашли. Крепко обнял я Фридона, омочил слезами грудь. Оседлал коня в дорогу и помчался в дальний путь. Так я жил в горах, скитаясь одинок и нелюдим. И одна смат с рабами по следам влеклась моим. Здесь, среди густых деревьев, на пещеры я наткнулся. Девы высекли в скале их. Я взглянул и ужаснулся. Злые чудища навстречу вышли целую толпой. Я рабов на помощь кликнул и вступил в неравный бой. И в ужасной этой битве все мои погибли слуги. Девы их убили мигом и сорвали с плеч кольчуги. И тогда моей душою овладел великий гнев. Я накинулся на девов и разбил их, одолев. Стоны раненых чудовищ оглашали поединок. Вся округа содрогалась от ударов и дубинок. Солнце ясное померкло, кипарис, упав, дрожал. 100 чудовищ умертвил я и на части разорвал. Нестон Дариджан, царевна красотой равна тигрице. Сшил я плащ из шкуры тигра в знак печали о девице. Посреди зверей опасных сам я стал, как лютый зверь. Кроме смерти неизбежной нет спасения мне теперь.
7: Кончив свой рассказ чудесный, трел умолк печальный. Как янтарь ланиты стали, омрачился лик кристальный. Автандил воскликнул:
8: «Витязь, вот мое простое слово. Если лекарь заболеет, он зовет к себе другого. Он рассказывает другу, что его больного мучит. Друг содра его поднимет и болезнь прогнать научит. Слушай, Витязь, срок подходит. Должен ехать я к царице. Передать рассказ твой чудный обещался я девице. Но клянусь я головою, что вернусь к тебе обратно. Жди меня на этом месте и не сетуй безотрадно. Я вернусь к тебе, мой Витязь, голова моя порукой. И не век ты будешь плакать опечаленной разлукой. Деву пленную найду я и верну тебя невесте. А не так, врагом сраженный, я умру с тобою вместе».
7: Ночь промчалась незаметно. Едва зажглось светило, трел с рабыней верной проводили Автандила. Дева плакала, тоскуя, Витязь горю предавался. Но исчез могучий всадник, только след в песке остался.
9: Часть третья.

0: Срок, назначенный царицей, миновал. Прошло 3 года. Автандил, военачальник, возвратился из похода. Ради встречи долгожданной, не жалея ничего, царь был ласков к Автандилу и расспрашивал его. И царю поведал Витязь все, что знал о Ариэле. Как царевну потерял он и не мог найти доселе, как в сражении великом 100 чудовищ он убил, как одетый в шкуру тигра по ущельям бродил. С удивлением и страхом слушал царь повествование. Разошлось глубокой ночью именитое собрание. Автандил с великой честью был отпущен на покой, но вошел слуга царицы и повел его с собой.
1: «Витязь»,
0: — молвила царица,
1: — «твой рассказ меня волнует. Ариэл, твой брат любимый, ныне плачет и тоскует. Кто теперь ему поможет, полководцу дальних стран, если б знала я лекарства от его сердечных ран?»
0: Опустившись на колени, Витязь вымолвил:
2: «Царица, расставаясь с Ариэлом, я поклялся возвратиться. Ради друга недостойно уклоняться нам от бед. Если друг не будет счастлив, счастья нам на свете нет».
0: И ответила царица:
1: «Все сбылось, как я хотела. Ты вернулся невредимым и увидел ты Ариэла. В годы долгие разлуки ты меня не разлюбил, сердце бедное царицы от страданий исцелил. Но, увы, нарушить клятву недостойно человека. Помогать в беде другому нам завещено от века. Снова должен ты уехать. Что же станется со мной в день, когда мое светило вновь покинет край родной?»
0: И дала ему царица жемчуг, дар любви невинной. Зарыдал печальный Витязь и расстался с Тенатиной. Только миг они короткие были счастливы вдвоем, и опять судьба пронзила их карающим копьем. Как цветок в разлуке с солнцем понемногу увядает, так, уехав от любимой, бедный Витязь унывает. Гонит он коня лихого, едет ночью, едет днем, унося прекрасный образ в сердце горестном своем.
2: «О, любимая царица!»
0: — восклицает он уныло.
2: «Ты ресницами скитальца словно копьями пронзила, благовонными устами и агатами очей. Ты мое сразило сердце слез и сторгнуло ручей. Солнце, ты, по слову мудрых, нам являешь образ Бога. Ты над звездами владыка, в небесах твоя дорога. Сжалься, солнце, надо мною! Бедный пленник, я молю, дай увидеть мне царицу незабвенную мою».
0: Наконец добрался Витязь до пещеры Ариэла. Перед ней Асмат, рабыня одинокая, сидела. Автандил к реке спустился, проскакал через равнину. Ветер жег ему ланиты, цветом равные рубину. Витязь кликал Ариэла, звал его среди лесов. Но, увы, скиталец бедный не откликнулся на зов. Так прошло 2 дня, 2 ночи. Автандил на холм поднялся, с высоты, залитой солнцем, дол прекрасный открывался. И когда, достигнув рощи, он увидел Ариэла, сердце в нем остановилось, и душа оцепенела. Ариэл лежал, как мертвый, запрокинув к небу лик. Ворот был его разодран, взор беспомощен и дик. Справа возле Ариэла лев лежал, мечом сраженный. Слева тигр, убитый насмерть, алой кровью обогренный. Меч отброшен был далеко, Ариэл едва дышал. Витязь слез с коня и друга, наклонясь, поцеловал. Вздрогнул друг, повел очами. Прояснилось в нем сознание.
3: «Милый брат»,
0: — сказал он тихо,
3: — «я исполнил обещание. Я дожил до нашей встречи. Но, увы, истратив силы, ныне я прошу у Бога лишь забвения и могилы».
0: И, поднявши Ариэла, Витязь кликнул Воронова. Конь приблизился послушный. Не сказав в ответ ни слова, Ариэл с глубоким вздохом сел на верного коня и поехал по долине, низко голову склоня. В этот день два верных друга путешествовали вместе. Трудно было им расстаться. Каждый думал о невесте. Наконец, на берег моря вывел их пить. Время было подкрепиться и с дороги отдохнуть. Автендил промолвил:
2: «Витязь, здесь проститься суждено нам. Не пойму я, как случилось, что расстался ты с Фридоном. Весть о девушке пропавшей получил ты от него. Ныне еду я к Фридону. Как, скажи, найти его?»
0: Ториэл, подъехав к морю, показал ему дорогу.
3: «Вдоль по берегу морскому направляйся ты к востоку. Если встретишь ты Фридона, передай ему привет. Славный царь Мульгазанзара стал мне другом с юных лет».
0: Подстрелив козленка в роще, сели витязи за ужин. Небогат был пир походный, но зато по-братски дружен. На заре они проснулись, повели коней к ручью и разъехались, рыдая, каждый в сторону свою. Долго ехал юный витязь. Лишь на день 70-й он корабль заметил в море. Странник горестью объятый. Моряки пристали к суше, и спросил у них герой:
2: «Чье, скажите, это царство? Есть ли город тут какой?»
0: И сказали мореходы:
4: «Здесь турецкая граница. Там сады Мальгазанзара.
5: Недалекая столица правит этим славным царством витязь доблестный Фридон.
4: Муж воинственный и щедрый. Нам сердца пленяет он».
0: Автандил коня пришпорил и помчался по дороге. В отдалении показались белоснежные чертоги. Сотни воинов отважных окружали цепью луг. Стрелы в воздухе носились, звери падали вокруг. Расступился круг широкий, и Фридон с холма крутого увидал перед собою чужестранца молодого. Вот раба послал он к гостю и велел ему узнать, кто осмелился без спросу цепь облавы разорвать. И когда Фридон услышал имя друга Ториэла, сердце громко в нем забилось, и душа повеселела. Быстро он с холма спустился и воскликнул поражен:
4: «Этот витязь равен солнцу! Коль не солнце, кто же он?»
0: И сказал Фридону витязь:
2: «Чтоб мое узнал ты дело, кто я? Еду я откуда? Где узнал я Ториэла? Расскажу тебе всю повесть, весь печальный мой рассказ. Ториэл, мой брат названный, вспоминает нынче нас».
0: И поведал он Фридону все от самого начала, как любимая царица в дальний путь его послала, как увидел он героя, побратался, как он с ним, как живет в пещере витязь, одиночеством томим. Так вошли герои в город. Посреди высоких башен там стоял дворец Фридона, и велик, и разукрашен. Вот за стол друзья уселись, время трапезы приспело. Сто вельмож в одеждах пышных по бокам от них сидело. Так в веселье и забавах дни за днями проходили. Царь Фридон души не чаял в благородном Автандиле. Наконец взмолился витязь:
2: «О, Фридон, не обессудь! Должен я тебя покинуть и пуститься в дальний путь».
0: Царь Фридон ответил:
4: «Знаю, спорить мне не подобает. Ты спешишь, огнем великим сердце витязи пылает. Но чтоб в горестных скитаниях не забыл ты про меня, дам тебе рабов я верных и послушного коня».
0: Вышли витязи за город, поднялись на холм высокий.
4: «Здесь,
0: — сказал Фридон, —
4: пристала лодка девы черноокой. Два раба везли царевну, я хотел ее отнять, но рабы, заслышав топот, в море бросились опять».
0: Автандил с царем Фридоном крепко обняли друг друга. Войско выстроилось цепью посреди большого луга. Автандил простился с войском, шлем надвинул боевой и помчался по дороге в край неведомо какой. День за днем 100 дней проходит. Солнце всходит и садится. Вдоль по берегу морскому Автандил с рабами мчится. Вот блеснул в заливе парус. Показались верблюды. На песке лежали кучей дорогих товаров груды. Караванщики стояли, призадумавшись над морем. Лица были их печальны, и сердца объяты горем. Автандил подъехал ближе, произнес слова привета и спросил их:
6: «Кто вы, люди? Из какой вы части света?»
0: И сказал Усам Премудрый, предводитель каравана:
7: «Мы торговцы из Багдада, исповедники Корана, люди веры Магомета, не берем мы в рот хмельного. Ныне едем мы с товаром в славный град царя морского. Здесь какого-то беднягу полумертвого нашли мы. Вел корабль он из Египта, но купцам неумолимы кровожадные пираты на него в пути напали. Все разграбили товары и людей поубивали. Лишь один бедняга этот избежал огня и пыток. Как и нам быть, обратно ехать понесем в делах убыток. Выйти в море тоже страшно, может больше быть потери. Трудно справиться с врагами, силам собственным не веря».
2: «Не горюйте,
0: — молвил Витязь,
2: — что напрасно вам томиться. Предназначенное Богом пусть над вами совершится. Буду вашей я защитой и залогом вашей крови. Пусть приблизятся пираты. Меч держу я наготове».
0: Солнце яркое светило, ветер выдался попутный. Путешественникам выпал путь приятный и нетрудный. Вдруг вдали корабль пиратов показался с длинным флагом. Был таран на нем поставлен, приготовленный к атакам. Завывая громко в трубы, шли грабители навстречу. Грозным голосом кричали, вызывая всех на сечу. Корабельщики в испуге побелели, словно мел. Только Витязь был спокоен, только он не оробел. И когда, крича и воя, к ним приблизились пираты, взял он палицу большую, не спеша оделся в латы, шлем на голову надвинул и поднялся на корму. И корабль, грозя тараном, повернул свой нос к нему. Вот таран взметнул навстречу наконечник свой лемешный, а Автандил, вооруженный крепкой палицей железной, вдруг ударил по тарану, и, разломлен пополам, полетел таран в пучину и понесся по волнам. Образумились пираты, но бежать уж было поздно. Прыгнул к ним бесстрашный Витязь и оружие поднял грозно. Он иных кидал в пучину, друг от друга бил других, восьмерых схватил в охапку, ударял в десятерых. И в ужасной этой битве нелегко пришлось пиратам. Одержав победу, Витязь корабли связал канатом и позвал купцов трусливых. Увидав, что кончен бой, те пришли в себя и мигом появились всей толпой. И сказал Усам герою мореходов предводитель:
7: «Витязь, ты защита наша, ты наш храбрый избавитель. Спас ты нас от верной смерти, не щадил себя в борьбе.

0: Ваншаро, царь Марии его владыка. Красотою он пленяет всех от мала до велика. Пышным садом окруженный, тонет в зелени он весь, и цветы оттенков разных никогда не вянут здесь. Автандил причалил к суше и тяжелыми цепями, привязав корабль к причалам, сел на стул под деревами. И пришел к нему садовник, и спросил его герой:
1: «Хороша ли у вас торговля? И в цене товар какой?»
2: «О, купец!»
0: — сказал садовник.
2: «Славный город Гуланшаро, расположенный на море, полон всякого товара. Много здесь купцов богатых, и со всех концов земли дивных редкостей немало к нам приносят корабли. Я смотритель за садами именитого Усена. Он глава торговцев здешних, вся ему подвластна мена. Этот сад, где вы пристали, служит отдыхом ему. Ныне вам явиться должно к господину моему. Но приехали вы поздно. Сам Усен теперь в отъезде. Лишь Фатьма, его супруга, может встретить вас на месте. О прибытии каравана доложу я ей сейчас. Слуг она пошлет навстречу и принять прикажет вас».
0: Именитая хозяйка хороша была собою. По годам не молодая, всем казалась молодою. Станом стройная, как дева, и прекрасной лицом. Много слуг она имела, и нарядов полон дом. Витязь ей поднес подарки, и она, сияя взглядом, угощала Автандила и сама сидела рядом. Драгоценные каменья без оправы и в оправе были посланы на выбор во дворец Мелик Сурхави. Автандил, купцом одетый, жил под кровлею Усена. Между тем с Фатьмой внезапно приключилась перемена. Стала мрачной у хозяйка, и, как раньше, за столом не беседовала больше с рассудительным купцом. Так летели дни за днями. Как-то раз в часы досуга...
3: «Госпожа моя!»
0: — воскликнул Автандил.
3: «Ты ждешь супруга? Почему же ты тоскуешь и зачем не весела? Отчего печаль немая на чело твое легла?»
4: «Ах, купец!»
0: — Фатьма сказала.
4: «Все мне в тягости, жизнь постыла. Как мои не льются слезы, не вернуть того, что было. Деву лучшую на свете и подругу из подруг предал участи печальной ненавистный мой супруг. Ах, купец, к тебе я ныне преисполнена доверья. Не могу молчать, я больше все скажу тебе теперь я. Может быть, Фатьме несчастной ты полезный дашь совет, как ей пленницу избавить от ее великих бед. Слушай, путник, существует здесь обычай новогодний. Закрываем мы торговлю, и купцы поблагородней во дворец идут обедать и несут царю дары. Кто каменья дорогие, кто роскошные ковры. Раз, обычай соблюдая, позвала меня царица вместе с женами торговцев во дворец повеселиться. Поздно вечером вернулись мы веселые домой, и подруг своих любимых привела я в дом с собой. Что тогда со мной случилось, рассказать я не умею. Увидав, что я печальна, все ушли гулять в аллею. В доме я одна осталась и окно приотворила. И смотреть на море стало безнадежно и уныло.
5: Часть четвертая.
4: Море тихо волновалось, гасло солнце золотое. Вдруг мелькнуло в отдаленье то ли животное какое, то ли маленькая птица, но приблизилось виденье, и признала в нем я лодку, что скользила по течению. Лодка к берегу пристала. Озираясь боязливо, два раба чернее сажи вышли на берег залива. Все вокруг спокойно было, не следил никто за ними, только я вверху сидела, незамеченная ими. Осмотрев пустынный берег, вновь они спустились в лодку и ковчег внесли на берег, и открыли в нем решетку. Из ковчега вышла дева в черной редкостной вуале. Солнце, полное сиянье, с ней сравнялось бы едва ли.
6: 4 рабов отважных позвала к себе тогда я и сказала им: «Смотрите,

0: Гибнет дева молодая, подойдите незаметно, чернокожих окружите. Что запросят, то и дайте, только пленницу купите. Если ж эти два злодея не уступят вам девицу, вы убейте их без страха или бросьте их в темницу. Вот рабы подкрались к лодке, окружили незнакомцев и к торговле приступили, развязав мешок червонцев. У окошка я стояла, вижу, те не уступают, гонят прочь моих посланцев и клинками угрожают. «Смерть злодеям!» — я вскричала. Тут рабы их повалили, обезглавили и в море вражьи трупы потопили. Я пошла навстречу к деве и склонилась перед нею. Как была она прекрасна, рассказать я не умею. Перед нею меркло солнце, и лучи ее ланит ослепляли бедных смертных так, как солнце не слепит. И спросила я: «О солнце, ты дитя какой земли? Где тебя злодеи эти, милый друг, подстерегли?» И в ответ на эти речи дева вся затрепетала, истомленная неволей, безутешно зарыдала. Наконец она сказала:
1: «Ты мне матери дороже, но мое существование лишь на вымысел похоже. Кто я? Странница простая, с несчастливою судьбою. Не хочу хулить я Бога, не откроюсь пред тобой».
0: И решила про себя я: понуждать ее не время. Пусть рассеется сначала молодых печалей бремя. Успокоится девица и расскажет все сама. Кто торопится без толку, сам лишается ума. Эту деву молодую, станом сходную с алоэ, от свидетелей нескромных в тайном скрыла я покое. Никому не говорила я о пленнице моей, только негр-слуга мой верный мог входить в покое к ней. Не нуждалась эта дева ни в шелках, ни в одеяле, только шалью покрывалась и была всегда в вуале. Но была она прозрачна и нежна, и не тверда. Я нигде подобной ткани не встречала никогда. Так со мной вдали от мира и жила моя бедняжка. Дни за днями проходили, но она страдала тяжко. Много дней я размышляла, как мне бедной пособить. Наконец решила мужу тайну я свою открыть. Как-то раз случилось мужу во дворец прийти с дарами. Царь морей сидел за пиром, окруженный моряками. Принял с честью он у сена, посадил перед собой и поднес большую чашу с крепкой влагою хмельной. Выпил муж мой эту чашу, глядь, другая появилась. Из серебряных кувшинов влага снова заструилась. И забыл свою он клятву, что ему Коран и Мека. Не идут рога с лицы, хмель не красит человека. И сказал тогда владыка безрассудному усену:
2: «Чтоб купить дары такие, нужно дать большую цену. Удивляюсь, где берешь ты эти крупные рубины. Я за них тебе не в силах заплатить и половины».
0: Услыхав хвалу подарком, возгордился безрассудный.
2: «О!»
0: — воскликнул он.
3: «Владыка, не хвали подарок скудный. Твоему готовлю сыну я сокровище иное, солнцеликую невесту станом сходную с алоэ».
0: И владыке рассказал он о девице неизвестной, о слезах ее поведал и красе ее небесной. Царь возрадовался сердцем и велел дворцовой страже привести на пир веселый ту, которой нет краши. Царь ее у входа встретил и воскликнул:
2: «Боже правый! Вот сошло на землю солнце в виде девы величавой. Кто, скажите, кроме Бога мог создать черты такие? Всякий, кто ее полюбит, беды вытерпит лихие. Поскорей бы сын мой милый возвращался с поля брани. Эту деву молодую исцелит он от страданий. А пока мой сын в походе, пусть живет у нас девица. Ведь луна в разлуке с солнцем также меркнет и томится».
0: И девицу нарядили в платье царского покроя, и повесили на шею ожерелье золотое, и надели ей корону из прозрачного рубина, чтобы радовалась роза молодого властелина. И когда опочивальню ей устроили вельможи, чистым золотом обили ей девическое ложе, 10 евнухов надежных поместили у дверей и позволили девице удалиться от гостей. Пир веселый продолжался, заходили снова чарки, получил купец за деву драгоценные подарки. Громко били барабаны, и девица за стеной чутким ухом различала рокот арфы золотой. И тогда сказала стражам дева, равная пантере:
1: «Люди добрые, напрасно сторожите вы у двери. Не гожусь я вам в царицы, мне иной назначен путь. Если будете упорны, проколю кинжалом грудь. И тогда не сдобровать вам, люди добрые, поверьте. Царь убьет вас без пощады, не простит моей вам смерти. Отпустите вы девицу, что страдать напрасно вам? За свободу я охотно все сокровища отдам».
0: И сняла она корону из прозрачного рубина, ожерелье расстегнула, дар высокой господина, сорвала жемчужный пояс, и угрюмые рабы, увидав ее богатство, уступили без борьбы. Снял один из них одежду, и она накрылась ею. Через двери боковые деву вывели в аллею. Мимо стражи проскользнула незамеченной она. Так от страшного дракона скрылась юная луна. Ночь настала. Слух пронесся от таинственной пропажи. Город мигом оцепили, понеслись в погоню стражи. Обыскали все строения, все луга, леса и реки, но, увы, светило наше нас оставило навеки. Раз с прогулки возвращаясь, шла я около харчевни. Тут для путников усталых был приют устроен древний. Под деревьями сидели 3 усталые раба, и была на них одежда запыленная, груба. Не затейлив был их ужин, но они не унывали о дорожных приключениях, 2 весело болтали. 3-й раб молчал и слушал. И когда дошел черед, молвил он:
2: «Все эти басни знает издавна народ. Раб великого царя я, повелителя Каджетти. Умер он, Расан и Родья, от него остались дети. Их воспитывает ныне Дулардухт, сестра царева. Хоть и женщина-царица, но характером сурова. Дети счастья и удачи мы разбоем промышляем. Ночью грабим караваны и торговцев убиваем. 100 рабов в отряде нашем. И Рашак, наш предводитель, уж немало он сокровищ перенес в свою обитель. Ныне полночью глухою наш отряд в степи скитался. Вдруг какой-то свет чудесный перед нами показался. Мы коней остановили, пораженные видением. Уж не солнце ль там спустилось, я сказал с недоумением. И раздался нежный голос в том колеблющемся свете:
1: «Я гонец из Гуланшара, еду нарочным в Каджете. Кто вы, путники ночные? Что устали предо мною?»
2: «И возник пред нами всадник, сходный с юной луною. Словно молния ночная, все лицо его светилось, и за челюстью лилось сияние, и по воздуху струилось. Точно копья из агата. Были длинные ресницы. И Рашак отважный понял, что пред нами лик девицы. И сказал Рашак нам:
4: «Братья, непростое это дело! Не случайно незнакомка платье воина надела. Бог ее послал нам в руки. Отведем ее царице. Дулардухт довольно будет и заплатит нам старицей».
0: Раб свою закончил повесть. Услыхав ее случайно, я возрадовалась сердцем в этот день необычайно. Луч затеплился надежды, иссушился слез поток. Но до пленницы несчастный путь был страшен и далек. 2 рабов, как сажа черных, в доме я своем имела. С детства эти эфиопы колдовское знали дело. Стать невидимыми глазу без труда они могли. И как тени проносились над просторами земли. Я послала их в Хаджете. И они слетали мигом. И, вернувшись, рассказали мне в смущении великом.
2: Дева в башне неприступной на скале заключена, и с царевичем Рассаном уж помолвлена она.
5: Крепость Каджи неприступна. Под охраной трех ворот там скала стоит крутая, упираясь в небосвод.
2: И внутри скалы той чудной проведен подземный ход. Он на самую вершину в башню пленницы ведет.
5: Там всегда стоит у входа боевое охранение. 10 000 лучших стражей охраняют укрепление.
6: Автандил купцом одетый, услыхав известия эти, молвил.
5: О, Фатьма, скажи мне все, что знаешь о Каджете. Если оборотни Каджи или духи, объясни, почему людьми простыми смертным кажутся они?
0: Нет, не оборотни Каджи.
6: Так Фатьма ему сказала.
0: Колдуны они простые, но вреда от них немало. Кто пойдет на них войною, будет мигом ослеплен. И вернется из похода чуть живой в отчизну он. Что творят они над нами, эти злые изуверы? Подымают ураганы, топят лодки и галеры. По воде умеют бегать и взлетают в высоту. Ночь сиянием освещают, днем наводят темноту.
6: Автандил проснулся утром, преисполненный надежды. В этот день решил расстаться он с купеческой одеждой. Лик его, подобный розе, я сравнил бы с пышным садом. Вот на зов Фатьма явилась. Он уселся с нею рядом, и сказал он ей:
5: «Не гость я, не начальник каравана. Я великий полководец государя Растивана. Рать подвластна мне большая, и доспехов полон дом. Лишь на время пред тобою я прикинулся купцом. Есть у нашего владыки дочь, царица Тинатина. Чтоб руки ее добиться, я покинул господина. Отыскать я обещался деву, лучшую на свете, ту, которая томится ныне в крепости Каджете».
6: И Фатьме поведал Витязь о любови Тариэла.
5: «О, Фатьма, клянусь тебе, я нет любви его предела. Помоги спасти мне деву, истомленную в неволе. Пусть влюбленные воссядут на отеческом престоле. Мы пошлем раба в Каджете. Пусть к царевне он слетает, пусть несет послание деве и о новостях узнает».
6: За рабом она послала. Тот пришел, как ворон черный, и собрался в путь далекий госпоже своей покорной. Вот письмо жены Усена.
0: «О небесное светило! Ты ушла от нас и горем нас навеки поразила. Ныне прибыл в Гуланшара из далекого предела Автандил, арабский витязь, брат названный Тариэла. Через нашего посланца, получив известия эти, напиши нам, о царевна, все, что знаешь о Каджете. И еще пошли, царевна, Тариэлу знак любови. Вырвем мы тебя из плена, будь отныне наготове».
6: Это краткое послание колдуну Фатьма вручила и отдать письмо царевне в тот же вечер поручила. Раб накрылся с головою некой мантией чудесной и над кровлями помчался, словно призрак бестелесный. Как стрела летит из лука и трепещет от полета, так достиг он до Каджете и прошел через ворота. Солнце ликое сидело в тесной каменной темнице. Вдруг явился перед нею некий странник чернолицый. Дева вскрикнула в испуге и отпрянула рабея. Раб сказал:
4: «Не бойся, солнце, от Фатьмы пришел к тебе я. Я принес тебе от любимой госпожи, близок час освобождения. Не томись и не дрожи».
1: «Вижу я»,
6: — сказала дева,
1: — «справедливы вести эти. От кого ж Фатьма узнала, что попала я в Каджете? Значит, он еще не умер, мой возлюбленный жених. Напишу Фатьме письмо я о страданиях моих».
6: И царевна написала:
1: «Госпожа моя сестрица, ты мне матери дороже. Лишь к тебе мой дух стремится. Ты меня спасла когда-то, снова я теперь в плену. Сотни витязей отважных стерегут меня одну. Пусть возлюбленный мой Витязь не спешит сюда с войною. Если он в бою погибнет, смертью я умру двойною. Ныне шлю ему на память знак любови и печали. Из моей темницы тесный лоскуток моей вуали. Если жив ты, мой любимый, сердцу этого довольно. Пусть израненная ноет, утешаюсь я невольно. Вспоминай меня в разлуке, нелюдим и одинок. Я любовь мою лелею, как диковинный цветок. О, не думай, мой любимый, что достанусь я другому. Если нет тебя со мною, я чужда всему земному. Закалю себя клинком я или брошусь из окна, но тебе останусь верной, как всегда была верна.

0: Дева кончила послание и кусок вуали черной приложила, и умчался от нее гонец проворный. Вот он прибыл в Гуланшаро и спустился на дорогу. Автандил послание принял и вознес молитву Богу. Тут с Фатьмой простился Витязь и позвал рабов Фридона.
1: «Други!»
0: — он сказал.
1: «Упала наша главная препона. От царевни мы узнали, что в плену она томится, силен враг. Но будет время, и разрушится темница. Поезжайте вы к Фридону, передайте вести эти. Пусть, собрав большое войско, выступает он в Каджете. С полководцем Триэлом скоро мы к нему прибудем, чтобы воздать герою славу и его отважным людям».
2: Часть пятая.

0: Переехав через море, на коней герои сели. День и ночь они скакали, невредимые доселе. Уж близка была граница, и сказал Фридон:
1: «Друзья, путь становится опасным, дальше двигаться нельзя. Днем, во врагах укрываясь, будем пользоваться ночью. Скоро грозную твердыню вы увидите воочию».
0: И с тех пор в ночном тумане шли они. И, наконец, подняла над ними крепость свой сверкающий конец. Месяц сладостным сиянием заливал твердыню Каджей. Сторожили ход подземный 10 000 храбрых стражей. На скале чернела башня, упираясь в небосвод, и бессонные ходили часовые у ворот. Царь Фридон сказал героям:
1: «Вот, друзья, мое решение. Если мы пойдем на приступ, будет страшное сражение. Обрекать себя на гибель было бы слишком безрассудно. Тут хоть сотню лет сражайся, взять ворота будет трудно. С детства силу развивая, был я славным акробатом. Перепрыгивал канавы, ловко бегал по канатам. Кто из вас на выступ башни мой аркан закинуть может? Пролетев над головами, он врагов не потревожит. По натянутой веревке мне пройти пустое дело. Лишь миную я ворота, спрыгну на землю умело. Налетев, подобно вихрю, перебью врагов без счета. Положу мечом дорогу и открою вам ворота».
0: Автандил сказал Фридону:
2: «Слыша звяканье оружия и кольчуги легкий скрежет, стража вмиг тебя заметит и веревку перережет. Дело плохо обернется, и погибнешь ты напрасно. Принимать совет твой нынче безрассудно и опасно. Если здесь плоха надежда на военные успехи, под купеческим кафтаном лучше скрою я доспехи. Погоняя веткой мула, нагруженного поклажей, я пройду через ворота и пропущен буду стражей. В это время вам с отрядом нужно в скалах притаиться. Если в городе со мною ничего не приключится, перебью я эту стражу и ворота вам открою. Вы появитесь внезапно и ворветесь вслед за мною».
0: Дариэл сказал:
3: «Я знаю, вы готовы драться смело. Одного меня оставить вы желаете без дела. Нет, друзья, царевна с башни всех увидит нас в бою. Если я не буду биться, потеряют честь свою. Мой совет вернее ваших. На 3 малые отряда, по 100 всадников на каждый, нам разбиться нынче надо. Лишь заря займется в небе, к 3 воротам с 3 концов подлетим мы и с собою приведем своих бойцов. Увидав, что нас немного, каджи бросятся навстречу. От ворот мы их отрежем и затеем с ними сечу. Кто успеет, тот в ворота пусть прорвется на коне. Там пускай он погуляет и потешится вдвойне».
0: Словно путники простые, шли они неторопливо. Стража их не испугалась и ждала их терпеливо. Но, проехав полдороги, братья гикнули и вдруг, словно вихрь, полетели, и за каждым сотня слуг. Крепость вздрогнула от крика, на дорогу пали трупы. Барабан вверху ударил, на стене завыли трубы. Но друзья, надвинув шлемы, путь расчистили. И вот беспощадный и кровавый грянул бой у 3 ворот. Мощный голос Тариэла заставлял терять сознание. Витязь рвал мечом кольчуги, рушил латы, одеяния. Осажденные ворота стража бросила с испугом. Братья в город устремились и ворвались друг за другом. Лев Фридон, залитый кровью, скоро встретил Автандила. Братья обняли друг друга. Радость их преобразила. Враг бежал, куда попало, оставляя груды тел. Но никто из них не видел, где сражался Тариэл. С криком гнева и печали братья бросились к воротам. Но в живых от целой стражи не осталось никого там. Смотрят братья. Смерть повсюду, кровь рекой, и стон, и ад, и разбитые ворота с петель сорваны лежат. 10 000 лучших стражей пало здесь. И стало ясно, что могучий их товарищ здесь сражался не напрасно. Братья к башне устремились, где зиял подземный ход, и, готовые к сражению, смело бросились вперед. Поднялись они и видят, возвышаясь над толпою, Тариэль стоит на башне с обнаженной головою. И разлука, и скитание — все осталось позади, и прекрасная царевна на его лежит груди. С башни витязи спустились, и в последней жаркой схватке, захватив богатство каджей, перебили их остатки и навьючили добычу на 3000 верблюдов, горы яхонтов граненных и корзины изумрудов. 60 оставив стражей в завоеванной твердыне, повезли они царевну в драгоценном паланкине. Путь лежал их прямо к морю, в славный град царя морского, чтоб с Фатьмою попрощаться и домой вернуться снова. Прибыл вестник в Гуланшаро и привез царю послание.
3: «Царь морей, с врагом покончив, жажду я с тобой свидания. Тариэль, индийский витязь, я везу мое светило, то, которое стрелою сердце витязя пронзило. Пусть отныне крепость Каджи будет крепостью твоею. Мне Фатьма, жена Усена, помогла покончить с нею. Выйди, царь, ко мне навстречу и возьми Фатьму с собою. Пусть она увидит солнце, возвращенное герою».
0: Царь возрадовался духом и с великою поклажей вышел встретить Тариэля и принять твердыню Каджей. И Фатьма, узнав царевну, обняла ее, ликуя, и воскликнула:
4: «О, солнце, вновь тебе служить могу я!»
0: Ласково Фатьму целуя, ей царевна отвечала:
4: «Помнишь, я была в ущербе, тосковала и дичала. Изливает ныне солнце на меня свой дивный свет. Я полна моей любовью, и страданий больше нет».
0: Царь морей веселым пиром славных честовал героев, раздавал гостям подарки, щедрость царскую утроив. Каждый воин Тариэля и Фридон, и Автандил славный дар неоценимый в этот вечер получил. С благодарностью великой получив подарки эти, Тариэль Фатьме оставил все, что вывез из Каджети. Снарядил корабль он в море и, пролив немало слез, в царство славное Фридона деву юную повез. Там их встретили вельможи и соратники Фридона. Вся округа содрогалась от торжественного звона. Барабаны громко били, трубы медные трубили, с ликованием великим люди толпами ходили. Был в тот день в Мульгазанзаре шум великий на базаре. Все купцы, закрыв торговлю, шли навстречу юной паре. Сотни стражей с топорами охраняли путь в чертоги, но бесчисленные толпы заливали все дороги. Ко дворцу подъехал поезд, вышли слуги цепью длинной, золотой на каждом пояс и в руках ковер старинный. На ковер чета ступила, всю толпу осыпав златом, и Асмат, встречая деву, слезы радости лила там. Обняла ее царевна и, лаская, говорила:
4: «Горе мне, моя родная, всю тебя я истомила. Но Господь меня услышал и луну не отдал змею. За твое большое сердце чем воздать тебе сумею?»
0: И Асмат ей отвечала, удержать не в силах слезы:
5: «Слава Богу, минул холод, не увяли наши розы. Что тебя я не забыла, вот одна моя заслуга. Ныне в радости сердечной не покинем мы друг друга».
0: Вот жених с невестой сели, и певцы запели хором, и поднес Фридон царевне дорогой ларец с убором. Ожерелье там лежало и граненое кольцо. Было 9 там жемчужин с голубиное яйцо. Автандилу в знак любови царь поднес большое блюдо, но не каждый гость сумел бы приподнять такое чудо. Чистым выложено златом, крупным жемчугом полно, тяжелей щита литого показалось мне оно. 8 дней играли свадьбу. Каждый день молодоженам подносили дар особый, приготовленный Фридоном. 8 дней ли арфы. Каждый весел был и пьян. Так женою Тариэла стала Нестор Дориджан. Тариэл сказал Фридону:
3: «По желанию Автандила я вернулся к этой жизни, потушив свое горнило. Чтоб найти мою царевну, Витязь жертвовал собою. Одержав победу ныне, я хочу помочь герою. Передай ему, поеду я в Аравию с женою. Пусть забудет царь великий о рабах, убитых мною. О царице Тинатине буду я молить учтиво. И окончится, я верю, сватовство мое счастливо».
6: «Царь, — сказал прекрасный Витязь, — пред тобой я только воин. И просить тебя, владыку, ни о чем я не достоин.
3: Все ж, осмеливаюсь ныне я молить за Автандила. Уж была мне в этом мире уготована могила. Дал он мне бальзам волшебный, исцелил меня от муки. Ныне сам он истомился, умирая от разлуки. Царь, давно друг друга любят Автандил и Тинатина. Пожалей, самодержавный полководца исполина, вот стою я пред тобою с беспримерною мольбою. Царь, отдай свою царевну крепкорукому герою. Ничего прибавить больше к этой речи я не смею».
0: Свой платок достал тут Витязь, повязал его на шею. Словно раб перед владыкой он упал пред Растываном. Удивлялся каждый воин унижением этим странным. И смутился сам владыка и сказал:
7: «О, Боже правый, как ты можешь унижаться, ты с твоей чудной славой? Кто тебе в малейшей просьбе отказать имеет силу? Знаю я, что в целом мире нет подобных Автандилу. Царство дочери я отдал, им она теперь владеет. Юный цвет произрастает, старый сохнет и желтеет. Как могу своей волей поразить я дочь недугом? Возлюбил я Автандила, быть ему ее супругом».
0: Тут Фридон к шатру помчался и вернулся с Автандилом. Витязь, лик платком скрывая, смутным выглядел светилом. Так за облаком туманным солнце осенью мерцает, но краса его вовеки оттого не убывает. Обнял царь его счастливый и сказал:
7: «Приспело время. Облегчил мое ты горе, снял моих печалей бремя. Лев, пойдем скорее к солнцу. Ждет гостей веселый пир. Пусть на свадьбе Тинатины погуляет Божий мир».
0: На коней герои сели и к супруге Тариэла поспешили, и царевна из шатра на них глядела. И зачей лилось сияние, ослепившее царя? Нет, не зря сражался Витязь, и томился он не зря. И с супругой Тариэла снова двинулись все вместе во дворец царя арабов, чтоб вручить дары невесте. 7 планет пылают в небе, все они равны одной, той, которая сегодня ожидает их домой. Автандил и Тинатина на высоких сели тронах, оба в мантиях пурпурных и рубиновых коронах, и сказал им царь:
7: «О, дети, дай вам Бог с великой славой в долгоденствии и мире управлять моей державой».
0: Указав на Автандила, царь сказал своей дружине:
7: «Вот ваш царь, по воле Божией здесь он царствует отныне. Укрепит он наше царство и врагов рассеет тьму. Так же, как вы мне служили, послужите и ему».
0: И прославила дружина волю праведного неба. Принесли ей из амбаров горы яств и груды хлеба. Много там перекололи и баранов, и коров, и немало каждый воин получил в тот день даров. Что еще сказать могу я о веселом этом пире? Уж таких пиров прекрасных не бывает больше в мире. 30 дней гуляли гости. Каждый весел был и пьян. Так своим любимым детям справил свадьбу Растеван. Наконец сказал владыке царь индийцев:
3: «Быть с тобою рад бы я до самой смерти, но страна моя, не скрою, ныне занята врагами, и отцовский мой престол осквернил коварный недруг и к забвению привел. Знание, сила и искусство мне вернут страну родную. Отпусти меня, владыка, об отчизне я тоскую».
0: И ответил царь арабов:
8: «Автандил с огромным войском будет верный твой помощник в том сражении геройском».
0: 1080 смелых на конях предстали белых. Все в доспехах хорезмийских, в разных набранных пределах. Братья с женами простились и отправились в поход. Растеван с великим горем провожал их у ворот. Минул долгий срок скитания. Все свершились упования. На семи индийских тронах царь воссел, забыв страдания. Трубы звонкие трубили, барабан ликуя бил, и царица там сияла, как светила из светил. Целой Индии властитель, всех сохровищниц хранитель, Тариэл на царском троне был могучий повелитель. Так он жил до самой смерти, весел, счастлив и богат, и седьмым его уделом мудро правила Асмат. Верен царственным законам, укрепил он власть за троном и всегда был в крепкой дружбе с Автандилом и Фридоном. Как огня их враг боялся и напасть на них не смел. Где сражались два героя, третьим бился Тариэл. Осыпая верных златом, сделал он народ богатым. Сирота там не был нищим и не плакала вдова там. Меч его карал виновных, всюду властвовал закон. Волк с овцой-то мирно пасся, и овцу не трогал он. И об этих властелинах, этих мудрых исполинах, кто прославлен был в походах и в сражениях старинных, кто в несчастьях друг друга никогда не покидал, месх я некий Руставели эту повесть написал.

Вы слушали окончание радиоспектакля «Витязь в тигровой шкуре». В записи принимали участие Сергей Паршин, Наталья Данилова, Галина Гудова, Вячеслав Захаров, Вадим Бочанов и Андрей Дежонов. Режиссер Галина Дмитриенко, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин.

0: жизнь. Не умирать, а жить в счастливом мире этом. Среди людей я вечно жить хочу. И, может быть, всегда в лесу залитым светом, среди живых сердец я место получу. Движение жизни вечное, его игра живая, разлуки, встречи, радость, смех и грусть. О счастье и несчастье, песнь слагая, быть может, я бессмертием осенюсь. Но если не дано в веках мне утвердиться, то все равно, пока я буду жив, с людьми я буду песнями делиться, себя в цветах тех песен воплотив. С улыбкой радости пусть люди их приемлют, а будут увядать, пусть бросят их на землю.
1: Я странник, дорога, мой брат и мой друг, по звукам шагов во вселенной моей считаю я, сколько их пройденных дней. А звезды все ночи толпятся вокруг. В дороге я время встречаю врасплох, идут колесницы времен и эпох, следы их читаю в дорожной пыли. О, сколько времен по дорогам прошли! Давно ли в пути я, с которого дня на шлях выходил я и тропками брел, то дол открывался, то прятался дол, и новое вдаль увлекало меня. Надежда, как посох, служила в пути, мне с посохом легче ночами идти. А жизнь меня каждым подаренным днем пьянила сильнее, чем крепким вином.
2: Вперед, иди вперед, мой брат, в пути отстать, что мертвым стать, не бойся никаких преград, иди всегда вперед, мой брат. Уводит время с наших глаз, за мигом миг, за часом час, и бесполезно ждать земную благодать. И если отрывает зря судьба листы календаря, все ж время не вернуть назад, всегда вперед иди, мой брат. Все о прошедшем говорить, все в прожитом мечтой парить, сквозь календарную листву влюбляться в сны, в игру теней, совсем не стоит наяву в твоей ли жизни или моей. Ведь жизнь сама дает ответ, в ней столько горести и бед, что надо их лицом к лицу встречать, как мужу и бойцу, и не боясь в пути преград, всегда вперед идти, мой брат. Смотри на путника в пути, ему так весело идти, когда шумит широкий дол, и скучно, если словно мышь, всегда в углу своем сидишь и вместо неба видишь пол. Мгновение времени стоит, живое сердце не молчит, живая кровь в нем век стучит, а кто сидит на месте, тот слабеет, вянет, не растет. Один обман зовет назад. Всегда вперед иди, мой брат.

Что за мотив в моей душе звучит, не умолкая? Об этом знаю я один. Одно лишь сердце знает. Себе на счастье, на беду, чего-то от кого-то жду. Но кто она такая? Об этом знаю я один. Одно лишь сердце знает. Улыбкой я встречаю день, когда ж роняет вечер тень в кустах над речкой где-то. Так сладко плачет флейта. Но кто на ней играет, об этом знаю я один. Одно лишь сердце знает.

ты дверь распахни, чтоб в лазоревый свод смотреть без помехи, как сердце б хотело. Впусти в мою комнату сад и восход, чтоб жили лучи в каждой клетке тела. И то, что живу я, ты мне подтверди. Да, мир тебе ветром и небом подарен. Мой разум и горы, и лес впереди окутай туманом, как розовым сари. Давно мне изведать любовь довелось. Сегодня я вновь ей душою внимаю и в волнах, и в прядях любимых волос, и в поле мне речью мнится немая. Я так погружен в молодое веселье, что мысль не идет из моей головы. Вся истина мира горит в ожерелье, надетом зарею на грудь синевы.

ty tak устала, ты так бледна, ты эту ночь провела без сна. Гаснет светильник в свете зари, солнце пусть высушит слезы твои, штору откинь и на мир посмотри. Видишь, вдали тучка еле видна, это остаток исчезнувшей ночи. Утро прекрасное он не порочит, утро осеннее тихое очень, небо прозрачно и зелень нежна. На смятой постели вчерашних печалей цветы твоих горьких раздумий увяли. Зовет тебя лес и зеленые дали, там свежий венок ты совьешь для себя из новых цветов наступившего дня. Небо ночное, черный бутон, цветком луны распускается он, раскрыв лепестки лучей. Но где ж аромат цветка? Его аромат в том, что я влюблен, и в смутной грусти моей. Цветок луны отцветет на заре, его аромат и моя любовь. Где все это будет? Где? Они останутся в этих строках, в этих стихах, полных тобой, жить до конца времен.

изо дня в день он приходит и уходит. Иди и дай ему цветок из моих кос, друг мой. Если он спросит, кто прислал его, умоляю тебя, не называй ему моего имени, ведь он только приходит и уходит. Он садится на землю под деревом. Усыпь это место цветами и листьями, друг мой. Глаза его печальны, и печалят мое сердце. Он не говорит, что у него на душе. Он только приходит и уходит.

Зачем пожелал он, юный странник, прийти к моей двери на рассвете? Когда я вхожу и выхожу, я каждый раз иду мимо него и не могу не взглянуть на него. Я не знаю, заговорить ли с ним или хранить молчание. Зачем пожелал он прийти к моей двери? Облачные ночи в июле темны, небо нежно-синее осенью, весенние дни беспокойны от нежного ветра. Каждый раз он вплетает в свои песни новые звуки. Я отрываюсь от работы, и глаза мои застилают туман. Зачем пожелал он прийти к моей двери?

0: Любовь между нами проста, как песня. Твое покрывало шафранного цвета пьянит мои глаза. Венок из жасмина, что ты сплела мне, наполняет мое сердце гордостью. Это игра, дадим и отнимем, покажем и снова спрячем. Улыбки и легкая робость, и прелесть бесполезной борьбы. Любовь между нами проста, как песня. Ни тайны вне настоящего, ни стремления к невозможному, ни тени за очарованием, ни блужданий в глубинах мрака. Любовь между нами проста, как песня. Мы не уходим от слов к вечному молчанию, мы не простираем рук к пустому, что вне надежды. Довольно того, что мы даем и берем. Мы не до конца изжили радость, чтобы брать от вина страданий. Любовь между нами проста, как песня.
1: Он шепнул: «Любовь моя, подними свой взор». А я сердцем сказала: «Уйди». Но он не ушел. Он стоял и держал мои руки. Я сказала: «Оставь меня». Но он не оставил. Он склонился к моему уху. Я взглянула на него и сказала: «Какой стыд!» Но он не двинулся. Его губы коснулись моей щеки. Я вздрогнула и сказала: «Ты позволяешь себе слишком много». Но он не устыдился. Он воткнул цветок в мои волосы. Я сказала: «Напрасно». Но он стоял неподвижно. Он снял гирлянду с моей шеи и отошел. Я плачу и спрашиваю сердце: отчего он не возвращается?

0: ты покинула меня и пошла своей дорогой. Я думал, что стану оплакивать тебя, что буду хранить в сердце твой единый образ, оправленный в золото песен. Но, ах, злой рок мой, ведь жизнь так мгновенна. Год за годом убывает юность, весенние дни мимолетны, цветы недолговечны. Мудрость говорит нам, что жизнь, как роса на лотосе. И пренебречь всем этим, чтобы смотреть вслед за той, что отвернулась и ушла от меня, это было бы грубо и безрассудно. Ведь жизнь так мгновенна. Так проходите же шумным шагом мои дождливые ночи. Смейся, моя золотая осень. Иди, беззаботный апрель, щедро расточающий поцелуй. Идите и вы тоже.
1: Возлюбленные, вы знаете, мы смертны. Разумно ли разбивать свое сердце ради того, кто свое уже отнял? Ведь жизнь так мгновенна. Это сладко сидеть в уголке и мечтать, и слагать стихи о том, что мой мир весь в тебе. Геройство – уйти в свою скорбь и решить, что нет утешения. Но вот юное личико заглянуло в мою дверь, и глядят его глаза в мои глаза. Мне остается только смахнуть слезу и перестроить песню на новый лад. Ведь жизнь так мгновенна.

поются в них песни, но моя простая грустная песенка пробудила твою любовь. Она смешалась с великой музыкой мира, и с цветком в награду мне ты пришел и стал у порога моей хижины. Вот моя радость — ждать и смотреть у дороги, как тень сменяет свет и падают ливни. Вестники неведомых миров приветствуют меня и спешат по дороге. Сердце мое исполнено радости, и дыхание пробегающего ветра сладостно мне. С ранней зари до сумерок я сижу у своего порога и знаю, что внезапно настанет счастливый миг, когда я увижу тебя. Одинокая, я улыбаюсь и пою, а воздух напоен благоуханием надежды.

0: Я сижу сегодня утром у своего окна. Мир за ним, как прохожий, приостанавливается на мгновение, кивает мне и идет дальше.
1: Залетные птицы лета слетаются под окно мое, чтобы спеть свою песню и улететь далеко. А желтые листья осени, у которых нет песен, трепещут и падают на землю, и со вздохом остаются со мной.
0: Не говори, вот и утро, и не отпускай его, назвав вчерашним именем. Смотри на него в первый раз, как на новорожденное дитя, у которого еще нет имени.
1: Сегодняшним утром мир открывает свет своего сердца. О, мое сердце, поспеши ему навстречу со своей любовью.
2: Жизнь получает свое богатство от мира. Цену дает ей любовь.
1: Мы живем в этом мире, если любим его.
2: Крохотная травка, шаги твои мелкие, но ты завладеваешь землей под стопами своими.
1: Деревья, как страстные желания земли, становятся на цыпочки, чтобы взглянуть на небо.
2: Ветер, поэт, летает над морем и лесом, чтобы найти свой собственный голос.
0: Водопад поет: я найду свою песнь, когда обрету свободу.

0: Что так мучает меня? Моя ли душа, стремящаяся вырваться на волю? Или душа мира, что стучится в дверь моего сердца, требуя «впусти меня»?
1: Мы ошибочно читаем книгу мира и говорим, что она обманывает нас.
2: Если ты проливаешь слезы о том, что нет солнца, ты в это время...

0: ими не увидишь звезд?
1: Не замедляй шагов, не рви цветов, чтоб сохранить их. Иди вперед, цветы будут цвести на всем пути твоем.
2: Кто слишком думает о том, чтобы делать добро, тому нет времени быть добрым.
0: Один печальный голос гнездится в развалинах прошлых лет. Он поет мне в ночи. Я любила тебя.
1: У меня есть звезды на небе, но я тоскую по моей маленькой лампе, незажженной у меня в доме.
0: Трава ищет на земле толпы себе подобных. Дерево ищет в небе свое одиночество.
1: Эти малые мысли — шелест листьев. Такой же от них радостный шепот в моей душе. Пугливые мысли, не бойтесь меня, я поэт.
2: Я погрузил сосуд моего сердца в молчание этого часа, и он наполнился песнями.
0: Молчит рыба в водах, кричит животное на земле, поет птица в воздухе. Но человек таит в себе и молчание моря, и шумы земли, и пение воздуха.
1: То, что я существую, для меня постоянное чудо. Это и есть жизнь.

Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил? Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка успокоит меня навсегда? Может, завтра совсем по-другому? Я уйду, исцеленный навек, слушать песни дождей и черемух. Чем здоровый живет человек, позабуду я мрачные силы, что терзали меня, губя. Облик ласковый, облик милый, лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой, расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла былая наша жизнь, что было и не была. Голова ль ты моя удалая, до чего ж ты меня довела?

Говорит радиостанция «Юность». Когда им было 20. Таган Байрам Дурдыев.

Давно это было. Если считать по шагам моего солнца, которое спешит уже к закату, то давно. Я трогаю зарубки памяти на дереве моей жизни, и то радость, то печаль снова приходят ко мне. Ну, да обо всем по порядку. В 1948 году, еще совсем молодой, я уже второй год был председателем колхоза «Большевик». Знал, что проголосовали не столько за мою земледельческую мудрость, сколько за звезду, сверкавшую на моей груди. И было от этого вдвойне тяжко. Скверно подводить себя, нельзя подводить людей, а подвести звезду, звезду героя, даже подумать страшно. Скромничать не буду, мой нынешний возраст разрешает, работал на совесть. К военным наградам прибавил орден Трудового Красного Знамени. А за то, что в первые послевоенные годы колхоз быстро подняли, избрали меня земляки своим депутатом в Верховный Совет Туркменской Республики. Однако старики говорят, знание – это только половина ума, другая его половина – опыт. А у меня пока мало было и знаний, и опыта для мирной жизни. Потому я и добился направления в годичную школу овощеводов в райцентре «Багир». В ночь на 6 августа спал я в общежитии, видел во сне, как хвалят меня педагоги и ставят одни пятерки, как вдруг спрыгнул с неба джин с тяжелой, как рельс, единицей и стал меня ею дубасить.

0: Ой, мама!
1: Спасайся!
0: Спасайся!
1: Крыша падает!
2: Ой,
0: бабе... Что? Бомбежка? Всем в укрытие!
1: Проснитесь, Таганага! Проснитесь! Землетрясение!
3: От стен! Дальше от домов!
2: Отходи сюда!
1: Пожар! В центре пожар!
0: Все за мной! Все против огня!
1: Таган! Таган! Байрам Дурды! Что скажу? Эпицентр там, ближе к Ашхабаду, понимаешь?
0: Мой аул, колхоз, родные!
3: Спеши, здесь без тебя справимся.
0: Как? На чем?
3: На своих твоих машин нет.
2: Все в целом!
4: Давай, давай, беги!
2: Все на пожар!
5: Ой, это было страшное землетрясение. Землетрясение, которое разрушило Ашхабад и многие аулы. Моему краю, не познавшему ужасы бомбежек, пришлось испытать иное бедствие. И я побежал домой, хотя от Багира до аула было 45 километров. Земля качалась под ногами, гудела, почти как тогда под Сталинградом, подумал я. Подумал, и бежать одному через эту гудящую ночь стало легче. Там, под Сталинградом, я был не один, с русскими, украинцами, узбеками. Наш туркменский полк прокладывал общую дорогу через ночь войны.
6: Эскадрон! Строй фронт! Шашки вон! За Родину вперед!
5: Нас много. Лавина. Кто устоит? Впереди сам генерал Якуб Кулиев на гнедом дончаке. Рядом комполка майор Акопян. Прорываем первую цепь окопов. Врубаемся во вторую.
6: Третий эскадрон, прибавить алюру!
7: Танки!
6: Вперед! Вперед!
7: Прямой наводкой.
6: Вперед! Сквозь танки! За родину! За родину!
7: Генерал убит!
6: Не спешиваться! Вперед! Жигиты! Только вперед!
8: Генерал приказал вперед! По коням! Дурдыев отвечает за генерала! В тыл! Шашки вон! За мной! Приказ Кулиева! Вперед!
5: Загнал тачанку, когда вез генерала. Но он умер в госпитале. Первый туркменский генерал, герой Брянска и обороны Москвы. Ни в песнях Ашугов, ни в старинных сказаниях не было такого батыра. Я воевал с ним рядом. Наши кони скакали рядом. Почему я не прикрыл батыра своим телом? Это случилось 20 декабря под Абганерово. Танки Манштейна нигде не прошли. Только я этого не узнал тогда. Свою войну вел со смертью. Последнее, что видел, столб огня в лицо.

0: А кто у тебя?
1: Сержант.
0: Зачем тащишь? Он же готов. Подберем после боя. Давай за живыми.
1: Он жив. Много крови потерял.
0: Ну-ка глянем. Дышит. Разрывной в бедро на вылет. Помоги жгут наложить. На стол бы его быстрее. Давай в Михайловку к Кравченко. Сержант этот не земляк.
1: А Турдыев? Все в этом полку земляки. А правильная его фамилия Байрам Турдыев. Молодой еще.
0: А сама-то, небось, 20 нет.

0: Сосед.
1: Слышь, не спишь, сосед? Ледусь пришла градусниками в нас тыкать.
2: Дурдыев, Дурдыев, температуру мерить.
3: Не сплю я.
1: Да он такой неразговорчивый.
2: Новенькие все неразговорчивые. С какого фронта, солдат?
3: Сталинград.
2: Жарко там.
3: Снег там. У нас в Туркмении жарко.
1: Ледусь намекает, что досталось вам.
3: А полевой госпиталь разбомбили. Меня сестра телом закрыла. Осколком ее ранила. Нургазизова фамилия.
1: Да, брат, сестры они такие. Правда, Ледусь?
2: Здесь не бомбят. Тыловой госпиталь. Солдатикам война самое несчастье.
1: А лейтенантам праздник. Ну ты... Ты меня, сосед, слышишь, зови просто Лёшкой. Отвоевался я. Так значит, Туркменистан, Ашхабад. Мой дядя, тверской текстильщик, в 30-х годах по призыву там работал.
2: Ты женат, Дурдыев?
3: А? Алтын Джамал, жену звать. Красивая. Дети, мальчишки, джигиты.
2: Хорошо, хорошо, когда мальчишки. Детям война самое несчастье. Люблю, когда мальчишки.
1: А чего своих не завела?
2: Будут. Побьем фашиста и будут.
3: А зачем ждать? Нельзя, чтобы война мешала. Неправильно это.
1: Смотри-ка, разговорился.
3: Зачем воюем? Чтоб дети были. Чтоб хорошо жили. Чтоб мама на них радовалась. Лейтенант, от такого не понимаешь. Вот ей, сестре, не джигитам термометры ставить надо, а мужа с работы ждать, с поля, детей учить. Она красивая, добрая. Ее муж очень любить будет.
2: Спасибо, Дурдыев. И тебе счастье. Нога болит?
3: Йок. Нет.
2: Странно. Ты в армию как? По мобилизации?
3: Когда в школу ходил, не хуже отцов на коне сидел. Стрелял тоже. Пески знал. Проводником был. Как в Красную армию записывать стали, первый пошел. А фашист уже потом напал.
1: Кадровый, значит. Это хорошо. Я, значит, тоже кадровый.
2: Ой.
1: Был.
2: Ой, военврач, а я заболталась. Давайте, давайте, градусники.
4: Ну, Зуев, как дела?
1: Да ничего.
4: Ладно, ладно, молчи. Спасибо, скажи, что жив остался. Вот этот товарищ меня беспокоит.
2: Да. По-прежнему высокая температура, а на боли не жалуется. Йок, говорит, это нет по-ихнему.
4: Вот то-то и оно. Здесь больно, Дурдыев?
3: Йок.
4: А здесь? Что, и здесь йок? Странно. Очень странно. Готовьте к операции.
2: Ой, ампутация.
1: Да, брат. Вот аналогичный случай. Ты смотри на меня и не падай духом. Когда у меня гангрена началась, тоже всякая боль пропала. Ну, отхватят ногу, и что? Подумаешь. Тебя с одной ногой еще крепче жена любить будет, потому что...
3: Не надо резать ногу. Здоровая.
1: Какая же здоровая, если уже и не больно.
3: Как не больно? Очень больно.
1: Ну да, болела бы, стонал.
3: Зачем стонать? Стыдно.
1: Так что ж ты военврачу и сестре всю свою йог твердил?
3: Ты не понимаешь. Я в часть быстрее хотел. Мне за Якуба Кулиева фашисту мстить надо. Скажу больно, военврач долго здесь держать будет.
1: Да, теперь уж точно продержит, как ногу оттяпает.
3: Не надо тяпать. Больно.
0: Врешь.
3: Не вру, больно. Ой, ты, больно.
0: Ты же нарочно.
3: Правда, Леша. Правда, больно.
0: А может, ты правда, а? Сестра. Сестра, Лида. Дурды его-то, уже больно.
5: Был такой случай. Ох, и ругался военврач. Зачем терпел, всю картину портил, медицинскую науку подводил. Оставили мне ногу и вылечили. В ночь землетрясения я 15 километров за час одолел на своих двоих. Но еще 30 впереди оставалось. Был бы тогда у меня конь. Что коннику 30 километров? Сколько мы тех километров в седлах на фронте прошли? Не сосчитать. Вот вспоминаю рейд нашего кавкорпуса в лесах Белоруссии по тылам врага. Я тогда уже тачанкой заведовал. Первый номер был у Максима.

0: Саперы, задерживайте.
1: Товарищ полковник, разведка вернулась.
0: Докладывайте.
1: Тихо. В 7 километрах замечены мотоциклетки карательного отряда. Не более полуроты. Фашисты по-прежнему считают, что в тыл к ним проникла небольшая партизанская часть.
0: Но они и должны так считать. Арьергард карателей снять без шума.
1: Есть без шума.
2: Товарищ полковник, тачанки прошли.
0: Продолжать движение.
3: Товарищ парторг, смотрите, пески, каракумы. О, теперь мы быстро пойдем.
4: Как знать. Может, 2 раза медленнее.
3: О, так пески.
4: Это не ваши барханы, Турдыев. Это дюны. Шагающие пески по лесе — это очень коварная штука. О,
3: чудно. Уж пески-то я знаю. Ага. Ой, тону!
4: Эскадрон, не останавливаться. Рысью проходить.
3: Тону! Совсем тону!
4: Держи веревку! Спокойнее, спокойнее. Не суетись. Саперы, лапнику сюда. И больше, больше запасайтесь лапников.
3: Ой-ой, где же песок?
4: Вот тебе и каракумы. Болото под песками, трясина.
0: Правее повод. Эскадрон переменным юром.
1: Товарищ полковник, сплошная трясина. В стороне имеется звериная тропа.
0: Спешится. Пулеметы разобрать и вьючить. Корпус провести гуськом по тропе. Для тачанок проложить гати.
4: Прекратить движение!
3: Замри!
5: Замри!
6: На 7-е сутки рейда наш кавкорпус вышел в район города Мозырь. Маршал Рокоссовский придумал такой план. Как только мы возьмем город, к нам с фронта ударят наши войска. И образуется длинный коридор прорыва с минимальными потерями. Но сначала нам надо было взять укрепленные прутки, где находился штаб тыла 3-й немецкой армии.
7: Тачанки с флангов! 2-й, 4-й! Повод влево, марш! Ура! Ура!
4: Турдыев, Кошкин, а? На вокзал!
1: Есть!
4: Чтоб ни один вагон не ушел!
1: Есть!
8: Наши! Наши родимые!
4: Мать, в укрытии!
1: Убью, убью!
8: Там, в бараках, люди! Тысячи для отправки в Германию, а по ним фашисты из орудий в упор, нарочно!
4: Турдыев, да? С пулеметом на крыше снять орудийные расчеты!
1: А есть! Самсонов, за мной!
4: Есть!
1: Вон пушки! Ах, гады, по живым человекам! Самсонов, ленту!
4: Есть!
6: Тысячи пленных, 2000 лошадей, 1500 грузовиков, и танков и бронемашин, 3-месячный запас продовольствия для 100-тысячной армии, города Клинковичи и Мозырь – такова победа нашего кавкорпуса. Нам понятно награды. Дивизия стала называться Мозырской. Однако еще много дней войны было впереди. Тяжелых дней. Особенно в 44-м, когда нас отрезали от своих. Тогда у КМСКа одна была команда: «Эскадрон! В штыки! За Родину и в рукопашную!» мы пробились из окружения, вернулись в свой полк. А я снова угодил в госпиталь. Стала нога как бревно. Теперь, думаю, терпи, не терпи, оттяпают. Ай, какие молодцы врачи на войне. Спасли снова ногу. Военная закалка человека сильнее себя делает. Раз беда, я должен идти. Беда в Европе. И мы шли туда в последние 100 дней войны.
5: Приказ таков. В пешем строю форсировать Одер, провести разведку боем и доложить по рации. Ясно, просто.
9: Куда уж проще, мама моя дорогая. Назад, как понимаю, возвращаться не обязательно.
5: КМС Косков.
9: Товарищ полковник, мои конники дважды выходили из окружения. Что не боец, герой, биографию каждого от рождения на зубок выучил. Приказ будет выполнен, но я точно должен знать степень риска, чтобы соответствующе настроить состав. Правду скрывать от бойцов считаю аморальным. Да-да, и вредным. Каждый должен знать, на что идет. Тогда и я смогу на каждого положиться.
10: Борис Иванович, Коскову вести основную группу. Имеет право знать правду.
5: Правда несложная. До Берлина 60 километров. Линия обороны по Одеру сверху укреплена. Не найдем в ней бреши. Положим десятки и десятки тысяч людей. И это в конце войны. Не сумеет Косков, пойдет другая группа. Третья. Почему выбор командования пал на нашу гвардейскую Мозырскую? По-моему, понятно, кому доверяется на войне жестокое право быть первым.
9: Так точно. Эскадрон поставленную задачу выполнит. Любой ценой.
10: А цена на войне одна. Одна для всех. Но лучше. Жду вас живыми.
5: Где намечается переход?
10: Вот здесь, в районе Штенау.
5: Здесь. Обрывистый берег. Холмы насквозь простреливаемое место.
10: Вот потому и меньше ждут здесь. Группа отвлечения сам поведу. Вот тут. Здесь как раз ждут. Лихо мне придется Окоскову. Ну, ночь, снегопад должны помочь. Лед, правда, тонок.
5: Лед везде тонок. Рацию пуще глаза берегите. Все данные передавать сразу. Косков Иван Кондратич, найдите брешь. Живыми и мертвыми вас заклинаю, найдите брешь в обороне.
10: Каждый боец свою задачу знает. Народ в эскадроне бывалый. Справимся, Борис Иванович.
11: Скоро ли это вражий берег?
12: Юдин, ложись! Ползком!
11: Вода, старший сержант.
12: Обойди полынью. Да не пешком, а пузо не жалей. Ползи!
11: Как это?
12: На животе, вот как.
13: А берег почти рядом, а молчит фашист.
11: И ты молчи. Накликаешь.
12: Ракета! Замри.
11: Накликал.
13: Ах, мама дорогая, чуть-чуть осталось. А?
12: Эскадрон! Бегом! Марш! Занять оборону!
6: На востоке говорят, идешь вперед, не держи глаза на затылке. И мы смотрели только вперед. КМС Косков, джигит каких мало, действовал так, словно мы были на конях. И мы прорвались, как лисицы замели следы и вышли фашисту в тыл.
2: Щепанов, я товарищ Камыск.
14: Есть потери?
2: Не досчитались кое-кого. Хорошо, тяжело раненых нет. Как думаете, товарищ Камыск, оторвались?
14: Потом у фашиста спроси. Слышишь бой в стороне Одера? Клименко действует, вот у кого потери. Нам теперь, Щепанов, никак нельзя задачу свою не выполнить. Мама дорогая, ну просто никак нельзя. Посвети-ка на карту. Шоссе Ландгут. Как называется?
2: Имение Прит. Так, куда вышли, а? По данным разведки, там находится штаб тыла.
14: Верно, находится. Не зря, значит, эскадрон гонял. Думаю, что нас там не ждут. Как, Щепанов?
2: Да далековато.
14: А мы опять на рысях. Собери-ка бойцов. Товарищи конники, хоть и устали, но эскадрон должен передвигаться по уставу. У вас кубанки на голове. Это обязывает. В стремительности секрет нашей удачи. Так что, как говорится, по коням, перебежками, марш!
15: Русские никогда не ступят на этот берег Одера. Здесь будет кровавая, но переломная битва всей войны. К сожалению, я не могу гарантировать милым хозяевам сохранность имения в предстоящем аду. Но я твердо обещаю, что оно станет лучше и богаче после нашей победы. За каждый разбитый кирпич пленные рабы уложат 100. Прозит.
16: Хай!
15: Хай!
16: Хай!
15: Хай!
16: Хай!
17: Капитан Хох, Сайтан! Гитлер капут!
18: Отставить пьянство! Дом окружен! Щепанов, переведи!
15: Не надо! Я понимаю по-русски.
18: Так я и думал.
15: Не знал, что русские кавалеристы используют парашюты.
18: Зачем парашюты? Мы с боем форсировали Одер.
15: Это невозможно. Оборона по Одеру непроходима.
18: Проходима! И где вы покажете сами? Щепанов, допроси полковника в той комнате. А я протолкую с превосходительством. Штатских и дам прошу увести. Галатни, галатни, Дурдыев, это же фрау. Прошу к карте, генерал. И, мама моя дорогая, не дай бог, если ваши с полковником данные разойдутся.
15: Понял. Здесь и здесь коридоры для контрнаступления наших частей. Здесь и здесь огневая мощь снижена втрое.
18: Причина?
15: Растянутость фронта. Нехватка в огневых средствах. Кроме того, наибольшая концентрация огня сосредоточена в предполагаемых местах вашего наступления.
18: Где?
15: Здесь. Здесь и... здесь.
18: Допустим.
2: Щепанов! Да. Вот. Показания полковника. Проходы. Сосредоточение огня.
18: Так. Порядок совпадает.
19: Товарищ КМСК. Немцы. До батальона. С пушками.
2: Как выследили.
18: Отходить. Пленных с собой, Дурдыев, прикроешь.
19: Есть. Разрешите мне с ППШ, товарищ Камыск. Все-таки 2 ствола. Мы ему строим.
18: Добро, Кайкин, добро. Продержитесь, ребята, на вас вся надежда. Мама дорогая, такие сведения.
19: Не подведем, Камыск. Отходите.
18: Отходить. Отходить.
2: Оторвались, Камыск.
14: Толку-то? Рация в дребезги, прямое попадание.
2: Радиста жалко.
14: Всех жалко. Кайкина, Дурдыева. У Тагана 2 детей. Щепанов, пошли-ка разведку в те развалины. подходящее место для отдыха. Очень бойцам нужен отдых.
2: Как же без рации-то, Камэск? Данные передать не успели.
14: Карту и генерала ты доставишь. Прикроем.
2: Камэск!
14: Отставить! Приказ.
16: Товарищ Камэск, от развалин крадется кто-то.
14: Много?
16: Двое. Подпустите. Стой!
2: Стой!
16: Окликни все-таки. Эй! Хальт! Кто такие?
12: О, черт! Юдин! Зачем мало патронов оставил?
19: Дурные! Кайкин, вы живые чердяки!
14: Мама дорогая и не ранены.
12: Зато фашисту попало. Юдин, зачем патроны пожалел?
16: Не все сразу. Скажи, много набил? 30? 40?
12: Все считай, там бухгалтер.
16: Да как вы нас нашли?
12: Догадались. У Тагана глаза кошачьи. Если бы Юдин не окликнул, мы его давно заметили.
14: Если вы догадались, то и фашист догадается, а, Щепанов?
2: Может, может. И вообще мне эти развалины не симпатичны.
14: Эскадрон! Отставить отдых! Средним малюром меняй дислокацию!
2: Идут. Идут. Уже 13-я колонна. Треклятое шоссе до утра не пересечем.
14: 112 танков.
2: 117 самоходок. На Кюстрин. Там коридор для контрнаступления. Генерал показывал.
14: Выходит, не соврал.
2: Выходит. Четвертые сутки таскаем его с собой.
14: Четвертые сутки разведку переслать не можем. Вот беда.
2: Кончилось движение. Броском или переждать?
14: Пора. Эскадрон! Отставить. Смотри, Щепанов, «Опель».
2: И три грузовика охраны.
14: Вот именно. Турдыев! «Опелю» по колесам. Эскадрон, приготовить гранаты. Давай, Таган.
12: Есть.
14: Молодец, Турдыев. Щепанов к машине. Турдыев, Кайкин, отсекай охрану.
12: Есть.
14: Эскадрон в штыки. Ура!
2: Потери 5. 6 тяжело раненых, Камыск.
14: И носилки соорудить не из чего. Снег, снег. Раненых на себе.
19: Камыск! Вижу. Там берег, наш берег.
14: Тебе не чудится, Турдыев?
19: Да нет же.
2: Не, я вроде различаю.
14: Щепанов, карту отставить. Ту, что у второго генерала взяли.
19: А какой толстый второй генерал. Курсак, во! И портфель его, как сам генерал.
14: Этот портфель, Дурдыев, многих дивизий стоит. Посвети, Щепанов. Так, шоссе, кирха.
19: Мечеть немецкая. Вот она.
14: Точно. О, мама моя дорогая. В коридор вышли. Пара километров до своих. И дырка в обороне.
2: Броском, Камэск.
14: Броском. Генералов, вперед.
19: Не успели.
2: КМСК обходят.
14: Эскадрон занять оборону. Все-таки заставили принять бой. Эскадрон патроны беречь. Короткими очередями огонь.
2: Наши минометы. Обидно будет, если своих накроют.
14: Кайкин. Кайкин, возьми Максим Турдыева.
19: Есть. Я прикрою, командир, я.
14: Успеешь, успеешь.
19: Мой пулемет.
14: Еще. Успеешь, возьми ППШ Кайкина. Обнимемся, Вася.
1: Адрес моих знаете, Камэск? Вспоминайте к случаю Васю Калькина.
14: Всех будем помнить. Слышишь, Вася, кто жив останется, вспомнит. Эскадрон! Плевать на мины раненых на плечи! За мной бегом! Марш!
2: Ловко! Пока фашист носом... В землю взрывался, что не говоря, своя мина. Разбирает, кто есть кто.
14: Ложись, Перекур.
2: Ну, теперь их Кайкин не пустит. Не могу больше. Не могу. Бойцы падают.
14: Ложись, Перекур. Перекур.
1: Кайкин работает. Почему Кайкин? Почему не я, командир?
18: будет и твоя очередь, Таган. И его, и моя. Война еще не кончилась.
2: А ведь лед под нами. Одер. Работает, Кайкин. Все. Прощай, Вася.
19: Почему? Почему не я?
16: Ползет кто-то с нашего берега.
12: Так это ж старшина
16: с первого эскадрона.
12: Сметанин! Ты?
20: Живы, родные, живы. Господи, трое суток, никаких вестей. Следующую группу подготовили к переходу. А вы? Вот они. А мы вас уже в списке.
18: Живы, живы. А ты никак патроны приволок.
20: Угу. Как только бой завязался, сразу поняли вы, минометчики огоньку подбросили.
16: Лихо подбросили, едва выбрались.
20: Я и говорю, а сам патроны и к вам. Первый эскадрон на выручку подняли. Да вот они, уже на берегу.
18: Мама моя дорогая, если они прямо здесь встречу устроят, лед не выдержит. Щепанов, ты обожаешь ледяную купель?
2: Ну что, тюлень, что ли?
18: То-то эскадрон перебежками до своих. Марш!
7: Ура! Ура!
6: Как нас встречали. В полку самый настоящий той. И радость, и горе. Все вместе. Погибших товарищей помянули. Васю Кайкина особо. Сведениям вашим говорили, цены нет. Наверное. Как форсировали Одер, знаете, и в газетах писали, и в книгах. Без награды никто не остался. Шестеро удостоены звания героя. Камэс Косков, конечно, Щепанов, Вася Кайкин посмертно. И мне тоже выпала такая высокая честь оказаться в этом ряду. Хотя, если подумать, я не совершил такого подвига, как Вася Кайкин. Ну, война в прошлое ушла, осталась шрамом в памяти каждого. И наступила другая минута, когда я стоял среди развалин родного аула.
8: Будь мужчиной, Таган, ты солдат, воин. Горе у всех. Это земля. Земля вздрагивает, сбрасывая пепел войны.
20: Сестра, брат, сын. Жена где? Где Алтын Джамал?
8: Жива, жива! Тебе же сказали, перелом у нее.
20: Да, сказали. Я так спешил.
8: Надо жить. Тага, надо все снова строить и лучше строить.
20: Я так спешил.
8: Ты председатель, Таган. Ты опора людей. Смотри, они ждут тебя. Они верят твоей золотой звезде. Ты бросал на параде вражьи знамена. Встань! Таган Байрам Дурдыев, иди к людям.
6: Вся страна пришла к нам на помощь. А вспомните, какие были годы. Послевоенные раны залечивали. Аул наш стал краше прежнего. Столицу Ашхабад заново отстроили красавицей. Таких городов сегодня поискать. Вот что я хотел вам рассказать. Говорил бы еще, да вон бегут мои внуки, кричат, как тысячи галок. Я знаю, что они кричат. Еще вчера я получил телеграмму. Ко мне в гости приехал фронтовой побратим, командир 2-го эскадрона, 54-го, четырежды орденоносного полка, 14-й Мозырской дивизии, 7-го гвардейского Бранденбургского корпуса Леонид Александрович Косков. Спешу его встречать.

0: Вы слушали радиопостановку из цикла «Когда им было 20» о герое Советского Союза Тагани Байрам-Дурдыеве. В передаче были использованы фрагменты книги Юрия Папорова «Солдат двух фронтов» и документы фондов Центрального музея Советской Армии. В роли Байрам-Дурдыева Всеволод Абдулов, в других ролях артисты московских театров. Автор пьесы Владимир Тучков, режиссер Евгения Бабич.
1: Слушается дело. Буалон Рассыжака, последняя песня для Евы. Часть первая.

0: voix qui reviennent aujourd'hui, demain.
1: Я его убью. Вот увидишь, кончится этим. Он это заслужил. Видит Бог, я уничтожу его. Ах, негодяй. Представь себе, я с ним только что столкнулась. Он обнимал эту малышку Бронштейн, а потом имел наглость утверждать, что это неправда.
2: Но он же не в первый раз тебе изменяет.
1: Да пусть изменяет. Но надо же иметь мужество в этом признаться. Он мне лгал все 20 лет. Мы еще не поженились, а он мне уже лгал. Никогда не прощу. Утешал меня, баюкал. Ты у меня одна, ты моя самая любимая. А потом, тварь.
3: В маленькой уютной гримерной казино «Триумф» кипели страсти. Знаменитая певица Франции Ева Фужер ходила из угла в угол, заламывая руки в нервном возбуждении, и ежеминутно посылала проклятие в адрес не менее известного человека в стране композитора Мариса Фужера, своего мужа. Ее аккомпаниатор и любовник Жан Лепра тоже нервничал, не столько сопереживая чувствам актрисы, сколько понимая, что должен в сотый раз выслушивать все ее претензии, которые он знал наизусть, и с возмущением к тому же поддакивать. До начала концерта оставались минуты, необходимо было успокоиться, сосредоточиться, но Ева, казалось, забыла об этом. Она была вне себя.
1: Ложь, постоянная ложь меня убивает. Конечно, я тоже не идеал, но зато никогда не лгу. Став твоей любовницей, я ему во всем призналась в тот же вечер. Был бы у меня под рукой револьвер, любое оружие, да я бы убила его.
2: Ты это всерьез сейчас сказала?
1: Что?
2: Насчет своего мужа?
1: Да.
2: Может, это любовь? Остатки любви?
1: Нет, Жанчик, нет. Я восхищаюсь его талантом, силой, умом. Он создал меня, но я его ненавижу.
2: Послушай, еще немного, и мне захочется защитить твоего мужа.
1: Что? Ну ладно, иди ко мне. Поцелуй меня, Жан.
2: Ева, любовь моя, горе мое, мука моя, я тоже его ненавижу. Смотри, уже 8. Сейчас наш выход. Ты останешься в этом платье?
1: Да, останусь в этом платье.
2: Ты в нем как грезетка.
1: Вот и прекрасно.
3: Ева вдруг улыбнулась. Она уже забыла о своем муже, а может, и о любовнике. Она готовилась петь. Одним взмахом карандаша, даже не посмотревшись в зеркало, она нарисовала себе тонкогубый ротик, ставший уже знаменитым.
1: Эта малышка Бронштейн просто потаскушка.
2: Будь справедливей, детка, твой муж имеет право.
1: Я понимаю его игру. Он хочет меня изничтожить, вот и все. Вот напишет для нее сначала одну песню, потом еще. Она станет звездой, ей 23 года. А я стану знаменитой старушкой. Ми-ми-ми-ми-ми.
2: Я тоже начну писать песни. Подумаешь, дело.
1: Дурачок, посмотри на себя. Ты создан, чтобы играть. А это не так уж мало, между прочим. Только такое чудовище, как мой муж, может изобретать всю эту чушь про осень и про любовь. Да так, чтобы сердце сжималось. Ты ведь не такой. Ты станешь великим пианистом. Обними меня, Жанчик.
3: Положив ей руки на плечи, Лепра вдруг подумал. Ей 45, мне 30. Через 15 лет ей будет 60, а мне... Он закрыл глаза. Любовь без будущего. Вот что он держал в своих объятиях.
1: Послушай меня, малыш. У тебя есть талант, честолюбие. Это нормально. Ты видишь, мой муж заработал себе состояние своими песнями. Вот и ты теперь тоже жаждешь сочинять. Так вот, не надо. Все, что ты пишешь, никуда не годится, потому что в этом нет тебя, Лепра. А исполнитель-то замечательный. Да, я знаю, концерт на дороге не валяется. Но подожди, предоставь дело мне.
2: Терпеть не могу эти материнские интонации.
4: Да плевать мне на концерты, плевать. Несколько хвалебных заметок, пустые комплименты. А в итоге забвение. А песни, песни у всех на устах. Они живут с нами, обрушиваются на толпы зрителей. Их насвистывают на улицах, в метро, на скамейках, в парке.
1: Эй, ты слушаешь меня?
4: А, да, да, конечно.
1: Я хочу, чтобы ты стал большим художником.
4: Я понял тебя. Пошли, у нас выход.
5: Вот увидишь, Фажер на концерте не будет. Его давно не волнует мой успех.
4: А я и не особенно хочу его видеть.
3: Спустя несколько минут концертный зал казино «Триумф» встретил артистов с восторгом. Лепра сел за рояль. Свет прожектора превратил его любовницу в голубую статую.
6: О, ты наш. C'est dommage.
3: Она пела о страдании влюбленных, об их объятиях и разлуке, о вечной схватке между мужчиной и женщиной, о душераздирающей тоске будней. Песни сменяли одна другую в звенящей тишине, от которой становилось дурно. Боже, как она была счастлива! Каждый вечер она была счастлива благодаря Фожеру. И как только она могла сказать, что убьет его, нет, она его не убьет.

0: А, вот и вы.
1: Конечно, Юлиш.
2: О, черт. Кто это? Не ходи, не надо. Пусть никого не будет дома. Прошу тебя.
1: Это почта. Консьержка, наверное, заметила.
2: Да бог с ней, с почтой этой. Потом заберешь.
1: Ну, ладно, ладно. Не обижайся, милый. Я на секундочку открою. Я сейчас.
0: Лепра вышел в переднюю. Нет, Ева вовсе не распечатывала письма. Она изучала аккуратно обвязанной бечевкой плоский пакет.
2: Что это?
1: Не знаю. Адрес отправителя не указан. Смотри, какой легкий. Возьми в гостиной нож для разрезания бумаг и вскрой его.
2: Дорогая, может, посмотрим позже?
1: Ну, Жанчик, пожалуйста.
2: Ну, хорошо, хорошо, как скажешь. Так, и
1: что же?
2: А, это пластинка. Но тут нет фирменного знака, наверное, какая-то любительская запись. Да ну и к чему?
1: Нет, нет, нет, дай сюда. Я прослушиваю все пластинки, которые присылают молодые исполнители.
2: Я думаю, ты чрезмерно великодушна.
1: Ты сердишься, глупыш, но ты знаешь, что нет никаких иллюзий. Давай послушаем.
0: Ева поставила пластинку, села и улыбнулась. Но с первых нот, прозвучавших в комнате, она застыла и подалась вперед. Замер и Лепра. Музыка лилась легко и непринужденно, словно простой незамысловатый мотивчик, который насвистываешь, даже не отдавая себе отчета, машинально, глядя, как по стеклу барабанит дождь.
1: Это он. Он.
0: Лепра тоже узнал манеру Фожера и тут же понял, что этой песне суждено стать шедевром. Он всем своим существом почувствовал ее непобедимое очарование. Посмотрел на Еву, она была смертельно бледна.
3: А ведь не дурно. Может, это лучшее, что я сочинил в своей жизни?
1: О, Боже,
2: не может быть.
3: Я сочинил эту песню для тебя, Ева. Ты слушаешь меня? Это, наверное, последняя моя песня. Ева, прости меня, я вульгарный человек, ты мне часто это повторяла. У меня осталось лишь это дурацкое средство, но так, по крайней мере, ты не сможешь меня перебить. Считай, что эта пластинка – мое завещание.
2: Хочешь, я остановлю?
1: Нет, оставь.
3: Ты хочешь обладать правами мужчины и привилегиями женщины. Так что у нас с тобой и не могло получиться. Ладно, бог с ним. У тебя были любовники. Хорошо. Но я хочу поговорить с тобой о малыше Лепра.
2: Интересно.
1: Выключи проигрыватель.
2: Нет, нет, уж прости.
3: Он, конечно, смазливый мальчик. Слишком смазливый. В нем есть все необходимое, чтобы тебе понравиться. А главное, он абсолютно тебе покорен. Поэтому я дам тебе совет, малютка Ева. Берегись, он на все способен. Дарю тебе эту песню. Я писал ее, думая о тебе. Надеюсь, ты не откажешься ее спеть. Ты поможешь мне остаться в памяти своих слушателей? Это твой долг, твой долг, твой долг.
1: Хватит! Хватит! Заставь его замолчать! Откуда эта пластинка? Чего он хотел? Ему было прекрасно известно, что я никогда не спою эту песню.
2: Может, этого он и добивался, помешать тебе спеть ее. Я предлагаю тебе уничтожить диск.
1: Песня.
2: Тем хуже для нее. Будь последовательна, дорогая. Нам хватило мужества инсценировать этот несчастный случай, чтобы избежать худшего. Но мы не можем хранить эту пластинку.
1: Но ты кое-что забыл. Кто-то знает, что эта пластинка существует.
2: Кто?
1: Тот, кто послал ее.
2: Тот, кто послал ее. Послал. Я не подумал об этом. А что было написано на пакете? Ну-ка. Так, на штемпеле 17 авеню Волграм. И все.

0: И все. Ну, правильно, кто-то в курсе. А, впрочем, все это просто чушь. Вряд ли такой человек, как твой муж, будет делиться подробностями своей интимной жизни. Он записал этот диск, сам запечатал пакет, написал адрес и затем кому-то отдал его, может, просто какому-нибудь посыльному в ресторане. Мол, если я умру от несчастного случая, пошлите, пожалуйста, этот пакет по адресу.
1: Ну зачем?
0: Чтобы досадить тебе, чтобы разлучить нас, это же очевидно. Или просто ради красивого жеста. Слушай, я разобью пластинку, но прежде перепишу музыку. Красивая песня. Жалко ее уничтожать. Включи, пожалуйста, проигрыватель.
2: Вновь зазвучала музыка. Лепра уже знал ее наизусть. Он отмечал ноты, почти не думая, восхищаясь простым и ясным искусством Фожера. Ненависть вновь проснулась в нем.
0: Ну вот и все. А сейчас я ее разобью. Мы должны обезопасить себя. Ты согласна?
2: Он даже не слышал, как зазвонил телефон. Ева, словно сомнамбула, пересекла комнату, сняла трубку, и лицо ее вытянулось.
3: Алло? Да, я. Поняла. Сейчас приеду.
0: Что? Что случилось?
3: Звонил Серж Мильо. Он тоже получил пакет по почте. Хочет нам его показать.
2: Через полчаса Ева и Жак входили в кабинет известного магната звукозаписи. Чувствовалось, что он растерян, возбужден и как-то странно весел. Он показал на свой стол, где лежал бумажный пакет, обрывки веревки и свернутый лист нотной бумаги.
4: Извините меня, дорогая, что я осмелился вас побеспокоить, но я просто потрясен. Я получил это с 4-часовой почты. Это просто невероятно. Это песня, а ее автор, впрочем, нет. Смотрите сами. Вот ноты.
3: Ноты? Только ноты?
4: Можете представить себе мое изумление, когда я распечатал пакет. Это было так неожиданно. По-моему, это гениально написано. Вы только не волнуйтесь, мадам. Но пакет послан от Фожера. Это его почерк. Посмотрите.
3: Вот как?
2: Лепра узнал небрежный тяжелый почерк Фожера. Ему не надо было читать партитуру. Это была та же песня. Вероятно, Фожера решил послать Мильо не пластинку, а рукопись с текстом 3 куплетов. Не говоря ни слова, Лепра перевернул пакет. Тот же вид, тот же цвет. Адрес написан печатными буквами. То же почтовое отделение.
4: Что вы думаете об этой песне, господин Лепра?
0: Замечательная песня.
4: О, замечательно! Да это лучшая его песня, вы понимаете? Лучшая! Невероятно! У нее будет оглушительный успех. Можете мне поверить?
3: Нет.
4: Что?
3: У нее не будет оглушительного успеха, потому что вы ее не издадите.
4: Я не... Знаете, моя дорогая, я что-то не вполне понимаю.
3: Я полагаю, вы не собираетесь эксплуатировать смерть моего мужа?
4: Эксплуатировать? Причем тут это?
0: Господин Мильо, вы знаете, кто послал вам этот пакет?
4: Нет, не знаю. А потом, какая разница? Главное, что его песня у меня.
0: Значит, вы не знаете, кем посланы эти ноты?
4: Да нет же, нет. Мадам, я был лучшим другом вашего мужа и остаюсь его издателем.
3: Я не буду ее петь.
4: Не отказывайте вашему мужу в этой последней радости. Я не прошу вас исполнить ее на сцене. То, что я прошу, гораздо легче. Запишите ее на пластинку.
3: Нет.
4: Вы внимательно прочли текст? Песня написана специально для вас. Я предрекаю вам триумф.
3: Нет.
4: Господин Лепра, скажите что-нибудь. Может быть, вам больше повезет?
3: Я отвечаю за свои решения.
4: Значит, я отдам ее кому-нибудь другому.
3: Славно сказано. Покончим с этим. Вы имеете в виду Флоранс Брунштейн, не так ли? Она увивалась перед Фожером, как лиса.
4: Может быть, и Флоранс. Я подпишу контракт завтра.
3: Прощайте, месье Мильо. Нам не о чем больше говорить.
2: Выскочив разъяренной от издателя, Ева смогла остановиться только на улице Камбан. Лепра, шедший сзади, пытался найти какие-то слова утешения, Ему передавались ярость и тревога Евы, но он чувствовал себя усталым, износившимся, старым и никчемным.
3: Жанчик, Жанчик, как ты думаешь, мы должны были рассказать все это Лилео? Он наверняка заметил, что я не очень-то удивилась этой партитуре. Старый юрист.
0: Не мог же я сказать ему, что разбил пластинку.
3: Мы уже втянулись в цепочку лжи. И одному Богу известно, куда она нас заведет.
0: Вы поступили неправильно?
3: Не знаю. Иногда мне кажется, что мы должны были все рассказать. Мы должны были позвонить в полицию.
0: Я убил Фажера ради тебя. Сколько можно жить втроем? Это было унизительно для нас всех. Теперь мы с тобой должны защищаться. Возникают новые проблемы. Но мне кажется, я стал тебе ближе. Ева, Ева, пойми, пожалуйста, я хочу только одного, жить с тобой.
3: Вот вам, пожалуйста, предел мечтаний всех влюбленных. Держать в плену любимую женщину. Ой, Жанчик, Жанчик.
0: Ты расстроена?
3: Разумеется. Я отказала Мелео, чтобы ему досадить. Это прежде всего. Но, кроме всего прочего, я просто не в состоянии петь эту песню.
0: Ева, помнишь слова на пластинке? А тебе не кажется, что в них угроза? Берегись. Это тебе. Предположим, Мелео получил такую же пластинку. Если ты откажешься петь, попадешь под подозрение. Договорись лучше с Сержем. Тебе нельзя уходить со сцены.
3: О, нет. Этой радости я никому не доставлю.
0: Послушай, а кто были самыми близкими друзьями твоего мужа? Мелео, малышка Брунштейн, журналист Блеш. А еще кто?
3: Вроде все. А еще у него есть брат в Лионе.
0: Брат?
3: Да, Гамар, продюсер. Впрочем, я уверена, что он был с ним не так уж близок. Знаменитости не нуждаются в друзьях.
0: Понятно, понятно. Все же тебе следует исполнить эту песню.
3: Ты так считаешь?
0: Да.
3: Хорошо, дорогой. Я позвоню завтра, Мелео, бог с ним. А сейчас я хочу домой. Я устала. Я хочу спать, я хочу спать.
2: Они взяли такси и вернулись домой. Действительно, нужно было отдохнуть, ибо события последних дней вконец измотали их. Спать, спать, спать, шептала Ева. Завтра позвони, завтра позвони.

0: слушаю.
1: Алло, это Серж? Доброе утро, это Ева. Я подумала. Мне кажется, вы были правы. Я согласна исполнить песню своего мужа. Алло, алло, вы меня слышите? Я согласна.
0: Мадам Фужер, я очень сожалею. Я ждал вашего звонка вчера весь вечер. Простите, но я подписал контракт.
1: С кем?
0: С Флоранс Брунштейн.
1: Вот как.
2: Что, Ева?
1: Кто-то хочет нас погубить.
3: Часть третья.
4: Женчик, это ты?
2: Алло.
4: Да?
2: Ева, милая, я играл.
4: Ты читал газеты?
2: Нет, а что?
4: У этой девки Флоранс просто триумф.
2: Она спела?
4: Ну, конечно.
2: Ну и пусть. Что это доказывает?
4: Как это что доказывает? Ты что, не понимаешь, что эту песню уже все поют?
2: Извини, но я не вижу.
4: Скоро увидишь. Почитай газеты.
2: Алло. Алло, Ева.
5: Лепра пожал плечами. Плевать ему было на песню. Это действительно здорово, но в конце концов песня как песня. Он накинул пиджак и спустился за газетами, которые прочел тут же на улице. Ева ничего не преувеличила. Новая звезда, выступление Флоранс Брунштейн стало открытием, родилась великая певица. Не заходя домой, Лепра сразу же отправился к Еве.
4: А, это ты? Проходи, Жан.
2: Я прочел газеты. Конечно, Флоранс победила. Но и ты не проиграл, Ева. Вас все равно нельзя сравнить. Я ставлю себя на твое место, я понимаю, тебе больно. Но, по-моему, мы все-таки...
4: Преувеличиваем?
2: Не исключено. Давай пойдем в ресторан. Хочешь?
4: Ты уверен, что мы не услышим там эту музыку, а? О, Господи. Извини меня, Жанчик. Я просто схожу с ума.
5: Лепра осторожно, с какой-то неизъяснимой нежностью притянул Еву к себе. Она положила голову ему на грудь и заплакала, как ребенок. В Еву кто-то метил. И через нее... в него. Внезапно это показалось ему очевидным. Они еще считали, что могут защищаться, но на самом деле было уже поздно. От кого? От чего? От смерти? От слепого мнения общественности? Неужели действительно ничего нельзя предпринять? Может, есть еще время попробовать? Но как? Спрашивать всех по очереди. Это не вы часом послали мне пластинку? Курам насмех. Кроме того, Ева могла бы исполнить песню. Миллион настаивал. Никто не мог предвидеть, что она откажется. Никто. За исключением Фужера. Мертвец. Он был сильнее, чем живой. Они решили отправиться в ближайший маленький ресторанчик «Элис Клуб». Шансов встретить там журналистов было немного, да и посетителей с утра, вероятно, тоже. Всю дорогу любовники молчали, и только у самого входа Ева чуть приостановилась, внимательно посмотрела Жаку в глаза и, помедлив, сказала.
4: «А знаешь, вовсе неплохо пожить нормальной жизнью по-людски. Например, не бежать на концерт вечером, а идти в прогулку».
5: Увы, как только они вошли в зал ресторана, к ним тут же подбежал юркий, наглый, малый Верье, журналист еженедельника «Вечерний блюз».
6: А-а-а, ребята, хорошо, что я вас встретил. Ну что, милочка, как поживаешь? Я узнал, конечно, о твоем муже соболезную. А ты, парень, вся бренчишь. Домисоль, да, чем вас угостить? Не спорьте. Эй, виски, всем троим. Ну, что болтают, что ты завязала, детка, это правда?
4: Пока что я просто отдыхаю, вот и все.
6: Ну, добрый час. Я тут, понимаешь, видел эту Флоранс. Меня газета послала. Так вот, ноль без палочки. Ну, естественно, песня Фужера в яблочко, тут уж нечем говорить. Но зачем, понимаешь, глазки закатывать, подвывать? Видела бы ты ее. Тискает микрофон, сама трясется, в общем. В общем, все ясно. Эта штука называется «Я тебе без ума». Поэтому, понимаешь, нужен надрыв. Слезки капают. Предположим, я к тебе обращаюсь. Ты мне изменила, но я тебя простил. Так это надо же тихо-тихо, вот так.
7: Руки вперед, смелый улыбка. Поскольку в жизни все можно вернуть, как было, разве нет?
6: Если бы ты спела. Ну, как бы, между прочим, для своих, для ребят, а? Ну, давай, давай, милочка.
2: Мадам Фажер, неважно себя чувствует.
6: Ясно, ясно, ребята, извините.
4: Я очень сожалею. Спасибо, старина Верье. Вы правы, я спела бы так, как вы говорите. Именно так.
6: А можно я опровергну слухи в своей статье? Скажу, что ты скоро вернешься?
4: Лучше не надо.
6: А я могу разнести эту милашку Брунстейн.
4: Бросьте, Верье, не будьте злюкой. Я больше не могу. Пошли ко мне домой.
2: Вот кретин.
4: Скоро мы уж никуда не сможем выйти. Не знаю, какое действие оказывает на тебя эта песня, но я вот не думала.
5: У самых дверей квартиры Фужеров их ждал сюрприз. Целая груда писем и бандероль. Вероятно, консьержка приносила почту, но, не застав его дома, оставила все под дверью. Пакет они узнали сразу. Та же бумага, тот же почерк и тот же штамп «Авеню Ваграм».
4: О, боже, неужели опять?
2: Нет-нет, не надо пугаться. Все шито белыми нитками, это просто запись Флоранс. Нас хотят довести, вот и все.
4: Так это она?
2: Не знаю, пока не знаю. Скоро увидим.
5: Войдя в квартиру, Лепра взял нож для бумаги, разорвал обертку, открыл картонную крышку, вынул пластинку.
2: Этикетки нет. Сядь. Может, это та же пластинка? Сейчас. Ну вот. Та же пластинка, та же мелодия.
4: Слава богу.
2: Остановим.
4: Подожди.
2: Вот еще ты так рвешься послушать его болтовню. Сейчас он скажет, а ведь не дурно и так далее. Не, не, я выключаю.
4: Подожди.
8: Ева, ты ведь здесь, да? Извини меня, я говорю с тобой как слепой. Но на самом деле я уже просто ничто. Ты сама знаешь, это еще хуже. От меня остался только голос.
4: Это другая пластинка.
8: Думаешь, я преследую тебя? Нет, я просто защищаюсь. Ты удивляешься? Твой дружок тоже. Держу пари, он тут с тобой. Если нет, расскажи ему. Я защищаюсь. Скажу тебе честно, ведь это ты меня мучила, терзала, преследовала. Мне никогда от тебя не освободиться. Эта пластинка не последняя. Потом, правда, я буду обращаться не к тебе.
4: Нет, нет, нет, не хочу.
2: Ева, Ева, дорогая.
4: Только обращаться я буду не к тебе. Ты понимаешь, что это значит?
2: Нет.
4: Я даже не подозревала, что он так меня любил.
2: Ева, Ева, очнись, Ева!
4: Что, по-твоему, мы можем сделать? Мы же не запретим этим пластинкам приходить по почте.
2: Нет, но мы вовсе не обязаны их слушать.
4: И у тебя хватит выдержки не распечатывать пакет? Неужели? Не знаю, чего он добивается, но...
2: И что ты городишь? Он же мертв, черт возьми!
4: Это ты неизвестно что несешь. Ты же прекрасно понимаешь, что у него друг, сообщник. Называй как хочешь, он все знает. Только близкий друг Фажера может быть в курсе всего. А? Как ты полагаешь?
2: Мелио?
4: А может быть, он...
2: Что делать?
4: А ничего. Ждать.
2: Ждать? Чего ждать?
4: Новых пластинок.
2: Тоже целые пластинки. Мелио? Флоранс? Пожалуй, кто-то из них. Эх, Фажер, Фажер. Ты, наверное, радуешься там на небесах, что мы в твоей власти. Но видишь, мерзавец, я держусь и буду держаться до конца. Ева, Ева, выходи за меня замуж. Ну, обещай хотя бы, что выйдешь за меня, как только мы сможем по закону.
4: Вот тут нас и начнут подозревать. Ты соображаешь, что говоришь, Женчик?
2: А что тут такого? Мужчина предлагает руку и сердце своей... своей подруге. Ты не понимаешь, что я больше не могу так жить. Я звоню тебе. Да, мы ходим в рестораны по вечерам, но что это такое? Только час мы вместе. Все остальное время мы, я сам по себе, ты сама по себе.
4: Я тоже долго думала. Я никого так не любила, как люблю тебя. Но именно поэтому я и не могу стать твоей женой. Любовь — это какая-то ностальгия. Не хочу впадать в литературщину, но мне кажется, именно ностальгия.
2: Как ты хочешь, чтобы я тебя любил?
4: Вот оно. Надо, чтобы ты согласился любить, не играя при этом никакой роли, ничего не ожидая взамен.
2: Но я не играю никакой роли.
4: Ты не понимаешь.
2: У тебя все очень-очень сложно.
5: Любовники разговаривали в такси. Ева и Лепра сидели не шелохнувшись, а на экране ветрового стекла, словно в нереальном фильме, мелькали переливающиеся разными цветами улицы города. Я держу ее в своих объятиях, думал Лепра, окажется, что руки у меня пусты. Она принадлежит мне, и она не моя. В нем не осталось ничего, кроме нежности, мягкости и горечи. А такси летело по городу, спеша доставить влюбленных к дому Фужера.
9: Тихо, братья, быстрее, а то нас могут увидеть.
10: Дай ключ. Сегодня я хочу открыть дверь.
2: Давай сыграем, что я как будто вернулся к себе домой.
4: Вот дурачина.
2: Знаешь, я начинаю думать, что больше никаких пластинок не будет. Твой муж не так глуп. Он должен был понять, что угроза, если ее повторять слишком часто, теряет свою силу, поверь мне.
9: Господи, что это?
2: Где?
4: Да у меня под ногами. Зажги свет.
9: Смотри.
2: Чего ты так испугалась? Эта консьержка опять оставила почту у дверей. Успокойся, бандероли никакой нет. Вот здесь только письма. Погляди.
4: О, Боже. У меня внутри все оборвалось.
2: Это твои воздыхатели мучают тебя. А это еще что такое? Дирекция полицейского управления.
4: Боже мой. Они нас выдали.
2: Не говори глупости. Кто мог нас выдать? Подожди. Мадам, прошу вас срочно зайти ко мне в кабинет по касающемуся вас делу, комиссар Боррель.
4: По касающемуся меня делу? Ничего не понимаю.
2: Я тоже.
4: Они все знают. Они получили письмо.
2: Да нет же, нет. Ты подумай сама, твой муж не мог при жизни объяснить, как его убьют. Никто его убивать и не собирался. Все произошло совершенно случайно.
4: А зачем меня вызывают? Может, они что-то нашли?
2: Что? Что нашли? Судебный медик написал отчет. Страховая компания произвела свое расследование. Эксперты засвидетельствовали несчастный случай. Где еще можно найти что-нибудь подозрительное?
4: Предположим, что они получили письмо, в котором Арис объясняет, что мы замышляем его убить. И просит в случае, если он погибнет трагически, неожиданно, внимательно изучить обстоятельства смерти. По-твоему, они будут сидеть сложа руки?
2: Они подумают, что кто-то неудачно пошутил.
4: О, может быть. Но все-таки наведут справки.
2: Они ничего не найдут.
4: Ты уверен? Ладно, я иду.
2: Куда?
4: К комиссару. Лучше с этим быстрее покончить. Сейчас 4, в 5 мы от этого избавимся. Пусть арестуют меня, если захотят.
2: Ты что, во всем признаешься? Пойми, никаких доказательств нет. Под нас не подкопаешься.
5: Лепра шел рядом с Евой вдоль серой стены по улице Понт-О-Шанхэ, где находилось полицейское управление. Вскоре они остановились. Ева посмотрела на Лепра и погладила ему волосы на висках. Затем резко повернулась и пошла к зданию полиции. «О, Господи!» – подумал Жан, глядя ей вслед. «Как бы я хотел написать для нее песню! И такую же прекрасную, как песня Фужера!»
11: «Садитесь, мадам, прошу вас». Я очень рад видеть вас здесь. Мне просто повезло. Я бесконечно восхищаюсь вами.
5: Комиссар Боррель обошел свой стол и оперся на спинку кресла. Ева тут же поняла, что он за тип. Умный, немного самоуверенный, красивый. Она улыбнулась, чуть наклонив голову, глядя ему прямо в глаза, но тревога не покидала ее.
4: Вы пригласили меня для того, чтобы иметь возможность в частном порядке высказать свое восхищение?
11: Конечно, нет. Но я, как и все, я начинаю грезить, когда слышу ваши песни. Меня потрясла смерть господина Фажера.
7: Можно задать вам вопрос? Вы действительно считаете, что ваш муж погиб случайно?
4: Вы что-то обнаружили?
7: Нет, мы ничего не обнаружили. Несчастный случай, тут нет сомнений.
4: Так в чем же дело?
7: Вы не замечали ничего необычного в последнее время? Муж ничего не говорил вам, что могло бы...
4: Ничего.
7: Странно. У вас были хорошие отношения?
4: Нет.
7: Вот так-так. Откровенно, по крайней мере. Тогда прочтите вот это. Я не должен был вам этого давать, но...
4: Все друзья Мариса Фажера неприятно удивлены бездействием полиции. Следователь пришел к заключению, что это несчастный случай, что само по себе нелепо. Фажер прекрасно водил машину. Кроме того, он обычно ездил окружным путем именно для того, чтобы избежать виражей Анцениса. Так что в гибели Фажера не все ясно. Почему он свернул с объездного пути? Потому что хотел покончить с собой. Но если этот человек, так любивший жизнь, покончил с собой, значит, его на это толкнули.
5: Эти округлые, тонко выведенные буквы, где она уже видела их? И вдруг Ева узнала почерк Флоранс Брунштейн.
4: А тот, кто толкает человека к самоубийству, преступник. Полиции не вредно бы задуматься о роли, которую сыграла в этой истории Ева Фажер. Мое имя вам ничего не скажет. Главное для меня потребовать правосудия.
7: Вы, конечно, не знаете, действительно ли ваш муж предпочитал объездной путь, как это сказано в письме?
4: Понятия не имею.
5: Полчаса спустя Ева Фужер бежала к тому месту, где они договорились встретиться с Лепра. Едва переведя дыхание, она кинулась ему на шею.
4: Жанечка, дорогой, дай мне сигарету быстро. Видишь, меня не арестовали.
12: Ты смеешься?
4: Да, милый. И знаешь почему? Теперь мы смело отметаем Флоранс Брунштейн из числа подозреваемых. Это я знаю точно. К посылкам она не имеет никакого отношения. А значит...
12: Остается Мильо.
4: Да. Это он посылает нам пластиночки, мерзавец. Теперь можно будет нанести решающий удар.
3: Часть четвертая.
4: Флоранс обвиняет меня в том, что я толкнула Фажера на самоубийство. Представляешь?
12: Ничего не понимаю.
4: Я тоже. Вернее, в первый момент не поняла. Я думала... Впрочем, ладно. Флоранс ничего не знает. Она просто пытается досадить мне.
12: Из-за этого тебя вызвал комиссар?
4: Да. Но еще и по другому поводу. Флоранс в своем письме замечает, что обычно Фажер ездил окружным путем именно для того, чтобы избежать виражей.
12: Понятно.
4: Этот комиссар не так глуп. Он ничего не знает, ничего не подозревает. Но эта история с объездом его беспокоит, Женечка.
12: Значит, Флоранс...
4: Отпадает, остается Мильо. Ну, прекрасно. Значит, надо нанести решающий удар. Я все продумала. Я звоню Сержу, прошу, чтобы он принял меня, и припираю его к стенке. Ты пойми, ведь этот мерзавец следующую пластинку может послать не нам, а комиссару. И тот сразу поймет, что случилось. Есть еще вариант. Представь, а вдруг Мильо не очень по вкусу роль, которую он вынужден играть. Тогда можно надавить на его чувства, и он сдастся.
12: Но в этом случае ему надо будет все рассказать. Всю правду, что это мы, вернее, я, убил Фажера. Он нас выдаст, Ева.
4: Нет, не осмелится. Меня он не выдаст. Так не делается. Ему надо все объяснить, и он поймет.
12: Тогда почему не рассказать все комиссару? Ведь убийство Фажера было непредумышленным. Я не хотел его убивать. Это была самозащита.
4: Нет, потому что комиссар тебя все равно засадит. А Милю будет молчать. Он коммерсант. Ему незачем лишний раз трепать свое имя в прессе. Я позвоню ему. Если я с ним не встречусь, мы пропали, я уверена.
12: Предупреждаю тебя, я не пойду.
4: Пойдешь. Я не хочу, чтобы в случае неудачи ты обвинял меня, Жан.
12: Ну ведь, черт возьми, это же вилами по воде писано. Ладно, мы с тобой внутренне убеждены, что это он. Но ты отдаешь себе отчет, что, несмотря ни на что, остается возможность ошибки. А вдруг не он? Не он! Не он посылает! И тут ты приходишь. Здрасте, это мы убили Фажера.
4: Не волнуйся. Я расскажу ему все только в том случае, если и он будет со мной откровенен. Я же не дура. Алло, месье Милё? Добрый вечер, это мадам Фажер. А, Серж, послушайте, мы не могли бы увидеться? Да-да, есть разговор. В 10? Хорошо, договорились, пока.
5: Улица Камбон была безлюдна. Ева пришла первой. Она прогуливалась перед магазином, когда заметила на углу бульвара силуэт лепра в плаще с поднятым воротником.
4: Эй, дружочек, ау! Ну что, идем? Не бойся, говорить буду я. Только будь рядом.
5: Лестница начиналась справа от них. Перила были влажные. Лампочка на лестничной площадке освещала медную табличку на двери. Издательство «Мелио» входить без стука. Ева повернула ручку и толкнула дверь. Они пересекли прихожую и остановились перед кабинетом «Мелио». Ева сделала веселое лицо, постучала и вошла. Лепра, войдя, захлопнул за собой дверь. В кабинете никого не было.
4: Странно. Где же он? Ведь он мне сам сказал.
5: Внезапно они увидели «Мелио» и замерли на месте. Он лежал на полу за креслом. Лампа освещала мертвенно-бледное лицо с широко открытым ртом. «Мелио», казалось, еще кричал. Воротник у него был разорван, узел галстука ослаблен, руки сжаты в кулаки.
4: «Жанчик, да что же это? Кажется, его задушили. Та-та, он мертв».
12: «Уйдем отсюда, если нас застанут».
4: «Подожди, закрой плотнее дверь».
5: Не колеблясь, она обошла тело и начала открывать ящики стола, аккуратно перебирая их содержимое. Потом перешла к книжному шкафу, нашла на полке несколько пластинок и прочла название.
4: Ничего нет. Здесь он не стал бы прятать компрометирующие вещи.
12: Дома?
4: Ну, конечно. Завтра здесь будет полиция, все опечатают. В его квартире тоже. Завтра будет поздно, надо идти сейчас. Который час?
12: 10:45.
4: Можно рискнуть. Пошли. Нет, подожди. Возьму у него в кармане ключи. Быстрее ищи. Бедный старик. Дорого же ему обошлась дружба с Морисом. Нашел?
12: Да. Вот они.
4: Уходим. Это недалеко, улица Сен-Агустен. Я там была несколько раз с Фажером.
5: Ева, пятясь, вышла за лепра и закрыла за собой дверь. Они тихо спустились, перешли улицу и замедлили шаг только у бульвара.
4: Кому было выгодно убивать его? Он был последним подозреваемым в нашем списке.
12: Я тоже не могу понять. Теперь, когда он мертв, про пластинки не знает никто.
5: Они прошли мимо дома, осмотрели окрестности и только потом вернулись к подъезду. У консьержки горел свет, но никого не было.
4: Его квартира на 3-м. Давай попробуем плоским ключом. Отлично. Входи. Рабочий кабинет там дальше. Это здесь. Заходи. Сейчас я зажгу настольную лампу. Вот так. Займись книжным шкафом, а я посмотрю в ящиках.
12: Тут ничего нет.
4: Тут тоже.
12: Мы даже не знаем, что ищем. Может, Твой муж написал письма?
13: Мы найдем их.
12: Миллион мог положить их в банк.
13: Не думаю.
12: Смотри, диск на проигрывателе. Кажется...
13: Ну?
12: А это то, что нам надо.
9: Там есть название.
12: Нет.
9: Давай послушаем.
12: Ты что, с ума сошла?
9: Молчи. Здесь?
5: Ева поставила пластинку и опустила иглу. Они узнали голос Флоранс, но такой слабый, что он казался далеким, нереальным. Почти касаясь друг друга, они склонились над пластинкой, слушая песню, но ждали голоса. Но его все не было. Это было и невозможно, потому что Фужер уже умер, когда Флоранс записала песню. Слова в устах Флоранс звучали душераздирающе. Они были обращены к ним самим, как будто Фужер мог предвидеть, что как-нибудь вечером они будут, сидя рядышком с бьющимся сердцем, затаив дыхание, вслушиваться в эту завораживающую музыку, которая повествовала об их преступлениях.

0: Вскоре они покидали квартиру Сержа Мелио. Ева вышла первой, Лепра погасил свет, взялся за ручку двери. Ева потянула его за руку, и от этого движения дверь захлопнулась.
1: Ключи.
2: Что?
1: Ключи у тебя.
2: Разве не ты? Боже. Боже, ключи остались внутри. Прости. Прости меня, прости.
1: Поройся в карманах.
2: Да нет, я положил связку на столик у вешалки. О, Господи.
1: Пошли вниз.
2: Прости, Ева, я не хотел. О, черт, я не хотел.
1: Уходим, уходим.
0: Да, Ева и Лепра шли молча. Да и о чем им было говорить? О том, что завтра полиция обнаружит тело задушенного издателя и, естественно, увидит забытые ими ключи на столике. Нет, говорить совсем не хотелось. Нужно было помолчать. Наконец они добрались до дома Лепра. Опустошенные Ева и Жан буквально упали на кровать, не имея сил даже раздеться. Хотелось спать, спать, спать. И в этом желании была робкая попытка отвлечься, забыть, стереть в памяти этот страшный вечер.
3: На нас страшно смотреть.
2: Выпьешь что-нибудь?
3: Да все равно.
2: Это непростительная ошибка. Прости.
3: Что?
2: Ключи.
3: Да плевать мне на ключи.
2: Ключи нас выдадут.
3: Ну, найдут ключи, и что потом? Между смертью Мелио и нами нет никакой связи. Пока полиция не получит пластинку или письмо, они ни о чем не догадаются.
2: Так что тебя мучит?
3: Я хочу понять, почему убили Мелио.
2: Я тоже, разумеется. Но меня больше всего волнует твой комиссар. Смерть Фажера и так дала ему пищу для размышлений. Ой, теперь погибает издатель твоего мужа. Он будет искать связь между двумя происшествиями.
3: Но не найдет.
2: Хотел бы я, чтобы ты оказалась права. В этом случае нам больше нечего бояться.
3: Но если честно, тебя смерть Мелио не наводит ни на какие мысли.
2: Наводит. Наводит, да, но чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что его смерть не имеет никакого отношения к истории с пластинками. Эта мысль уже приходила мне в голову. Но сейчас она представляется мне почти бесспорной. Мы ведь считали, что Мелио посылает нам пластинки, чтобы отомстить за твоего мужа, так?
3: Да.
2: В таком случае, почему убили Мелио, который так неукоснительно выполнял свой долг? Почему его попытались заменить? Никто никогда не будет убивать человека, чтобы потом делать точно то же, что делал он.
3: Как у тебя все гладко получается, Женечка.
2: Нет, нет, нет, просто я пытаюсь рассуждать. Я уверен, что Мелио убили не за тем, чтобы завладеть последними пластинками. Более того, поскольку мы ничего не нашли у Мелио, значит, просто-напросто их у него больше не было.
3: Стоп, стоп, стоп. А если эти пластинки забрали до нас? До того, как мы пришли туда, а?
2: Я утверждаю, что убийца нас не подозревает. Но пусть даже подозревает. Либо у него уже были пластинки, и тогда ему незачем убивать Мелио. Либо у него их не было. Но раз Мелио аккуратно посылал их нам, то все равно нет причины его убивать. Замкнутый круг. Кроме того, эта гипотеза вообще не держится. На мой взгляд, Мелио убили по каким-то неведомым нам причинам. У него тоже, наверное, было немало врагов.
3: Ты вправду так думаешь? Может, ты просто себя уговариваешь?
2: Нет-нет, вовсе нет.
3: А тебя не шокирует такое невероятное совпадение?
2: Совпадения случаются на каждом шагу. С этой точки зрения, все совпадение. Наша встреча и даже смерть твоего мужа. Ой, давай спать, дорогая.
0: Когда Лепра проснулся, Евы рядом не было. Он встал, заглянул в ванную комнату, в кухню. Она ушла. От нее остался только аромат духов вокруг постели и примятое одеяло. На часах было 9:30. Ему захотелось позвонить ей и сказать, что он любит ее. Он слишком хорошо понимал, какие опасности ждут их впереди.
2: Алло.
4: Это я, дорогой. Ты слушал сегодня радио?
2: Еще нет.
4: Новости уже дважды передавали о смерти Сержа. Полицейские установили, что ничего не было украдено, и думают, что все это просто инсценировка. Вспоминают, что к Мелио захаживали люди из самых разных слоев общества, и намекают, что следствие обещает быть долгим.
2: И все?
4: В общем, да. Вспоминают, конечно, про смерть моего мужа, но так, походя.
2: Наша единственная ошибка в том, что мы не взяли его бумажник. Можно было бы направить подозрение по другому пути.
4: А ты бы мог это сделать?
2: Не знаю. Я не думал об этом.
4: А если бы подумал?
2: Если уж защищаться, так до конца. Но уверяю тебя, мы не так уж рисковали бы.
4: Ну ладно, приезжай ко мне. Я схожу с ума.
0: Спустя четверть часа Лепра ловил такси. Да, Ева была не из тех, кто теряет голову, а значит, ее нужно успокоить, убедить, что полиции не придет даже в голову связывать их имена со смертью Мелио. Это невозможно. Невозможно, и все тут. Вот что надо втолковать Еве. Она открыла ему дверь и, схватив за руку, потянула в гостиную.
1: Быстрее, Жан, уже передают по телевизору.
2: Ну, расследует комиссар Боррель?
1: Да, Боррель.

0: певиц на радио. Комиссар Боррель от комментариев отказался.
1: О, Боже. Вот оно. На сей раз попались.
2: Подожди, подожди, отчаиваться.
1: Как все-таки жизнь бывает отвратительна. Из-за этого таксиста меня наверняка арестуют. И обвинят во всем. Боррель упрекнет меня, что я лгала с самого начала. Припишет мне какие-то гнусные намерения.
2: Но найдется с десяток певиц с грудным голосом.
1: А, так ты советуешь мне все отрицать, когда меня будут допрашивать?
2: Естественно.
1: Это все, что ты мне можешь предложить, Женечка?
2: Боже, боже мой, да что же еще?
1: Ладно, не усердствуй.
2: Ева, я хотел бы...
1: Что? Чего бы ты хотел?
2: Можно подумать, я должен перед тобой извиняться.
1: Кто знает, кто знает. Ладно, можешь поиграть на рояле, а я пошла в парикмахерскую. Встретимся в ресторане у Мариньяна, пообедаем.
2: Когда?
1: Давай часа через два. Я пошла.
3: Ева ушла, и Лепра не огорчился. Он начал импровизировать одной рукой и тут же вспомнил Фужера. Ведь он играл на его инструменте. Может, именно в этой комнате Фужер записывал пластинки. Он подносил сигарету ко рту, когда задребезжал звонок. Почта. Ну, что такого? В этот час всегда разносят почту. Надо открыть. Почему же тогда трудно дышать? Почему пылают щеки? Он бросил сигарету и вышел в прихожую. Консьержка дала ему пачку писем и... Лепра узнал бумагу, почерк, штемпель. Ну что ж, это было похоже на фарс, ведь Мелио мертв. Прижав пакет к груди, Лепра с трудом, еле-еле, словно ему вспороли живот, дотащился до гостиной. Стены вокруг ходили ходуном. Он опустил свою ношу на стол и сел. Он слышал только собственное дыхание, и его все больше охватывал ужас. Пакет такой же, как остальные, столь же безобидный на вид, но Лепра не решался даже пошевелиться, если бы Ева была рядом. Но он был один, наедине с Фужером. Он пошел на кухню, взял нож, постоял еще в раздумье, глядя на пакет, словно от него зависела его жизнь. Наконец, в ярости рванул веревку и разорвал бумагу. Вынул пластинку из картонной коробки. Ноги у него подкашивались, пот обжигал веки. Фужер мертв. Мелио мертв. И снова пластинка. Он поставил ее на проигрыватель, опустил иглу, дал себе еще минуту передышки, закурил и глубоко затянулся. Потом нажал на пуск и, стиснув кулаки, стал ждать.
4: Часть пятая.
2: Нет, нет, нет. Это невозможно, просто невероятно, непостижимо. Или что-то перевернулось в этом мире. Ведь Серж Мелио умер, я знаю это точно, абсолютно точно. Боже, если бы Ева была рядом.
3: Но нет, он был один, наедине с Фужером. Лепра отлично знал, вот сейчас он рванет веревку, разорвет бумагу, достанет пластинку и... Да, так и случилось. На этот раз Фужер шел прямо к цели.
5: Дорогая Ева, я дал тебе несколько дней на размышление, и я уверен, ты все обдумала. В эту минуту ты наверняка не одна, вы слушаете меня вдвоем, но малыш Лепра не в счет. Я обращаюсь к тебе. Я только что написал письмо прокурору республики. Я бы мог послать это письмо, не предупредив тебя, но ты так часто упрекала меня в неискренности, поэтому я не хочу ничего от тебя скрывать. Вот мое письмо. Господин прокурор, когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. В своей смерти я обвиняю свою жену. Может, она хотела ее, или, по крайней мере, не воспротивилась этому. Но в любом случае она жаждет моей смерти давно. Когда вы будете ее допрашивать, она вам все объяснит. Я хорошо ее знаю, она с удовольствием воспользуется этой возможностью, чтобы произвести на вас впечатление. Я взываю к правосудию, потому что хочу оставить последнее слово за собой. Я понимаю, это мелочно, но я ее еще люблю, и если я сжалюсь над ней, она будет оскорблена». Это письмо опустят через неделю. У тебя еще есть время. Жаль, детка моя, что мы не смогли прийти к согласию. Но я не сержусь.

0: На тебя за это. Ты слышишь? Я больше не сержусь. Прощай, Ева.
1: Лепра продолжал слушать. Он понял, что это конец, что больше Фужер не заговорит. Тем не менее, он не нажал на стоп. Пластинка постепенно замедляла вращение, и, наконец, игравшие на ней блики замерли. Предметы вокруг Лепра вновь приобрели свои очертания. Из его горла вырвалось какое-то подобие всхлипа. Он тяжело опустился на табурет и сжал руки. В полдень он вошел в кафе «Мариньян». Ева ждала его, помахала ему издалека. Он сел напротив нее.
2: Ты неважно выглядишь. По-моему, ты переработал.
3: Возможно.
2: Что с тобой?
3: Ничего. Ничего. Я должен кое-что тебе сказать.
2: Я слушаю.
3: Только что пришла последняя пластинка.
2: Ах, вот как.
1: Когда Ева прослушала пластинку, то, к удивлению Лепра, не побледнела, не заломила в отчаянии рук, не сотрясла комнату истерическими выкриками. Напротив, она хладнокровно закурила и, подойдя к окну, села на подоконник.
2: Забавный был человек, Фажер.
3: Сумасшедший. Надо совсем спятить, чтобы так изощряться. Ева, ты считаешь, что его план сработает до конца?
2: Мильо умер, а пластинка пришла. Почему бы и письмо не дойти до прокурора?
3: Я тоже выбит из колеи. Но ты, кажется, уже смирилась с этим. А я тебя понимаю.
2: А что я должна делать, по-твоему? Биться головой о стену? Кататься по земле? Он выиграл. Пусть так. Мы тут уж ничего не можем сделать.
3: Он выиграл. А он? Он? Что значит он? Он ведь умер, а? Ты говоришь о нем, словно он жив и здоров.
2: Он здесь. Ты слышал его так же, как и я.
3: А, так ты сдаешься?
2: Я жду.
3: А я ждать не намерен. Сложу чемоданы, завтра буду в надежном месте.
2: А я?
3: А поедешь со мной.
2: Фажер сказал бы точно так же. Так все и началось. Ладно, я поеду с тобой. А что потом?
3: Прошу тебя, что бы я ни говорил, ты сердишься.
2: Я вовсе не сержусь. Я просто спрашиваю, что потом? Ну, поедем мы в Швейцарию или Германию. И что там будет? Сменим имя, допустим. Допустим даже, что нас не узнают. И что? Ты считаешь, что сможешь давать концерты? Ты будешь обычным безработным. А мне придется вести хозяйство. Нет уж. Уезжай один, если хочешь.
3: Ты предпочитаешь, чтобы нас арестовали. Ты знаешь, что меня ждет?
2: Нас. В любом случае, я заплачу дороже, чем ты. Твое имя не упоминается в письме.
3: Лучше уж сразу покончить с собой.
2: Ты способен на это?
3: Послушай, с меня хватит, ей-богу, тебе приятно меня доводить. Что ты предлагаешь?
2: Ничего. Мы пропали, это ясно.
1: Они замолчали, и стало слышно, как поднимается лифт. Когда Лепра поднял голову, Ева сидела, закрыв глаза, с неподвижным лицом, и по щекам у нее текли слезы. «Бедняжка», — подумал он, глядя на нее, — «зачем нам суждено было встретиться, полюбить друг друга?» И тут Лепра отчетливо вспомнил их начало, как он, никому неизвестный музыкантишка, впервые увидел ее, Еву Фужер, знаменитую и недоступную. Он чуть не умер от застенчивости, страха и восхищения тогда. Она протянула ему руку, и, наверное, уже с того момента Лепра стал ненавидеть Фужера. Он завидовал ему.
3: Ева, ты согласишься стать моей женой на неделю?
2: Если это единственный выход.
3: Ты видишь другой?
4: Тут не я решаю.
3: А по-твоему, ответственность за все и несу я один?
4: Не морочь мне голову. Ладно.
3: В таком случае, сегодня первый день. Я приглашаю тебя в ресторан. На самый изысканный ужин в твоей жизни.
4: Это хорошая мысль, Жанчик.
3: Тогда не будем терять ни минуты.

0: Ужин удался на славу, хотя им было трудно радоваться. Мысли о неизбежной расплате не отпускали их. Наконец они не выдержали, подозвали официанта и попросили принести свежие вечерние газеты.
1: Так, давай посмотрим, что они тут сообщают. Ну-ка, ну-ка, где тут? Вот. Так. Это понятно?
2: Ну что?
1: Вот. Вскрытие показало, что Серж Миллиоз, знаменитый магнат звукозаписи, умер в обмороке. От эмоций, а не от удушья.
2: Так и написано?
1: Ну вот. Вот, смотри.
2: Да,
1: смотри.
2: Да, вижу.
1: Ева, я хочу задать тебе один деликатный вопрос. Но обещай мне, что ответишь спокойно, не рассердишься. Помнишь фразу с последней пластинки? Когда будете ее допрашивать, она вам все объяснит, помнишь?
2: Ну?
1: Это правда? Ты действительно все объяснишь?
0: Ева посмотрела на Лепра долгим-долгим взглядом. Таким глубоким, таким пронизывающим, словно со всего размаху влепила ему обжигающую пощечину. Неделя. Всего лишь неделя была подарена Еве и Лепра. Неделя спокойной жизни. Хотя о каком покое могла идти речь, когда каждую минуту они ощущали приближение рокового дня? Да, письмо Мариса Фужера, адресованное прокурору республики, конечно, будет отправлено. В этом не было никаких сомнений. Оставалось только жить. Или, по крайней мере, создать себе иллюзию жизни. Продолжать эту чудовищную игру до того момента, пока не раздастся звонок комиссара Бореля. Как ни странно, теперь Лепра стал чаще вспоминать Фужера и без всякой злобы. Он неожиданно для себя пришел к выводу, что старик никогда на него не сердился. Подсмеивался, шутил, это да, но не сердился, напротив. Был даже снисходителен. Ревновал, разумеется, но в этом не было ненависти. Все-таки удивительно, какое огромное место занимал Фужер в его жизни. В памяти всплывали забытые замечания, советы.
3: Малыш Лепра, ты слишком часто смотришься в зеркало.
4: Это мне кажется подозрительным.
3: Запомни, мой мальчик, чем больше ты досаждаешь окружающим, тем легче тебе будет приручить их. Мы люди особые, понимаешь, Жан? Если хочешь, чтобы музыка пришла к тебе, надо сначала, чтобы она почувствовала тебя в себе.
0: Казалось, Фужер теперь неотступно был с Лепра. Что-то подсказывал ему, советовал, учил слушать. К большому своему изумлению молодой человек почувствовал, как какая-то неизвестная, непривычная для него мелодия зародилась в его сердце, начала жить своей жизнью, а он сам как бы превратился в страстного зрителя, слушающего ее со стороны. Очень скоро Лепра показал эту мелодию Еве. «Не хочу тебя обидеть», — сказала она, — «но я думала, что ты на такое не способен. По-моему, это гениально написано».
1: Знаешь, дорогая, в последнее время я почему-то вспоминаю Фужера. Не удивляйся. Ты не поверишь, но я начал понимать его.
2: Ты меня пугаешь?
1: Пугаю. Потому что начал понимать Фужера? Не смеши меня. По-моему, он и не собирался посылать письмо. Повторяю тебе, на него это не похоже. Он просто хотел испытать тебя. Если бы ты пошла в полицию и выдала себя, он оказался бы прав. А если нет, то он все равно прав. Он молодец, Фужер.
2: Только ты не учитываешь, что смерть Миллио все осложняет.
1: Я не говорю о Миллио. Я просто считаю, что Фужер не мог отослать такое письмо. Может, он его и написал. Тут я ничего не имею против, но я готов биться об заклад, что Миллио либо уничтожил его, либо не воспользовался им.
2: По-твоему, у убийцы Миллио такая же ранимая совесть?
1: Может, убийца не нашел письма?
2: Но пластинку-то он нашел. И он бы не расстался с пластинкой, если бы письма не было у него в руках. Это очевидно. Меня нет дома. Ответь ты. И я возьму отходную трубку.
1: Алло.
5: С вами разговаривает комиссар Барель.
1: Здравствуйте. Мадам Фажер нет дома.
5: А кто у телефона?
1: Жан Лепра, ее аккомпаниатор.
5: А, очень приятно, господин Лепра. Я имел счастье аплодировать вам. А мадам еще долго не будет?
1: Я не знаю.
5: Досадно. Вы сегодня увидитесь с ней?
1: Думаю, что да.
5: Будьте добры, передайте ей, что я жду ее у себя. Ну, просто маленькая формальность, ничего серьезного, я даже не послал ей повестку. Если вы хотите сопровождать ее, я буду рад пожать вашу руку.
2: Лицемер.
1: Он пока не может устроить тебе очную ставку шофером. Он еще трижды подумает, прежде чем сделать это.
2: Он пригласил и тебя.
1: Да, но я не обязан.
2: Ты бросишь меня одну?
1: Ладно, идет. Если им нужен преступник, я признаюсь. Ты же этого хочешь?
2: В чем ты признаешься?
1: Ну, что убил Фажера.
2: И согласишься, чтобы тебя обвинили в смерти Мелю?
1: Нет.
0: Боррель принял их с обезоруживающей сердечностью. Ему так неловко, что он их побеспокоил. В общем, нет ничего срочного. Он позвал их просто ради очистки совести, чтобы потом не возникло ничего непредвиденного. Он смотрел на них по очереди, сидя за столом, и потирал руки, будто согреваясь. У Борреля были манеры человека, который привык к тому, что дела ему удаются, и он как бы заранее извинялся, что окажется сильнее.
6: Нас так потрясла смерть господина Мелио, просто невозможно представить. Вы, разумеется, не знаете ничего, что могло бы помочь следствию?
2: Ничего.
6: Вы никак не связываете эту смерть с гибелью вашего мужа?
2: А что, есть связь?
6: Ну, это еще вилами по воде писано. Если хотите, рабочая гипотеза. Мы просто обязаны рассмотреть все возможности, даже самые невероятные. Тут есть одна деталь из мира грез. Женский голос. Вы читали газет? Вы в курсе? Телевидение передавало?
2: Да.
6: Я хочу попросить у вас помощи. Я тут, понимаете, записываю грудные голоса, как у некоторых певиц на радио. Само по себе это не так уж и неприятно, но беда в том, что они все похожи. Послушайте.
7: Улица Камбон, 17 бис. Сколько я вам должна? Улица Камбон, 17 бис. Остановите чуть дальше.
8: Улица Камбон, 17 бис. Откройте, пожалуйста, окно.
7: Улица Камбон, 17 бис. Сколько я вам должна?
6: И так далее. В общем-то, я должен был бы вызвать всех обладательниц грудного голоса, поющих на радио для очной ставки с шофером, но это, естественно, невозможно и по многим причинам. У некоторых есть покровители. Признаюсь, мадам, эта затея с записью голосов – чушь.
2: Ну, тогда зачем?
6: Долг службы, если вас не затруднит.
2: Улица Камбон, 17 бис?
6: Именно так. Вот сюда, в микрофон, пожалуйста.
2: Улица Камбон, 17 бис. И побыстрее, пожалуйста.
6: Вот, спасибо, ваш голос я сохраню на всю жизнь.
2: Я могу идти?
6: Если у меня будут новости, сразу же сообщу вам. Я ваш навеки.
0: Выйдя из полицейского управления, Ева и Лепра такси не взяли. Решили пройтись пешком.
2: Через 5 дней он получит письмо.
1: Замолчи.
2: Нам немного осталось.
1: Но знаешь, я еще хочу пожить.
2: Иди, уезжай. По-моему, ты упрекаешь меня в том, что произошло. Я тебя не держу. Ты свободен. С тех пор, как ты почувствовал себя в опасности, ты только и думаешь о том, как сбежать. Потому что я говорю жестокие вещи, но это правда. Раньше я верила, что ты меня любишь. Тебе льстила эта любовь. Но теперь я тебя компрометирую, становлюсь опасной, заразной.
1: Ева.
2: И потом ты считаешь, что сможешь без меня обойтись. Потому что ты придумал эту песенку без моей помощи один. Ты меня победил. Вот событие. Ты воображаешь, что сможешь заменить моего мужа. Нет, ей-богу, ты чувствуешь себя фажером. Смешно. Это я тебя создала. Не он тебя открыл, а я. Я. Кто научил тебя одеваться, жить, даже любить? Так уходи. С катертью дорожка. Как-нибудь сама выпутаюсь. Я привыкла.
9: Часть шестая.
0: «Что же происходит между нами?» – размышлял Лепра. «Ева и я любим друг друга, не можем и дня прожить врозь, и все же постоянно ссоримся, кричим, обижаемся. Неужели смерти Фужера и Мелио так разделили нас?» Да, невеселые мысли приходили на ум Жану, а к тому же он постоянно помнил. С каждым часом сокращался отпущенный для них с Евой срок свободной жизни. Скоро письмо Мариса Фужера должно было лечь на стол прокурора республики. И вот тогда конец. Конец любви, конец счастью, конец жизни.
2: Через 5 дней он получит письмо. Недолго осталось.
1: Ну, знаешь, я еще хочу пожить.
2: Я тебя держу. Дружок, ты свободен. Иди, уезжай. С тех пор, как ты почувствовал себя в опасности, ты думаешь только о том, как сбежать.
1: Что ты говоришь, Ева?
2: Молчи. И потом ты считаешь, что сможешь без меня обойтись. Возможно. Бога ради. Скатерть всю дорожку, уходи.
1: Ты не смеешь меня так обижать.
2: Что? Я не смею? А кто, дорогой, тебя создал, а? Не я ли? Кто научил тебя одеваться, жить, любить? Уходи. Пожалуйста. Слабак.
1: Да нет, родная, я не думал куда-то уезжать, бросить тебя. Ты все не так поняла. Говоря пожить, я подразумевал попытаться найти выход, понимаешь? Ну что ж, мы руки с тобой опустили.
2: Нет, любимый, ты так ничего и не понял. Не понял, а жаль.
0: На рассвете Лепра ушел из квартиры Евы точно воришка. Вернулся домой и метался по комнате, пока усталость не свалила его. Отдохнув, Лепра вынул из кладовки чемодан. Вещей у него было не больше, чем у солдата, уложить багаж пара пустяков. Внезапно он заторопился, чтобы быстрее покончить с этим и не думать, не поддаваться мрачным мыслям, сомнениям. Будильник, щетку, вот и все. Концерт окончен. Страница перевернута. Вот что значит разрыв. Так же легко, как стряхнуть с себя хлебные крошки. Он схватил чемодан и спустился вниз. Добрался быстро до вокзала. Поезд на Брюссель отходил через 40 минут. Теперь последнее. Он взял билет в одну сторону и почувствовал себя таким же человеком, как все остальные. Увидел солнце, пассажиров. В него проникли все флюиды, сопутствующие отъезду. Он дрожал всем телом. Места для Евы в нем уже не оставалось. Любовь медленно уходила из него, словно болезнь. Если бы у него хватило духу, он бы ощупал себя. Так человек, упав, поднимается и с удивлением констатирует, что остался цел и невредим.
1: Что происходит? Я это или не я? Откуда эти незнакомые мне ощущения? Оказывается, какое счастье беспечно идти по вагону, выбирая себе купе, попутчиков. Опустив окно, вдохнуть запах металла, пара, дыма. Вот и все. Поехали. Мир пленников остался позади. Свежий ветер дует прямо в лицо. Прощай, Ева.
0: 3 часа спустя поезд мчался по чужой земле. В легкие проникал новый воздух, но мысли, эти проклятые мысли, все время почему-то возвращали Лепра в Париж.
1: Что она, интересно, делает в эту минуту? Она пожимает плечами и думает, отчего же он не звонит. Ждет. И будет ждать завтра, потом начнет беспокоиться. Неужели раб взбунтовался? В субботу позвонит мне сама, в воскресенье настанет черед искать меня по всему Парижу. А в понедельник, когда придет почта, Боррель вызовет 2 инспекторов. И тут ей ничего не останется, как сказать, преступник тот, кто сбежал. Да, да, да, разумеется, так она и скажет.
0: Приехав в Брюссель, он взял номер в скромном отеле. Работе думать было пока бессмысленно, оставалось просто погулять по городу. Лепра пытался подладиться под ритм улицы, и она посылала ему множество легких бодрящих зарядов. Вспышки рекламы, встречные лица, огни витрин. Все отдавалось в нем какой-то истомой. Ужин стал для него праздником. Он был наедине с собой, и все тревоги куда-то испарились. Его одиночество было ему крайне приятно. О чем бы он ни думал, в голове его звучала музыка, искавшая выхода. Таинственная ночь щедро расточала улыбки, и Лепра долго гулял в одиночестве. Впервые в жизни он спал без сновидений, плавая в блаженной нирване. Проснувшись, он тотчас кинулся за газетами. Это было сильнее его. Пресса ни словом не упоминала о Миллио. Все внимание было приковано к самолету, побившему мировой рекорд.
1: Интересно. Интересно, наверное, Ева поняла, что избежал. А, конечно, поняла. Женщина, она догадливая. Для нее я теперь просто мертв. Стерт с лица земли. Скоро она скажет какому-нибудь журналисту: Лепра, в сущности, вульгарный мальчишка, я так заблуждалась на его счет. Ну что ж, пусть будет так. Она никогда не узнает правды. Вот за эту мысль и надо уцепиться.
0: Лепра с трудом протянул время до обеда. Потом забрел в кинотеатр, фильм кончился. Он зашел в кафе, где съел солянку. Отяжелев от пива, присытившись музыкой, он задремал прямо на стуле. Из кафе Лепра ушел последним, придумывая себе сложный маршрут, чтобы вернуться в отель как можно позже.
1: А кто утешает ее в эти часы? Чем занята сейчас? Нет, нет, не такая уж она идиотка, чтобы открыть газ или проглотить тюбик веронала. Ну, разве только чтобы наказать меня. Надо было мне скрыться где-нибудь подальше, может, в Антверпене. Там было бы больше возможностей. Ну, конечно, в Антверпене. Спасение в Антверпене.
0: Он пошел на вокзал. Поездов было много, в 22 часа отправлялся скорый. Ждать оставалось совсем недолго. Погуляв немного по привокзальной площади, он подошел к кассе, заглянул в окошечко и открыл рот, чтобы сказать «Антверпен», но вместо этого тихо произнес:
1: «Один билет до Парижа. Второй класс».
0: На следующий день в 7:30 утра Лепра прошел мимо консьержки, закрыл за собой дверцу лифта. Спящий дом прогибался под его шагами. Он кашлянул, чтобы прочистить горло. Лифт остановился с пластичным подскоком. Лепра вышел, отодвинув решетку. Теперь он спешил. Быстрее, быстрее. Пусть откроет, пусть узнает. Он позвонил и тут же услышал постукивание домашних туфель в глубине квартиры. Последовала короткая пауза, затем Ева открыла.
1: Это я.
2: Ну что, входи, разденься.
0: Лепра протянула ей плащ, и она повесила его на вешалку. Он посмотрел на нее. Ева была в ночной рубашке, волосы взлохмачены. Он развел руками и бессильно опустил их.
1: Ева, это я убил Миллио.
2: Я это знала. С самого начала.
1: Ты ждала меня.
2: Я надеялась, что ты придешь. Верила, несмотря ни на что.
1: Извини. Я просто...
2: Сядь, я сварю кофе.
0: Лепра сел на краешек разобранной постели. Он был так напряжен, скован, когда готовился произнести эти слова, что ноги его уже больше не держали, и кружилась голова.
2: Скажи, зачем ты пошел к Миллио?
1: Понимаешь, я предпочел сам выяснить с ним отношения, как мужчина с мужчиной. Он довел меня. Я потерял голову, он так... злобно на меня смотрел, я начал ему угрожать. Он попытался позвать на помощь, и я... сдавил ему шею. И заметил вдруг, что он не дышит. Конечно, я должен был тебе признаться сразу, но я не решился. И чем дальше, тем меньше и меньше я был на это способен.
9: Почему?
1: Потому что я бы стал тебе отвратителен. Я и самому себе был противен.
9: Пей кофе.
1: Да.
9: Я поняла, что это ты еще в кабинете у Мелео. И я спросила тебя на обратном пути, вспомни.
1: Ты хотела, чтобы я признался?
9: Да, чтобы ты сказал правду. Она была бы не вполне приглядна, но тем более...
1: Пойми меня, я хотел нас обезопасить.
9: Не в этом дело. Ты должен был довериться мне. Я бы все решила.
1: Ладно, не будем ссориться. Я был неправ. Раз тебе так этого хочется, ты могла бы, по крайней мере, избавить нас от этой ужасной недели.
9: Я ждала.
1: Ты меня подстерегла. Хотела, чтобы я пал перед тобой на колени. Я недостаточно страдал, по-твоему. Пойми, наконец, что дело Мелео касается меня. Меня одного.
9: Нет, нет. Потому что арестуют меня.
1: А, не говори глупости. Глупости, потому что письма никакого не было. Теперь я в этом уверен. Твой муж не мог этого сделать.
9: Ты-то откуда знаешь?
1: А что, у меня было несколько дней на размышление, я вернулся для того, чтобы ты перестала бояться.
9: Спасибо, но я не боюсь. Я готова. Вещи сложены. Ты, может, заметил чемодан в передней?
1: Повторяю тебе, никакого письма не было. Мы бы нашли его у Мелео.
9: Так зачем же ты прятался, а? Ну, объясни. Ты уехал, потому что я надоела тебе. Я надоела тебе с того момента, как мы побывали у Мелео. Тут все просто. Ты просто сбрендил от страха. Ты слабак, Жан. Ну, признайся, наконец. Но ты не признаешься.
1: И что?
9: И у меня не было ни малейшего желания тебя принуждать. Ради тебя самого.
1: Ну, я признался, ты довольна? Я вернулся, значит, я тебя люблю. Ты теперь знаешь, что нам нечего опасаться. О, как тут душно.
0: Он открыл окно и отшатнулся. У тротуара остановилась черная машина, и комиссар Боррель с двумя инспекторами смотрел вверх, на их дом.
1: Полиция. Внизу Боррель. Полиция. Что это значит?
9: Ты еще спрашиваешь. Милый, ты говоришь, что письма не было? Увы, пока ты ждал меня в гостиной Мелео, помнишь? Я взяла письмо и пластинку.
1: Ты?
9: Да. Пластинку я просто спрятала под плащом. Письмо отправила по почте сегодня.
1: Зачем?
9: Хотела посмотреть, что же ты за человек. И поняла. Жаль. Я еще колебалась, посылать ли письмо. Потом ты сбежал.
1: Нет, неправда.
9: Вот так. Я его послала. Запри дверь на ключ. Теперь не двигайся. Они знают, что мы здесь. Консьержка сказала. Сейчас пошлют за плотником. У нас еще есть несколько минут.
1: Ева, ты так меня ненавидишь.
9: Я? Тебе еще надо объяснять? Теперь я тебе не нужна. Теперь начинай новую жизнь на свое усмотрение. Может, в 50 лет ты будешь такой же, как он? Боррель, наверное, думает, что я покончила с собой. Дурак.
1: Если бы ты мне сказал...
9: Замолчи. Наговоришь сейчас глупостей. Все, что сейчас происходит, тебя уже не касается. Это уже дело мое и моего мужа. Судить будут нас. Поймут, кто был чьей жертвой. Ну, конечно, я жестоко с тобой говорю. Уверяю тебя, ты занимал немалое место в моей жизни.
2: вместе с тобой, как и с ним, я пыталась сыграть в игру без пощады до конца. Теперь я осталась одна.
1: Ты всегда этого добивалась.
2: А вчера я не одна была, а позавчера. Где ты был все это время? Не кажется ли тебе, что ты должен был находиться здесь, подле меня?
10: Мадам Фуже, откройте!
1: Ты как все. Ты тоже придумываешь небылицы. Тебе необходимо нас унизить, меня, Фажера, всех, чтобы эта история стала еще увлекательнее.
2: Ты лжешь! Лжешь! Ты лжешь!
5: Мадам, я получил одно письмо. Я прошу вас следовать за мной. Приношу свои извинения. Мне очень неприятно.
2: Не переживайте так, комиссар. Не надо. Я во всем признаюсь. Я убила своего мужа. Наша жизнь стала сущим адом по его вине. В день его смерти мы находились в пригороде. Он напился. Вернулся домой. Устроил мне страшный скандал. Чтобы он оставил меня в покое, я согласилась поехать с ним в Париж. По дороге я вынуждена была сесть за руль, потому что он уже не соображал, что делает. Я поняла, что настал момент с ним покончить. Он заснул. Я спровоцировала несчастный случай. Потом я убила Мильо. И я докажу, что он был заодно с моим мужем и собирался чудовищно отомстить мне. И самое главное, господин Лепра, мой аккомпаниатор, ничего не знал. Он не имеет никакого отношения к этому делу.
0: Теперь она смотрела на него. Лепра опустил глаза. Да, Ева была права. Он вздохнул с облегчением. Это было ужасно, но и замечательно. Как будто ему спасли жизнь. Она прошла мимо комиссара и только в дверях обернулась и опять посмотрела на Лепра. Сжав кулаки, опустив голову, он изо всех сил старался молчать. Ева мягко улыбнулась. Теперь она его заклеймила. Отныне он навеки принадлежит ей. Она выиграла эту партию.
2: Прощай, Женечка.
11: Радиокультура представляет программу «Острый сюжет».
12: На этом радиоспектакль «Последняя песня для Евы» по роману Буа-Лонерса Жака «Смерть на 45 оборотов» подходит к концу. Актеры Наталья Киндинова, Олег Мартьянов, Александр Быков, Владимир Левашов и Александр Литовкин.
13: В эфире передача из цикла «В субботу утром». Много лет программы этого цикла были популярны. Их готовили к эфиру многие радиожурналисты Ленинградского радио. Сегодня мы слушаем запись 1985 года. Ведущий – диктор Вадим Чернявский.

минуты музыки печальной я представляю желтый плес и голос женщины прощальной, и шум порывистых берез. Давно душа блуждать устала в былой любви, в былом хмелю. Давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви. И все равно под небом зыбким я вижу явственно до слез и желтый плес, и голос близкий, и шум порывистых берез. Как будто вечен час прощальный, как будто время ни при чем. В минуты музыки печальной не говорите ни о чем.

Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не кляни ты шумные метели. Разве в этом кто-то виноват, что с деревьев листья улетели?

Ветер всхлипывал, словно дитя, за углом потемневшего дома. На широком дворе, шелестя, по земле разлеталась солома. Мы с тобой не играли в любовь, мы не знали такого искусства. Просто мы у поленницы дров целовались от странного чувства. Разве можно расстаться, шутя, если так одиноко у дома, где лишь плачущий ветер, дитя, да поленница дров и солома?

0: размытый путь, кривые тополя. Я слушал шум, была пора отлета. И вот я встал и вышел за ворота, где простирались желтые поля, и вдаль пошел. Вдали тоскливо пел гудок чужой земли, гудок разлуки. Но, глядя вдаль и вслушиваясь в звуки, я ни о чем еще не сожалел. И вдруг такой повеяло с полей тоской любви, тоской свиданий кратких. Я уплывал все дальше, без оглядки, на мглистый берег юности своей.
1: Над нашим домом ночами

я и сейчас часто слышу, как дождь стучится по крышам. Но только для меня играет без тебя, он с каждым разом все тише. Где так легко

Жаль простую избушку, жаль на дому том старую ель. Что ж так жалобно плачет на болоте кукушка? Что ж не спит по ночам карастель?

кончилось.

Доволен я буквально всем. На животе лежу и ем бруснику, спелую бруснику. Пугаю ящериц на пне, потом валяюсь на спине, внимая жалобному крику болотной птицы. Надо мной между березой и сосной в своей печали бесконечно плывут, как мысли, облака. Внизу волнуется река, как чувство радости беспечной. Я так люблю осенний лес, над ним сияние небес, что я хотел бы превратиться

или в багряный тихий лист, или в дождевой веселый свист, но, превратившись, возродиться и возвратиться в отчий дом, чтобы однажды в доме том перед дорогою большою сказать: «Я был в лесу листом», сказать: «Я был в лесу дождем». Поверьте мне, я чист душою.

0: Ленинградскому государственному театру «Миниатюр» под руководством народного артиста республики Аркадия Райкина 20 лет. 20 лет – это довольно значительная дата. Если хотите, даже в некотором роде юбилей. Юбилей вообще дело непростое, а юбилей сатирического театра тем более. Хотя бы потому, что на протяжении всех 20 лет своей жизни этот коллектив немилосердно издевался над пустой пышностью, над никчемной значительностью и трескучей парадностью иных юбилеев. Поэтому я думаю, что радиослушатели отлично понимают сложность лично моего положения. Произнеси я здесь сегодня юбилейную речь, выдержанную в лучших традициях этого жанра, и завтра Аркадий Райкин высмеет меня же в уничтожающей пародии. Вы, быть может, помните выступление Райкина 5 лет назад, как раз по такому поводу.
1: Сегодня у меня несколько необычное настроение. Дело все в том, что сегодня, как раз сегодня, театр, в котором я работаю, то есть Ленинградский театр «Миниатюр», этому театру исполняется 15 лет. Дата скромная, но страшно для нас, волнительная для актеров. И, конечно, если предположить, что это маленькая и скромная дата могла бы послужить поводом для празднования какого-нибудь пышного юбилея, то, видимо, начался бы он с большого торжественного заседания, на котором бы говорились приятные и теплые речи, на котором бы пелись дифирамбы и панегирики. Открыл бы такое торжественное заседание какой-нибудь представитель авторитетной организации. Скажем, слово предоставляется представительнице театрального общества. Поступило предложение избрать президиум собрания в следующем составе: от писателей Салтыков-Щедрин, Гоголь и Михалков, от композиторов Римский-Корсаков, Глинка и Богослов, от прочих организаций товарищи Вильям Шекспир, Борис Вяткин, Дюма отец, Ойстрах сын, братья Тур и сестры Федоровы. Позвольте ваши аплодисменты считать за пример. Следующее слово предоставляется представителю зрительного зала. Я постоянный зритель. Я постоянный зритель этого театра. 15 лет я смотрю ваши спектакли. И вот благодаря вам я смеюсь и заливаюсь. Не могу без смеха вспомнить ваши миниатюры. Вот эту, например, больной спрашивает: скажите, доктор, я могу умереть? А тот отвечает: а как же? Или вот эту вещичку: родители воспитывали своего сына, а он вырос бандитом. Тоже смешно. Я сам по натуре не очень веселый, но благодаря вам, я стал таким жизнерадостным. От души поздравляю вас. Души поздравляю себя с вашим юбилеем и желаю себе здоровья и творческих успехов. Наконец, следующее слово предоставляется представителю критики.
2: Я, честно говоря, не люблю смех. Я человек серьезный, всякие штучки-дючки я не уважаю. Я, честно, не люблю ваш театр сатиры. Миниатюр. Что главное в театре? Это физиономия, это лицо, а его-то у вас и нет. Нет лица в вашем театре сатиры. Миниатюр. Нет лица, нет смеха, это уже плачевно, это уже горе, скандал, трагедия жанра. Трагедия в театре сатиры. Миниатюр. Что вы играете? Вот взять хотя бы спектакль, это вот история, понимаете, закидывает человек веревку на магнолию, а это... Не смешно. Или историю, это муж сперва заставляет своих жен белье. Не смешно. Абсолютно солидарен с первым выступавшим оратором, который заявил, руки-ноги надо обломать коллективу этого театра сатиры.
0: Слышали? Вот. Таким образом, чтобы мне самому не попасть в галерею этих персонажей, я предлагаю отметить эту знаменательную дату по-деловому, без излишних словословий этому замечательному, подлинно сатирическому, талантливому театру и его основателю, выдающемуся артисту современности, артисту редкого дара Аркадию Райкину. Однако я уже, кажется, сам начинаю говорить нечто юбилейное. К делу. Что значит провести юбилей по-деловому? Это значит за работой. Короче говоря, пусть в этот день артисты работают. Да так, чтобы в сегодняшнем их выступлении перед нами возникли, как говорится, вехи. Вехи все до единой. Вехи их 20-летнего творческого пути. Пусть они работают, и только мне я прошу позволить некоторую торжественность, что ли, эпичность интонации. Итак, это было очень давно. Вот эта легкомысленная песенка и есть первая веха на большом пути театра. Может быть, с нее, собственно, все и началось. Интересно, что эта песенка и до сих пор в репертуаре Райкина.

0: А сейчас вы услышите монолог из программы «На сон грядущий. Встреча с будущим».
1: Скажите, вы любите мечтать? На сон грядущий выйти в ночной город, на просторные площади, спуститься к реке, смотреть в звездное небо и думать, думать о чем-то далеком. Можно втроем, лучше вдвоем, можно и одному. Мы смотрим на Луну и думаем, а не слетать ли на нее на днях, черт возьми. Ну, не на днях, может быть, в ближайшие месяцы, год. Мечта, фантазия, сказка стала реальной действительностью. Трудно сказать, кто первым ступит на лунные камни. Хочется думать, что это будет советский человек. И будет у него последний день перед отлетом, и будет он взволнован, и вместе с тем спокоен, как были спокойны, и вместе с тем взволнованы все те, кто первыми должны были лететь на Северный полюс, плыть в Антарктиду или запустить первый спутник Земли. И больше всех, конечно, как всегда, волнуется мама. Виктор, пожалуйста, не спорь. Сиди тихо, сиди, отдыхай. Я лучше тебя знаю, что нужно делать перед космическими полетами. Подожди, я сама подойду к телефону, слушаю вас. Девушка, он занят, он улетает. Как куда? На Луну. Не ойкайте, ничего страшного. Подожди, я сама открою. Товарищ фотокорреспондент, ни в коем случае. Сфотографируйте, когда он вернется. Нет, фотографировать перед полетом на Луну нельзя. Это дурная примета. Боже мой, столько хлопот с этим отлетом. Это хуже, чем ремонт квартиры. Пожалуйста, новые телеграммы тебе. Мэр Суэ Фратернель из Парижа. With every good wish. Из Лондона Beste Wünsche. Из Берлина Буэна Фортуна, из Рима желаем счастья, удачи, желаем здоровья, благополучного возвращения. Ну, не буду, не буду, хорошо. Подожди, я сама подойду. Слушаю вас. Да? Да, это из редакции, да? Спасибо, настроение хорошее, только вся забегалась я. А? Ах, у Виктора, спасибо, тоже хорошее. Витя, почему ты сидишь? Почему ты не укладываешь пирожки? Специальное питание, а домашнее все же лучше. Неужели с собой лишний десяток пирожков нельзя взять? Приборы. Можно подумать, что в безвоздушном пространстве приборы тебе заменят маму. Слушаю вас. Какой композитор? Так, минутку сейчас. Какой-то композитор хочет сыграть что-то лунное, пожалуйста. Виктор, почему ты улыбаешься? Почему ты не волнуешься? Почему я волнуюсь? Я не понимаю. Кто летит? Ты летишь или я лечу? Подожди, я сама слушаю вас. Какой пионерский отряд? Ваш адрес? Хорошо, я непременно приеду. Я не знаю, если жизнь на Луне, здесь на Земле у меня определенно жизни не будет. 10-е приглашение в пионерский отряд. Вот сын летит, а мать отчитывается. Уж лучше бы я сама полетела.
2: Здравствуйте. Позвольте представиться, моя фамилия Кукушкин. Не знаете? Возможно. Я не светила, нет, я из любознательности зашел, я ниже этажом поселился. Простите, это что, вся ваша квартира, да? Странно, ваша вся. Скажите, ну а что, у вас какая-нибудь неприятность с бухгалтерией, да? Нет? Ничего? Ну, кому-нибудь много должны, да? Нет, ничего? Странно. Мне извините ваше имя, отчество. Василий Семенович, скажите. Скажите, Василий Семенович, скажите, пожалуйста, что какое-нибудь неудачное выступление на собрании, да? Это бывает. Ничего, нет? Но начальство к вам относится неважно. Хорошо. Странно. Скажите, ну что же такое? А, все ясно, неясность в анкете, да? Ну, в смысле, родственники на других планетах, ничего, нет? Нет, странно. А, все понял. Неудачно женатый. Холостой? Странно. Вы меня извините, так зачем же вы тогда туда это летите? А? Ради науки? Странная. Вы меня извините за назойливость. А что вам больше других надо, да? Что? Не понял. Выйти вон, я понимаю. Нет, ничего странного.
3: Здравствуйте. Вещи сюда можно поставить? Минутку, сейчас все узнаете. Вот мои документы из техникума. У меня образования, правда, не хватает, но у меня рекомендация комсомола, ходатайство правкома, и вот медицинской справки не достал. Да зачем вам медицина? Вот дайте руку. Сердце чувствуете? Нет, вы что, чувствуете сердце? Сердце чувствуете? В спину. Со спины чувствуете? Вот со спины. А мускулатура какая? Потрогайте вот. А здесь, ну как, гожусь я, да? Ну, вот мое заявление. Как, куда? Ну, здесь вы принимаете желающих на Луну. Опоздал уже? Так, все, сейчас мне будет плохо. Не надо вызывать врача, мне уже хорошо. Ой, слушайте, ну как же так неудобно получилось. Меня же весь город, все великие луки провожали. Заведующий городским музеем 1,5 часа речь говорил. У меня духовой оркестр, у меня 2 чемодана подарков. Слушайте, а может вам не здоровиться? А? Ой, у вас муть в глазах, а? Это не страшно, а? А может быть страшно? А может, вы останетесь? А я мигом слетаю, а? Нельзя, так я и думал. Всю жизнь мечтал слетать на Луну, и я опоздал. Нет, отсюда я не уеду, буду сидеть в центре, начнут пускать на другие планеты, но буду первый на очереди, но я там буду, как пить дать буду, это я вам говорю, дайте руку, и не волнуйтесь, все мы там будем, вот. Витя, дорогой, милый, ну, пора, уже. Ну, одевайся. Ну, посидим, помолчим перед дорогой. Может, это будет не так, даже вовсе не так. Но это будет, обязательно будет. И каждый представляет это себе по-своему. А вы? Вы любите мечтать? На сон грядущий выйти в ночной город, на широкие площади, смотреть в звездное небо и думать.

Был у театра спектакль, который назывался «Человек-невидимка». Ну, что касается артистов и тем более самого художественного руководителя, они в этом спектакле были вполне видимы. Но есть в театре работники, без которых немыслим ни один спектакль. И, тем не менее, их-то зрители никогда не видят. Это помощник режиссера Наталья Черкас. Это машинисты сцены Гермоген Иванович Феосилов, Евгений Алексеев, Виктор Арсеньев. Это костюмерши Ольга Гуликова, Зинаида Зайцева, Валентина Ковко. Электроосветитель Евгений Алексеев. Радист Михаил Ковко. Как видите, я воспользовался названием спектакля «Человек-невидимка», из которого вы сейчас услышите отрывок, для того, чтобы поздравить от вашего имени этих скромных тружеников сцены. Итак, отрывок из этого спектакля, из спектакля «Человек-невидимка», называется он «Однажды вечером». Исполняется этот отрывок всем коллективом театра.

Получив такое прекрасное право наблюдать, оставаясь незаметным, я широко использовал его. Я заглядывал в чужие квартиры, шагал по улицам, по бульварам, по паркам и садам, пока, наконец, не встретил ее, любовь. Может быть, я встретил ее, потому что она сама незрима, потому что она сама смущенно прячется в тени зеленых аллей и в тишине садов. И как я мог не встретить ее, прекрасную незнакомку? Да, незнакомку, потому что никогда не известно, какой она будет. Большой или маленькой, веселой или печальной, вечной или недолгой. Много сказано о любви, а сколько еще нерешенных проблем. Вот, скажем, бывает так, и любовь есть, и молодость, и верность, комнаты нет. Или наоборот, и комната есть в новом доме, и она славная женщина, и он хороший человек, и не хватает только одного – любви. А более мелкие проблемы. Взять, например, хотя бы такую проблему, как скамейки. Вы, наверное, обратили внимание, что весной, в сумерки, а для влюбленных это часы пик, в парках и садах нет ни одной свободной скамейки. Причем на каждой скамейке сидит одна только пара, а остальная площадь пропадает. Но когда я садился рядом с ними, это был единственный случай, когда они меня не замечали, потому что я был невидим. И я понял, что она бывает и трогательной, и наивной, и смешной, но она всегда прекрасна, любовь. Вот видите, рядом с этой парой стою я. Нет, не справа стою, а слева. Вы напрасно всматриваетесь, все равно вы ничего не увидите. Я ведь невидим.

0: Как это странно и неожиданно влюбиться в свою пациентку, удалить ей 5 зубов без новокаиновой блокады и уже на 3-м зубе понять, что влюблен. Не услышать от нее ни единого слова, преодолеть мучительное стеснение, написать ей пламенное письмо, и вот первое свидание. Ах, как чудесно сказано Тургенева по этому поводу. Помнится, в то время образ женщины всегда возникал... Елена Васильевна! Елена Васильевна! Здравствуйте!
1: Привет!
0: Вот, прошу вас.
1: Что это?
0: Гладиолус.
1: Первый раз слышу. Что, опытный образец, что ли?
0: Нет, почему это? Цветок! Возьмите!
1: Пожалуйста.
0: Вы получили, конечно, мое письмо. Я понимаю, что это возможно, но я понял это тогда, когда увидел вас впервые. Я не ошибаюсь.
1: А ошибетесь, поправим. Курите?
0: Благодарю, не курящий. Нет.
1: Правильно делаете. Бросать надо это дело. У меня от этого курева только целый день башка трещит. Давайте, говорите.
0: Я понимаю, что, может быть, покажется вам это несколько все. Но я не ем, не сплю, я все вижу. Вот июль месяц,
1: июль?
0: Теплоход, да.
1: Да вы что? Да у меня в июле месяце, знаете, какая запарка? Это ж 3-й квартал.
0: Да.
1: Да вы что? Так как-нибудь в выходной схватить левачка, махануть за город, посидеть, это можно. А ломать график не могу. У меня этот график во где сидит. Мне, знаете, как в райсовете за это дело мозги вправляют. Что вы?
0: Нет, видите ли, я думал, что... Нет, ну, конечно, если вправляют мозги, то, конечно. Елена Васильевна, вам что, здесь нравится, да?
1: Что, здесь?
0: Да.
1: Ничего, культурно. А что?
0: Нет, ну, вы слышите, как вот соловей... Поет, как он заливается. Вы...
1: Конечно, слышу. Вообще, соловей – хорошее мероприятие.
0: Соловей – мероприятие. Он только один раз слышал я настоящий голос, это когда удалял второй нижний резец.
1: Да бросьте вы, я уж и думать про это забыла. Слушайте, куда вы пошли? Давайте идите сюда.
0: Ирина Васильевна, вот прочтите эту книгу, сочинение Тургенева.
1: Му-му?
0: Му-му, да.
1: Это что, животноводческая тематика, что ли?
0: Прощайте, Елена Васильевна.
1: То есть как прощайте? Я до 23 часов абсолютно свободна. Послушайте, мы бы могли погулять на полную катушку.
2: Здесь, что ли, свидание у тебя, а?
0: Здесь, да. Вон на этой скамеечке мы с ней всегда и сидим. А. Видишь, я даже топориком зарубку сделал.
2: Верно. Ну, смотри, Вася, откладывать больше нельзя.
0: Зачем откладывать?
2: Ты все решительно скажи.
0: Скажу.
2: Я на вашей свадьбе погулять хочу.
0: Видишь, какой быстрый ты.
2: Вася, ты каску надень.
0: Да ты что?
2: Каска на них производит.
0: Да ну, что ты брось, дурака, Валя, неудобно.
2: Волнуешься, а?
0: Ой, сердце, брат, в пятки уходит.
2: А ты песню какую-нибудь умеешь?
0: Песню?
2: Да.
0: К чему это?
2: С объяснением затрет, переходи на песню.
0: Да.
2: На них производит.
0: Да ты что?
2: Ну, желаю.
0: Да куда? Куда?
2: Пойду.
0: Не, пущу. Нет,
2: неудобно.
0: Не пущу.
2: Я там подожду. Нет, Вася, неловко, ну девушка смущаться будет, да и мне неловко.
0: Ну, не пущу. Вася. Ох. Здравия желаю.
3: Здравствуйте, Васильевич. Ой, что это вы сегодня в каске?
0: Только с дежурства.
3: И о чем это вы думали, стоя там на каланче?
0: О чем думал? О чем могу думать?
4: Ясно дело, о чем. Только об одном и думаю. Наверное, сами догадываетесь. О чем думаю? Ясно, о чем. О профилактике охраняемой территории. Вот сюда иду и все. Все мыслю. Все думаю. В глазах у меня то же самое, что в душе. Вот висит огнетушитель и все.
3: Васенька, вы мне что-нибудь поинтереснее бы рассказали.
4: Ну, что могу сказать интереснее? Одно только скажу. Я тебя, когда вижу, всегда хочу сказать тебе, что я тебя спросить хочу. Как ты сама любишь с каланчи смотреть?

обрати свое внимание на пожар моей души, ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим, очень

0: буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, на себя махнул рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.
1: Ну как?
2: Полный порядок.
3: Какой все-таки замечательный спектакль.
4: Ой, ой, какие артисты. Ой, любовь свободна, мир чаруя, она законы всех сильней.
3: Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. Ты знаешь, Верочка, когда мы вчера слушали оперу, мне все время казалось, что это про нас. А ты не смейся, не смейся. Ты лучше вслушайся в эти замечательные слова. Любовь свободна, мир чарует. Как это верно подмечено. Верочка, Вера, ведь я тебя очень давно люблю.
4: А я знаю.
3: Вера, ой. Вера, так пойдем завтра в ЗАГС.
4: Ой, что ты? А как же папа, мама?
3: Ну, мы им потом скажем.
4: Правда?
3: Ну, конечно.
5: Мишенька, это не твои студенты?
0: А, студенты? Нет, не мои, нет. Девица не моя, а юноша мой. Очень милый, очень способный мальчуган. Только все времени не хватает на учение.
5: Мишенька, это невозможно.
0: Что именно?
5: Сегодня с утра заседание. Экзамены. Да. Это невозможно. Да. Надо подышать воздухом хоть полчаса.
0: Да, и заседание ученого совета, и что?
5: Ну, хорошо, не будем спорить. 20 минут.
0: Лиза, мне завтра рано вставать, у меня заседание на заводе, мне консультация. Ну,
5: ну я же говорю, не будем спорить. Посидим 20 минут.
0: Да. А может, мы нехорошо как получилось, а?
5: Что?
0: Нехорошо, может, мы им помешали, а? Да, у молодых людей, может, это, как его, дай бог памяти, это рандеву,
5: а? Рандеву.
0: Да, я ведь помню, что мы с тобой в эту же пору сидели тут же на скамеечке, я помню, как-то, да.
5: Ты что вспомнил?
0: Позвольте, Лизавета Гавриловна, обратиться к вашему батюшке, да, и просить его руки вашей. Помнишь, а?
5: Помню.
0: А, никогда в жизни не догадайся, что я задумала. Никогда в жизни, вот я сейчас, подойди-ка я.
5: Мишенька, ну что ты делаешь? Милиционер же увидит, ну, как мальчишка,
0: право. Вот, ну вот и все. Миш, вот никто ничего и не заметил. Вот. Ну вот, прошу. Вот. А?
5: Ну, мерси.
0: Почему мерси? Может, это я себе? А? Я обожаю цветы, разве ты забыл?

0: Вера, здравствуй!
1: Здравствуй! Здравствуй. Ты что, ты с цветами?
0: Ага, с цветами.
1: Уж не влюбился, да?
0: Угадал, женюсь.
1: Да?
0: Ей-богу.
1: А где познакомились?
0: Познакомились в доме отдыха. Сразу приехал туда, увидел ее, сразу, понимаешь, влюбился. Ой, как мы с ней чудесно время провели. Сколько стихов я ей прочитал.
1: Воображаю. Ой. Прогулки при луне.
0: При луне и объяснились. Ну, потом уж перед самым отъездом уж решили пожениться.
1: Так, значит, месяц у тебя пролетел как сон.
0: Да, да. Какой месяц?
1: В доме отдыха.
0: Нет, я в однодневном был.
2: А, здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, на что жалуетесь?
0: Да на него и жалуюсь.
2: На кого?
0: На алкоголь.
2: Много пьете?
0: Да не так, чтобы много. 2 литра в день.
2: Ой-ой-ой. Давно пьете?
0: Да не так, чтобы и давно. С детства. А.
2: Ну что же, лечить буду.
0: Да.
2: С условием.
0: С каким?
2: 100 грамм в день, не больше.
0: 100 грамм в день?
2: Хорошо. Через 3 дня зайдите, пожалуйста.
0: Через 3 дня зайдем. Ладно.
2: Милые вы мои, где же вы так напились? Мы же договорились с вами, 100 грамм в день, не больше.
0: Ну да, ты что думаешь, я у тебя у одного лечу, что ли?
2: Ой-ой-ой.
0: Не ответите на последний вопрос, предупреждаю. Осенью у вас переэкзаменовка. Прошу вас, как получить водород?
3: Как получить водород?
0: Как получить водород?
3: Берем сероводород.
0: Ну и что же?
3: Подогреваем.
0: Подогреваем, так.
3: Сера улетучивается?
0: Улетучивается.
3: А водород остается?
0: Остается. Ставлю вам за ответ 5. Вот. Подогреваем. 3 улетучивается, 2 остается.

0: Я не могу удержаться, товарищи радиослушатели, и не привлечь ваше внимание к одному очень примечательному обстоятельству. Вот когда слушаешь старые пленки с записью сатирических миниатюр, с удовольствием отмечаю, что многие из них тематически устарели. Когда-то в интермедиях были очень злободневными разговоры об очередях за телевизорами или за подписными изданиями. Сегодня такие разговоры нам показались бы по меньшей мере странными. Конечно, спасибо за это нашей радиотехнике и книгоиздательству, но я склонен думать, что немалую роль сыграл тут и Ювеналов бич сатиры. К сожалению, лектора, какого вы сейчас увидите в исполнении Райкина, такого лектора можно встретить иногда не только на сцене сатирического театра.
1: Может быть, для вас белые ночи удовольствие. А лично меня они измотали в конец. Я, простите меня, по профессии... Лектор. И в период белых ночей я разъезжаю вместе с экскурсантами по Неве на, сами понимаете, на пароходе, читаю лекции на тему «Любовь и дружба». Да. От 7 до 12 рейсов за ночь. Первый рейс туда обратно о дружбе, второй рейс туда о дружбе, обратно о любви. Устаю ужасно. Вместо того, чтобы ночью спать, я мотаюсь взад-вперед на, сами понимаете, по пароходе. Итак, белые ночи. Белые ночи, да, дорогие товарищи, располагают нас как к любви с одной стороны, так и к дружбе с другой стороны. Об этом много и плодотворно писали такие композиторы, как Чайковский, Мусоргский, Драгомышский, Глинка, Римский, сами понимаете, Корсаков. Блантер, Макроусов, Богословский, Соловьев, сами понимаете, Седой. Такие поэты, как Твардовский, Исаковский, Долматовский, Матусовский, Орловский, Курский, Казанский, Ярославский, Савеловский. Там любовь и дружба необходимы нашей молодежи, как солнце, как воздух, как, сами понимаете, вода, как кислород, водород, азот, сера, уголь, мясо, гвозди. Блин, простите, мы что, туда плывем или уже, мама? Спектакль «Белые ночи». Это очень-очень увлекательно, привлекательно, завлекательно, развлекательно. Два увлекательно, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прямо в зайчика. Ой, умираю же,

Наша передача подходит к концу, а эпические, торжественные интонации у меня как-то не нашли себе применения. Впрочем, может быть, это и не удивительно. Этот живой, веселый, остроумный коллектив так жизнерадостно молодо шагает по жизни, что эти самые торжественные интонации были бы просто не к месту. А нам сегодня просто хотелось еще раз встретиться с любимым театром и пожелать артистам Виктории Горшениной, Нине Конопатовой, Руфи Ромме, Ольге Малоземовой, Тамаре Кушелевской, Герману Новикову, Владимиру Лиховицкому, Максиму Максимову, Виктору Меркушеву, Иосифу Минковичу, Игорю Улисову, дирижеру Алексею Семенову, многочисленным и многоуважаемым авторам, художникам, режиссерам, композиторам и, наконец, самому Аркадию Райкину успехов, здоровья, счастья и новых хороших программ.

мы передавали «Вечер» Ленинградского государственного театра «Миниатюр» под художественным руководством и при участии народного артиста республики Аркадия Райкина. Вел передачу Зиновий Герд.

Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, оставляли во мне неизгладимые впечатления и желание быть такими, как они, говорил любимый герой советской молодежи Павел Корчагин. Я за основное Вовади, за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное – ничто в сравнении с общим.

1846 год. В Италии все явственнее ощущалось грозное дыхание революции. По всей стране из конца в конец прокатывалась волна восстаний. Против иноземных захватчиков и своих феодалов поднимались батраки Калабрии, горожане Венеции, рыбаки Неаполя, бесстрашные горцы Романии.

0: Любовь народа и ненависть угнетателей шли по пятам героев восстания.
1: Тише, тише,
2: дайте послушать.
1: Ну, читай, читай, Микеля, читай.
3: Приказ губернатора провинции. Сообщаются приметы государственного преступника Феличе Ривареса по прозвищу Овод. Возраст около 30 лет. Профессия журналист. Волосы черные, глаза голубые. Особые приметы. Прихрамывает на правую ногу, на левой руке не достает двух пальцев. На лице большой шрам от сабельного удара. Заикается. Очень искусный стрелок. При аресте быть осторожным.
0: Шум с площади маленького приморского городка проникает сквозь плотно закрытые шторы в дом доктора Рикардо, где идет заседание местного комитета партии «Молодая Италия».
4: На площади что-то происходит. Откройте окно, Рикардо.
3: За поимку государственного преступника Феличе Ривареса по прозвищу Овод объявляется награда в 10 тысяч лир. Жители города предупреждаются, что укрывающий Овода будет наказан по всей строгости закона.
5: Опять ищут Овода. Это уж третье объявление.
6: Боюсь, что ему не удастся пробраться к нам сегодня.
7: Не дай бог вам быть пророком. В Романе ждут только оружие. А кроме Овода никто не сумеет перебросить его в горы. Если он не придет...
8: Но ведь при всем желании он может не попасть...
5: Не волнуйтесь, сеньоры. Риварес на то и Овод, чтобы незаметно проникать повсюду.
7: Положим, Оводом его прозвали горцы за злой язык.
6: И он оправдывает это в бесконечных филитонах о кардинале Монтанелли. Можно подумать, что почтенный кардинал в чем-то провинился перед ним. Не правда ли, сеньор Болла?
9: Я, право, не обращала на это внимания. А Монтанелли мне рассказывал давно, лет 13 назад, один человек. И говорил тогда о нем только хорошее. А с Оводом я никогда не встречалась, ведь последние годы я провела в Англии.
7: Он, кажется, бразилец.
5: Возможно. Во всяком случае, он долго жил в Южной Америке. Сражался за Аргентинскую республику, был ранен, взят в плен и бежал. Смелость выручала его из самых, казалось бы, безвыходных положений. И раз Овод обещал сеньоры, значит, он будет здесь сегодня.
10: Я уже здесь, Рикардо. Я помешал вашей беседе, сеньоры.
5: Риварес. И, как всегда, неожиданно, входите, дорогой Феличе. Разве вы можете помешать нам? Мы все с нетерпением поджидаем вас.
10: Узнаю несравненное итальянское гостеприимство. Вы удивительно любите гостей, не правда ли, Рикардо? Я уверен, что местные жандармы тоже это находят.
5: А вы по-прежнему верны себе, сразу начинаете злословить. Позвольте представить вам наших товарищей. Сеньор Мартини.
6: Мартини.
5: Галли.
11: Галли.
5: Доминико.
7: Доминико.
5: А это наша фея революции, сеньора Болла.
10: Сеньора Болла?
9: Да, Джемма Болла.
10: Ваш муж?
9: Джованни Болла.
10: Он
9: умер в Англии 3 года назад.
10: Я, право, не знал сеньора.
5: Дорогой Феличе, с вами хочет поговорить Доминико. У него новости из Романии.

0: 13 лет воспоминание об Артуре Бертоне было самым дорогим и самым тяжелым для Джеммы Уоррен, которую звали теперь сеньорой Боллой. Она не могла забыть залитый солнцем улицы у ворот Ливорнской тюрьмы, свои пощечины Артуру и двух коротких записок, найденных на утро в его комнате. «Ищите мое тело в заливе и его преосвященство монсеньору Лоренцо Монтанелли. Я верил вас как в Бога, а вы мне лгали всю жизнь». И вот случайная встреча вновь вынесла на поверхность события давно прошедших лет. Внезапная болезнь задержала отъезд Овода в горы. Уже неделю он лежал без сознания в квартире Рикардо, лишь изредка приходя в себя от тяжелого бреда.
1: Скорей, скорей! Карабинеры обходят ущельем. Скорей в долину. Ковром цветов покрыта вся равнина. И веселый мотылек кружит над цветами. Вперед, друзья! Как капли крови алеют маки. И мотылек, веселый мотылек, ружье на прицел, слушай команду, готовься.
2: Риварес, сеньор Риварес, очнитесь.
1: А? Что? Тревога?
2: Да нет же, это только я.
1: Вы? Не может быть. Как долго я не приходил в себя, сеньора Болла. И, наверное, напугал вас своим бредом. Скажите, я ничего не говорил о цветах.
2: Не знаю, сеньор Риварес. Когда я вошла, вы командовали отрядом.
1: А, вот видите, как мне не терпится в дело. И право, мне пора в путь. Вы знаете, сеньор Болл, я уже чувствую себя совсем хорошо.
2: Зачем вы меня обманываете? Думаете, я не вижу, в каком вы состоянии? Выпейте вот это и постарайтесь заснуть.
1: Нет, нет, нет, не надо. Поймите, сеньора Болла, мне нельзя болеть. Меня ждут. Ух, проклятие!
2: Успокойтесь, Риварес, не надо волноваться. Давно у вас эта болезнь?
1: Первый раз она схватила меня в Эквадоре. Проклятый климат, тропическая лихорадка и незалеченные раны. Все это оказалось слишком тяжелым для изнеженного 18-летнего европейца.
2: 18-летнего? Вы попали туда таким молодым?
1: К сожалению, да. Нелегкая была тогда работа выкарабкиваться из лап смерти. Но знаете, удивительно не хочется умирать, когда тебе всего 18 лет.
2: Не надо.
1: Сеньора, у вас на глазах слезы. Я...
2: Не обращайте внимания. Я просто вспомнила.

0: Помнила моего друга детства. Ему было 18 лет, когда я...
1: Вы?
0: Его оклеветали в полиции. Я поверила и ударила его по лицу. В тот же день он утопился. О, я любой ценой хотела бы исправить сделанное мною. Если бы это только было возможно.
1: И вы за столько лет не забыли о нем, сеньора?
0: О, нет! Я любила его больше всех на свете. Я до сих пор помню даже его стихи, посвященные мне. Уж близок день, когда в бою свободу отстоим свою в родимой стране. Я так мечтаю, так хочу стоять с тобой плечом к плечу под знаменем в огне. Скажите, сеньор Риварес, вам ничего не говорят эти строки?
1: Мне? Ничего. Кроме того, что автор таких романтических стихов, пожалуй, действительно мог утопиться. Если бы на моей совести лежала отправка на тот свет такого младенца, я дурно бы спал, сеньора.
0: Зачем вы так говорите? Мне ведь и без того очень тяжело.
1: А разве тому, кого вы убили, не было тяжело, сеньора?
0: Риварес, я не думала, что вы так злы.
1: Я не хотел вас обидеть, сеньора Болла. Прошу извинить меня.
0: Вас извиняет ваша болезнь. Неужели у вас нет сердца?
1: О, это очень несовершенный аппарат. К тому же оно занято сейчас заботой о судьбе восстания, и в нем просто не умещаются другие чувства.
0: Однако для ненависти к кардиналу Монтанелли место нашлось. Ведь вы нападаете на него буквально в каждой статье. Может быть, вы знали его когда-нибудь раньше?
1: К счастью, нет. Я даже не имел удовольствия лицезреть когда-либо этого достопочтенного прилата.
0: Почему же вы тогда так ненавидите его? Монтанелли далеко не худший среди кардиналов Ватикана.
1: По-моему, он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить вместе с другими подобными ему в мир иной. И это, может быть, уже случилось бы, если бы я не валялся здесь, как колода, благодаря нежной заботливости доктора Рикардо и его друзей.
0: Сеньор Овод, я ведь не кардинал. А вам? Вам давно пора принять лекарства.
1: Вы ошибаетесь, сеньор Болла. Мне не нужны больше эти микстуры.
0: Как хотите. Я, кажется, действительно ошиблась, сеньор Риварес.
1: Безусловно, сеньора. Завтра же, назло вам и Рикардо, я буду на ногах.
2: Портовый кабачок 32 румба был удобнейшим местом для конспиративных встреч –

0: Слишком рискованное дело задумали вы, Риварес. В Романье каждые 5 земли опасны для вас. Вы слышали приказ о награде? А ведь вы очень приметны со своей хромой ногой.
1: На свете сколько угодно хромых людей.
0: Да, но не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с искалеченной левой рукой и голубыми глазами при темной шевелюре.
1: Грим и парик сделают меня неузнаваемым.
0: Тише.

0: Риварес, вы, конечно, отлично умеете менять наружность, но отправляться вам сейчас в Романью – это все равно, что идти в ловушку. Там шпионов, как москитов в августе.
1: Переждите немного.
2: Восстание не может ждать. Придется идти на риск. Только мне поверят контрабандисты. А без них не удастся перевести оружие.
1: Да. Если так, вам нужно обосноваться в Бризигелле. Там все-таки безопаснее.
2: Почему?
1: Сейчас объясню.
3: Подайте во имя Святой Девы Марии убогому, лишенному радости увидеть пресветлый мир Божий.
4: Возьми, добрый человек.
3: Да спасут вас святые угодники, брат.
1: Так вот.
0: Постой, Доминика.
3: Подайте во имя Святой Девы Марии.
0: Сдается мне, что этот слепец видит получше нас с вами. Риварес, сядьте в тень.
2: Вы думаете, и сюда добрались ищейки?
0: Все может быть. Береженного Бог бережет. Так о чем ты говорил, Доминика?
1: Я говорю, что в Бризигелле сейчас легче скрыться, чем где бы то ни было. Там уйма богомольцев.
2: Я не знал, что в Бризигелле есть для них достопримечательность.
1: О, а кардинал Монтанелли! На его проповеди стекается пропасть народа.
2: Кардинал Монтанелли? Это...
1: Вас не устраивает моя мысль?
2: Нет. Напротив... Отлично. Тогда я тоже переоденусь с паломником.
1: Но нужно, чтобы кто-то остался здесь для связи. И как резерв, если...
2: Если меня арестуют.
1: Да.
2: Ты прав, Доминико. И лучше, даже если будут наготове двое. Один есть, это доктор Рикардо. А другой... Другой. Есть и другой. Вернее, другая.
0: Дьявол, опять этот проклятый слепец!

0: Вечером накануне отъезда Овод еще раз увиделся с Джеммой Боллой.
1: Ну вот, теперь вы, Рикардо, знаете все. Явки, адреса, шифры. Где, кстати, наш милейший доктор?
2: Он обещал быть через час.
1: Значит, через час я избавлю вас от моего докучливого присутствия.
2: Всего на неделю, Риварс, пока вы не вернетесь с Бризигеллы.
1: Да, если...
2: Если?
1: Если только я вернусь.
2: Неужели вы думаете...
1: Видите ли, в Бризигелле меня ждет одна встреча.
2: С Доминика?
1: Нет. С человеком, которого я не видел много лет.
2: У вас есть там друзья?
1: Если считать другом человека, из-за которого я убежал в Южную Америку.
2: Убежали?
1: Да, сеньора. Однажды я узнал, что этот человек, которому я верил как Богу, лгал мне всю жизнь. Вы вздрогнули, сеньора? Вам неприятна моя исповедь?
2: Нет, нет, продолжайте.
1: Я понял, что меня оплели обманом и предательством и убежал на первом попавшемся корабле.
2: И это случилось?
1: 13 лет назад.
2: 13 лет, но ведь тогда же...
1: Погиб ваш друг детства. Не правда ли? Сеньора Болла, вы уверены, что ваш друг... действительно умер?
2: Не знаю, не знаю. Тело тогда так и не нашли.
1: Вам никогда не приходило в голову, что он тоже мог убежать куда-нибудь? Например, в Южную Америку.
2: Риварс!
1: Джемма.
2: Да.
1: Скоро вернется Рикардо. И я должен успеть сказать вам...
2: Что?
1: Сказать правду. Сядьте рядом. Вот так. Сидите тихо-тихо. И слушайте меня.
2: Говорите.
1: Я не мог сказать вам этого раньше. Накануне восстания не время заниматься своими делами. Но, быть может, мы никогда больше не увидимся.
2: Нет, нет, это было бы слишком жестоко.
1: Молчите. Мы на войне, а я, к сожалению, не знаю заговора от пуль. Слушайте, Джемма. Я...
2: Вы...
3: Это я!
1: Это вы, Рикардо? Что случилось?
3: Я вернулся с полпути предупредить вас, Риварес. На улице дьявольская непогода, а через квартал у фонаря, невзирая на дождь, просит милостыню какой-то подозрительный слепец.
1: Так, ищейки идут по следу. Отлично, придется поторопиться и спутать им карты. Идемте.
3: Я провожу вас до заставы. До завтра, Джемма.
1: Прощайте, сеньор.
2: До свидания.
1: Да. Я забыл вам оставить свой адрес. Вот он.
2: У меня уже есть ваш адрес.
1: Разве? Ну, все равно. Возьмите этот на всякий случай. Прощайте.
4: Риварес, иду!

Еще один адрес. Нет, что это? Я скажу вам все при свидании. При свидании. Артур!

0: городе епископства кардинала Монтанелли был базарный день.
1: Сушеные винные ягоды. Купите, Мадонна, ваш муж, отведав их, забудет о вине.
2: Кому? Пряники! Разные пряники! Вкус

0: кружит, овод кружит, всех кусает этот дерзкий ловкий овод. Ля-доли-рет, ля-доли-ран, был бы только для укуса повод дан.
1: Оводы раскрыли крылья, жалится, жалится, кто еще, как они умеют? Столько из них просили, жалится, жалится, пропадут эти просьбы зря.
2: А вот лимонад из лучших лимонов Италии, прохладен, как снег в горах, и пьянящий, как молодое вино. Пейте лимонад, сеньоры, пейте лимонад, сеньоры.
3: А ну-ка, налей-ка мне, хозяйка, попробуем, каков на вкус снег в горах.
2: Вы паломник, сеньор?
3: Да, сестра моя, пробираюсь за отпущением грехов к святейшему престолу. И правда, Мадонна, такого лимонада я не пил нигде по пути.
2: Я же говорила, сеньор. А вот лимонад, лучший в Италии. Эй, сеньор, лимонад, эй, лимонад.
4: Риварес, мы уже здесь.
3: Где Микеле?
4: Доминика за углом, остальные возле собора, там привязаны наши лошади.
3: Хорошо, передай друзьям.
5: Смотрите, Риварес, тот самый слепец. Проклятие.
3: Микеле, скорее.
6: Его преосвященство! Его преосвященство! Дорогу его высокому преосвященству!
7: Мир вам и благословение, Господне, добрые люди. Примите благословение, Господне, Сын мой. Благословляю вас, дочь моя. Благословляю тебя, дитя.
5: Риварес, скорее к лошадям.
3: Подожди, я хочу поговорить с его преосвященством.
5: Что с вами, кругом шпионы?
7: Благословляю вас, дочь моя.
5: Риварес!
7: Благословение Господне вам, сын мой.
3: Я недостоин его, ваше преосвященство.
7: Вы паломник?
3: Я бедный грешник.
7: Все мы одинаково грешны в глазах Господа. Придите ко мне, я приму вашу исповедь.
3: Но захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына? Какая исповедь может загладить этот грех?
7: Господь всемилостив, вспомните имя его. Прими благословение, дочь моя. Благословение Господне вам.
8: Риварес. Риварес, вы с ума сошли. Вас ищут. Площадь оцеплена. Сюда скачет отряд карабинеров.
3: Отлично. Скорей к лошадям.
8: Исчезайте немедленно. Мы сумеем их задержать минут на 10.
3: Нет, так не пойдет. Я не хочу, чтобы вас всех забрали. Держитесь вместе и стреляйте, когда я скомандую.
8: Вот они.
6: Прочь с дороги! Именем его высокопреосвященства раступитесь!
9: Господин офицер, вот он, овод! Хватайте его!
5: О, дьявол, слепец! Ну, сейчас он у меня получит!
3: Я беру офицера. Готовьсь! Ли!
9: Ах! Я ранен! Ловите хромого дьявола и убейте его! Это овод!
3: Еще повысьте луи к лошадям! Если кто-нибудь встанет на пути, стреляйте! Готовьсь!
7: Остановитесь! Безумцы!
3: Проклятье, кардинал!
9: Ваше Преосвященство, он убьет вас!
7: Бросьте оружие! Все!
6: Риварес! Карабинер за спиной!
10: Почему он не стреляет?
9: А, попался хромой дьявол!
5: Держи ему руки!
6: На помощь овору!
3: Приказываю отступать! Скорее!
7: Что здесь произошло?
11: Ваше Преосвященство, поймали овода.
3: Поздравляю вас, Ваше Преосвященство. Опять помогли жандармам.

0: военный комендант Бризигеллы, полковник Феррари, добивался военного суда над Оводом и смертной казни. Но на это требовалось согласие кардинала.
1: Я еще раз, ваше преосвященство, заявляю самым серьезным образом, что ваш отказ угрожает спокойствию города. Это исключительный случай, требующий исключительных мер.
2: Для меня, полковник, нет случаев, оправдывающих несправедливость. Судить штатского тайным военным судом несправедливо и незаконно.
1: Ваше преосвященство, не забывайте, что это глава повстанцев. Ведь он почти чудом попал к нам в руки. Он, несомненно, ускользнул бы на площади, если бы не ваше вмешательство в свалку. Я усматриваю божественное провидение в том, что Риварес опустил перед вами пистолет.
2: Я думаю, что он просто не мог убить безоружного.
1: Вы слишком хорошего мнения о нем. Если бы вы знали, сколько мне и моим помощникам пришлось вынести от этого испанского дьявола. Простите, монсеньор, но право же этот человек выведет из себя и святого. Если бы вы это знали, то вы иначе отнеслись бы к делу. Ведь на допросе можно подумать, что мы преступники, а он судья. К тому же я в постоянном страхе, что заключенный убежит.
2: Ваше дело усилить надзор.
1: Этот человек точно околдовал стражу. Я менял солдат, налагал взыскания, но все без толку. Эти болваны влюблены в него, как в женщину. Простите, монсеньор.
2: Это еще не основание для предания человека военному суду.
1: Ваше преосвященство, я повторяю, что речь идет о безопасности города. Завтра большой церковный праздник.
2: Так что же?
1: Я имею достоверные сведения, что в этот день будет сделана попытка освободить Ривареса. В город собирается почти все население гор, и заговорщики попробуют силой ворваться в тюрьму. Вы представляете, что здесь будет, когда во главе их окажется Риварес?
2: Откуда у вас такие сведения?
3: Мне доносят об этом самые надежные агенты.
1: Он бежал бы раньше, но, к счастью, заболел.
2: А что с ним?
1: Тюремный врач говорит, что приступ какой-то тяжелой болезни. Но сам Риварес ни на что не жалуется. Он просто перестал вставать. К тому же я принял некоторые меры предосторожности. Сейчас он сам ничего не может сделать.
2: Мне кажется, полковник, что вы боитесь его, даже больного.
1: Ваше преосвященство, я военный и был в сражениях. Но сегодня утром я вошел к нему в камеру и предложил смягчить режим, если он согласится вести себя разумнее. Знаете, что он мне ответил? Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое горло подальше, черт! Простите, монсеньор. Ваше преосвященство, Риварес неисправим. От него необходимо избавиться до праздника. Иначе я не отвечаю за спокойствие города.
2: Вот что, полковник. Я хочу сам поговорить с заключенным. И немедленно.
1: Но, ваше преосвященство, его же нельзя сейчас привести к вам.
2: Я сам пойду крепость.
1: Ну, позвольте, может быть, вы соблаговолите подождать немного? Его надо приготовить.
2: Благодарю вас, полковник. Я предпочитаю увидеть его без всяких приготовлений.

0: камера овода находилась в самом глухом каземате Брезигельской крепости.
1: Осторожней, ваше преосвященство, не оступитесь в темноте. Здесь ступени. Пожалуйста, монсеньор, вот Риварес.
2: Ваше преосвященство, какая честь для меня. Простите, что не могу встать вам навстречу. Полковник прописал мне строгий постельный режим.
3: Что это? Вы привязаны к кровати? Кто это сделал?
1: Полковник так приказал, ваше преосвященство.
3: Где тюремный врач?
4: Я здесь, ваше преосвященство. Я право ни при чем. Я протестовал как мог, но полковник был неумолим. Он даже отказал в грамме опиуму для утоления ужасных болей. Он опасался, что овод виноват. Сеньор Риварес усыпит одной дозой весь гарнизон. Я право ни при чем, мол, сеньор.
3: Принесите нож.
4: Да но полковник...
3: Дайте немедленно нож.
4: Пожалуйста. Вот, ваше высокопреосвященство, извольте.
2: Благодарю вас, ваше преосвященство. Совсем неплохо раз в две недели пошевелить руками.
3: Оставьте нас вдвоем. Позаботьтесь, чтоб нам никто не мешал.
1: Слушаюсь, ваше преосвященство.
3: Я глубоко сожалею, сеньор Риварес, что не знал всего этого раньше.
2: На войне, как на войне. Я вовсе не ожидал, что мне здесь будут давать каждый день взбитые сливки.
3: Что у вас с рукой?
2: Старые следы.
3: Я говорю про другую руку. Там свежая рана.
2: Ах, это... Сущая безделица. Когда меня арестовали, благодаря вашему преосвященству, один солдат наступил мне на руку ногой. А тяжесть кандалов, очевидно, не самый удачный способ лечения.
3: Вам надели кандалы на свежую рану.
2: Разумеется, ваше преосвященство. Старые раны здесь не годятся. Они будут только ныть. Вот свежие, те болят как следует.
3: Вам снимут кандалы. Сеньор Риварес, я хочу задать вам один вопрос.
2: Пожалуйста, ваше преосвященство. Мое главное занятие теперь – выслушивать предлагаемые мне вопросы.
3: И не отвечать на них, не так ли? Впрочем, быть может, мы поговорим потом. Доктор сейчас даст вам успокоительное. Вы выспитесь, а...
2: Высплюсь. О, я успею выспаться, когда ваше преосвященство даст согласие на военный суд. Унция свинца – отличное средство против бессонницы.
3: Сеньор Риварес, передо мной трудная задача. Меня предупредили, что в городе может вспыхнуть бунт только ради того, чтобы спасти вас. Человека, который пытался разрушить все, что дорого и свято мне. Человека, который преследовал и оскорблял меня лично. И все-таки речь идет о жизни человека. Я уже стар, Мне немного осталось жить. Я бы не хотел сойти в могилу с руками, обогренными чьей-либо кровью.
2: А разве до сих пор руки вашего преосвященства вполне чисты от крови?
3: Сеньор Риварес, всю свою жизнь я стремился предупредить зло и насилие.
2: Это далеко не так.
3: Вы забываете, сеньор Риварес. Меня еще никто не укорял во лжи.
2: О, ваше преосвященство, всегда славились своей правдивостью. Но вы забыли обо мне.
3: Вас?
2: Да, было время, когда я тоже верил в вас, как в Бога. А вы мне лгали всю жизнь.
3: Что? Я не совсем здоров сегодня. Простите, я должен уйти.
2: Нет, давайте договорим до конца, ваше преосвященство.
3: Нет, только не сейчас. Я схожу с ума.
2: Не беспокойтесь, вы в своем уме. Но это ничего не может изменить теперь, падре.
3: Артур...

0: Карина, дорогой мой, я так часто видел тебя во сне. Ты жив, ты жив. Мы снова вместе, мой мальчик. Боже, Боже, ведь я думал, что убил тебя. Это вам еще предстоит сделать. Ведь я ваш пленник, падре.
1: Что ты, Карино? Слушай, мой мальчик, я пользуюсь здесь большим влиянием. Я устрою твой побег. Да-да, завтра. Нет, зачем завтра? Сегодня ночью перед тобой распахнутся двери тюрьмы. Ты укроешься в горах, в безопасном месте.
0: Нет, падре.
1: Артур!
0: Я не могу принять от вас этой услуги. Это связало бы мне руки.
1: Связало бы руки? Неужели ты по-прежнему...
0: Я не собираюсь менять своих привычек, падре.
1: И ты употребишь во зло свою свободу и жизнь.
0: Жизнь. Жизнь мне нужна только для борьбы. Поэтому я не могу принять ее из ваших рук.
1: Артур, что ты говоришь? Ты плоть от плоти, кость от кости моей.
0: Не надо! Не надо, падре. Будем честными до конца. Глубокая пропасть разделяет нас. И бесполезно пытаться протянуть над ней друг другу руки.
1: Сжалься надо мной, мой мальчик. 13 лет я ждал тебя. И, наконец, ты вернулся.
0: Да, для того, чтобы бороться с вами и с теми, кто вокруг вас. Я не человек. Я не человек, а нож, разрубающий ваш черный мир насилия, звериной злобы и коварства. Дав мне жизнь, вы осветите нож.
1: Господи, подай мне хоть какую-нибудь надежду.
0: Зачем? Зачем обманывать себя, падре? Вам ведь все равно придется согласиться на план полковника.
2: Ваше Преосвященство, монсеньор кардинал, извините, но полковник беспокоится о вас.
0: Можете войти, сержант. Нам не о чем больше говорить с его Преосвященством.

0: эту ночь кардиналу Монтанелли не удалось заснуть.
1: Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство! Я разбудил вас.
2: Я не ложился сегодня.
1: Ваше Преосвященство, приехал полковник.
2: Полковник?
1: У него срочное дело.
2: Проси.
3: Извините, монсеньор, что я вторгаюсь, нарушая этикет.
2: Надеюсь, у вас ничего не случилось.
3: Как бы не так. Сейчас Риваресу едва не удалось бежать.
2: Как ему не... Как это произошло?
3: Патруль нашел его во дворе крепости у открытой настежь калитки. Риварес был без сознания.
2: Без сознания?
3: Да. Тюремный врач считает, что его свалил приступ болезни. Но, по-моему, все это ерунда. Больной человек не мог перепилить решетки на окне камеры и спуститься по веревке, сделанной из белья. Это результат снятых кандалов. Я говорил, что этому дьяволу нельзя ни на секунду развязывать руки.
2: Он без сознания. Что же вы теперь намерены делать?
3: По-моему, ответ ясен.
2: Неужели нет иного выхода?
3: Ваше Преосвященство! Вы представляете, что здесь будет к полудню? У меня не хватит солдат, чтобы отбить нападение. Риварес бежит, и город окажется в руках восставших.
2: Полковник Феррари, у вас есть дети?
3: Ваше Преосвященство!
2: Я спрашиваю. Есть у вас дети?
3: Да, ваше Преосвященство, двое. Дочь Джулиана и сын.
2: Поклянитесь жизнью ваших детей, что вы сказали мне сейчас правду.
3: Ваше Преосвященство, я не понимаю.
2: Вы потребовали сейчас у меня согласия на его смерть. Так покляните же своими детьми, что вы не знаете другого средства предотвратить восстание.
3: Я не знаю другого средства. Именем его святейшества Папы Пии IX военный суд Бризигельского гарнизона, рассмотрев дело по обвинению Феличи Ривареса, 32 лет, в совершении тяжких преступлений против власти и государства, выразившихся в участии в мятежах и восстаниях, в организации тайных обществ и вооруженном сопротивлении при аресте, признал вышеупомянутого Феличи Ривареса виновным в указанных преступлениях и приговорил его.

0: мне стать у стены, сержант?
1: Нет ли у вас последней просьбы, желания?
0: Нет. Впрочем, есть. Прикажите, чтобы мне не завязывали глаза. Я буду стоять совершенно спокойно и не доставлю лишних хлопот этим молодцам.
1: Но вы хотите, наверное, что-нибудь передать на волю своим друзьям?
0: Не беспокойтесь, полковник. Мои друзья получат мое завещание без вашей помощи. Я боюсь, что высокие обязанности перед обществом могут помешать вам выполнить функции почтальона.
1: Черт побери, бросьте ваши шутки, Риварес!
0: Вы называете это шуткой? Подождите, когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не дюжину ржавых карабинов. Тогда вы увидите, как мы шутим.
1: Сержант, выполняйте свое дело.
2: Взвод, слушай.
0: Нет, так не пойдет. У ваших солдат слишком грустные лица. Они, пожалуй, могут промахнуться. Эй, ребята, смотрите веселей. Скоро у вас будет столько работы, что я не знаю, как вы управитесь с ней. На левом фланге, выше ружья. Вот так. Это же карабин у вас в руках, дружок, а не сковорода. Слушай команду. Ружья на прицел. Готовься. Пли.

0: а в маленьком домике на окраине Бризигеллы друзья Овода заканчивали последние приготовления к его побегу. Доктор Рикардо первым заметил Доминика, переодетого в мундир карабинера.
1: Доминико, почему вы здесь? Что случилось?
2: Я оттуда, доктор.
1: У нас все готово.
2: Все кончено, Рикардо.
1: Не может быть.
2: К несчастью, может. Я надеюсь, вы возьмете на себя сообщить эту весть.
1: Что вы? Лучше попросите меня просто пойти и убить ее.
3: Как я ей скажу?
4: Не надо. Не надо ни о чем говорить, Рикардо.
1: Джем.
2: Сеньора Болла. Сержант просил передать письмо вам.
4: Дорогая Джим, я не сумел выполнить своего обещания и сказать вам все. Но если нужда в объяснениях, мы всегда понимали друг друга без слов, даже когда были детьми.
3: Помните
4: веселого мотылька
3: из нашей
4: детской книжки.
3: Жил мотылек,
4: никогда не тужил.
3: Так и я.
4: Я любил вас всегда, Джемма.
3: Я люблю вас и теперь. Дорогие друзья, мне хочется, чтобы вы знали, что я совершенно счастлив, и мне нечего больше просить у судьбы. Они убивают меня, потому что боятся меня. А чего же больше может желать революционер? Прощайте, мои дорогие, свою долю работы я совершил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что я выполнил ее добросовестно. Я знаю, что вы, живые, будете крепко стоять друг за друга. Вы закончите то, что начал я, и вам предстоит увидеть свет величайших событий.

Все утро ледяной ветер гнал низко нависшие темные тучи над пожелтевшими холмами, неся первые зимние холода городу Селисол, ничем не примечательному провинциальному городку, каких немало в самом сердце Соединенных Штатов Америки. К вечеру буря прошла, воздух стал прозрачным, звонким, морозным, и небольшой деревянный домишко в два этажа на Морнингсайд-стрит, расположенный по соседству с церковью, потрескивал от холода, начинавшего схватывать бревна.

0: Если заглянуть в слегка запотевшие окна кухни на первом этаже, можно увидеть хозяйку дома Дженни Ройстер. В цветастом розовом халате и стоптанных желтых шлепанцах она гладит свою любимую блузку. Время и жизненные невзгоды наложили свой отпечаток на облик Дженни. Морщины и полнота безжалостно свидетельствуют, что дело идет к 50. Но глаза ее удивительно молоды, полны лукавства. И потому нетрудно представить, что в свое время она пользовалась немалым успехом. За спиной Дженни с чашкой горячего кофе в руках уютно расположилась ее приятельница Клара Крокмор, вдова, живущая в соседнем доме. По опыту известно, что любой визит Клары говорит о крайней ее потребности поделиться новостями. И, не желая больше томить подругу, Дженни прерывает работу.
1: Что ты хочешь сказать мне?
2: Да так, ничего. Ужас, какой мороз нынче.
3: Правда, Дженни? Видела ты хоть что-нибудь похожее так рано осенью?
1: Да. Пропали все мои хризантемы, все до единой. А таких красивых мне еще ни разу не удавалось вырастить.
3: У тебя прелесть, какие цветы в горшках. Я всегда на них любуюсь.
1: Ну, уж и не знаю, почему только ухаживать за цветами и за всякими растениями. Самая моя большая слабость.
3: Старость, что ли, подходит? Но зима как будто становится все холоднее и холоднее с каждым годом.
1: Просто ты срав, что холода завернули так рано.
3: Сказать по правде, каждую зиму я все больше и больше зябну по ночам. С тех пор, как умер мой Джордж.
1: Да. Если будут еще такие заморозки, как прошлой ночью, придется тебе поехать в центр города и купить еще одно одеяло потеплее.
3: А тебе?
1: А что мне? Я ведь, как тебе известно, замужем не была.
3: Ну, насколько мне известно, тебе почти не приходилось укрываться двумя одеялами.
1: Да врать не буду. Не припомни этого. Хоть всю жизнь и прожила одинокой женщиной.
3: Не знаю, правда или нет, только я слышала... Услышала я, что...
1: Что-что, ну? Говори, что-что слышала.
3: Что твоя жилица у тебя не останется.
1: Что-что? Повтори-ка.
3: Что твоя жилица... Бетти Вудров, может быть, переедет от тебя в другое место?
1: Что за черт? Кто это шляется по городу и сплетничает на мой счет?
3: Я тут ни при чем, и винить меня не за что. Я только повторила то, что говорят другие.
1: А я и не говорю, что обижаюсь на тебя. Я хочу только знать точно, что ты про меня слышала.
3: Ну, так вот. Я уж не помню... Кто же именно мне нынче утром сказал это? Будто бы кое-кто собирается наделать тебе таких неприятностей. И будто тебе придется продать свой дом и уехать из города, если ты не заставишь Бетти немедленно съехать с квартиры.
1: О, ну тогда понятно. Это кто-нибудь из этих святош из церковного совета говорил, да?
3: Нет, не они.
1: А кто же еще тогда станет про меня такое говорить?
3: А это те женщины, которые думают, что их мужья могут увлечься Бетти Вудров.
1: Ох, жизнь моя, это сплошные беды и несчастья. Не одно, так другое. Я-то думала, все мои неприятности кончатся, когда я уйду на покой. Вот в прежнее время, когда я была еще молоденькая, и мужчины за мной гонялись, вот уж не приходилось беспокоиться, что обо мне говорят. Ну, что ты еще слыхала? Ну, не стесняйся, не стесняйся, выкладывай.
3: Ну, говорили, будто Бетти Вудров каждый божий день ходит в центр города выставлять себя на показ. И может соблазнить любого мужчину.
1: Знаю я отлично, откуда эта мерзкая ложь пошла. Все эти ханжи из церкви, да еще проповедник Клу. Они сюда приходили вчера и грозили мне всякими неприятностями, если я не прогоню Бетти с квартиры. А ведь это для них, понимаешь, предлог оттягать мой участок, чтобы поставить на нем пристройку к церкви. Ну, я им покажу.
3: Конечно, дом твой, и никто тебя из него не выселит.
1: Да разве я не скопила деньги, не заплатила за него? Так почему же мне нельзя жить в своем собственном доме, жить и дышать, как всем другим людям?
3: Это все так. Только я бы на твоем месте не стала так упорствовать из-за Бетти Вудров. Если говорить правду, может быть, проповедник Лу не так уж не прав?
1: Ни за что не продам им свой дом. Я их проучу. Вот ни за что не уступлю. Да еще скажу Бетти Вудров, пусть живет у меня хоть 10 лет, если ей хочется.
3: Вот это меня и пугает, если говорить правду. Уж слишком ты напрямик все делаешь. Иногда можно поступиться чем-то.
1: Ах, чем?
3: Ты так весь город восстановишь против себя. Во всяком случае, я бы не хотела иметь такого врага, как проповедник Клу.
1: Плевала я на твоего проповедника Клу, этого благочестивого сморчка.
3: Я вижу, что мне лучше зайти в другой раз. Но напоследок я хочу сказать тебе, что в конце концов проповедник Клу заботится о спасении души Бетти Вудров. До свидания, Дженни.
1: До свидания.
4: До свидания.
1: До свидания, Клара Крокмор. Передай привет твоему дружку, проповеднику Клу. Ты черт их возьми, а?
0: А проповедник Клу в это время, сгорбившись и сжавшись за рулем своей машины, в надежде, что его не узнают, мчался по шоссе, удаляясь от городка и приближаясь к автопансионату, носившему заманчивое название «Часок отдыха». Проповедник Клу, еще молодой человек,

0: Энли Причарда.
1: У меня точно камень с души свалился.
2: Эд, Дженни, что вы? Вы опять хотите портить виски водой?
1: Пожалуй, Майло, вы, как всегда, правы. Дружбу может укрепить только чистые виски.
2: Ну, а воду мы выльем на ваш любимый цветок.
1: Откуда вы знаете, что у меня есть любимый цветок?
2: Потому что я вылил на него целый кувшин воды в прошлый раз, когда был здесь. А я ничего приятного в жизни не забываю.
1: Ох, уж это ваша манера говорить приятные вещи одинокой женщине.
2: Знаете что, Дженни?
1: Да?
2: Я думаю, величайшие трагедии нашей жизни в том, что мы с вами не познакомились поближе лет 20 тому назад.
1: Я люблю слушать, когда вы так говорите, Майло. Всю бы ночь напролет слушала. Это самая моя большая слабость.
2: Если бы можно было начать жизнь сначала, я бы ее перетряхнул до основания. Уж, наверное, я не доживал бы ее так, как теперь. В большом пустом доме, где этот негр без возраста Сэм Моксли готовит мне еду, стелит постель и гладит мои брюки. Я одинокий человек, забытый Богом, одинокий человек.
1: Майло, а почему бы вам не остаться здесь? Здесь вы не были бы одиноки.
2: Не знаю, как бы вам это сказать.
1: Да. Ну, я вам приготовлю вкусный ужин.
2: Ну, зачем, Дженни?
1: Нет, нет, нет, это мне совсем не трудно. Ах, Майло, вы не знаете, как я рада, что мне не придется выгонять Бетти из дому. Мне нужны деньги, которые она платит за комнату. Это, во-первых. А во-вторых, есть еще кое-что поважнее. Если бы я проделала такую штуку, я бы не знала, куда глаза девать со стыда.
2: Да, пожалуй, только в личной жизни мы живем правдой. Все остальное – притворство и обман.
1: Не знаю, не знаю. Бетти никогда никого не обманула. А вот про ее приятельницу, которая отбила у нее Монти Биско, ну, этого несчастного футбольного тренера, никак этого сказать нельзя. Вы подумайте, отбила и женила на себе. В конце концов, для Бетти оно может быть и к лучшему. Потому что теперь она сможет доказать самой себе, что может нравиться мужчинам.
2: А она по-прежнему влюблена в Монти?
1: Да не знаю. Она кокетничает с мужчинами, принимает их ухаживание и думает, что таким образом может забыть этого проходимца. А после возвращается к себе в комнату и рыдает. Ох, у меня сердце разрывается, когда я слышу, как она плачет. Майло, а вы мне не ответили на мой вопрос.
2: Дженни, поймите.
1: А, черт! Кто бы это мог быть? Ведь уж поздно. У Бетти свой ключ. А, это ты, сэр Моксли?
3: Здравствуйте, мисс Дженни. Извините, что беспокою вас. Мне, право же, очень жаль. Но мистеру Майлу придется покинуть вас.
2: Что такое?
1: Что это ты мелешь, Сэм Моксли?
3: Обстоятельства так складываются, мисс Дженни.
1: Ну, если ты не перестанешь молоть чушь, то можешь на старости лет потерять свое место, Сэм Моксли.
3: Может, оно и так, мисс Дженни. Не стану с вами спорить. Но сперва я должен выполнить свой долг.
2: Да о чем ты тут болтаешь, Сэм? Черт бы тебя побрал.
3: Добрый вечер, мистер Майло. Вы очень нужны, мистер Майло.
2: Да ты что, не мог позвонить по телефону? Или я посылал за тобой?
3: Дело в том, мистер Майло, что я не знал, как поступить. Вы очень нужны шерифу.
1: Ну и что? Может, мистер Майло нужен мне самой не меньше, чем шерифу.
3: А теперь он сам приехал за вами и ждет вас в своей машине, мистер Майло.
2: А ты-то зачем за ним увязался?
3: Дело в том, мистер Майло, что я не знал, понравится ли вам, если за вами суда.

0: Вдруг явится шериф. Ну вот что, отправляйся домой.
1: До свидания, мисс Дженни.
2: Ну, катись-ка ты отсюда по-добру, по-здорову, Сэм Моксли.
1: Спокойной ночи, мисс Дженни. До свидания, мистер Майло.
2: Не могу себе представить, почему вы позволяете Сэму Моксли так собой командовать, если только вы сами все это не подстроили, чтобы не остаться со мной.
0: Извините меня, Дженни, но я вынужден с вами попрощаться.
2: До свидания. Нет, вы подумайте. Вот вам и одинокий, забытый Богом человек. Ваш любимый цветок. Наш любимый цветок, ты еще долго будешь мозолить мне глаза? Не знаю, почему это как только захочется оказать кому-нибудь внимание, это самая моя большая слабость, непременно что-нибудь да помешает. И за последние годы почему-то это все чаще случается. Нет. Нет. Не все еще видно потеряно. Вы подумайте, мистер Майло вернулся таки.
3: Вам что? Простите меня, так поздно. Я долго не решалась вас беспокоить.
2: Входите.
3: Благодарю.
2: А, собственно, что вам, деточка, нужно?
3: Мне порекомендовали. Мне сказали, что я смогу вас снять комнату.
2: Да, это верно. Нынче для почтенной женщины на покое, вот как я, нет другого способа заработать на жизнь. Да вы садитесь, деточка.
3: Спасибо. Ведь вы миссис Ройстер, правда?
2: Нет, деточка, я мисс Ройстер. Мисс Дженни Ройстер. Не знаю, как вы, а я никогда не была замужем. И все-таки я не могу сказать, чтобы я этого стыдилась. Я все еще ношу свою девическую фамилию, хотя ничего девического, увы, во мне не осталось.
3: Я тоже не была замужем, мисс Ройстер. Я вовсе не собиралась вам задавать такие вопросы. Вы сдадите мне комнату, правда? Я целый день ищу и просто не знаю, что мне делать.
2: Ну, сперва вы расскажите что-нибудь о себе, а потом уж я решу, как мне поступить. Кроме того, есть такие люди в нашем городе, которые завели себе привычку придираться ко всем, кому я сдаю комнату. И вот почему мне и надо знать все о моих жильцах заранее. Ну, для начала вы можете сказать мне, как вас зовут и откуда вы приехали.
3: Меня зовут Луэна Нелли.
2: Какое хорошенькое имя для такой хорошенькой девушки. Подумать о нем и то приятно. Луэна Нелли.
3: Да.
2: Мне никогда не нравилось, что меня зовут Дженни. Но каждый раз, как придумаю себе имя покрасивее, все говорят, что Дженни мне больше подходит.
3: Я приехала сегодня утром и везде себе искала комнату. Одни сначала говорили, что у них сдаются комнаты, потом отказывали. И так было везде. Я так устала. И тут один шофер такси сказал, что если кто-нибудь в городе и сдаст мне комнату, то это Дженни Ройстер.
2: А у нас есть такие шоферы, которым можно верить, а есть такие, которым верить нельзя. Но на этот раз вам попался шофер из надежных. А теперь скажите, откуда вы приехали?
3: Я приехала в Дженкинстаун. Это в милях 35 отсюда.
2: Ага. А почему вы приехали?
3: Мне удалось окончить коммерческий колледж. И теперь мне хочется получить место секретаря. Я хорошо знаю стенографию, могу писать на машинке. На всяких счетных машинах я тоже умею работать.
2: Я все любуюсь вашими прелестными черными волосами. Вы еще молоды, не знаете, какое счастье иметь такие красивые волосы.
3: Благодарю вас. Дженкинстаун такой маленький городок, там вообще очень трудно получить работу.
2: Мне ужасно нравятся ваши волосы. Так вот, я не помню, чтобы я видела у кого-нибудь такую темную кожу, как у вас. То есть, как у настоящих негритянок. То есть, ну, я хочу сказать, у мулаток.
3: Это потому, что я отчасти индианка.
2: А-а-а.
3: Отец моей матери, мой дедушка.
2: Ну, это я понимаю. Вот сама бы ни за что не распознала, если бы вы не сказали мне. Столько везде видишь мулатов, что просто диву даешься, какое нынче пошло смешение раз. Много идет разговоров насчет того, чтобы белые и цветные держались подальше друг от друга и не смешивались. Но ведь это так только одна болтовня.
3: Вы сдадите мне комнату, мисс Ройстер?
2: Ну что ж, мне кажется, вы порядочная девушка, и я решила сдать вам комнату.
3: Спасибо, мисс Ройстер.
2: С платой все будет по-честному. Можете положиться на меня. Я лишнего не возьму.
3: В чем дело, мисс Женни? Почему вы на меня так смотрите?
2: Интересно мне было бы знать. Ну, просто, ну, ужасно хотела знать. Вас никогда не принимали за негритянку? То есть за мулатку.
3: Зачем вы это спрашиваете? Я же вам сказала.
2: Так я вовсе не хотела вас расстраивать, да и ничего такого не имела в виду. Ну, просто я никогда до сих пор не видела индианок.
3: Я горжусь тем, что я есть. И все равно гордилась бы, кем бы я ни была, негритянкой или индианкой. Горжусь не меньше, чем вы или кто угодно из белых.
2: Так и правильно делаете, Господи. Я же ничем не хотела вас обидеть. Ну, да вытрите вы слезы, а то, видите, я начинаю почему-то плакать. Ну, берите чемодан и поднимайтесь вон вот сюда наверх.
3: Спасибо.
2: Я вам покажу вашу комнату. Вы сейчас заснете, а утром все покажется вам не таким противным. Засыпать и думать, что завтра все будет хорошо, во всяком случае лучше, чем сегодня, это моя самая большая слабость.

0: Ну вот, мы и прибыли. Упорный вы человек, Стэнли Притчард.
1: Когда речь идет о репутации моего пансионата.
0: А вот мистер Рейни говорит, что дело не стоит того.
1: Добрый вечер, мистер Рейни.
2: Добрый вечер.
1: Первый раз слышу, чтобы адвокат давал советы бесплатно.
2: А кто вам сказал, что это вам ничего не будет стоить?
1: Я не знаю, что вы имеете в виду, но уверен в одном. Женщина в моем пансионате нарушает закон.
2: Вы имеете в виду Бетти Вудроф?
1: Да.
2: А о каком законе вы говорите?
1: Я могу доказать, что она непорядочная женщина.
2: А вы можете доказать, что какая-нибудь другая женщина в вашем пансионате порядочная?
0: Послушайте, Стэнли, какие у вас доказательства?
1: Она находится в одной из комнат и не состоит в браке ни с одним из моих клиентов. Хватит этого.
0: А в других комнатах тоже есть женщины?
2: Я хочу вам дать еще один пока бесплатный совет. Не настаивайте на своем.
1: Почему?
2: Я вам отвечу на чистоту, как мужчина мужчине. Сколько я слышал, она ничего дурного не делала. Вы этим не приобретете новых друзей. И уж, конечно, потеряете кое-кого из старых.
1: Да, ну вот что. Я приглашал сюда шерифа не для того, чтобы спорить с вами.
0: Хорошо. В конце концов, это его право, Рейн. В каком она номере?
1: Не знаю. Это ваше дело ее найти.
0: Ну что же, я должен вламываться во все номера?
1: Это уж ваше дело.
0: Ну, пошли.

0: Что вам нужно?
1: Здесь ее нет.
2: Извините, вышла ошибка.
0: Так какого черта вы лезете в номер?

0: Да, войдите.
1: Здесь ее нет.
2: Простите, что мы вас побеспокоили.
0: Пожалуйста.

0: Ну, это не она.
1: Извините, вышла ошибка.
2: Да?
0: Нет. Здесь ее нет.
2: Вы что, с ума сошли? Могли бы хоть ночью оставить человека в покое?
0: Извините, это досадная ошибка.
1: У вас, Стэнли, прямо-таки ослиное упрямство.
3: Постойте-ка, мистер Причард, а почему мы пропустили эту комнату?
0: Какую?
3: Да вот эту, 24-й номер.
0: Тс-тс. Не стоит туда заходить.
1: Почему?
0: Там ее нет. Там проповедник Клу.
3: Что? Проповедник Клу?
1: А что он там делает?
0: Сказал, что хочет изучать жизнь в пансионате. А сейчас, наверное, спит. Просил не беспокоить.
3: Нет уж, по правилам, так по правилам.
1: Отоприте нам номер 24.
0: Погодите, погодите минуточку. Чего ради нам расстраивать проповедника Клу?
3: А почему бы нам не расстраивать проповедника Клу?
1: Делайте, что я вам сказал.
0: Я же говорю, он спит. Ну, и незачем нам его беспокоить.
1: Давайте вашу отмычку.

0: Дверь распахнулась настежь, и все увидели проповедника Клу, который пытался спрятаться за жиденькими оконными занавесками. В кресле у телефонного столика сидела Бетти Вудро в больших очках и с ученым невозмутимым видом разглядывала столпившихся у дверей мужчин.
1: Закройте дверь.
2: Шериф, закройте дверь.
3: Ну, закрыл. Это она?
2: Да.
1: Но ведь там проповедник Клу.
3: Ну и что? Вы же обещали, что подпишете жалобу.
1: Но я не хочу портить с ним отношения.
3: Раньше надо было думать.
1: А вы проповедника Клу арестуете?
2: Его не арестуют, но вызовут в суд как свидетеля.
1: И весь город узнает?
3: Конечно, узнает.
2: Возьмите обратно вашу жалобу на Бетти Вудро.
1: А если я хочу ее проучить?
2: А если она предъявит проповеднику Клу обвинение в том, что он заманил ее в пансионат, в ваш пансионат, с неблаговидной целью?
1: Еще чего.
2: И вам еще придется доказывать, что ваш пансионат не представляет собой опасности для общества.
1: Ну, это мы еще посмотрим.
2: Я думаю, она не будет так ерепениться, как вы, когда я дам ей несколько бесплатных советов, как вести дело.
3: Так вы берете заявление обратно?
1: Да. Пусть все останется так, как есть. И ее здесь не было, и вас здесь не было, и проповедника Клу здесь не было, и меня здесь не было. Черт, совсем прыщет.
2: Разрешите? Мисс Вудров, вам бы лучше поторопиться домой. Поздновато для такой хорошенькой девушки разгуливать в одиночестве без провожатых.

0: Часом позже Дженни услышала сквозь сон чьи-то рыдания. Она прислушалась. В комнате Бетти Вудров действительно кто-то плакал. Дженни отворила дверь, зажгла свет. В углу, прижавшись лицом к спинке кресла, судорожно всхлипывала Бетти. Пальто и шарф ее валялись на полу.
1: Бетти, что случилось, детка? Что за беда с вами стряслась? Ну, скажите же мне, в чем дело? Вы всегда были мне как родная дочь. Кто-нибудь обидел вас, милая? Ну, что-нибудь опять с этим проклятым футбольным тренером?
2: Это отвратительно. Ужасно. Я сама себя ненавижу. После этого я жить не хочу. Я бы покончила с собой, если бы знала, как.
1: Ну, не годится, не годится так говорить молоденькой девушке.
2: Лучше бы я умерла. Это просто ужас. Я себя ненавижу.
1: Милые, посмотрите на меня. Я много старше вас и настолько же опытней. Всегда есть время исправить, что бы то ни было для такой молоденькой и хорошенькой, как вы.
2: Я ошиблась, Дженни. Ошиблась. А теперь уже слишком поздно. Вела себя как дура. И это все из-за этого проклятого тренера. Это все из-за Монти. Все потому, что мне хотелось как можно сильнее обидеть его.
1: Да что же произошло, в конце концов?
2: Вы же сами слышали, как мне звонил какой-то мужчина.
1: Да.
2: Назвался Томом и сказал, что умрет, если я не приеду.
1: Ну?
2: Я сделала глупость, Дженни, и поехала.
1: Ну и что же?
2: А это оказался проповедник Клу.
1: О, этот благочестивый сморчок. И он еще вчера внушал мне, чтобы я выгнала вас за безнравственность.
2: А потом явился шериф и директор пансионата. И если бы не мистер Рейни...
1: Его только там не хватало. Они что, вас арестовать хотели?
2: Может быть. Но только я им благодарна. Они избавили меня от приставания этого, этой мокрицы.
1: Ну, хватит, хватит, хватит, Бетти. Хорошенького понемножку. Забудьте обо всем.
2: Да, забыть. Уехать и забыть. Не знаю только, куда. Но мне надо уехать и забыть все. Все. Я уезжаю, Дженни.
1: Вы не сделаете такую глупость, Бетти Вудров. Я вас не пущу, слышите? Вы останетесь у меня.
2: Нет, нет, сейчас же, немедленно.
1: Куда вы поедете на ночь глядя?
2: Я уезжаю, Дженни, вот и все. И говорить больше не о чем.
1: Так я не могу вас так отпустить. Я всю жизнь себе не прощу, если я сейчас не остановлю вас.
2: Нет, уеду.
1: Послушайте, Бетти, ложитесь вы спать, а завтра вам все покажется совсем не таким страшным. Вы же знаете, это самая моя большая слабость — мечтать сквозь сон, что завтра будет лучше, чем сегодня.
2: А я вот уже не верю в это.
1: Деточка, не срывайтесь вы так с места, я этого просто не вынесу.
2: Дженни, поймите, я вела себя так глупо, что мне стыдно смотреть на себя в зеркало.
1: Деточка, ну послушайте меня.
2: Мне нужно уехать, Дженни, нужно, и стать другим человеком.
1: Вы можете и здесь стать другим человеком. Поглядите на меня, дорогая. Было время еще не так давно, когда люди говорили обо мне как нельзя хуже. А теперь, сами видите, я почтенная женщина на покое.
2: А мне все равно, что будут говорить обо мне в Селисоу.
1: Бетти, а вдруг Монти Биско одумается?
2: Я не хочу больше слышать этого имени.
1: Деточка, я понимаю. Это все ваша гордость говорит. И у каждой женщины она есть и должна быть. Но одной гордости мало, чтобы женщина была счастлива. Ну? Деточка, ну, может быть, вы останетесь?
2: Мне очень не хочется уезжать от вас, Дженни. Вы были так добры и ласковы ко мне. Я никогда этого не забуду. И если у меня жизнь наладится, я непременно дам вам знать. А если нет...
1: Не говорите так, деточка. Ну что ж, если вы передумаете и захотите вернуться, приезжайте прямо к бедной старухе Дженни. Обещайте мне это, деточка.
2: Я и этого не забуду. Буду помнить. Прощайте, Дженни.
1: Прощайте, Бетти.

0: Уже занялось утро. Оно было еще холоднее предыдущего. А Дженни все бродила по дому, не находя себе места. Только за завтраком ей стало немного легче, после того, как она отвела душу и поведала своей новой квартирантке о своих злоключениях. А когда пришел момент проводить Луэну на поиски работы, это уже была прежняя, неунывающая Дженни. Только вид у нее был, как у человека, с трудом перенесшего тяжелую болезнь. Такой застал Дженни телефонный звонок судьи Рейни, который попросил ее как можно быстрее прийти к нему домой.
1: Доброе утро, Майло.
2: А, доброе утро, Дженни.
1: Я так спешила.
2: Дженни, мне нужно поговорить с вами об одном очень важном деле.
1: Если это про Бетти Вудров, так я уж все знаю. И она уже уехала.
2: Все-таки уехала?
1: Да. У меня такое чувство, как будто я отвезла кого-нибудь из близких на кладбище.
2: Мне и самому тяжело это, Дженни. Но сейчас я хочу поговорить с вами о другом. И, пожалуй, более важном.
1: Говорите.
2: Сегодня с позаранок мне звонил Дейт Уомек. Вы не хуже меня знаете, кто он такой. Благодаря знанию законов, соединенному с высокоразвитым инстинктом приобретателя, он сумел провести ряд удачных операций и теперь один из самых богатых людей нашего штата.
1: А для чего вы мне это все говорите?
2: Он скупил все домовладения вокруг негритянского квартала и скупает дома внутри его. Теперь он постепенно повышает квартплату и строго следит за тем, чтобы ни один негр не поселился в других районах.
1: Что это вам взбрело в голову с утра чуть не натощак читать мне лекции, да еще на такую противную тему?
2: Ведь не секрет, что от него зависит и мэр, и многие члены муниципалитета. Если говорить правду, я и сам от него завишу. В Селисоу не найдется никого, кто окажется настолько безрассудным, чтобы противоречить ему. Это одна сторона личности Дейда Уомека. А другая, он не скрывает, что ненавидит негров, мулатов и все прочие разновидности черной расы, как проповедники ненавидят грех.
1: Ну, мы-то с вами, кажется, знаем, как проповедники ненавидят грех.
2: Дейд сказал мне, что какая-то мулатка вчера пыталась выдать себя за белую и снять комнату не в негритянском квартале, и что какой-то шофер такси привез ее к вашему дому.
1: Да, и она имеет право быть там, где она есть.
2: Кстати сказать, шофера уже уволили с работы, и он уже выслан из города за то, что посадил мулатку в такси, предназначенное только для белых. Теперь вы поняли, Дженни, о чем я толкую?
1: Кстати сказать, она не негритянка, а индианка. А кроме того, мне все равно, кто она такая.
2: Дженни.
1: Да. Она достаточно хороша, чтобы жить в моем доме. А такие речи меня просто бесят.
2: Не так важно, кем вы ее считаете. С точки зрения Дейда Уомека, она мулатка, которая пытается выдать себя за белую, и только это одно имеет значение.
1: Довольно, Майло. У меня, правда, нет богатств Дейда Уомека, но не надо мне так уж все растолковывать. Значит, ему не по вкусу, если эта мулатка, с его точки зрения мулатка, с моей точки зрения индианка, будет жить в моем доме. Так. Ну и что же вы ему ответили?
2: Я сказал, что дом принадлежит мисс Дженни Ройстер, и решать, кому сдавать комнату, а кому не сдавать, может только она.
1: Вот это вы правильно сказали, Майло. Надо было бы ему вернуть еще что-нибудь почище. Ну, и так неплохо. А почему, собственно, он вам звонил, а не мне?
2: Ну, как-никак, я ведь считаю с вашим поверенным. И он сказал мне, что мой долг позаботиться о благополучии моего клиента.
1: Это называется забота о моем благополучии? Трогательно. Ну, и что же вы ответили?
2: Я отказался оказывать давление на своего клиента.
1: Но, однако, я этого не заметила. Я еще порог не переступила, как вы начали запугивать меня могуществом этого пожирателя негров.
2: Потому что мне действительно не безразлична ваша судьба, Дженни. И потому что я сомневался, правильно ли я поступаю после второго звонка Дейда Уомека. А был уже второй звонок, полный более конкретных и реальных угроз, как в адрес клиента, то есть в ваш, Дженни, так и в адрес поверенного, то есть в мой. В конце концов, не первый раз такое случается в нашем родном Селисоу, да и не в последний. Существуют, очевидно, вещи, которые нельзя изменить по собственному желанию. А нам с вами, Дженни, не по 20 лет.
1: Знаете, Майло, мне просто плюнуть хочется. Да что он может мне сделать, ваш белейший из белых дайтомок?
2: Он же ни перед чем не остановится.
1: И вы не могли его остановить?
2: Нет, не мог бы. По правде говоря, нет той власти, чтобы остановить Дэйда Уомека, когда речь идет о расовой проблеме в городе, по существу принадлежащем Дэйду Уомеку.
1: Но вы, Майло, вы же были судьей, вы адвокат, вы же все законы знаете.
2: Я не могу позволить себе... Меня бойкотировали бы до конца моих дней. Здесь моя родина. Здесь у меня есть адвокатская практика. И я должен здесь жить. По этой причине, что бы мы с вами о нем ни думали...
1: Он сукин сын, вот он кто такой.
2: А, вы можете называть его сукиным сыном, ханжой, фанатиком, демагогом. Но факт остается фактом. Эта сила действует безотказно, словно часовой механизм, и так же легко заводится.
1: Я знаю, что надо вас слушаться, потому что вы юрист, да и ко мне хорошо относитесь. Но я просто не могу сделать гадость кому-нибудь вроде Лоуны и выгнать ее из дома. И не сделаю этого.
2: Дженни, поймите, ей же никогда не найти здесь работы.
1: Из-за такого вот Дэйда Омека мне иной раз бывает стыдно за свою расу.
2: Не так легко искоренить предрассудки в умах таких людей.
1: Ну, я имею право думать и чувствовать по-своему, как и он.
2: Вы имеете это право, но у вас нет той власти претворить ваши мысли и чувства в жизнь, какая есть у него.
1: Вы говорите так, как будто вы на его стороне.
2: Нет, я не на его стороне.
3: Майло Рейни у телефона. А, здравствуйте, Дэйд. Рад вас слышать.
4: Надеюсь, вы простите мне мою назойливость. Как-никак, но мне приходилось вас беспокоить трижды за одни сутки. Мне тут пришло в голову, не хотите ли вы поохотиться со мной на перепелок как-нибудь на той неделе?
3: Благодарю вас, Дэйд, но, право, я как-то никогда не увлекался охотой.
4: Нашим предыдущим телефонным беседам, так имейте в виду, я человек отходчивый. Я прекрасно понимаю, что вы просто погорячились, да и я не нашел подходящего тона. Вы слушаете меня, Майло?
3: Да, да, и очень внимательно.
4: Я думаю, что вы сможете выполнить ту маленькую просьбу, с которой я к вам обращался, а тогда и я, и мои друзья, а у меня, вы ведь знаете, много друзей, никогда не напомнит вам о кошке, которая едва не пробежала между нами.
3: Я ничего не могу вам обещать, Дэйд, но я постараюсь.
4: Кстати, не хотите повеселиться? Тут некоторые из моих друзей считают, что судьба этой мулатки вам дороже, чем благополучие Дженни Ройстер и собственная репутация. Никогда я еще так не веселился. Хотя, если вдуматься, вопрос стоит только так. Или. Вам все еще не удалось поговорить с вашей клиенткой?
3: Нет, у меня еще не было возможности.
4: Напомните, пожалуйста, ей, что не позднее, чем сегодня, ну, скажем, к заходу солнца, ее новая квартирантка должна быть за пределами ее дома. Скажите ей, что в противном случае... Вы ни за что не поручитесь.
3: Я могу только повторить вам, Дэйд, что я постараюсь.
4: Отлично, Майло. Значит, на днях поохотимся на славу. Надо вам иногда, надо забросить контору и подышать свежим воздухом. Всего хорошего, Майло. Желаю удачи.
3: Всего хорошего, Дэйд.
1: Что он сказал? Майло, что он говорил?
3: Он сказал, что сегодня к заходу солнца ваша новая квартирантка должна выехать из вашего дома и поселиться в негритянском квартале.
1: Ни к заходу, ни к восходу этого не будет.
3: Вы думаете, что вы говорите, Дженни?
1: Я твердо решила. Сперва они заставляли меня выгнать из дому Бетти, теперь Лоуэн. Я буду отстаивать ее так же, как отстаивала Бетти. Это мой собственный дом, и я имею право...
3: Я думаю, что наша страна была бы лучше, если бы в ней было побольше таких людей, как вы, Дженни. И все же самое разумное сегодня же, еще до захода солнца. В нашем возрасте не надо идти против течения. Вы меня слышали?
1: Да.
3: И вы это сделаете?
1: Нет.
3: Сэм, что тебе здесь надо?
5: Я чищу камин, мистер Майло.
3: Так какого черта ты сыпешь пепел по всему кабинету?
5: Виноват, мистер Майло.
3: И что ты так уставился на мисс Джин? Ты что, никогда ее прежде не видел?
5: Похоже на то, мистер Майло. Похоже, что я действительно вижу ее в первый раз.
3: Ну вот что, старина, не морочь мне голову. Выметайся отсюда вместе с золой.
5: Слушаюсь, мистер Майло.
3: Дженни, вы поняли? До захода солнца...
1: Нет, я сказала нет, Майло, и не надо меня провожать.
0: Если бы Лоуэнни довелось услышать этот разговор, она бы, наверное, окончательно пала духом. Она успела обойти едва ли не весь центр города, побывать по меньшей мере в 10 конторах, и всюду она получала неизменный отказ. Иногда он сопровождался расспросами, насмешками, порой злобной руганью.

0: Нет, нет, нет. Но почему же нет? Неужели действительно во всем городе нет ни одного места? Почему они все так смотрят на меня? Как будто на мне что-нибудь написано. Ох, Клифф Мэнгран. Продажа и страхование имущества. А вдруг здесь повезет? Простите, пожалуйста.
1: Да?
0: Нет ли у вас работы?
1: Нет.
0: У меня есть образование. Я знаю счетные машины. Умею печатать, стенографировать.
1: Я же вам сказал, секретарь мне не требуется. Я управляюсь один.
0: Простите, до свидания.
1: Одну минуточку.
0: Да, пожалуйста.
1: Как вас зовут?
0: Луэна Нелли.
1: Видите ли, вы у нас не получите такую работу, какую вам хочется, и вы только зря тратите время. Но я могу устроить для вас кое-что другое.
0: Да?
1: Если вы будете со мной милы, я о вас позабочусь. У меня всегда была склонность к таким девушкам, как вы. Цвет кожи у вас мне как раз по вкусу. Ну, как? Вы согласны?
0: Что вам от меня нужно?
1: То самое, что нужно всякому от такой красивой девушки, как вы.
0: Пожалуйста, пустите меня. Я вовсе не такая.
1: А для меня все такие, если они мне нравятся.
0: Я сейчас закричу. Помогите, помогите!
1: Черт бы тебя побрал, черномазый. Убирайся отсюда! Тебе говорят, убирайся! Ты что, порядков не знаешь? Это город для белых!

0: Боже мой! За что? За что? Что я им сделала? Но не может же быть, чтобы во всем городе не нашлось человека, который бы помог мне. Только Дженни. Во всем городе одна Дженни. Попробую еще раз. Я вижу, у вас много работы. Вам, вероятно, нужна помощница, которая умеет печатать, знает счетное дело.
1: Моей жене нужна помощница по хозяйству. Понятно?
0: Я хотела бы конторской работы.
1: А я хотел бы видеть тебя прислугой. На другую работу в нашем городе не рассчитывай. Понятно?
0: Простите, до свидания.

0: Понятно. Понятно. Еще как понятно. Просто сил нет.
1: Что тебе надо? Что ты тут высматриваешь?
0: Простите, мэм. Не могу ли я видеть хозяина?
1: Это еще зачем?
0: Простите, мэм. Я ищу работу. Какую-нибудь конторскую работу. Видите ли, я умею...
1: О, могу себе представить, что ты умеешь. Значит, ты высматривала здесь хозяина. Хочешь предложить ему свои услуги.
0: Как вы можете так говорить, мэм? Ну, вы напрасно...
1: Ах, как я могу? Вон отсюда, черномазая тварь! И заруби на своей смазливой морде, что это город только для белых.
0: Забудьте об этом. Забудьте об этом. Забудь об этом, забудь об этом, забудь об этом. Извините меня, пожалуйста, нет ли у вас работы?
2: А что ты умеешь делать?
0: Я умею печатать.
2: Хорошо.
0: Умею стенографировать. Знаю счетные машины.
2: О, отлично. Значит, ты образованная.
0: Да, у меня есть диплом.
2: О, и диплом есть. Превосходно.
0: Я могу быть секретарем, знакома с бухгалтерским делом.
2: Превосходно. Ты, я вижу, просто классно.
0: Ой, что вы.
2: Вот только... Одна загвоздочка есть. Скажи, пожалуйста, а можешь ли ты быть белой?

0: Видно, придется вернуться ни с чем. Но не могу же я вернуться ни с чем. Нет. Подкреплюсь в этом кафе и рискну еще раз.
1: Что вам тут нужно?
0: Я зашла съесть что-нибудь.
1: Здесь вам есть нельзя.
0: Почему же?
1: Ты что, дурака валяешь? Ты ведь в нашем городе со вчерашнего дня. И пора бы уже знать наши порядки. Это город для белых. Слушка, я тебя на улице получше разглядел. Хочешь, встретимся нынче вечером и повеселимся вдвоем, а?
0: Что?
1: Я с тобой помирюсь. Что-нибудь подарю.
0: Да что вы говорите? Да я не...
1: Набиваешь себе цену, да? Приходи сюда вечером, часам к 10 с заднего хода. Не пожалеешь. Ты ведь та самая, о ком я слышал, мулатка, которая задирает нос.
0: Упустите, что вы делаете? Пусти, негодяй!
1: Проваливай побыстрее, скотина.

0: Дженни! Нет, Дженни, я в отчаянии.
1: Я просто в отчаянии.
2: Судя по вашему рассказу, для этого есть причины. Можно вообще сойти с ума. Будь я президентом или хотя бы мэром, я бы весь город вызвала в суд. И уж я бы им предъявила иск за растрату. За растрату совести.
1: Вы поверить не можете. Одни унижения. С рассвета до заката одни унижения.
2: И правда уже закат. Завтра будет ветер.
1: Ужасно. Как будто и земля, и небо. Все в огне.
2: Такой зловещий закат бывает к морозу и к ветру. Лоун, деточка, обещайте мне, что вы никуда не уедете и не бросите меня вот так одну.
1: Я бы рада, мисс Дженни.
2: У меня остались только вы. Судья Райни, наверное, на мне так и не женится. Вот уж сколько лет я все надеюсь, да видно, зря. Вот почему я и хочу, чтобы вы остались со мной, да для компании.
1: Когда я шла по городу, я думала о вас. Я думала, во всем городе только один человек нашелся.
2: Лоуна, ты, деточка, да на вас лица нет. Знаете что? Надька, примите снотворное и отдохните. Нет, погодите, тут одной таблеткой не обойдешься после такого дня. Берите еще.
1: Спасибо.
2: И я с вами поднимусь. Поухаживаю за вами, постелю.
1: Вы не знаете, мисс Женя, как я вам признательна.
2: Потеплее укутаю вас.
1: И буду думать, что завтра будет лучше, чем сегодня. Ведь это наша самая большая слабость, да, мисс Дженни?
2: Да, да.
1: Вы не знаете, мисс Дженни. Ах, вы не знаете, мисс Дженни.
2: Лоуэн, мисс.

0: спит? Уже спит. Вот что значит молодость. Спит.
1: Это вы, Майло?
0: В первый раз я не успела открыть вам дверь до того, как вы позвонили.
2: Где ваша квартирантка?
0: Тише, тише. Она только что заснула. Она так умаялась.
2: У меня только что был еще один разговор с Дейдом. Появилась возможность уладить неприятность с этой девушкой. Он ее еще не видел, но достаточно слышал о ней и хочет, чтобы она немедленно явилась к нему в контору.
0: Для чего это на ночь глядя?
2: Он говорит, что у него много квартир в негритянском квартале. Ну и если она ему понравится...
0: Еще чего? Я вижу, он окончательно вас подмял под себя.
2: Дженни, я знаю Дейда. Пошлите Луэну в контору немедленно.
0: Ни за что. Если Луэна захочет поступить на содержание к Дейду или к кому другому, это ее дело. Но не я помогу ей сделать первый шаг по этой дорожке. И можете передать Дейду Омыку, что я так и сказала. Повторите ему дважды, чтобы он расслышал как следует. Пускай она будет мулаткой, индианкой или еще кто-нибудь, а для меня она просто Луэна, и она может жить у меня в доме сколько ей угодно.
2: Я понимаю вас, Дженни, но бывают времена, когда...
0: Я такая, как есть, и меня не переделаешь. До свидания.
2: Дженни...
0: Я сказала до свидания.
2: До свидания.
3: Ну что может сделать одна старая женщина, если все? Ах, Майло, Майло, я бы на вашем месте. Нет, кажется, еще не все потеряно. Я бы

0: Была уверена, что...
1: Мисс Ройстон.
0: Проповедник Клу? В такой поздний час?
1: Извините, но мне необходимо с вами поговорить.
0: А неужели вы не могли дождаться более приличного времени? И потом, о чем нам с вами толковать? Если это насчет уступки моего дома церковному совету, то разговор будет ни к чему, все равно, что на ветер.
1: Нет, нет, мисс Ройстер, я совсем не об этом.
0: Дом мой собственный, и никто не может указать, кому можно жить в нем, а кому нельзя.
1: Мисс Ройстер, да я совсем не об этом, клянусь Богом.
0: Ну, тогда другое дело. Если уж не верить священнику, когда он клянется Богом, то не знаю, кому еще можно верить на этом свете.
1: Я хотел спросить вас.
0: Помолитесь для начала, как всегда делали прежде. Сколько я знаю священников, это единственные люди, которые зарабатывают хорошие деньги, молясь о том, чтобы получить что-нибудь совсем даром.
1: Нет, сейчас нет никакой надобности в молитве.
0: Тогда начинайте сразу. О чем вы собирались со мной толковать? О чем вы говорить не будете, вы уже сказали.
1: Мисс Ройстер, я окончательно погиб.
0: Еще бы! После того, что случилось вчера в пансионате.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. На заседании церковного совета мне запретили читать проповеди и велели оставить город.
0: Ну, никак не думала, что они так с коры на руку.
1: Нет, для такого человека, как я, это просто ужасно, мисс Ростер.
0: А я рада слышать это из первых рук, разнообразия ради. Обыкновенно приходится дожидаться, пока эта сплетня дойдет с одного конца города до другого.
1: Ну, выслушайте меня, мисс Ростер. Ну, я прошу вас, выслушайте меня. Я не знаю, что мне делать, мисс Ростер. Мне даже некогда было помолиться. Но боюсь, что это теперь не поможет.
0: Я тоже.
1: Я хочу уехать куда-нибудь подальше отсюда. И я думаю, что мисс Вудров согласится со мной уехать. Во-первых, мы оба замешаны в этом скандале. Во-вторых, машина у нее лучше моей. Я свою продам, об ее мы уедем. Шины на моем автомобиле совсем износились, а у нее почти новые. Ну, а в-третьих... Я могу жениться на ней.
0: Да вы как будто совсем с ума сошли, проповедник Клу. Ведь вы уже женаты.
1: Я думаю, что мне придется, что мне не избежать развода после этой истории в пансионате.
0: Но Бетти Вудров никогда в жизни не пошла бы за вас. Я вам посоветую одно.
1: Я все, что угодно сделаю, мисс Ройстер.
0: Вам нужно сейчас встать и уйти домой.
1: Ну, позвольте.
0: Да, да, да, да, да. Да если бы вы даже просидели всю ночь и отболтали себе весь язык, я бы не посоветовала Бетти уехать куда бы то ни было с женатым человеком вообще. А уж с таким, как вы, в особенности. Спокойной ночи.
1: Нет, вы меня не остановите. Я сам поговорю с ней.
0: Убирайтесь-ка вы по-добру, по-здорову из моего дома, проповедник Клу.
1: Умоляю вас, мисс Ройстер.
0: Вы уж теперь хнычете, да? Еще врете, что разведетесь. Одно только и утешает меня, что вы опоздали.
1: Как? Как опоздал?
0: А так вот, она уехала. Уже уехала.
1: Значит, она все-таки переехала от вас?
0: Нет, нет, нет, нет, нет. Она совсем уехала из этого города.
1: Куда она уехала?
0: Ах, так я вам и сказала. И вообще не смейте больше приставать к ней.
1: Да послушайте, мисс Ройстер, я не для того пришел к вам в дом, чтобы...
0: А я и не приглашала вас к себе в дом.
1: Но вы мерзкая старуха. И я думаю, Бог вам этого не простит.
0: А я вот начинаю думать, что вы никакой не проповедник. И еще я вам скажу по правде. Такого мошенника, как вы, в нашем городе до сих пор не бывало.
1: А вы нечестивая грешница!
0: А вы точь-в-точь бродячий латошник, который открывает флакон с хорошими духами и дает понюхать, а потом подсовывает гнилые чулки, только их наденешь, а петля спущена. Убирайтесь вон из моего дома!

0: власть!
1: Пожар! Вот оно наказание Господне!
0: Вон отсюда!
1: Я и сам не задержусь здесь!
0: Ну, быстрей, Дженни! Быстрей! Так надо же спасти какие-то вещи!
2: Уберите ее!
1: Мой Дженни, со
0: мной! Надо хоть что-нибудь спасти!
1: А что же вас силой тащить? Бросайте вещи в окно!

0: Fermi, quelle maglie!
1: Берегите!

0: Ты давно здесь?
1: Да, да. Это я первой заметила, что твой дом горит.
0: Пускай бы он сгорел 10 раз подряд, и только бы она спаслась. Боже мой, зачем я ей дала снотворного? Она так устала, так была расстроена. Это все из-за меня. Я виновата!
1: Перестань, Дженни. Не надо себя винить. Никто не виноват.
0: А мне кажется, что есть виноватый. Я так разволновалась, что только сейчас про это вспомнила. Я же видела, как двое мужчин побежали за угол дома.
1: Ты знаешь, и мне показалось.
0: Да, и всего-то и нужно баллон другой керосина.
1: Ах, Дженни, вот оно наказание Господне.
0: И не стыдно тебе так говорить, Клара Крокмор?
2: Дженни, ну, слава богу, вы живы. А мне сказали, Дженни, какое счастье, что вы живы.
0: Спасибо вам, Байло. Только не знаю, зачем я осталась в живых. Спасла только собственную шкуру.
2: Но ведь не вы же подожгли дом, Дженни.
0: Что вы хотите сказать, Байло?
2: Мы поговорим об этом после. Сэм.
3: Да, сэр.
2: Помоги, мисс Ройстер.
3: Я уже и так собрал все, что уцелело. Мисс Ройстер, я знаю, как вам тяжело испытать такое, но теперь позвольте и мне с мистером Майло о вас позаботиться.
2: Да, вам теперь ни о чем не надо будет заботиться, Дженни. Мы сейчас отправимся ко мне.
0: Я не уверена, Майло, следует ли мне переезжать к вам. Я горжусь тем, что я почтенная женщина на покое, но ведь я не замужняя. А вы знаете, как люди нынче сплетничают?
2: Завтра утром мы покончим с этими сплетнями. Отправимся в здание суда и выполним обычные формальности.
0: Майло, вы хотите сказать, что мы в самом деле поженимся?
2: Такова обычная процедура, Дженни.
0: Майло.
4: А я прошу вас, пропустите меня! Пропустите меня!
5: Мисс Ройстер, я рад, что вы...
0: Проповедник Лу, вы же говорили, что вам придется выехать из города.
5: Ну, с тех пор, как я это сказал, прошло мало времени, но многое изменилось.
2: Я вижу, вы никогда не оставляете в покое свою паству.
5: Всего несколько минут назад влиятельные прихожане нашей церкви сказали, что мне не придется слагать себе обязанности проповедника, если я уговорю мисс Ройстер дешево продать ее участок. А теперь, после пожара...
2: Похоже, что дом мисс Ройстер сгорел по воле Божией как раз вовремя.
5: Сколько вы собираетесь просить за участок, мисс Ройстер?
2: Может быть, вы оставите нас в покое, проповедник Клу?
5: Я буду собирать деньги в фонд для постройки церкви, и мы можем договориться по дороге.
0: А кто сказал, что нам с вами по дороге?
5: Да ну, отложим разговор, мисс Ройстер. До свидания, мистер Рейни.

0: Ну вот, мы уже почти пришли, Джейн. Сэм уже ждет нас на пороге.
1: Одну минуту, Майло. Вы говорили, что... Вы хотели что-то сказать мне?
0: Об этом слишком неприятно говорить сейчас.
1: Нет. Если мы собираемся завтра пожениться, то, по-моему, сейчас самое время сказать все.
0: Я презираю себя за трусость, Дженни. Я знал, что что-то должно случиться после захода солнца и побоялся выступить против Дейда Омека.
1: Напрасно вы вините во всем себя.
0: Мне стыдно, что у меня нет вашей смелости. И вот почему вы мне нужны, Дженни. Люди будут восхищаться вами всю жизнь за то, что вы бросили вызов самому Дейду Омеку.
1: Да, но это стоило жизни, бедный Лоуэн.
0: Вы сделали то, что не осмелился бы сделать никто другой в городе. И если это можете вы, то смогу и я. Я клянусь вам, что найду достаточно свидетелей, а потом докажу на суде, что тут есть виновные в пожаре, в убийстве, а может быть и похуже этого.
1: Майло!
0: Входите смелее в мой дом, Джейн. Входите!

0: Ложная тревога. Корыто и ушаты не складятся с утра, дождливые закаты, сырые вечера, проглоченные слезы во вздохах темноты и зовы паровоза 16-й версты, и ранние потемки в саду и на дворе, и мелкие поломки, и все как в сентябре. А днем простор осенний пронизывает вой тоской углашенья с погоста за рекой, когда рыданье вдовье относит за бугор. Я с нею всею кровью и вижу смерть в упор. Я вижу из передней в окно, как всякий год, свои поры последний отсроченный приход, пути себе расчистив на жизнь мою с холма, сквозь желтый ужас листьев уставилась зима.
1: Так иногда бывает. Работает человек, и вдруг вожжа ему под хвост попадает. Изнываю, говорит, от скуки, издыхаю от тоски. Пятилетка — это мелочь, а непростой пустяки. Да мне ли стрелявшему в буржуев из пушки выделывать на фабрике какие-то паршивые ниточные катушки и тому подобную ерунду? Вот то ли дело в 1919 году. Справа Деникин, слева Краснов, а посередине я, Иван Иванович Иванов. Воздух напоен орудийным звоном, фуражка у меня на голове надета с задним уклоном, на козырьке этакий средний загиб. Это вам не колхозы, это вам не турксиб. От бурной эпохи, как страус, упрятав голову под крыло, слюнтяи вздыхают, им скучно и тяжело. Душа, говорит, у меня такая нежная, нежная, а большевики такие грубые, грубые. Не могут окружить меня комфортом, ореолом, вот почему, задрав штаны, я не могу бежать за комсомолом. Исследуя вызова Сергея Есенина, кончаю с собой, жизнь мне постыла, и вызываю Пуанкаре и Зощенко Михаила. Но один ноет от скуки, другой потому, что ему портной испортил брюки, третий потому, что ему невеста изменила, а у этой невесты роскошные приданые было, полсотни папирос и 3 куска туалетного мыла. Ха-ха! Так вот, не мешало бы для слюнтяев безразличия пола и лет выработать такую специальную форму самоубийственных анкет. Когда вы родились, когда вы умрете, как фамилии первого мужа вашей тети, занимались ли вы самоубийством в 1917 году, а если нет, то почему? Много ли идиотов среди ваших родственников, и в кого вы из них пошли, и, наконец, почему вы маленьким не умерли? Недаром поэт Некрасов, разговаривая на днях с Крыленко, спросил: «Укажи мне такую обитель, где бы не был слюнтяй и вредитель». Не так давно в колонном зале они себя позору предавали, министерские портфели в руках ощущать, Россию единую, неделимую, по кускам раздать, чего изволите, Польшу, Украину, Англии, Кавказ, Франции, Урал, что у нас этого барахла-то мало, въехать бы на Красную площадь на белых конях, генерал Лукомский, Милюков, Нобель, Рябушинский, Монташов, подбор-то каков, какие имена, вокруг убеленные сединами профессора, забравшись на лысину Минина и Пожарского, Керенский держит блестящую речь. Товарищи, товарищи, разложить на лобном месте всех москвичей и до победного конца пороть их сукиных детей. Колокольный звон, оставшийся в живых народ, цветами путь их усыпает. Кричат все женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросают. И вдруг иронии судьбы неумолима, сжечь корабли на скамье подсудимых. Да откуда я знаю, что среди вас самих каких-нибудь вредителей и головотяпов нет? Если нет, встаньте на 5 минут. А если есть, сядьте на петле. Попались акулы, но вот есть непойманная мелюзга, от работы которых душа бесится. Машину из Берлина доставляют в 3 дня, а с вокзала на завод 4 месяца. Хорошенько получается вид. Сырье лежит, завод стоит, администрация в тюрьме сидит. Присобачут к ситчику заграничное название «Муар Либерти», а его вертини-вертину на портянке никто не возьмет. Сделают мыло, вымоешь рыло, кожа слезет, а грязь останется. Это, говорит, объективные причины. Грязь, говорит, это не сало, помяла ее, она отстала. Вон, обратите внимание, сколько в хлебе всякой дряни запекают. Тряпки, гвозди, куча всякого сора. Как говорит пословица, хлеб, соль ешь, а тараканов откладывай в сторону. Да оно, конечно. Народ-то стал привередливый. Наверное, забыли, как в 1919-м году-то жили. Какие из селедочной головы компоты варили. Какими богатствами обладали, по миллиону за коробку спичек швыряли. Каждый капиталистом был и в холщовых штанах 60 миллиардов на мелкие расходы носил. Бывало, по улице идешь, щепку найдешь, в карман ее воткнешь, а за тобой народ со стаей. Скажите, мол, гражданин, да где это вы дрова-то доставали? А вот сейчас, если в сдобной баранке попадется кусок портянки, так скандал, уезжаю за границу, советская власть мой желудок не признает. А что же вам прикажете за эту цену в баранку запекать, рояль или заграничный коверкот? Не страшен, конечно, слюнтяй и нытик, но вот так противно, черт его знает, шипит, брюзжит, как говорится, не вошь грызет, а гнида заедает. На службе, говорит, я начальству поддакиваю с пылом, где невозможно с мылом пролезаю без мыла. Но назови оппортунистом, социал-соглашателем, сволочью обложи, но зачем же с должности снимать, мать Пресвятая Богородица? Да у меня в семье 5 душ едоков анафема на большевиков. Конечно, приятно хоть в мечтах дезертировать за границей из коммунальной квартиры. А нытики мелкого масштаба, да те 5-летки-то в очередь дезертируют. Дескать, пока до меня очередь дойдет, Бог даст, 5-летка-то и пройдет. Полные идиоты и полупомешанные в очередь несутся, как бешеные. Здесь как-то на кладбище покойника везли, а сзади, как полагается, родственники шли. Вдруг табачную лавку повстречали, бросили покойника и в очередь стали. Хвост-то возле лавки папирос поджидает, а покойник едет на кладбище один и плечами пожимает. Или такой еще случай был. Одну гражданку паралич разбил. Доктор говорит, безнадежное положение. Всю жизнь пролежит без движения. А в этот миг соседка в комнату вскочила. Граждане, говорит, ближайшие лавки выдают мыло. Так больная-то сбросила одеяло и как сивый мерин галопом в очередь побежала. Да и правильно, постоять в хвосте-то ноги не отвалятся. А может быть, кто-нибудь жалится над скудоумием этой мелюзги и выдаст ему хотя бы телячьи мозги, чтобы они их себе на обед сварили, и чтобы у них мозги-то, если не в голове, то во всяком случае в желудке были, и чтоб могли понять сейчас, в последний раз, кто не с нами, тот против нас.
2: Дороги, военные дороги нашей Родины. Долго стонали они под тяжестью вражеских танков, изрыли их бомбами и снарядами, много видели они народного страдания и беспримерных подвигов. Но вот наступило долгожданное время, когда стрелки всех компасов указывали на запад. По дорогам киевским и смоленским, сквозь непроходимые леса, болота и топи, по узким тропам Кавказских гор, по завьюженным большакам вологодским, новгородским, ленинградским, двинулась наша армия пять за пятью, освобождая свою израненную, выжженную землю. Шла наша армия в кровопролитных битвах, отвоевывая жизнь своей отчизной.

0: до степной буря.
1: ...1941 год. Ленинградский фронт, передний край обороны.
2: Сосредоточил здесь огромное количество артиллерии. Все кругом сотрясается от гула. Снаряды рвутся. Наши минометчики отвечают. Вдали танки показались. Смотрю в стереотрубу. Отчетливо вижу, прикрываясь за машинами, идет немецкая пехота. 12-я атака за последние сутки. Враг бешено рвется вперед.
1: Да, фашисты рвались к Ленинграду и уже окружали нас со всех сторон. Это было в августе 1941 года. Но в то же самое время, подумать только, многие, наверное, об этом не знают, так вот послушайте, что ответил на вопрос корреспондента дважды Герой Советского Союза Евгений Петрович Федоров. Эта запись была сделана на открытом воздухе в Парке Победы у бюста героя.
3: Вот мы знаем, что у противника в начале войны было явное превосходство в воздухе. Геббельс даже кричал, что он советскую авиацию уничтожил. И тем не менее, в ночь 7 на 8 августа 1941 года, я подчеркиваю, в ночь 7 на 8 августа 1941 года на улицах Берлина раздались взрывы бомб. И они были сброшены советских самолетов, уточним, это сделали бомбардировщики Балтийского воздушного флота. И я знаю...
4: Не совсем точно.
3: Простите,
4: вот здесь
3: да?
4: Не совсем точно.
3: То есть?
4: Вот с острова Эзель 7 на 8 летали бомбардировщики Преображенского, Ил-4, там примерно 7 самолетов что-то было всего у него. Одна эскадрилья слетала. А дальше уже действовали полковник Новодранов дальней авиации, у которого было 15 самолетов, а у Преображенского было только 7. Да так. Кто же все-таки действовал?
3: Так, принимаем поправку. Действовали совместно.
4: Совместно. Вот это будет правильно.
3: И я знаю, что несколько позже, в мае 1942 года, такое же задание бомбить Берлин получил и командир эскадрильи Евгений Петрович Федоров. Вот, пожалуйста, вспомните об этих операциях.
4: Да, нам, конечно, было труднее, чем вот этой группе. Потому что, когда вот эта группа базировалась на острове Эзель, это Балтийское море, там лететь не так уж далеко. И по морю. Нам же было выполнять задачи, нужно было летать из подмосковных аэродромов. Как видите, раза в 4 дальше. Полет продолжался 12 часов. Летчик один, автопилотов у нас нету. Значит, вылетали мы засветло еще, так собственно говоря, чтобы линию фронта пройти в сумерках. Ну, конечно, без прикрытия всяких истребителей, потому что никакой истребитель нас туда прикрыть не может, у него не хватит радиуса действия. А возвращались уже утром. Значит, полет туда длился 6 часов до цели, 6 обратно. Температура. Самолет, конечно, наш не обогревался, бомбардировщик. Температура примерно на высоте около 50 градусов мороза. Вот, считайте, 12 часов на таком морозе.
3: Так, а как же пробивались вы к столице Германии в 1942 году?
4: Англичане на Берлин не летали, и они не ждали. И все, что можно было оттуда, они все это, и зенитки, и истребители, все стащили на Восточный фронт. И вот если взять вот удары по Брянску, по Орлу, так это куда было тяжелее против зенитной вот обороны, чем вот первый полет на Берлин.
3: Сколько же раз вы летали в гости к Гитлеру?
4: Значит, в 1942 году 3 раза. Нам было задание показать, что советская авиация существует, что может достать их в Берлине и потушить огни в Берлине и в Восточной Пруссии. Эта задача была выполнена. Первый полет, который мы сделали, там темнения не было, там, собственно говоря, Ну, вот как сейчас в Ленинграде. Никакого зенитного огня не было на первом вылете. Собственно говоря, мы никого не потеряли. Как слетали, так все на обратно и вернулись нормально.
3: Я знаю, Евгений Петрович,
4: второй вылет был уже труднее, а на третий уже, конечно, было как под Брянском.
3: Понятно.
4: Туда стащились.
3: Тут любопытно такое обстоятельство. Вы бросили первые бомбы на Берлин в начале войны, и вы же бросали на Берлин бомбы и в конце войны.
4: Да, мы на Берлин летали много уже в конце войны. Ну, сам город разрушать смысла не было. В основном действовали по окраинам, где нужно было поддержать наши войска. Так, ну, конечно, действовали и вот, я помню, бомбили новую имперскую канцелярию, вот эта площадь, Фридрихсплац, потом вот Рейхсбанк бомбили, вот эти места. И когда вот война...
1: 220 боевых вылетов, 1500 часов в воздухе, 350 тысяч килограммов бомб, сброшенных на врага. Таков личный вклад в победу дважды Героя Советского Союза Евгения Петровича Федорова. Били врага с воздуха, били с земли, сжав зубы, били с яростью, и неугасима была вера наша в справедливую победу. Из того далекого времени вы услышите сейчас голос солдата-танкиста Владимира Козлова.
5: Здравствуй, дорогая мама, брат Вася, Вера и Настя. Я жив, здоров. Вернусь домой, будешь гордиться мною, мама. Даю тебе слово, в бою не отступать ни на пять. До последней капли крови обрать свою родную землю.
3: Дальше, к сожалению, запись была испорчена, и вам... будет трудно разобрать, что говорит Владимир Козлов. Но я сумел уловить, он рассказывает матери о последнем своем бое, когда его танк, прорвавшись вперед, уничтожил огневые точки гитлеровцев и зашел в тыл к врагу. Фашистам удалось подбить машину, танк Козлова загорелся, и потушить пожар не удалось. Тогда Владимир с трудом вылез из танка и еще вытащил из машины раненого своего друга Мишу Юрищева. Ну, а дальше голос солдата зазвучал яснее, и вот что говорит сам Владимир Козлов.
5: Миша был тяжело ранен. Я схватил его на руки и понес дальше от танка, и вовремя. Взорвались баки с горючим, а потом начали рваться снаряды. Мне пришлось залечь. Решил, умру, а друга выручу. Прямо на меня ползли два автоматчика. Я выждал и подпустил метров на 15, бросил гранату, единственную. Снял я комбинезон, положил на него Мишу, попробовал тащить. Куда там? Нельзя. Стонет. Вижу, тяжело ему. Лег возле него. На рассвете встретил свой танк. Я сел рядом с Мишей на жалюзах, и мы прорвались к своим. Кончаю. Наша часть ведет бой. Я сегодня в резерве. Но к бою готов. До свидания, родные. До скорой встречи после победы над врагом. Ваш Владимир Козлов.
1: Но к победе вела тяжелая, изнурительная и героическая дорога. Она требовала напряжения всех сил, подвигов и на земле, и на воде, и под водой. Подводная лодка Л-3 Балтийского флота совершила много дерзких боевых рейдов, о которых до сих пор, конечно, помнит бывший командир лодки Петр Денисович Грищенко.
6: В общей сложности лодка потопила 15 кораблей противника.
1: А в сентябре 1942 года мы встречали эту лодку в Кронштадте после особо удачного похода. И в честь него Ольга Бергольц написала стихи, посвященные экипажу подводной лодки Л-3 и его командиру. В те времена не было магнитофонов, и звукозапись была сделана на аппарате очень несовершенном, но все же вы услышите молодой, живой голос нашего поэта, голос, который жадно ловили ленинградцы в эфире, ибо он звал к жизни, он был необходим, как огонь в печурке. Слушайте.
7: Песня о подводной лодке. Посвящаю экипажу Балтийской подводной лодки, где командиром капитан второго ранга Грищенко. Подводная лодка уходит в поход в чужие моря и заливы. Ее провожают Кронштадт и Кроншлот, и встречи желают счастливой. Последний привет с боевых катеров, и вот уж нельзя рассмотреть их, и мы далеко от родных берегов, и близко от славы и смерти. Нас мало, мы горсточка русских людей в подводной скорлупке железной. Мы здесь одиноки средь минных полей в коварной и гибельной бездне. И вот над подлодкой идет караван, груженный оружием проклятым. Ты врешь, ни эсминцы твои, ни туман тебя не спасут от расплаты. Пора, торпедист. И точно в упор вонзаются наши торпеды. Республика, выполнен твой приговор во имя грядущей победы. Из берега видит расправу с врагом земляк наш, томящийся в рабстве. Мужайся, товарищ, мы скоро придем. Мы помним о долге и братстве. Подводная лодка обратно спешит, Балтийская выдержав слово. Ты долго ее не забудешь, фашист, и скоро почувствуешь снова. Заносит команда на мстительный счет пятерку немецких пиратов, и гордо подводная лодка идет в любимые воды Кронштадта.
8: Эта старая запись была обнаружена в архиве несколько лет тому назад, и тогда же я дал ее послушать самой Ольге Федоровне. Для нее это была очень приятная неожиданность, и поэтесса сказала:
9: я вспомнила Кронштадт и корабли, на которых мы бывали. И раза два или три в это время была воздушная тревога и бомбежки. Вообще-то голоса прошлого слушать очень порой даже страшно. Но большое-большое счастье, что эти голоса сохранились. Потому что прошлое было безмолвно, а сейчас оно имеет голос и хранит свои голоса. Я вообще никогда ничего не забываю, а тех дней не забуду уже до самой смерти. Их забыть-то ведь невозможно.
8: Но вернемся к событию, непосредственно связанному с рождением этих стихов. Очень хорошо помню, Петр Денщик, как встречали вашу лодку в Кронштадте. Я тогда стоял у пирса и по микрофону рассказывал об этом ленинградцам. Поход был необычайно удачен, и по морскому обычаю вам должны были вручить поросенка, и ни одного...
6: Опять поросят. Мы...
8: Простите.
6: Поросят мы тогда давали или вручали за каждый потопленный корабль.
8: Но, по-моему, два поросенка были вручены вам.
6: Ну, видите, мы потопили 5 кораблей, а поскольку поросят в блокадном городе-то не было, нам дали только 2.
10: Честно говоря, я вообще удивлялись, откуда взяли поросят. Причем они, я помню, устроили такой визг в эфире, что вполне заменили всех 5.
6: Да, да и на корабле было полное свинство, представляете, поросята на корабле.
10: А, кстати, вам додали остальные?
6: Безусловно, нам через месяца 4 или 5 все-таки нам 3 поросят потом додали.
8: Так юмор соседствовал с героизмом. Наши воспоминания военных лет – это не просто экскурс в далекое прошлое. Нет, это прежде всего эстафета времени, которую мы бережно несем. Драгоценный опыт жизни и борьбы, которым мы обязаны поделиться со всем человечеством и в первую очередь с молодежью. А борьба шла смертельная, борьба ради жизни на земле. 100 000 бомб и снарядов сбросили фашисты на наш город. Они обстреливали нас методически, денно и ношно, и, захлебываясь от дьявольской радости, кричали на весь мир. Это сохранилось в документах.
11: Выстрелы попадают прямо в цель. Перед нами море домов Ленинграда. Ленинград под непрерывным концентрированным огнем наших батарей всех калибров.
8: Это было в ноябре 1941 года. И тогда же появилась надпись на огороженном доме на Боровой улице. «Осторожно, здесь не разорвавшаяся бомба». Помнит ли об этом Александр Александрович Ханукаев?
12: Ну а как же, я этот случай хорошо помню. Это был первый случай в нашей практике. Бомба весом 250 килограмм пробила 3 междуэтажных перекрытия и застряла в подполье. Мы не знали, что бомба снабжена часовым механизмом. Да к тому же мы не имели еще опыта их обезвреживания. Некоторые обстоятельства подсказывали нам, что взрыватель удастся извлечь без взрыва. Однако извлекать надо было не так, как обычно мы это делали, а повернув на несколько оборотов. Только после извлечения взрывателя из бомбы мы увидели, что здесь был часовой механизм. Тогда мы поняли степень опасности только что выполненной работы. Но в то же время были рады тому, что теперь мы располагаем часовым механизмом вражеской бомбы. До этого попытки извлечь такой механизм оканчивались взрывом бомбы и приводили к жертвам. Случай на Боровой дал нам возможность в дальнейшем разработать методы обезвреживания подобных вражеских бомб.
8: Напоминаю, это было в ноябре 41 года, а в январе 1943 года фашисты заговорили в эфире совсем по-другому.
11: Длительные тяжелые бои. Русские перешли в наступление.
1: Да, советские войска перешли в наступление, и никакая сила уже не могла их остановить. Один из видных наших военачальников, генерал-лейтенант Уханов, командовал армией прорыва ленинградской блокады. От берегов Невы он дошел со своими солдатами до Рейхстага. Много боев провел генерал-лейтенант за 4 года Великой Отечественной войны, но самым ярким и незабываемым воспоминанием до конца его жизни остались героические дни битвы за Ленинград.
13: Дороги войны. Мне вспоминается период блокады под городом Ленинградом. Армия прорыва, преодолев Неву, успешно продвигается. В это время немцы собирают довольно сильный кулак с танками и бросают на правый фланг армии. Положение создается довольно серьезное. Командование принимает решение заслониться противотанковой артиллерией. И вот когда эта противотанковая артиллерия была выброшена на правый фланг армии, то дивизион капитана Родионова стал на главных путях, причем в районе этого дивизиона нашей пехоты мало. Орудий остается все меньше и меньше. Вот осталось 3 орудия, 2 орудия. В конце концов остается 1 орудие во главе с капитаном Родионовым. И дело доходит даже до того, что последний выстрел делает командир дивизиона Родионов и падает на оружие сраженный пулей. Так воевали наши солдаты до последнего снаряда, до последнего человека. Труден был путь от Ленинграда до Берлина, но перед нами стояла высокая цель освобождения Родины, и мы больше ни о чем не думали. Шли вперед и вперед.
1: Слышите? Это наши идут в наступление.

Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы снова встречаемся с вами в нашем городе, чтобы побродить по улицам, по набережной нашей красавицы Невы, вспомнить о местах, связанных с хорошо всем нам известной и любимой музыкой. Поэт Всеволод Рождественский сказал: «Говорят, у домов, долго живших на свете, человечьи порой проступают черты. Все, кто жил в них когда-то в тоске и тревоге, или в согретые солнцем заветные дни, хоть частицу души оставлял на пороге, там, где дышат, казалось бы, камни одни». Так вот, сегодня мы совершим с вами прогулку по местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

Целый день я бродил по знакомым местам, удивляясь тому, что их вижу, как будто впервые. Чуть вздыхала Нева, поднимаясь к горбатым мостам. Один из таких горбатых мостов перекинут у Невы через Фонтанку. Мы сворачиваем с Невы направо. На противоположном берегу летний сад, налево дома. Многие из них построены еще в 18 веке. Таков дом номер 6, перестроенный в 19 веке архитектором Василием Петровичем Стасовым. В нем в 1835 году было открыто училище правоведения. Из его стен вышли многие деятели русской культуры. Композитор и критик Александр Николаевич Серов, искусствовед и критик Владимир Васильевич Стасов и его брат Дмитрий Васильевич. Его окончил и Петр Ильич Чайковский. Но правоведом он не стал. Музыка, которую он любил с детства, захватила его всецело. Соученик и товарищ Чайковского по училищу правоведения Алексей Апухтин, впоследствии известный поэт, с которым композитора связывала тесная дружба, один из первых писал о гении Петра Ильича. «Ты помнишь, как, забившись в музыкальный, забыв училище и мир, мечтали мы о славе идеальной. Искусство было наш кумир. И жизнь для нас была обвеяна мечтами. Мечты твои сбылись. Презрев тропой избитой, ты с бою славу взял и жадно пил из этой чаши ядовитой. А я, кончая путь непризнанным поэтом, горжусь, что угадал я искру божества в тебе, тогда мерцавшую едва, горящую теперь таким могучим светом».

Этот романс написан Чайковским на стихи Апухтина. Итак, о начале творческого пути композитора. 15 мая 1859 года он закончил училище правоведения. Впереди была служба по департаменту юстиции. Но карьера чиновника была ему не по душе. Музыка увлекала его все больше и больше, и вот осенью 1861 года Чайковский поступил в музыкальные классы при Петербургском отделении Русского музыкального общества, чтобы учиться теории музыки. Эти классы помещались в нижнем этаже бывшего Михайловского дворца, там, где теперь помещается Русский музей. За музыкальными классами последовала консерватория, куда Чайковский был принят сразу на второй курс. Следующей весной он навсегда оставил Министерство юстиции. 10 сентября 1862 года Петр Ильич писал сестре: «Я поступил во вновь открывшуюся консерваторию, и курс в ней начинается на днях. В прошлом году я очень много занимался теорией музыки, и теперь решительно убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на музыку. Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом. Я просто хочу делать только то, к чему меня влечет призвание. Буду ли я знаменитый композитор или бедный учитель, но совесть моя будет спокойна».

романс, который вы сейчас слышали, одно из ранних сочинений Петра Ильича Чайковского. По предположениям некоторых исследователей его творчества, этот романс посвящен памяти матери. Занятием в консерватории Чайковский отдавался полностью. Здесь все сосредоточилось для него в одном человеке. Это был Антон Рубинштейн, основатель Петербургской консерватории и Русского музыкального общества. Уроки у Рубинштейна дали ему прекрасное владение композиторской техникой и творческую профессию. Строгий и требовательный Рубинштейн давал всегда только отличную оценку работы молодого студента. В 1800

Несмотря на то, что большую часть жизни Чайковский провел в Москве, куда уехал в 1866 году, он очень любил Петербург как город своего детства и юности. Здесь он жил с 8-летнего возраста, здесь принял решение посвятить себя целиком музыке. Ходил по улицам, по которым ходим и мы сейчас. Бывал в домах, которые и сейчас стоят и живут своей жизнью, и только мемориальные доски извещают о том, что в этом доме жил или бывал великий композитор. И любил он в нашем городе то, что любим и мы. Неву, Летний сад, Невский проспект, Васильевский остров, Фонтанку, острова с Финским заливом, окружающим Ленинград. «Какой Петербург – музыкальный город», – писал Петр Ильич. «Я каждый день слушаю здесь музыку. Кроме этого летнего преимущества северного города, меня восхищает чистота воздуха. И какая красавица Нева! Живу я здесь у моего приятеля на Адмиралтейской набережной. Перед окнами Нева и вид бесподобный». Чайковский очень любил и наши неповторимые белые ночи. Недаром к пьесе из альбома «Времена года» «Май» эпиграфом он взял строки из стихотворения Фета. «Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май!»

Как мы уже говорили, многие произведения Чайковского впервые звучали именно в нашем городе, на сценах наших оперных и балетных театров и концертных залах. И если представить себе, сколько создано за 32 года творческого пути сочинений, то станет совершенно ясно, какой напряженной жизнью жил композитор. Он говорил так: «Вдохновение – это гостья, которая не посещает ленивых, и имел всегда в работе не одно сочинение».

0: Ну вот, дорогие друзья, закончилась наша прогулка по памятным местам Ленинграда, связанным с именем Петра Ильича Чайковского. Конечно, мы посетили далеко не все места, где жил великий композитор или где он часто бывал, где звучала его прекрасная музыка, которая всегда будет пользоваться большой и искренней любовью не только русского народа, но и народов разных стран мира. Он вечно жив Чайковской вдохновенной, пленявший звуками, как чародей, в сердцах людских воздвиг себе нетленный, нерукотворный мавзолей.
1: Живу в районном городке Стародубе. Работаю в районном узле связи почтальоном. Мне 27 лет, замужем. Есть сын Вовка, ему уже скоро 5. Очень мы с ним любим музыку. Вот и все, что нам о себе написала Людмила Георгиевна Ермоленко. И все остальное в ее письмах только о песнях. О песнях конкурса, о песнях, любимых с детства, о певцах и о музыке. Людмиле Георгиевне мы присудили следующую нашу премию «Часы Заря». Уважаемая Людмила Георгиевна, дело, которое вы делаете, очень нужное людям дело. Ведь нет почти домов, в которых вы не ждали писем. И вы приносите их людям, эти письма. Очень просим вас, не забывайте, что мы тоже ждем писем. Писем от вас, надеемся теперь уже постоянного члена жюри наших будущих конкурсов. Слушайте еще одну песню-победительницу. Это песня композитора Паллада «Бюль-бюль-оглы» на слова Гаджикасимова. «Мой Азербайджан» поет Муслим Магомаев.

весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел.

0: Ольгина поет Эдуард Хиль.
1: Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем.

пока нам солнце светит с высоты, будет жить любовь на свете, будешь ты. Любовь, как море, в ее просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался.

основе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной

как подействовали мои обвинители на вас, афиняне, я не знаю. А я из-за них, право, чуть было и сам себя не забыл. Так убедительно они говорили. Впрочем, верного-то они, собственно говоря, ничего не сказали. Из множества их поклепов всего больше удивился я одному. Они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел

под землею, да и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же. Вот в каком роде это обвинение. Вы и сами все видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается там в корзинке и говорит, что он гуляет по воздуху. И еще он мелит там много разного вздора, в котором я ничего не смыслю. Спросите друг у друга, слыхал ли кто из вас когда-нибудь, чтобы я хоть что-то говорил о подобных вещах? Но ничего такого не было. А если вы слышали от кого-нибудь, будто я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, так это тоже неправда. Хотя, по-моему, это дело хорошее. Может быть, кто-нибудь из вас возразит: однако, Сократ, чем же ты занимаешься? Откуда на тебя эта клевета? Наверное, если бы ты не занимался не тем, что все люди, и не поступал бы иначе, чем большинство из нас, то и не возникло бы столько слухов и толков. Скажи нам, в чем тут дело, чтобы нам зря не выдумывать. Вот это мне кажется правильно. И я постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету.

Я, Финини, приобрел эту известность лишь благодаря некой мудрости. Какая же это такая мудрость? Та мудрость, что, вероятно, свойственна человеку. Ею я, пожалуй, в самом деле обладаю. Не от себя буду говорить, а сошлюсь на того, кто пользуется вашим доверием. В свидетели моей мудрости, если есть у меня какая-то мудрость, я приведу вам Бога, который в Дельфах. Прибыв однажды в Дельфы, осмелился он обратиться к оракулу с таким вопросом: «Есть ли кто на свете мудрее меня?» И Пифия ответила ему, что никого нет мудрее.

Услыхав про это, стал я размышлять сам с собою таким образом. Что такое Бог хотел сказать, что я мудрее всех? Ведь не лжет же он. Не пристало ему это. Долго недоумевал я. Потом через силу прибегнул я к такому разрешению вопроса. Пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что уж где-где, а тут я, скорее всего, опровергну прорицание, объявив оракулу: вот этот мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Но когда я присмотрелся к этому человеку, решил, что этот человек только кажется мудрым и многим другим людям, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет. Потом я попробовал показать ему, что он только мнит себя мудрым, а на самом деле вовсе не мудр. Из-за этого и сам он, и многие из присутствующих возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего дельного и путного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я, если уж не знаю, то и не воображаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он.

Оттуда я пошел к другому, из тех, которые казались мудрее первого, и увидел то же самое. И здесь возненавидели меня и сам он, и многие другие. После стал я уже ходить подряд, после государственных мужей. Ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы хоть тут уличить себя в том, что я невежественнее их. Наконец я пошел и к тем, кто занимается ручным трудом. Я сознавал, что сам, попросту говоря, ничего не умею, зато был уверен, что уже среди них найду таких, кто знает много хорошего. Тут я не ошибся. В самом деле, они умели делать то, чего я не умел, и в этом были мудрее меня. Но, афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты. От того, что хорошо владели своим делом, каждый из них считал себя самым мудрым также и во всем прочем, даже в самых важных вопросах. И это заблуждение заслоняло собою ту мудрость, какая у них была. Так что, желая оправдать слова оракула, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел? Оставаться ли таким, как есть, и не быть ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть и мудрым, и невежественным? И я отвечал самому себе и оракулу, что лучше уж мне оставаться, как есть.

Из-за этого исследования, афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели, так что сильнее и глубже и нельзя ненавидеть, отчего и возникло множество наветов. А с другой стороны, начали мне давать прозвание мудреца, потому что присутствующие каждый раз думали, будто если я доказываю, что кто-то вовсе не мудр в чем-то, то сам я в этом весьма мудр.

И этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немного или вовсе даже ничего. И кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем ради примера. Все равно, как если бы он сказал: «Из вас, люди, всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего по правде не стоит его мудрости».

0: А теперь я постараюсь защитить себя от Мелита, человека доброго и любящего наш город, как он уверяет, и от остальных обвинителей. Вспомним, в чем состоит их обвинение, выставленное под присягой. Сократ приступает законы тем, что портит молодежь, не признает богов, которых признает город, а признает другие новые божества. Таково обвинение. Рассмотрим же каждый пункт этого обвинения отдельно. Подойди сюда, Мелит, и скажи, не правда ли ты считаешь очень важным, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше? Конечно. В таком случае скажи ты всем здесь присутствующим, кто делает их лучше? Очевидно, ты знаешь, коли заботишься об этом. Развратителя ты нашел, как ты говоришь. Ты вытребовал меня на суд и обвиняешь. А назови-ка теперь того, кто делает их лучше. Законы. Да не об этом я спрашиваю, достойнейший. А кто тот человек? Ведь он прежде всего и их знает, эти самые законы. А вот они, Сократ, судьи. Что ты говоришь, Мелит? Вот эти самые люди способны воспитывать юношей и делать их лучше? Как нельзя более. Все? Или одни из них способны, а другие нет? Все. Хорошо, что ты говоришь, клянусь Герой. И какое изобилие людей, полезных для других. Ну, а вот эти, кто нас сейчас слушает, они делают юношей лучше или нет?
1: И они тоже.
0: А члены совета?
1: Да, и члены совета.
0: Но в таком случае, Мелит, уж не портят ли юношей те, что участвуют в народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучше?
1: И те тоже.
0: По-твоему, значит, кроме меня, все афиняне делают их безупречными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
1: Как раз это самое.
0: Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но ответь-ка мне, по-твоему, так же бывает и с конями. Все делают их лучше, а портит кто-нибудь один. Или же совсем напротив, сделать их лучше способен кто-нибудь один или очень немногие, именно наездники, а все прочие, когда имеют дело с конями и пользуются ими, только портят их. Не бывает ли, Мелит, точно так же не только с конями, но и со всеми другими животными? Конечно, это так. Согласен ли ты, Ионит, с этим или не согласен, потому что было бы удивительное счастье для юношей, если бы их портил только один. Остальные же приносили бы им пользу. Все-таки ты нам скажи, Мелит, каким образом, по-твоему, порчу я молодежь? Очевидно, судя по доносу, который ты на меня подал, я будто бы учу не признавать богов, которых признает город, а признавать другие, новые божества. Не это ли ты хотел сказать, говоря, что я порчу своим учением?
1: Вот именно, это самое.
0: Так ради них, Мелит, ради этих богов, о которых теперь идет речь, скажи еще яснее и для меня, и для этих вот людей – ведь я не могу понять, что ты хочешь сказать. То ли я учу признавать неких богов, а следовательно и сам признаю существование богов. Так что я не совсем безбожник, и не в этом мое преступление, а только в том, что я учу признавать не тех богов, которых признает город, но других. И в том-то ты меня и обвиняешь, что я признаю других богов. То ли, по твоим словам, я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.
1: Вот именно я и говорю, что ты вообще не признаешь богов. Значит, я не признаю богами ни солнца, ни луну, как признают прочие люди? Право же так, судьи, потому что он утверждает, что солнце – камень, а луна – земля. Анаксагора, стало быть, ты обвиняешь, друг мой, Мелит, и так презираешь людей и считаешь их столь несведущими в литературе, что думаешь, будто им неизвестно, что книги Анаксагора из Клозамен переполнены такими утверждениями. А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда могут узнать то же самое, заплативши в оркестре самое большее драхму, и потом осмеять Сократа, если он станет приписывать себе эти мысли, к тому же еще столь нелепые.

0: Но скажи, ради Зевса, так-таки я, по-твоему, и считаю, что нет никакого бога?
1: Клянусь Зевсом, никакого.
0: Если, Мелит, на свете такой человек, который дела людские признавал бы, а людей не признавал, есть ли на свете кто-нибудь, кто бы коней не признавал, а верховую езду признавал бы? Или флейтистов бы не признавал, а игру на флейте признавал? Бывает ли, чтобы кто-нибудь признавал демонические знамения, а самих бы демонов не признавал?
1: Нет, не бывает.
0: Наконец-то. Итак, ты утверждаешь, что демонические знамения я признаю и других учу узнавать их, все равно, новые ли они или древние. Если же я признаю демонические знамения, то мне уже никак невозможно не признать демонов, разве не так? Конечно, так. А не считаем мы демонов или богами, или детьми богов? Да или нет?
1: Конечно, считаем.
0: Итак, если демонов я признаю, с чем ты согласен, а демоны — это некие боги, то и выходит так, как я сказал.

Ты шутишь и предлагаешь загадку, утверждая, что я не признаю богов, и в то же время признаю богов, потому что демонов-то я признаю. С другой стороны, если демоны — это как бы побочные дети богов, от нимф или от кого-нибудь еще, как гласят предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать самих богов? Это было бы так же нелепо, как если бы кто-нибудь признавал, что существуют муллы, потомство лошадей и ослов, а что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Впрочем, афиняне, что я не виновен в том, в чем меня обвиняет Мелит, это, пожалуй, не требует дальнейших доказательств. Довольно будет сказанного. Но, пожалуй, кто-нибудь скажет: не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься таким делом, которое грозит тебе теперь смертью? На это я по справедливости могу возразить: нехорошо ты это говоришь, друг мой, будто бы человеку, который приносит хотя бы маленькую пользу, следует принимать в расчет жизнь или смерть, а не смотреть во всяком деле только одно: делает ли он дела справедливые, достойные доброго человека или злого. Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас. И пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом. Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, о разумности, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше? Будьте уверены, что если вы меня, такого, каков я есть, казните, то вы больше повредите самим себе, чем мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Мелита, ни от Анита. Да они и не могут мне повредить, потому что я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. Разумеется, что он может убить, или изгнать, или обесчестить. Он или еще кто-нибудь, пожалуй, считают это большим злом, но я не считаю. По-моему, гораздо большее зло то, что он теперь делает, пытаясь несправедливо осудить человека на смерть. Возможно, что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив, как сам он, когда судился в суде и не по такому важному делу, как мое, упрашивал и умолял судей с обильными слезами, и чтобы разжалобить их как можно больше, приводил сюда своих детей и множество родных и друзей. А вот я ничего такого делать не намерен. Хотя дело мое может, как я понимаю, принять опасный оборот. Почему же, однако, не намерен я ничего этого делать? Не из-за самомнения, афиняне, и не из презрения к вам. Боюсь ли я или не боюсь смерти, это мы сейчас оставим. Но для чести моей и вашей, для чести всего города, мне кажется, было бы некрасиво, если бы я стал делать что-нибудь такое в мои годы и при той репутации, которую я составил, заслуженно или незаслуженно, все равно. Не говоря уже о чести, афиняне, мне кажется неправильно просить судью и просьбами вызволять себя, вместо того, чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья поставлен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд по правде. И присягал он не в том, что будет миловать кого захочет, но в том, что будет судить по законам.
Поэтому и нам не следует приучать вас нарушать присягу. И вам не следует к этому приучаться, иначе мы можем с вами одинаково впасть в нечестие.

Ясно, что если бы я стал вас уговаривать и вынуждал бы своей просьбой нарушить присягу, то научил бы вас думать, что богов нет, и вместо того, чтобы защищаться, попросту сам бы обвинил себя в том, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе. Я почитаю их, афиняне, больше, чем любой из моих обвинителей. Поручаю и вам, и Богу рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас.

Многое Афиняне не позволяет мне возмущаться тем, что сейчас произошло. Тем, что вы меня осудили. Да для меня это и не было неожиданностью. Гораздо более удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Я не думал, что перевес голосов будет так мал, и полагал, что он будет куда больше. От Мелита, по-моему, я и теперь отделался. И не только отделался. Ведь очевидно для всякого, что если бы Анит и Ликон не выступили против меня со своими обвинениями, то Мелит был бы принужден уплатить 1000 драхм, не получив 1/5 голосов. Этот человек присуждает меня к смерти. А я, Афиняне, к чему присуждаю себя сам? Очевидно, к тому, чего заслуживаю. Так к чему же? Что по заслугам надо сделать со мной? Или какой штраф должен я уплатить за то, что я сознательно всю свою жизнь не давал себе покоя и пренебрег всем тем, о чем заботится большинство: корыстью, домашними делами, военными чинами, речами в народном собрании, участием в управлении, в заговорах, в восстаниях, какие бывают в нашем городе, за то, что не шел туда, где я не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а шел туда, где частным образом мог оказать всякому величайшее, как я утверждаю, благодеяние, стараясь убедить каждого из вас не заботиться о своих делах раньше и больше, чем о себе самом, о том, как самому стать как можно лучше и разумнее, и не печься о городских делах раньше, чем о самом городе, и таким же образом помышлять и обо всем прочем. Итак, чего же я заслуживаю за то, что я такой? Чего-нибудь хорошего, Афиняне, если уже в самом деле воздавать по заслугам, и при том такого, что мне было бы кстати. Что же кстати человеку заслуженному, но бедному, который нуждается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, Афиняне, нет ничего более подходящего, как обед в Пританее. Может быть, вам и это покажется высокомерным, как и то, что я говорил о воплях и мольбах. Но это не так, Афиняне, а скорее дело вот в чем. Я убежден, что ни одного человека не обижаю умышленно. Но убедить в этом вас я не могу, потому что мало времени мы беседовали друг с другом. Так вот, убежденный в том, что я не обижаю никого, я ни в коем случае не стану обижать и самого себя, наговаривать на себя, будто я заслуживаю чего-нибудь нехорошего, и назначать себе наказание. С какой стати? Не присудить ли себя к изгнанию? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно бы, однако, должен был я цепляться за жизнь, Афиняне, чтобы растеряться настолько и не сообразить вот чего. Вы, собственные мои сограждане, не были в состояниях вынести мои беседы и рассуждения. Они оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, как бы от них отделаться. Так неужели другие легко их вынесут? Никоим образом, Афиняне. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь. Уйти в изгнание на старости лет и жить, скитаясь из города в город, причем отовсюду меня бы изгоняли. Ведь я отлично знаю, что куда бы я ни пришел, молодые люди везде меня будут слушать так же, как и здесь. И если я буду их прогонять, то они сами меня изгонят, подговорив старших. А если я не буду их прогонять, то их отцы и родственники изгонят меня из-за них.
Пожалуй, кто-нибудь скажет: «Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно и в молчании?» Вот в этом-то всего труднее убедить некоторых из вас. Ведь если я скажу, что это значит не повиноваться Богу, а не повинуясь Богу, нельзя быть спокойным, то вы не поверите мне и подумайте, что я притворяюсь. С другой стороны, если я скажу, что величайшее благо для человека – это ежедневно беседовать о доблести и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, испытывая и себя, и других, а без исследования и жизнь не в жизнь для человека, если это я вам скажу, то вы мне поверите еще меньше. Между тем, это так, Афиняне, как я утверждаю, но убедить вас в этом нелегко.

тому же я и не привык считать, будто я заслуживаю чего-нибудь плохого. Будь у меня деньги, я присудил бы себя к уплате штрафа, сколько полагается. В этом для меня не было бы никакого ущерба, но ведь их нет. Разве что вы мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, я мог бы уплатить вам мину серебра. Столько я и назначаю. Но Платон, присутствующий здесь, афиняне, да и Критон, Критобул, Аполлодор, все они велят мне назначить 30 мин, а поручительство берут на себя. Итак, я столько и назначаю, а поручители в уплате денег будут у вас надежные.

Из-за малого срока, который мне осталось жить, афиняне, теперь пойдет о вас дурная слава. И люди, склонные поносить наш город, будут винить вас в том, что вы лишили жизни Сократа. Вот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось для вас само собою. Вы видите мой возраст, я уже глубокий старик, и моя смерть близка. Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хочу я сказать этим самым людям. Быть может, вы думаете, афиняне, что я осужден, потому что у меня не хватало таких доводов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы избежать приговора? Совсем нет. Не хватить-то у меня правда, что не хватило, только не доводов, а дерзости и бесстыдства, и желания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, чтобы я оплакивал себя, горевал, словом, делал и говорил многое, что вы привыкли слышать от других, но что недостойно меня, как я утверждаю. Однако и тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным прибегать к тому, что подобает лишь рабу. И теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом. Я скорее предпочитаю умереть после такой защиты, чем оставаться в живых, защищавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому-либо другому не следует избегать смерти любыми способами без разбора. И в сражениях часто бывает очевидно, что от смерти можно уйти, бросив оружие или обратившись с мольбой к преследователям. Много есть и других уловок, чтобы избегнуть смерти в опасных случаях. Надо только, чтобы человек решился делать и говорить все, что угодно. Избегнуть смерти нетрудно, афиняне. А вот что гораздо труднее — избегнуть нравственной порчи. Она настигает стремительнее смерти. И вот меня, человека медлительного и старого, догнала та, что настигает не так стремительно. А моих обвинителей, людей сильных и проворных, та, что бежит быстрее, — нравственная порча. Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а они уходят, увлеченные правдою в злодействии и несправедливости. И я остаюсь при своем наказании, и они при своем. Так оно, пожалуй, и должно быть. И мне думается, что это в порядке вещей.

теперь, афиняне, мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. Теперь, совершив это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное. Больше появится у вас обличителей, я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостнее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и не хорош. А вот вам способ, и самый хороший, и самый легкий. Не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Предсказав это вам, тем, кто меня осудил, я покидаю вас.

А с теми, кто голосовал за мое оправдание, я бы охотно побеседовала о случившемся, пока архоны заняты, и я еще не отправился туда, где я должен умереть. Побудьте со мной это время, друзья мои. Ничто не мешает нам потолковать друг с другом, пока можно. Вам, раз вы мне друзья, я хочу показать, в чем смысл того, что сейчас меня постигло. Со мною судьи, вас-то я по справедливости могу назвать судьями. Случилось что-то поразительное. В самом деле, ведь раньше все время обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, если я намеревался сделать что-нибудь неправильно. А вот теперь, когда, как вы сами видите, со мной случилось то, что всякий признал бы, да так оно и считается, наихудшей бедой, божественное знамение не остановило меня ни утром, когда я выходил из дома, ни когда я входил в здание суда, ни во время всей моей речи, что бы я ни собирался сказать. Ведь прежде, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня на полуслове. А теперь, пока шел суд, оно ни разу не удержало меня ни от одного поступка, ни от одного слова. Как же мне это понимать? Я скажу вам, пожалуй, все это произошло мне на благо. И видно неправильно мнение всех тех, кто думает, будто смерть — это зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство. Ведь быть не может, чтобы не остановило меня привычное знамение, если бы я намеревался совершить что-нибудь нехорошее.

Ведь сколько оснований надеяться, что смерть – это благо. Смерть – это одно из двух. Или умереть – значит не быть ничем, так что умерший ничего уже не чувствует. Или же, если верить преданиям, это есть для души какая-то перемена, переселение ее из здешних мест в другое место. Если ничего не чувствовать, то это все равно, что сон, когда спишь так, что даже ничего не видишь во сне, тогда смерть – удивительное приобретение. По-моему, если бы кому-нибудь предстояло выбрать ту ночь, в которую он спал так крепко, что даже не видел снов, и сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни, и, подумавши, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только самый простой человек, но и сам великий царь нашел бы, что таких ночей было у него наперечет, по сравнению с другими днями и ночами. Следовательно, если смерть такова, я тоже назову ее приобретением, потому что таким образом все время покажется не дольше одной ночи. С другой стороны, если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место, и верно предание, что там находятся все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, судьи? Если кто придет в Аид, избавившись вот от этих самозванных судей, и найдет там истинных судей, тех, что по преданию судят в Аиде, Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема и всех тех полубогов, которые в своей жизни отличались справедливостью, разве плохо будет такое переселение? А чего бы не дал всякий из вас за то, чтобы быть Сорфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Да я готов умирать много раз, если все это правда. Для кого другого, а для меня было бы восхитительно вести там беседы, если бы я там встретился, например, с Паламедом, и с Аянтом, сыном Теламона, или еще с кем-нибудь из древних, кто умер жертвою неправедного суда. И я думаю, что сравнивать мою участь с их участью было бы отрадно. А самое главное – проводить время в том, чтобы испытывать и разбирать обитающих там точно так же, как здешних. Кто из них мудр, а кто из них только думает, что мудр, а на самом деле не мудр? Чего не дал бы всякой судьи, чтобы испытать того, кто привел великую рать под Трою, или Одиссея, Сизифа и множество других мужей и жен, с ними беседовать, проводить время, испытывать их, было бы несказанным блаженством. Во всяком случае, уж там-то за это не казнят.

Но и вам, судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти. И уж если что принимать за верно, так это то, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти. И что боги не перестают заботиться о его делах. И моя участь сейчас определилась не сама собой. Напротив, для меня это ясно, что мне лучше умереть и избавиться от хлопот. Вот почему и знаменья ни разу меня не удержало. И я сам ничуть не сержусь на тех, кто осудил меня, и на моих обвинителей, хотя они выносили приговор и обвиняли меня не с таким намерением, а думая мне повредить, это в них заслуживает порицания. Все же я попрошу их о немногом.

если, афиняне, вам будет казаться, что мои сыновья, повзрослев, заботятся о деньгах или еще о чем-нибудь больше, чем о доблести, воздайте им за это, донимая их тем же самым, чем и я вас донимал. И если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном и много воображают о себе, тогда как сами ничего не стоят. Если станете делать это, то воздадите по заслугам и мне, и моим сыновьям. Но уже пора идти отсюда. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А кто из нас идет на лучшее, это никому не ведомо, кроме Бога.

0: Я говорю, пошел, бродил, а ты пошла, бродила, и вдруг как будто веньем крыл меня осенило. С тех пор прийти в себя не могу, все правильно, конечно, но этим ла ты на каждом шагу подчеркивала, я женщина. Мы, помню, вместе шли тогда до самого вокзала, и ты без малейшей краски стыда опять пошла, сказала. Идешь с наивностью чистоты, по-женски все спрягая, и показалось мне, что ты, как статуя нагая. Ты лепетала, рядом шла, смеялась и дышала, а я слышал только ла, а яла, ала, яла, и я влюбился в глаголы твои, а с ними в косы, в плечи. Как вы поймете без любви всю прелесть русской речи?
1: Слепой Аванес, отец Розик, и через 2 года, сидя все в той же позе, играл в домино. Свесившись с низенького балкона, соседка спросила: «Аванес, сколько времени?» Аванес нащупал открытый циферблат часов и ответил. И опять было 2 часа. Какими он их оставил, такими и нашел снова в 2 часа, словно 2 года были мгновением. Сидя напротив жены, свесив голову, Аванес играл в домино, казалось, не подозревая о том, что прошло 2 года. С теми же ленивыми движениями и скучающими лицами по улице Астафьяна спускались те же разморенные солнцем люди. Как будто и не прошло 2 лет, спокойно спускались себе. И те, что поднимались, не знали этого, спокойно поднимались. Потом спускающиеся станут подниматься, поднимающие спускаться, как цепь у ходиков. Они не замечают изменений в жизни. Дней и ночей для них словно не существует, и месяцев, и лет. Есть только непрерывные лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. Земля не вертится, дремлет под солнцем, с одного бока на другой переворачивается. И они, казалось, не замечают, что город разрушается. Грохота не слышат, привыкли к грохоту, и пыли не замечают, привыкли. И строящихся домов не видят, свыклись. Все занимают в жизни свои места, как детали в часовом механизме. Таков город, велик он или мал, все связано друг с другом. Если остановится колесико, начнется путаница, хаос. Молочница не будет знать, куда ей нести молоко. В Сараджове выстроится вереница подвод с мукой, не нужен там хлеб, не возьмут его, а где-то перед пустым магазином образуется очередь. Но, к счастью, каждому известно его место. Первый сигнал – это когда кричат гудки. Все высыпают на улицу, смешиваются в толпу, потом растекаются по своим правильным направлениям. Всякий занимает свое рабочее место, и город начинает жить. Часы приходят в движение. На улице Астафьяна вверх и вниз ходит цепь. Поднимается пыль, что-то ломается, что-то воздвигается. Старое уходит, приходит новое – а спускающиеся и поднимающиеся этого не замечают. Только приехавший из села Стефан заметил это. Мать хранит все письма сына в шкатулке. Из шкатулки по одному вынимает, перечитывает, то новое прочтет, то старое, то самое последнее, то самое первое, написанное 2 года назад. Время в письмах начинает прыгать, каждый раз другая история складывается. Он был в том возрасте, когда сын уже говорит матери: «Стареешь, мать?» А мать обижается, но не подает виду. Знает, почему сын так говорит. Мать стареет, дитя стареет следом. Но только мать не говорит: «Стареешь, Стефан?» Помнишь, я говорила, не забывай меня. Не забывал, ни минуты не забывал. Так-то оно, конечно, если читать по порядку письма. Но если в разброс, времена смещаются, ничего не понять. На столе стоит графин с вином, полный. Кажется, что вино приняло форму графина и стоит на столе само по себе. Ну, о чем еще рассказать? Что же, прошло 2 года, и не о чем рассказать? Стефан взял графин, вино медленно полилось в стакан. «Что с тобой стряслось?» Стефан провел рукой по лицу. «Ничего. Почему ты вздрогнул и побледнел?» «От вина, наверное, не знаю». Он снова взглянул на ходики. «У меня на руках ребенок один умер». Он закрыл глаза, и темная осенняя ночь снова положила на его руки тельце умирающего ребенка. «Выйди на свежий воздух», — сказала мать. От выпитого без удовольствия вина или от этого воспоминания на душе воцарился мрак. «Я не для этого создан. Мне тяжело». Он признавался в этом только матери впервые. «Мне не надо было становиться врачом. Только сейчас все равно уже поздно. Мне мучиться так до конца жизни. Не говори соседям, что я приехал. Завтра скажешь». Он облокотился на перила, посмотрел на низкое окно напротив. «А родители ребенка?» — сказала мать из потемков. Сын пожал плечами. «Плакали. Положили его тельце на мои руки, словно я мог совершить чудо. Но я не Бог». Мать ничего не ответила. По двору двигались темные тени. Все были знакомые люди. Стоило только шаг сделать, заговорить с ними, печаль рассеялась бы. Низкое окно во дворе, дома Ванесса. В дверях показался Розик. Вышла, полила двор водой, и сквозь печаль уже тоненькой полосой света била радость встречи с прошлым. Утром он раскрыл глаза у себя дома и еще раз осознал, что он в родном доме, словно еще раз вернулся. Порадовался, как и вчера. В окна хлынуло утро. На тротуаре свесили голову подсолнухи, прохожим кланялись, а прохожие, стоя на тротуаре, грызли семечки. «Рузанна!» – звал отец во дворе. «Розик!» Розик то уходил, то появлялась снова, и снова какая-то радость встретилась.

хорошо умела. Помнишь, как я танцевала? Им не понравилось. Сказали, что чувства ритма у меня нет. Сказали, большая. А там и побольше меня были. Над ними так смеялись. Если бы приняли, спросил Стефан, кем бы ты стала? Танцовщицей, сказала Розик. Выступала бы на сцене. Жизнь ведь в этом. А ты как думал? А что я вижу в жизни, кроме работы? О, и смеялись они над нами. А нам совсем не смешно было. Ты большая уже для этого, сказал Стефан. А что делать? Работать? Целый день слышишь, Розик, Розик, как будто у меня 10 рук. Она отпустила подсолнух, подсолнух закивал головой. Да-да. Теперь ты как, снова уедешь в село? Нет. То есть посмотрим. Завтра пойду в здравотдел, пойду отказываться. Вечером он вместе с поднимающимися поднялся по улице Астафьяна, с теми, кто спускался, спустился. Он мечтал об этом, пройтись по улице Астафьяна, соскучился. Он любил, когда много народу, а кругом сейчас было столько народу. Два парня как-то не так посмотрели на Розик. Так посмотрели, будто знали о ней что-то плохое. По крайней мере, так ему показалось. Разговаривая, они снова стали подниматься вверх по улицу. Те же двое. И Розик на них смотрит. Делает вид, что не знает их. Так показалось ему. Кто такие? Он кивнул в сторону разминувшихся с ними парней. А, сказал Розик, не помню даже. На свадьбе Рафа были. С одним, кажется, танцевала. Не помню уж с которым. Пошли отсюда. Они наверняка знали что-то плохое про Розик. Они ему кровь портили своим видом, но не кровь это была. Легко воспламеняющаяся жидкость. Достаточно одной маленькой искорки, и он уже искал эту искорку и хотел, чтобы это скорее произошло. Торопился скорее выяснить, что же скрывают от него. Он хотел погубить себя, Розик, этих парней, только бы узнать то, что от него скрывают. «Мороженого хочу», сказала Розик. Тележка мороженщика проезжала недалеко от них. «Мороженое!» — кричал продавец в переднике, сжимая в правой руке деньги. «Мороженое! Мороженое! Сколько? 2? Мороженое!» Солнце над фирмой «Аванеса», пуговицы на заказ, тогда, в середине 20-х годов, было в зените. Оно засияло, заблистало во всю мощь и красу, обогрело, приучило к себе, посыпало денежками и, сохраняя обманчивый блеск, стало неумолимо закатываться. Последние лучи уже испускали дух, и на заведении надвигался мрак, дело шло к краху. «Моя беда в том, — пояснял слепой, — что не жадный я. Я сытый человек. Где-то скупая и перепродавая пуговицы, перекочевывая из города в город, то банкротом, то недолгим господином своего положения, так ли, сяк ли, в конце концов он осел в этом дворе и, сидя возле собственной двери на ящике из-под сахара, играл с женой в домино. В Ереване капиталистов не было. Завелись было африкяны, говорил он, да подзатыльник получили». А Тифлис был городом, бурно развивающийся с торговли. К примеру, перламутровые пуговицы взял пригоршню, вышел из дому, домой с 2 горстями серебра возвращаешься. Вон как! Он нащупывал костяшку домино, считал количество ямок на ней, ставил на стол, а жена говорила ему, какую она костяшку поставила. 5 и 6, сказала жена, пристраивая свою костяшку к хвосту. В комнату вошел кто-то незнакомый. Поздоровался по-домашнему с семейством, мадам Сатяник, Розик и торговцем. Снял фуражку за черный лакированный козырек, провел рукой по волосам и, облизывая себе усы, уселся. С подозрением глянул на Стефана, а от Розик глаз прямо не отводил, делая вид, что разглядывает домино. «Сын нашей соседки, врач», представил его гостю мадам Сатиник. Стефан и незнакомец посмотрели друг на друга, неприязненно улыбнулись. «Да, я слышал о вас», — кивнул незнакомец. «Ваш дом вон тот, да?» «Стефан, на втором этаже?»

Незнакомец смотрел на приближающиеся и удаляющиеся ноги девушки и радовался, как ребенок радовался бы заводной игрушке. Розик принесла чаю, поставила рядом с ним на ящик из-под сахара. Стефану не принесла, а ему принесла. От чая шел пар. Надо же, два куска сахара. Как будто одного не хватило бы. Сами недавно говорили о сахаре, что нету его, нигде нету, не достать. У нас в учреждении составили списки, и вместо зарплаты сахар дали. Кассир пошел в банк и принес сахар. Неправду говорят. Все говорят неправду. Все жадные, все прижимистые. И никто о себе не скажет, я прижимистый. У Рафа на свадьбе с кем-то танцевала. Теперь не помнит с кем. А незнакомец пил чай, и глаза у него при этом делались какие-то мечтательные. И также мечтательно смотрел он на ножки хозяйской дочки. «Посиди, Стефан, куда заторопился? Еще не поговорили как следует». Во дворе всегда слышался стрекот швейной машины матери. Он вошел в комнату и увидел мать на коленях перед высокой женщиной. Мать снимала мерку от талии до полу. «Так хорошо, не коротко? Или чуть прибавить? Ну, смотрите, как знаете». «Я похудела немножко», — сказала заказчица. «Да, немножко похудели. Платье висит на мне. А я сделаю две выточки», — сказала мать. «Отсюда и отсюда, внутрь. Потом сможете выпустить». Она свернула сантиметр, спрятала в карман, завернула вместе с листком, на котором были записаны мерки, материал заказчицы, и убрала сверток со стола. Пришла еще заказчица. «Нет», — сказала мать, — «я плиссе не делаю. Не в этот, а в следующий понедельник. Это уже снова первые заказчицы. Пока сын дома не работаю. Едет в село. Ну, в городе не удалось устроиться. Не знаю, не получилось. Обещали, посмотрим». «Нет, по знакомству тоже не выйдет. Не любит просить». «Да, в понедельник. До свидания». «Плиссе не делаю, доченька», — снова второй заказчица. «Больше не делаю». Зингер был куплен в кредит с гарантией на 30 лет, но эмблема фирмы, золотой с могучими крыльями лев, обещал большее долголетие. На весь 20 век тянул. Это обнадеживало. Чемодан разинул пасть и поглощает все подряд. Рубашки, наволочку, теплые носки, шерстяные перчатки. «Не дави так», — говорит мать. «Не злись, закроется. Я сама его закрою». Аристо, друг его, хирург, он вызывает в нем неприязнь, этот Аристо, его удачливость. Про Аристо всегда говорили: «О, он далеко пойдет». Но никто не ожидал, что он так быстро пойдет. «О, профессор». Две девицы ждали его. «Не мешайте», — сказал он им. Быстренько сбежал по лестнице. Услышав слово «профессор», пожилой человек остановился, взглянул на протянутые к нему бумаги. «А что еще умеют делать ваши руки?» — улыбнулся приветливо старый профессор. Девицы засмеялись, а профессор не понял, чему. Аристо снова быстро-быстро взбежал по лестнице, снова бросив девушкам: «Некогда мне». А девушки были почти красавицы, ждали его покорненько, смирнехонько. Что-то вроде благоговения к Аристо тяжело опустилось на Стефана. 2 года – немалый срок, – сказал он сам себе. Аристо еще не того добьется. Чемодан не закрывался. «Не злись, я сейчас закрою». И мать закрыла крышку и заперла чемодан. Вокзал. Паровоз пыхтя медленно подошел, и удар его по буферу первого вагона грохотом прошелся по всему составу. Яблоки попадали со столиков в купе. Мать стояла на перроне. Самое близкое прошлое, и то становится воспоминанием. Дежурный засвистел в свисток, колеса завертелись, вокзал поплыл назад. На перроне одиноко осталась стоять мать в дымке прошлого. Ночь совсем глубокая, все тихо. Неужели шум только от людей бывает, думала Нора. Сейчас все спят. Она поглядела туда, где должен был быть город, на юг. Там под неоновым светом отливали синим рельсы. Старый врач нес перед собой фонарик, и тени от ног перекрещивались. «Когда мне надо завтра вставать?» — спросила девушка. «А когда вы обычно встаете?»
Я буду в больнице. Они молча прошли еще какой-то кусочек дороги, и врач сказал: через 2 месяца после моего возвращения из города пришло письмо, приглашали на работу, надо было явиться в течение недели. А у меня тяжело больной был. Днем покажу его дом. Он существует еще, этот дом, но Норе казалось, что врач рассказывает о событиях столетней давности. Я позвонил в райздравотдел, попросил замену себе на 3 дня. 3 дня не отходил от больного, сидел рядом. Родные глаз не отрывали от меня. Подождал еще немного, никого не прислали. Позвонил опять. «Езжай, — говорят, — не можем тебе замену прислать. Оставь все и поезжай». Врач усмехнулся. «Пускай, значит, умирает». Вот мы и дошли почти. Здесь яма, осторожно. Мы шли длинной дорогой, есть короче, днем покажу. Остановились перед некрашенной дверью. А вообще-то будет лучше, если вы переберетесь в мою комнату после моего отъезда. Я 4 дома поменял. Этот лучше всех. Родник близко, больница тоже. Некрашенная дверь подалась внутрь. В темноте кто-то посапывая спал. Врач прошел первым, посветил фонарем. На раскладушке, подложив руку под шапку, одетая, спала медсестра. Свет упал ей в глаза. Она не пошевелилась. «Вставай, Афик!» – сказал врач. Голос врача Афик узнавала и во сне. Открыла глаза, поняла, что это не сон, поднялась с постели. Покрасневшими глазами поглядела на нового врача, виновато улыбнулась, словно и сама не знала, как это она заснула. И еще она вроде и удивлялась, как это ее и застали спящей. Рядом стояла вторая постель с чистым бельем, угол одеяла откинут. Красивая и безупречная постель, словно экспонат на выставке. Перед тем, как уйти, врач еще раз посмотрел на Нору. В его душе шевельнулось желание погладить ее по волосам. «У меня могла быть такая дочь». Он вспомнил, как он одиноко сидел в саду имени 26 комиссаров. На открытой эстраде играл духовой оркестр. Инструменты блестели, по всему саду звенела медная музыка. Люди сидели или разгуливали подвое, потрое, большими и маленькими группами. Только он сидел один. Духовой оркестр крошил медь над головами гуляющих, разнося по саду печаль сопок Манчжурии. Какой-то юноша, вздыхая, сел рядом с ним. Значит, их стало двое. Они сидели молча. Ему представлялось, что это его сын, и он искал в нем сходство с собой. И находил его. Если бы парень назвал его отцом, он бы не удивился. Между ними, наверное, было 40 лет разницы. Это хорошая разница между отцом и сыном. Парень вздохнул, поднялся со скамейки. Как пришел, так и ушел, не узнав, кто с ним бок о бок сидел. Ушел и унес с собой минуту, которую прожил с ним этот чужой старый человек, и поднявшиеся в этом человеке дремавшие надежды унес к кружившейся карусели. «Доброй ночи», — сказал врач. Нора проводила его до дверей и тоже сказала: «Спокойной ночи». Потом она стояла и смотрела на свет от фонарика. Свет совсем уменьшился. Афик тоже вышла на порог, и они смотрели на удаляющийся свет вдвоем. Где-то рядом с ними должен был быть маленький цветник. Днем там распустившиеся цветы были. Нора помнила. Сейчас ничего нельзя разобрать. Закрылись цветы и видят сны. Синий цветок, синий сон видит. Красный цветок, красный сон видит. Желтый цветок, желтый. Не спал один белый цветок. И в ночи проходил одинокий свет бессонного цветка. «Все», — сказала Нора, когда движущаяся точка больше не показалась.

Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачу, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся котлетов, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливого, чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фрейсе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале 19-го столетия, и древний род которого восходил до самого Тамерлана или Ланг-Тимир, как с гордостью называл ее отец по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкой в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она, к тому же, по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, а может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

0: После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину. Светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары. Знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ним приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наемном ландо в сопровождении 2 офицеров, штабного полковника Пономарева, преждевременно состарившегося худого желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.
1: — Точно архиерея! — сказал генерал ласковым хриповатым басом.
0: — Дедушка миленький, дорогой, — говорила Вера тоном легкого упрека, — каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.
2: — Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялся Анна. Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя Дон Жуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании.
0: Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки обеих сестер, потом целовал их в щеки, опять в руку.
1: «Девочки, подождите, не бронитесь», — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. «Честное слово. Докторишки разнесчастный. Все лето купали мои ревматизмы в каком-то грязном киселе. Ужасно пахнет. И не выпускали. Вы первые, к кому приехал. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете? Ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу мать. Когда крестить позовешь?
0: Ой, боюсь, дедушка, что никогда.
1: Не отчаивайся, все впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты в 60 лет будешь такая же стрекоза и газа.

0: Вера хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее несколько таинственным видом вызвало из гостиной горничная. «Что такое Даша?» — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет рядом со спальней. «Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?» Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. «Я, ей-богу, не виноват в ваше сиятельство!» — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. «Он пришел и сказал...»
1: «Кто такой он?»
0: «Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный».
1: «И что же?»
0: «Пришел на кухню, положил вот это на стол. Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в их не собственные руки. А я спрашиваю, от кого? А он, говорит, здесь все обозначено. И с теми словами убежал».
1: «Пойдите, догоните его».
0: «Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет».
1: «Ну, хорошо, идите».
0: Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то старинный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатных кабошонов, каждая величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь!» подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком. «Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляю вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданническое подношение». «Ах, это тот!» — с неудовольствием подумала Вера, но, однако, дочитала письмо. «Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, нет денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посредине, между большими камнями, вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы, может быть, уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуги, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш
1: до смерти и после смерти покорный слуга. Г. С.

0: Показать Василию, не показать? Или, если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет уж, лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов. Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и Шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами. После истории девицы Лимы следовала новая повесть «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист». «Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и карандашами», — объяснял серьезно Василий Львович. «Текст еще изготовляется». «Это что-то новое», — заметил Аносов. «Я еще этого не видал». «О, самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка».
1: Вера тихо дотронулась до его плеча. «Лучше не нужно», — сказала она. Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.
0: Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так. «Прекрасная блондина, ты которая, бурное море пламени, клокочущее в моей груди, твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу», ну и так далее. А в конце скромная подпись. «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии, она слишком неприлична, подписываюсь только начальными буквами ППЖ. Прошу отвечать мне в почтамт. Посте рестанте. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами. Ну вот, он проходит полгода, в вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой, вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи, но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма, и там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами. «Господа, кто хочет чаю?» — спросила Вера Николаевна. Долгий осенний закат догорел. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина «Помар». Рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Старый комендант жмурился от блаженства.
2: «А, я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел».
0: «Ну как же так, дедушка?» — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. «Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты, значит, все-таки любили».
2: «Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит, грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мягонькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут пап-мама ходит вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими собачьими преданными глазами. А когда уходишь с дверями, эдакие быстрые поцелуйчики. За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово. Дорогой Никита Антонович, я пришел к вам просить руки вашей дочери, поверьте, что это святое существо, а у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет. Милый, я давно догадывался, ну дай вам Бог, смотри, только береги это сокровище. И вот через 3 месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные, в попельотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мотовка, актрис, нерях, жадная, и глаза всегда лживые, лживые. Ну, теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен, слава Богу, что детей не было.
1: Вы простили им, дедушка?
2: А простил, это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло, отошло. И ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. Ну и что бы я был такой, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный подтатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь. Нет, все к лучшему, Верочка.
1: Нет, нет, дедушка, вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида, а вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым? Аносов довольно долго молчал.
2: А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение, вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вер, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Прав же, я его люблю, он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.
1: Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? Тихо спросила Вера.
2: Нет, ответил старик решительно.
1: Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?
2: О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается, и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни, всю вселенную. Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в 20 лет присыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, не способные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало, а если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества, поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие. Веришь ли, слезами обливался. Ну, скажи же, моя милая, по совести, Разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви? Единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной.
1: Ну, конечно, конечно, дедушка.
2: Немного помолчав, он вдруг спросил: скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю?
1: Она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества.
2: Да, протянул генерал наконец. Может быть, это просто ненормальный малый маньяк? А почем знать? Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины?
1: Постой-ка, видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж.
3: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину. «Дай я отдышусь». «Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на 2 марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был 2 раза зажигать спички, пока не разглядел номер квартиры. На его звонок отворила дверь полная седая сероглазая женщина в очках с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни туловищем. «Господин Желтков дома?» — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. «Дома, прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево». Булат Тугановский постучал 3 раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри, он еще раз постучал. «Войдите», — отозвался слабый голос. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами. «Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич.
1: «Желтков? Очень приятно. Позвольте представиться».
3: Николай Николаевич обернулся всем телом к шее. «Но я тебе говорил, что мы не ошиблись». Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь: «Прошу покорно, садитесь». Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным лицом, с голубыми глазами, упрямым детским подбородком и ямочкой посредине. Лет ему должно было быть около 30-35. «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно.
1: «Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять.
3: «Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
1: «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами. Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич.
3: «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
1: «Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
3: «Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова, Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова, и я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет.
1: Да, — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
3: И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя, согласитесь, это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать, не правда ли?
1: Да.
3: Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал вас благородного человека.
1: Простите? Как вы сказали, спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся, вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали? Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.
3: Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?
1: Вы меня извините, князь, что я сижу, — обратился он к Шейну. Ну-с, дальше.
3: Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. Врываться в чужое семейство...
1: Виноват, я вас перебью.
3: Нет, виноват, теперь уж я вас перебью, — почти закричал прокурор.
1: Как вам угодно говорить, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича. И не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал, «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, и я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?»
4: «Слушаю», — сказал Шейн.
1: «Ах, Коля, да помолчи ты», — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. «Говорите». Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.
4: «Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью, но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно, скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич. Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму. Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть. Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.
3: «Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию», — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. «Вопрос очень короток. Вам предлагают одно из двух. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее».
1: Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил.
4: «Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам».
1: «Идите», — сказал Шейн. Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльмен. И опять с больной нервной чуткостью это понял князь Шейн.
4: «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие — это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
3: «Нет, если кончил, так кончил. Никаких писем», — закричал Николай Николаевич.
1: «Хорошо, пишите», — сказал Шейн.
4: «Вот и все», —
1: произнес надменно улыбаясь Желтков.
4: Вы обо мне более не услышите. И, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить, когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза. Она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.
3: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».
4: Вера думала про себя: почему я это предчувствовал? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие?
3: Почем знать? Может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь? Вспомнились ей слова Аносова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так:
4: «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя, это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: да светится имя Твое. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке в ложе. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше. Нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать: убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около вас, у ваших ног. Каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что ж, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который я, признаюсь, украл.
1: Вы его забыли на стуле на балу в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату Д-дур номер 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки. Г.С.Ж. Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женни Райтер. И, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала: «Женя, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь». И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из второй сонаты, которым просил этот мертвец смешной фамилии Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, который повторяется только один раз в 1000 лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, еще против ее желания, и в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да светится имя Твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли, самолюбия я не знал. Я перед Тобою одна молитва: «Да светится имя Твое». Да, я предвижу страдания, кровь и смерть, и думаю, что трудно расстаться телу с душой, но прекрасная хвала Тебе, страстная хвала и тихая любовь, да светится имя Твое. Вспоминаю каждый Твой шаг, улыбку, взгляд, звук Твоей походки, сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания, но я не причиню Тебе горе. Я ухожу один, молча, так угодно было Богу и судьбе, да светится имя Твое. В предсмертный печальный час я молюсь только Тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы Тебе. Да светится имя Твое. Ты и люди, которые окружали Тебя, все вы не знаете, как Ты была прекрасна. Бьют часы.
4: время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою «Слава тебе!» Вот она идет, все усмиряющая смерть. А я говорю «Слава тебе!» Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листья. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала: «Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя

Жанни Райтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах. «Что с тобой?» — спросила пианистка. Вера с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорил: «Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо».

Неаполь – город миллионеров. Так назвал одну из своих пьес современный итальянский драматург, режиссер и артист Эдуардо де Филиппо. Но если в городе есть миллионеры, то наверняка должны быть и бедняки. Много бедняков, значительно больше, чем миллионеров –

Неаполь – город бедняков. Так должен был бы назвать Эдуардо де Филиппо все свои пьесы. Но он называл их по-разному, потому что сам он неаполитанец и отлично знает, сколько разных историй бывает в сегодняшнем Неаполе. Смешных, грустных, а иногда смешных и грустных в одно и то же время. Для этого стоит только заглянуть в любое окно, особенно в канун Рождества, когда в комнатах холодно, и хотя уже давно пробило 9, никому не охота вылезать из постели.

0: Лука. Лукария, вставай. 9 часов. Лукария, Лука, вставай. 9 часов утра. Лука, вставай. Доброе утро.
1: Лука неохотно поднялся с кровати и подошел к столу. Среди обрезков цветной бумаги, клея, гвоздей стояла колыбель Христа. Традиционная рождественская игрушка. Она изображала, согласно священному писанию, Христа в колыбели, склоненную над ним Марию, Иосифа Плотника и 3 волхвов, принесших свои дары. Лука взглянул на свою неоконченную работу, загадочно улыбнулся и, забыв обо всем на свете, сразу же начал пристраивать рядом с колыбелью Христа небольшой фонтан. Это было некой вольностью художника, не обязанного всегда следовать только точным фактам истории.
2: Ныне. Доброе утро. Вставай, уже 9 часов. Ты что? Оглох? Я в твои годы затемно поднимался и бежал на работу. Ну-ка, вставай, слышишь?

0: Нет, лучше мне не разговаривать с тобой по утрам, иначе потом весь день будет испорчен. Ты понимаешь, что от тебя хотят? Встанешь ты или нет?
1: Принес молочный суп.
0: А, у тебя только на уме что суп, макароны, пицца. Ступай сам на кухню, значит, в доме прислуги нет.
1: Если не подашь мне в постель, не встану.
0: Нет, врешь. Встанешь. Иначе я тебя так вздую, что ты целую неделю проваляешься вот в этой постели.
2: Получай свой клей.
0: Ага, благодарю.
2: Все думаю и не пойму, зачем тебе эта игрушка? Из-за нее столько неприятностей в доме. Столько денег каждый год выбрасываем, хоть бы польза была какая.
1: Правильно, мам. Никакой выгоды. Даже продать нельзя.
0: Видишь ли, сынок, каждая вещь существует для чего-то. Вот это уже пора бы понять.
1: Мне лично игрушка не нравится.
0: Что такое? Не нравится? Да ты что? Ты что, сынок, тебе не нравится колыбель Христа?
1: Да, не нравится.
0: Нет, постой, ну, как же так? В каждом доме на Рождество ее ставят под елку. Она ж такая красивая, такая нарядная. Что ты, сынок? Нет, таких людей не бывает. Кому бы моя игрушка не нравилась.
1: А вот мне не нравится.
0: А, ну это совершенно естественно. Я просто ее еще не закончил. Но вот когда я приклею пастушков и траву...
1: Все равно не нравится. Принеси-ка лучше тарелку молочного супа.
3: Вставай, Нине, и пора вставать, мой мальчик.
0: Ах так. Ну вот пусть только она попробует принести суп. Я ее вылью на тебя и вот на твою маму. Вырастила будущего каторжника. Вот, пожалуйста, полюбуйся на своего дитятю. Он до сих пор в постели, ни стыда, ни совести у него нет.
2: Ну ладно, Лукарье, сейчас мальчик встанет. Ну, вставай, вставай, Нине.
1: Дайте молочного супа.
0: Держите меня, иначе просто я выплесну этот клей ему в рожу.
2: Ну, вставай, вставай, мой мальчик, пожалуйста. Ну, умойся сначала. Я тем временем сварю тебе суп. Вкусный, вкусный, только умойся.
0: Ну, вот оно твое воспитание. Ну, что из него выйдет? Уголовник? Что это? Паскуалино проснулся?
2: Проснулся. Встал, наконец, на свои копытца, твой надоедливый братец. Целую неделю пролежать в постели из-за того, что запершило в горле, а?
1: Как встал? Не знаешь, мам, он пойдет сегодня на улицу?
2: Собирается. Говорит, пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом после болезни.
1: Он что, одевается?
0: Ну, разумеется, что же он? Не пойдет же он в кальсонах по улице. А что это ты вдруг заволновался?
1: Просто так. Но мне кажется, что ему рано вставать. Все-таки после болезни ослаб. Выйдет на улицу, упадет еще без сознания.
4: Можно войти?
0: Ну, входи, конечно. Входи, Паска, входи.
4: Добрый день.
0: Добрый день. Как себя чувствуешь, Паска?
4: Ничего, ничего.
0: Да, ну ты похудел немножко, но... Да? А как у тебя температура есть? А?
4: Нет, нет, сейчас мне лучше. Совсем здоров.
0: Да ну и хорошо.
4: Совсем здоров. Все прошло. Дона Кончата, вы не видели мои ботинки?
2: Нет.
4: Нет, я не знаю. Везде обыскал, нигде нет.
2: Я не надеваю твоих ботинок.
4: Нет, я просто хотел узнать. Вы же знаете, что я всю неделю пролежал с температурой.
0: Ну, а куда ты их положил? На прошлой неделе?
4: На прошлой?
0: Угу.
4: Под кровать.
0: Ну.
2: Смотреть надо хорошенько. А, куда они могли деваться? Там же и стоят, где поставил.
4: Конечно, я очень хорошо смотрел, Дона Кунче. Нет ботинок. Вот, спросите у Нинила.
1: Перестань! Понял? Не продавала твоих ботинок. Я не способен на такие вещи.
0: Он стащил. Только не волнуйся, Паска, только умоляю тебя, не волнуйся.
4: Не волноваться.
5: Я несчастный человек с температурой, а он продает мои ботинки. Он же вор.
0: Хорошо, кончай.
5: Где я? Где я? Может быть, я на том свете. У нормальных людей это не случается. Что же я теперь буду делать? Как я выйду на улицу?
6: Не разговорился, сколько слов, все впустую.
5: Ты бандит, ты что, еще хочешь оправдаться? Да? Отдай ботинки.
1: Я не собираюсь. А ты... Правда, на моей стороне. Я сам разговаривал с доктором. И он сказал, что надежды на твое выздоровление нет.
5: Что?
1: Ты должен был умереть. Вот тогда я и пальто твое продал.
5: И пальто?
1: И пальто.
5: О, Мадонна, я несчастный человек. Этот негодяй действительно хочет меня загнать в гроб. И какое пальто из шотландской шерсти с воротником.
0: Паскал, успокойся, умоляю тебя. Ну. Ах, Боже.
5: Пальто и ботинки. Он раздел меня. Я нищий теперь. Что же я теперь буду делать? Как я выйду на улицу?
0: Вот что, Паска, вот что. На вот. На вот и возьми вот пока эти мои. Ничего, завтра я куплю тебе новые. А что мне еще остается делать? А ты негодяй. Это же надо догадаться. Взять и продать чужие вещи. Вот что, Паска. Пожили вместе и до свидания.
5: А при чем тут я? Это же он украл у меня пальто и ботинки. Он же вор.
0: Вот что, Паска, ищи себе другую комнату. Хорошо. Нам больше жить вместе нельзя.
5: Ну, хорошо, сам-то ты понимаешь, в чем дело? Он продал мои вещи, когда я был при смерти. Нет, он меня в самом деле раньше времени в гроб загонит.
0: Ну а что ты от него хочешь, Паска? Он же совсем еще и ребенок.
5: Ничего себе, ребенок.
0: Ну, конечно. Вот что, Паска. Давай с тобой поговорим не как родные братья, а как посторонние люди, как соседи по квартире, прошу.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ты вспомни.
5: Да.
0: А ты только вспомни. Кто тебе купил вот все эти вещи?
5: Ты.
0: Я?
5: Правильно.
0: Правильно,
5: правильно. Правильно.
0: Значит, все, что на тебе, это же все мое.
5: Но это же совсем другое дело, Лукрия, ты же знаешь, что у меня ничего нет. Я же самый настоящий нищий.
0: Ну зачем же так? Ну при чем здесь нищий? Я просто хочу тебе помочь разобраться.
5: Помочь, помочь, помочь, Лукрия. Друзья завидуют мне. Подвезло же тебе, Дон Паскуали, живешь как в родном доме. Родственники в тебе души не чают. Рай небесный, а не жизнь. Если бы кто-нибудь знал, что творится в этом доме.
0: Вот что, Паска, сделай мне одолжение, замолчи. Замолчи, пожалуйста.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Я не понимаю, чего ты хочешь.
5: Да, чего я хочу.
0: Конечно, ты живешь в моем доме.
5: Да.
0: Сыт, обут.
5: Обут.
0: Носишь чистые рубашки, заштопанные носки. И плачешь за это какие-то гроши. Поднял шум из-за пустяков. Ты детских шуток, ты просто тоже не понимаешь.
5: Ничего себе шуточки.
0: Ну, он же совсем еще мальчик, совсем ребенок.
5: Ничего себе ребеночек.
0: Ну и вредный же вы, Дон Паска.
5: Одну минуту, Дон Лука, одну минуту. Извини меня, пожалуйста, за то, что твой ребенок оставил меня без пальто и ботинок.
0: Нет,
5: извините.
0: Вы меня простите, Дон
5: извините
0: Паска, что мой
5: мальчик. Извините меня, пожалуйста, и взял ради
0: ваши
5: бога, что я доставил
0: ботинки.
5: Вам
0: прошу
5: меня неприятностей.
0: Извините, что
5: меня,
0: мальчик
5: пожалуйста.
0: Простил. Прощайте, Дон Паска, счастливого пути.
5: Прощайте. Прощайте, Дон Лука, прощу ты. Где я? Где я? Или я глуп, или это выше моего понимания. И это называется мои родственники. Довели меня до такого состояния. Что же я теперь буду делать? Как я выйду на улицу? Что же я теперь буду делать?
0: Ишь ты, как братец-то разговорился. А ты что? Ты что, ты все еще в постели? Ну-ка, вставай. Вставай быстро!
2: Оставь его! Ты хочешь, чтобы мальчик простудился?
0: Все равно я заставлю его подняться. Поднимайся, Вика!
1: Дайте молочного супа.
2: А ты встань сначала. Ну, я пойду сварю. Я быстро принесу.
0: Ну, вот. Вот твое воспитание. Что из него выйдет? Уголовник?
7: Пока просохнет Иосиф Плотник, его можно будет приклеить на место, Лука решил выпить чашечку кофе. Нанила, наконец, поднялся с кровати, нехотя натянул узкие джинсы и подошел к окну.
0: Ой, боже мой, я просто не могу понять. Ну, в кого ты у нас такой, а? Ну, в кого? Из школы тебя выгнали. Еле дотянул до третьего класса. Ну, каждый человек, он должен к чему-то стремиться, понимаешь? Ну, просто иметь свою профессию. Вот изучай искусство.
7: Нравоучительное замечание отца он привык пропускать мимо ушей, особенно сейчас, когда увидел под окном своих приятелей.
3: Андреевич.
0: Слушай, я же тебе все это говорю, негодяй. Ну так, здесь я думаю устроить корчму, понимаешь? А вокруг поставлю своих пастушков и траву. Пришли, как у меня здорово получается. Как тебе, сынок, нравится тебе моя игрушка?
1: Нет, не нравится.
0: Я же купил тебе новый костюм. Уже в старом ходить неприлично. А ты вспомни, кто тебе купил рубашку и галстук. Опять же я. А здесь я устрою корчму, а перед ее окнами я сделаю фонтан. Понимаешь, ну не настоящий фонтан, причем с водой. Значит, я подключу клизму с таким длинным шлангом, и фонтан заработал. Здорово. Как тебе, нравится теперь моя игрушка?
1: Не нравится.
0: Я же ее еще не кончил. Как же можешь так говорить, не нравится? Вот кончишь, пожалуйста, высказывай свое мнение, то видите, она ему не нравится.
1: А мне все равно не нравится. Что я должен сделать? Ну что я, виноват, что ли, в этом? Это? Не нравится.
0: Пошел вон. Убирайся вон. Из дома вон совсем навсегда. Вот иди и трудись. Мне больше не нужен лодырь. Убирайся вон.
1: Ну и уйду.
0: Вот и уходи.
1: И уйду. Ага. Мой папаша окончательно свихнулся. Не нравится мне твоя игрушка, ты хочешь силой заставить меня, чтобы я восхищался ею? Плевать мне на нее.
0: Я сказал, пошел вон.
1: Да.
0: Вот и уходи.
1: И уйду.
0: Совсем навсегда.
1: Амба.
0: Вот и уходи. Уходи.
1: Поем молочную суп и уйду.
2: Кушай, мальчик. На обед что приготовить сегодня?
0: Эй, Кунче, ну сколько раз мне можно об этом спрашивать? Я же тебе говорю, мне это совершенно безразлично. Постой. Постой. Завтра же канун Рождества. Я думаю, сегодня не стоит перегружать желудок, а то завтра очень трудно будет все сразу съесть. Ты свари немножко сегодня овощного супа. У нас там остались бульонные кубики?
2: Да.
0: Ну, брось туда пару кубиков для запаха.
1: Не люблю я эти кубики.
0: А ты еще что? А ты-то здесь при чем? Ты что, забыл, что я тебе сказал? Убирайся вон!
2: Фруктов не буду покупать. Завтра придется выбросить уйму денег. Каждое Рождество так. Сюда 100 лир, туда 200, и стратишь много, а на столе ничего особенного. Все деньги уходят на гвозди, картон, клей. Ну вот, теперь на душе весело стало.
7: Нанила уже давно заметил деньги, отложенные матерью для сегодняшних закупок. Производя сложный маневр по отвлечению внимания, он ухитрился переложить эти деньги в свой карман.
1: Прощальный завтрак в родительском доме окончен. Жестокий отец лишил его уютного семейного очага. Дорогая моя старушка, твой сын покидает тебя навсегда. Твое дитя обречено на горе и страдания. Ну ладно, я смываюсь, амба. Ну, уверен, что не только ты, моя дорогая мама, но и этот бессердечный человек еще вспомнит обо мне.
2: О чем вы здесь говорили?
0: А, да ну его. Стащил. Ах, негодяй, ах, негодяй. Я благословляю эти деньги. Пусть они помогут тебе найти дорогу в жизни. Только домой больше не возвращайся. Тюремный житель.
2: В чем дело? Скажешь ты наконец?
0: Я выгнал Кунча его из дома. Выгнал совсем, навсегда. Пусть живет своим трудом. Мне больше не нужен лодырь.
2: Как же это ты? Накануне святого праздника, в Рождество. Ведь это же большой грех.
0: Да, вот накануне Рождества он лучше запомнит.
2: Что ты ему сказал?
0: Что ты делаешь? Ты же меня чуть не сломал игрушку.
2: Ну-ка, нет, не заведет тебя до добра твоя игрушка. Ты загадил всю комнату, не комната, игрушечная мастерская.
0: Только об одном, чтобы мне дали спокойно работать. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, уже вернулся твой этот негодяй.
7: Но это был не он. В комнату вошла молодая красивая женщина, старшая дочь, Нинучча. Но что это? Элегантное пальто накинуто прямо на комбинацию. Она забыла или попросту не успела одеть платье.
2: Что с тобой? В такую рань ты уже здесь.
0: Не ну? Это еще что такое? Это ты зачем пожаловала?
8: Здравствуй, папа.
0: Ой, боже мой, опять поссорилась с мужем. А ты не пойму. Муж в тебе души не чает, такой добрый. Это из-за чего же вы поругались? Я тебя спрашиваю, чего не поделили? Ну, из-за чего поссорились? Вот, Кунте, пожалуйста, вот еще один шедевр твоего воспитания. Что ж, потом я ничего не должен знать.
2: Ну, зачем тебе знать? Ты занимайся там своей игрушкой.
0: Игрушкой? Игрушкой опять? Игрушка виноват. Игрушка. А, да, где вам это все понять? Но одно зарубите себе на носу. Если случится какое-нибудь несчастье, вот за помощью, за советом ко мне, пожалуйста, прошу вас, не лезьте. О, шепчутся. Не слышно, нет, абсолютно. Ничего не слыхать. Ну, говорите, говорите, я тем временем пойду и разогрею клей. Секретные переговоры. Черт бы вас побрал обеих.
2: Ну, а потом? А потом я оделась и ушла. Иисус Христос, да ты в своем уме, ведь он же сейчас прибежит сюда.
8: Я не хочу его видеть больше. Он замучил меня своей ревностью.
2: Ах, ты тоже хороша, моя дорогая. Если бы ты не заглядывалась на улицу на мужчину, шла бы всегда прямо. Ничего, ничего, я твоя мать. Имей терпение выслушать меня.
8: Мама, зачем ты это говоришь? Что я такого позорного делала? Перестань, мама. Разве мне нельзя поболтать с кем-нибудь? Что мне воспрещается пошутить с знакомым парнем?
2: Что?
8: Да-да, просто пошутить. Но теперь хватит с меня шуток. Пора начинать жить по-серьезному. Я решила, жить буду по-другому. И с ним не останусь больше ни минуты. Ухожу навсегда. Сеньору Никули Перкока. Срочно. Наш брак был ошибкой. Разве это не правда? Ошибка! Я полюбила Витторио Элия и уезжаю с ним сегодня вечером. Прощай, Нинуччо.
2: Да ты в своем уме? Твой муж умрет от разрыва сердца, прочитав это.
8: Не умрет.
2: Где у тебя совесть? Дай сюда письмо.
8: Нет, не отдам.
2: Отдай.
8: Ни за что не отдам.
2: Отдай сейчас же. Мадонна, ты все видишь. Скажи, чем все это кончится. А? Слышишь, Мадонна опять говорит то же самое, что в прошлый раз. Никакой милости больше не получишь от нее. Ну пойми ты, ведь он же твой муж, а не какой-нибудь там прохожий на улице. Не люблю его, о чем ты раньше думала?
8: Я никогда его не любила. Это все вы, ты и отец, вы силой заставили меня выйти за него.
2: Но теперь-то дело сделано, ведь ничего не изменишь.
8: Нет, я разорву этот заколдованный круг. Я все равно убегу от него.
2: Нину! Нину! Еще одно слово, я тарелкой запущу в твою физиономию.
8: Ударь меня! Ударь! Выгони меня опять из дома! А? Ну что же ты стоишь? Ну, баста! Больше я не буду такой дурой! Ох, у меня рвутся нервы внутри!
2: Перестань!
8: Ломаю!
2: Перестань сейчас!
8: Я тебя бью!
2: Перестань!
8: В этой комнате!
2: За что я так несчастна? Дрянь!
0: Что такое? Что случилось? Ну,
2: ничего.
0: Что здесь произошло?
2: Ничего.
0: Ничего? Вот так ничего. Мне сдается, что в этой комнате только что произошло землетрясение. Моя игрушка. Сломали. Это же колыбель. Это же колыбель. Ну, кто сломал? Кто сломал, я тебя спрашиваю.
2: Ну, что тебе надо от меня? Дочь твоя сломала. Вот с ней и ругайся.
0: Да ничего мне с ней ругаться, она не виновата. Это ты ее воспитала так. Вот с тобой я и буду ругаться.
2: Да, со мной.
0: Конечно, с кем же мне еще ругаться? Это... Никогда не умела воспитывать детей. Вечно ворчишь, только недовольный, когда я тебя уму-разуму наставляю.
9: Ну, что ты каждый раз ко мне привязываешься, несколько больше тебе ругаться, да? Все, я и я. А где я в самом деле, где? Она с мужем. Ты навечно прилип к своей игрушке, а я нигде, посредине. Никому нет дела до меня. Я не вынесу больше этой жизни. Я не могу так больше. Не могу. Все против меня. Вы загубили мою жизнь.
0: Куче!
9: Мама!
0: Куче! Куче!
9: Мама!
0: Куче, ты умерла?
9: Мамочка!
0: Умерла моя жена! Паска! Паска! Куче, куче! Куча, куча, куча, куча, ну скажи хоть слово, куча. Паска, паска, неси уксус быстрее. Ну, ну все, остался без жены. Паска, неси уксус быстрее, куча.
4: Лукарье, Лукарье, ну, Лукарье, Лукарье, полюбуйся, твой сынок украл у меня подтяжки.
0: Какие подтяжки? У меня жена умирает.
4: Что? И что еще? Еще не умерла?
0: Я не знаю, не знаю. Она холодна, как лед.
4: Да? Сейчас, ну, сейчас принесу уксус.
0: Неси, куча, куча, куча, куча. Ну, это я, твой лукарьел. Ну, говори, что хочешь, куча. Тихо, тихо, тихо, тихо. Она приходит в себя, тихо. Ну, ну, ну. Ну, как ты себя чувствуешь, куча?
2: Немного лучше.
0: Ой, боже мой, ну как ты меня испугала, куча? Боже мой, будь проклят само слово-то, это смерть. Ой, Маша, как ты меня напугала. Ну, вот видишь, Кунче, во что обходится твое воспитание?
2: Папа.
0: А? Да-да-да. А что у вас произошло?
2: Ничего.
0: Опять ничего.
4: Лукарье. Ну? Лукарье. Вот уксус.
0: А, да нет, какой уксус? Уже не надо, ей уже легче.
4: Скажите, а что случилось?
8: Ничего, ничего не случилось.
0: А, тут бесполезно спрашивать. Тут хозяин в доме ничего не может узнать. Тут ты еще.
4: Лукарье. Он у меня и ремень стащил.
0: Что ты хочешь от меня? На! На вот и возьми мой, больше я ничем не могу тебе помочь.
4: Если сам не умеешь воспитывать детей, учись у других. Вырастили, мошенник.
0: Куча, ну. Ну, успокойся, моя дорогая, успокойся. Ну. Ох, боже мой, ну надо же так, лицо стало белое-белое. Ой, боже мой. Приходи, не ходи, я сам пойду. Откройте осторожней с матерью. Спасибо тебе, Мадонна. Благодарю тебя.
8: Мамочка, мамочка милая.
2: Ты, наверное, хочешь моей смерти. Как ты могла написать такое своему законному мужу? Ведь ты же его знаешь, ведь он у тебя немножко ненормальный. Узнает, убьет. Тут же на месте прикончит. Вот сейчас сюда прибежит непременно. Нину, поклянись мне, что не отдашь письмо ему. Ну, помирись, покончи раз и навсегда со всем этим. Ну, поклянись, девочка моя.
8: Ну, клянусь, клянусь тебе, мама, только больше так не переживай.
0: Иди сюда скорее, она же чуть-чуть не умерла.
7: Да, это пришел, или, вернее сказать, прибежал зять Никола Перкуоко. Видимо, он так спешил, что даже не успел заправить, как положено, рубашку в брюки.
10: Что вы говорите?
0: Ну, конечно, а вот прямо здесь упала и стал ей плохо.
10: Мама.
0: Ну, а что такое, Никули? А что у вас произошло? Вы что, снова поссорились? Ну, молчат оба. Ну, Никули, я понимаю, что с женщинами всегда очень сложно договориться, но мне-то ведь ты можешь сказать все, решительно все. Ну, что у вас произошло?
10: Нет, ничего.
0: Ну вот, не хватало одного до Святой Троицы. Три уродца.
10: Будем продолжать эту комедию. Будем дуться друг на друга, как влюбленные. Я человек серьезный, я еще раз тебе это повторяю.
0: Я всегда говорил, он же очень серьезный человек.
2: Помиритесь, у кого не бывает плохого настроения.
10: Ну, что касается до меня, я готов, а она этого не хочет понять.
0: Нини? А кто тебе разрешил вернуться? Ты что-нибудь забыл?
11: Вот отпраздную Рождество и уйду от вас навсегда.
0: Да. Вот этот фрукт куда похлеще. Ох, Никули, дорогой, не повезло мне с детьми. Вот уж не повезло. Кунчет, ради бога, только ты не принимай близко к сердцу. Ну, где-то здесь ты немножечко, ну, капельку чуть-чуть, но все-таки виновата. Понимаешь? Слишком нянчилась с ними, сюсюкала. Ну, и я, конечно, виноват. Я размяк, я распустил вожжи, вот они тянут теперь из нас жилы. Вот результаты налицо. Ну, а вы... Ну-ка. Живите так, чтобы над вами люди не смеялись. Ну? Не ну. Ну-ка, помирись с мужем. Быстро, я сказал. Ну?
12: Ну вот, видишь, как хорошо, мой дорогой. Видишь, как хорошо.
11: Друг на друга не смотрит. Зачем вам жить вместе?
0: Слушай, не суйся, куда тебя не просят, негодяй.
11: Разойдись лучше.
0: Не кули, дорогой, прекрати. Не кули. А тебе нужно, дорогой мой, больше ее прощать. Ну, успокойся, прощать. Ты понимаешь, она всегда у нас была немножко романтичной. Она все дни читала романы. Ну, вот и стала, как говорится, романтичной. Ну, что ж делать? Наберись больше терпения. Спокойно. Наберись больше терпения, мой дорогой зять. Ах, если бы ты знал, Никули, сколько мы с ней натерпелись. Боже мой. Ну, конечно, у нее же в детстве был тиф.
10: Да?
0: Ну, конечно, она же болела все время, бедняжка. Да что там говорить? В общем, не повезло тебе женить бы, Никули. А то ж не повезло. Знаешь, со дня вашей свадьбы я просто потеряла и покой, и сон.
10: А почему же, папа? Я разве женился на преступнице?
0: Что ты меня просто не так понял? Наоборот, я восхищаюсь тобой, Николай, что ты, мой дорогой, что ты? Но она все-таки, она, так сказать, дочь. Она навсегда ушла из родительского дома. Ты сам этого захотел. Ты, так сказать, сорвал цветок. Вот на нашей семейной клумбе. Ты же ведь, в конце концов, ты мог жениться и, ну, скажем, вот на нем.
11: Вот еще? Чего захотел? Это чтоб что? Я вышел за него замуж?
0: А ты при чем здесь? А, да, ну вот если бы ты принадлежал к женскому полу, я бы тебе просто приказал, выходи за него. И ты бы меня просто, ты меня просто не пикнул.
11: За него это?
0: Ну и что? А что бы ты сделал, если бы тебе сказал, ты выйдешь замуж только за Николину?
11: Тебе так бы ответил, не люблю его.
0: Но если бы я захотел, чтобы ты на нем женился, ты бы женился.
11: Здесь все равно бы ответил, не нравится, но мне вот и все.
0: Нет, его не переспоришь, понимаешь? Он противоречит мне даже в том, что невозможно, черт его возьми. Ну хорошо, баста. Пора кончать со всем этим. Слушай, Никули.
10: Да, папа.
0: Завтра канун Рождества. Приходи к нам вместе с женой.
10: Спасибо, папа.
0: Мы все это отпразднуем за одним столом. Кончета всего нам наготовит. Зажарит угря, сварит омара, капусту.
13: Да, да, да, да. Каждый год Господь заставляет делать все это.
0: Да, ну что делать? Да, расходы пополам.
10: Да. Что вы, папа? Что вы? Я за все заплачу.
0: Не, сеньор, так не выйдет. Ты работал, ты трудился за твой труд. Честный труд. Бог он должен воздать.
13: Ну, я пошла.
0: Куда?
13: За продуктами.
0: Да ты что, рехнулась? Что? Ты же еле очухалась. Куда ты? Зачем? Садись. Я сам пойду.
10: А зачем вам идти, папа? Никуда не ходите. Я пошлю приказчика. Тот все купит и принесет. Скажу, чтобы купил курицу получше. Сварите настоящий бульон.
0: Не-не-не. Я уже договорился с Кончеттой. Она мне сварит овощной суп. Я очень долго жду овощного.
10: Неужели вам этот суп не надоел? Послушайте меня. Я пришлю курицу. Сварите хороший бульон, душистый, наваристый.
0: Не, я уже договорился с Кончеттой, она мне сварит овощной суп.
10: Что хорошего в этом овощном супе? Какая польза от овощей? Послушайте меня. Скушайте лучше курочку.
0: Ну хорошо, покупай курицу, покупай. А я буду есть овощной.
13: Все?
10: Все.
13: Пошли. До завтра, папа.
0: Угу. До завтра. Больше, чтобы не ссориться с мужем, поняла?
13: Хорошо. Пошли, мама.
10: До завтра, папа.
0: До завтра.
10: До свидания, спасибо.
0: До свидания. Алло, не кури. Я прошу тебя, ну вернись, посмотри. Ну посмотри, видишь? Это она все разбила, посмотри. Видишь, что она наделала, посмотри, видишь? А, боже, она вазу, смотри, вазу, и ту не пожалела.
10: Ну что с ней поделаешь, папа, ничего. Завтра я все куплю это сам.
0: Ну что ж делать, ничего, Никули, что же, нужно больше прощать. Понимаешь, дорогой мой зять, нужно больше прощать.
10: Папа. А зачем вы мне это говорите? Я же ее люблю. Я безумно ее люблю.
0: Ну, дорогой мой сын, мой, ну дай Бог вам счастья. В общем, до завтра, до вечера.
10: До завтра. До свидания.
0: До свидания. До свидания.
7: Луков начал подбирать с пола обломки вазы, разбитую тарелку, разбросанные по всей комнате краски, картон и какое-то письмо.
0: Алло, Никули!
10: Вы меня там?
0: Да-да, вернись-ка. Что ты говоришь? Тут тебе какое-то письмо. Да, Никули Перкок, это, вероятно, ты уронил.
10: О,
0: держи.
10: Спасибо, папа.
0: Ну, да поможет вам Бог. Кто-кто, а ты, Никулий, заслуживаешь этого.
10: Спасибо, папа.
7: Ну вот, слава богу, все ушли. Кроме Нинила, который по обыкновению принял горизонтальное положение, и можно, наконец, снова спокойно приняться за игрушку.

0: На следующий день, сразу же после церкви, Кончета украсила комнату разноцветными бумажками, зажгла все лампы и накрыла праздничный стол на всю семью. Однако, как всегда, не вовремя явился снять пробу привратник Рафе. Ну, ничего, он поест и уйдет. Нельзя же в такой день быть негостеприимной, особенно если учесть, что привратники любят совать нос не в свои дела. Кончета спустилась в погреб и принесла особую бутылочку.
1: Вот, прямо с погреба.
2: Спасибо. Желаю вам счастья.
1: Спасибо, дон Рафе. Я уже потеряла всякую надежду, поверьте.
2: Я верю вам. Мне же все известно.
1: Что все? Ничего вы не знаете. Нет, это Бог наказал меня, послав мне мужа, который никогда не хотел и не умел ничего делать. 25 лет я живу с ним, я не знаю, что такое жизнь. Он убил во мне все живое. 25 лет сплошных мучений. Несчастная я мученица, вот кто я. Ну, скажите сами, ну разве я сейчас похожа на ту девушку, которая много лет назад пришла сюда, вот в этот дом? Что и говорить. Если бы не я, в этом доме ничего бы и не было. 30 раз нищим бы стали.
2: Вам надо было родиться мужчиной. Мы с женой всегда об этом говорили.
1: Святые слова ваши. Ну, разве это жизнь? Старик, а все занимается игрушками. Я уже ему устала повторять, кому нужны твои безделушки. Маленьких детей давно в доме нет, только время и деньги напрасно тратишь. Что вы думаете, помогает? Как с гуси вода. Это я для себя мастерю, мне самому хочется подурачиться. Какая уж тут надежда на лучшую жизнь. А 5 минут назад помчал, сломя голову, в магазин прикупить еще пастушков. Ему, видите ли, вот эти вот не нравятся, склеенные.
2: Да, жить бы да жить вам спокойно и тихо. Дочь замужем, свою жизнь устроила. Но только Нинила доставляет вам огорчение.
1: Но, как все мальчишки, сами понимаете, молод, еще любит пошалить. Такой уж возраст, в эти годы все прощается. Нет, горе не в нем. Вот муженька с братцем мне Бог послал на мою шею.
2: Терпение, Дона Конче, терпение. Дочь с вами празднует.
1: Ну, а как же. Скоро должна прийти с мужем.
2: 100 лет прожить вам, Дона Конче. Дай Бог вам здоровья. Ну, я пойду. А то кто-нибудь войдет в дом, а привратника нет, пропал, подумает. Хороша рыба, вы довольны?
1: О, очень, очень хорошая. Мой муж, как увидел, прямо аж затрясся от радости, а вот меня тошнит от нее.
2: Ну, еще раз поздравляю вас с праздником.
1: До свидания. Все хорошо.
3: Все кончено. Ай-яй-яй. Нет, теперь хватит с меня. Довели меня до такого состояния. Берегитесь! Я на все способен сейчас. Ай-яй-яй, довели меня до такого состояния.
1: Еще не легче. Только этого не хватало.
3: Дона Конче, опять пропали деньги. Я не воровством их зарабатываю, я честно тружусь. На прошлой неделе украли, сегодня украли. Ну, ничего, на этот раз я поймаю мошенника. Хотел купить лотерейный билет, полез под матрас. Я там всегда прячу свои деньги. Дона Конче, пусто! Я вчера специально пометил крестом все мои деньги. Если я только поймаю вора, я устрою такой тарарам, земля перевернется, Дона Конче.
1: Зачем вы мне об этом говорите? Я не брала ваших денег.
3: Дона Конче, это же все проделки вашего Нинила.
1: Но, Дон Паскале, Осторожнее со словами. Мой сын не прикасался к вашим деньгам.
3: Вор и жулик ваш сын. Вот кто он. Он же сам вчера признался, что украл у меня пальто и ботинки. Вы что, уже забыли?
1: Да, украл, да. Но это шутка была.
3: Хороша шутка. Вы полагаете, что если я брат вашего мужа, так его сын может таскать на рынок мои вещи? Я уже его поймал однажды, когда он шутил в карманах мои жилетки.
1: Ладно, говорите, что хотите.
3: Тихо, Дона Кунча.
4: Входи, Виктор, входи. Не стесняйся.
3: Обратите внимание, Дона Кунче, на его рожу.
0: Да, сказать по правде, физиономия младшего Купьелла не вызывала доверия. Но кто этот второй элегантный молодой человек, скромно остановившийся в дверях? Не тот ли самый сеньор Виторио, о котором упоминала в своем письме Нинуччи? Помните? Я полюбила Виторио Эля и уезжаю с ним сегодня вечером.
5: Добрый вечер.
4: Раздевайся, Виктор. Посидим, поболтаем, ну, а потом пойдешь. Мама, мой приятель Витторио.
5: Здравствуйте.
4: Дядя, познакомься. Ага. Мой друг Витторио.
3: Очень рад.
4: Мой лучший друг.
3: Ты украл мне деньги, ты только не отрайся. Отдавай сейчас же деньги. Отдавай сейчас же мои деньги, иначе будешь праздновать Рождество в больнице. Отдавай сейчас же.
4: Черт знает, что такое. Хоть постеснялся постороннего человека-то. А то Виторио, правда, подумает, что я взял твои деньги.
3: Отдай сейчас же мои деньги.
1: Дон Паскале, перестаньте. Надоело слушать вас, до слез довели ребенка. Ну, пойди сюда, моя радость. Пойди сюда, мой маленький. Пойди сюда, деточка моя. Не надо плакать, не надо, мой мальчик. Не...
4: Если он еще раз скажет, я ему...
3: Ты что, угрожаешь мне, да? Как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я? Я родной брат твоего отца. Вот пусть только придет Лука, все расскажу, все. Ну, ладно, отдавай деньги.
1: Дон Паскале, вы, может быть, уронили свои деньги где-нибудь в комнате. Ну, поищите получше.
3: Я уже всю комнату облазал, все перерыл. Ну, чтобы вы еще раз убедились, я снова пойду искать. Печку залезу. Молись Бога, чтобы они нашлись. Только ради вас, Дона Кунча, только ради вас. Если я сейчас не найду моих денег, клянусь тебе душой директора лотерейной конторы, тут же упрячу тебя за решетку. Тут же. Разрешите пройти?
4: Я тоже пойду.
3: Куда?
4: Посмотрю, как ты искал.
3: Я не пойду тогда.
1: Идем, пойдем.
3: Я не пойду.
4: Если мы найдем эти деньги, клянусь, я подам на тебя в суд.
3: А ну ладно,
4: идем. Мама. Побудь пока с Виктором. Идем.
5: Дона Кунча, холодно вы меня встречаете.
1: Почему это при виде вас я должна прыгать от радости?
5: Ну, зачем так? Все-таки я гость.
1: Ну, вам лучше уйти из этого дома. Скоро придет дочь с мужем, и я не хочу, чтобы праздник был испорчен.
5: А в чем дело?
1: Напрасно вы строите из себя простачка. Дон Виторио, я теперь сама смотрю за Нинуччи. У меня глаз острый. Уходите. Вот еще что. Берегитесь. Ее муж все знает. Да, она ему обо всем написала. Случилось так, что он получил письмо. Мой муженек здесь отличился. О, как я не хотела, чтобы Никули узнал о письме. Сколько слез я сегодня пролила, чтобы помирить их снова.
5: Дона Кунча, что мне делать? Я люблю вашу дочь.
1: Мадонна, он осмелился сказать об этом мне. Да разве она девушка? У нее же муж есть. Зачем вы пришли сюда? У нас и без того горя хватает. Некому защитить. Одна я одинешенька, сын еще ребенок. На мужа лучше не надеяться. Будь он хоть немножечко похож на мужчину, не было подобных историй.
5: Дон Кунча, вы успокойтесь, Дон Кунча. Не волнуйтесь. Я сейчас уйду. Ухожу. Если бы вы знали, как мы с Нинуччи страдаем, как трудно нам, то вы не стали бы сейчас говорить со мной вот таким тоном. Всего хорошего. Не любит она мужа. Не любит и не будет любить, Дон Кунча. Нет.
1: Любит.
5: Нет.
1: Любит и будет любить. Сейчас же уходите.
5: Пожалуйста.
0: И Виторио вышел на лестницу. Внизу неожиданно открылась дверь, и послышались шаги Лукки. Кунче меньше всего желала их встречи. Быстрым движением она втолкнула Виторио обратно в комнату и спрятала его за занавесом.
6: Куда это ты собралась?
1: Никуда. Мне показалось, что ты стучал, вот я и открыла дверь.
6: Да что-то нет, я совсем не стучал. Ну, да. Ты первая открыла.
1: Да-да, мне показалось. Кто-то поднимался по лестнице, я подумала, что это ты. И вот пошла открывать.
6: Да. Ты подумала и...
1: Да.
6: И так далее, а я не стучал. Ты первая открыла.
1: Да.
6: Ты что-то стал часто думать вот подобным образом. Что бы это значило? А, это телепатия. Ты знаешь, что это такое?
1: А, нет.
6: Вот ведь не знаешь, а не слушаешь. Это когда никто не стучит в дверь, а ты идешь открывать. Вот это значит телепатия.
0: Лука взял банку с клеем и направился в кухню, чтобы поставить его на огонь. Он отдернул занавес, отделявший вторую половину комнаты, и с изумлением обнаружил незнакомого сеньора, прижавшегося в самый угол.
6: Кто это?
1: Это с Нинила пришел его приятель. Он давно уже тут стоит, собирается уходить. До свидания. Всего хорошего.
7: Всего хорошего.
1: Уже поздно. Ну, идите, идите.
7: Всего хорошего.
6: Одну секунду, сеньор. Я прошу извинить. Кунче, ты что? Разве так ведут себя с незнакомыми людьми? Ты что? Сеньор, так вы, значит, приятель моего сына?
7: Да.
6: Браво. Браво. Мне очень приятно, что у моего сына такие достойные, такие порядочные друзья. Вы знаете, сеньор, на этот счет даже есть какая-то поговорка. Когда...
1: Я вот...
6: Да подожди, подожди, я без тебя все это вспомню. Подожди. А, скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты. О, сеньор, вы даже в перчатках ходите. Еще раз, браво, браво. Прошу вас, как? Проходите, сеньор, ну, пожалуйста, ну, прошу вас, не стесняйтесь, раздевайтесь, пожалуйста. Прошу.
7: Благодарю вас.
6: Прошу вас. Скажите, а вы видели мою игрушку?
7: Нет, не видел.
6: Ну, ты, конечно, не показал.
1: Да, мне сейчас только до твоей игрушки.
6: Вот, сеньор, обратите внимание, прошу вас. Видите, это все я сам один сделал.
7: Что, один? Возможно ли это?
6: Да, конечно. Я постепенно, конечно, не все сразу.
7: И никто... Не помогал?
6: Абсолютно, сеньор, все сам. Прошу вас, проходите, прошу вас.
7: Благодарю вас.
6: Все сам сделал, все. Вы знаете, наперекор всей семье. Да, вы знаете, меня здесь не понимают, сеньор. Ну, не понимают. Вы знаете, я и раньше делал эти игрушки, ну, по привычке, знаете, когда дети были совсем маленькие. А сколько радости было, ну, вы же понимаете.
7: Конечно.
6: Да, но сейчас уже, дети уже все выросли уже. А я по-прежнему, видите, раскрашиваю, клею. Все сам один, от начала и до конца.
7: И траву тоже сами нарисовали?
6: Ну, конечно. Ой, сам, сеньор, как же. Прошу, обратите внимание, вот сейчас забьет фонтан, смотрите.
7: Ух! Бесподобно, бесподобно.
6: Видишь?
7: Снег очень похож, очень с большим вкусом и живописно разбросан. Это тоже ваша работа?
6: Ну, конечно, сеньор.
7: Трудно поверить, что вам никто не помогал.
6: Что вы, сеньор, я каждый год заново снег делаю.
7: Заново?
6: Ну, конечно. Вы знаете, если мне не мешать, я за два дня могу вот все это сделать. Игрушка становится совершенно как новая.
7: Потрясающе.
6: Извините. Мне кажется, ему что-то от меня нужно.
1: Дошло, наконец.
6: Ну, ничего, меня ведь не проведешь. Во всяком случае, он первый, кто меня оценил по-настоящему. Вы знаете, сеньор, я только что из магазина.
7: А?
6: Да, пришлось кое-что подкупить. Вы знаете, мне здесь сломали моих пастушков. Вот, смотрите, вот какие они красавцы. Это вот Мельхиор. Осторожно, тихо-тихо.
7: Мельхиор.
6: Видите, какая? Это Гаспар.
7: Господь.
6: Да, а вот это Бальдасар.
7: Бальдасар.
6: Ну, смотрите, какие они красавцы, правда?
7: Дюшки.
6: Вы знаете, просто, ну, это же ювелирная работа, сеньор, правда? Нет, как хотите, я к ним просто не равнодушен.
7: Да, вы правы, необыкновенно красивы.
6: Ну, конечно.
7: От них веет в поэзии. Скажите, а что, вы сами их покупали, и вам никто не советует?
6: Что вы, сеньор, я этих трех красавцев выбрал из целой сотни.
7: Из целой сотни?
6: Это не так просто, сеньор. У одного голова кривая, у третьего нога в сторону съехала, а мои в идеальном состоянии. Вот это. Этот, посмотрите.
7: Изумительно.
6: Что? А? Так вы, значит, сеньор, приятель моего сына.
7: Да.
6: Ну да. Ну, тогда все понятно. А что, Нинуча и Никули? Они что, еще не пришли?
1: Нет, еще нет.
6: Да, сеньор, Нинуча — это моя дочь.
7: Очень.
6: Она замужем за коммерсантом. Она живет, сеньор, как у Христа за пазухой.
7: Да-да.
6: Его зовут Никули Перкока. Он торгует пуговицами и нитками. Угу. Вот только, знаете, сеньор, они очень не ладят между собой. Ты знаешь, я просто не знаю, чем у них вот все это кончится. Что с ними будет, а? Вы знаете, они не с нами, сеньор, живут. Ну, каждое Рождество или каждый какой-нибудь праздник. Мы всей семьей в общем, они, сеньор, не с нами живут. У них такой богатый, красивый белый дом. У них кухня, сеньор, у них кухня выложена таким блестящим светлым кирпичом.
7: Да-да.
6: Я, когда бываю у них в гостях, просто не могу налюбоваться вот на эту кухню. Просто, знаете ли, красота. Просто красота. Да, сеньор. У них пианино. У них пианино есть. Только на нем, знаете, абсолютно никто не умеет вот это...
7: Играть.
6: Ну, это ничего, правда?
7: Конечно.
6: Ну, это не важно. В конце концов, можно пригласить кого-нибудь, кто умеет вот...
7: Играть.
6: Да? Правда ведь?
7: Конечно.
6: Собраться как-нибудь вечерком, потанцевать, повеселиться, правда?
7: Да,
6: да. Да, так я говорил ему не раз об этом. Но, знаете, видимся-то мы очень редко. Вы понимаете, я работаю, сеньор. Да целый день торчишь в типографии. Я уже много лет там, сеньор, работаю. Раньше я работал типографом. Вот. Теперь я уже... Теперь я вроде доверенного лица, что ли. Понимаете? В общем, я как кассир. Понимаете? В общем, я стерегу деньги. Понимаете? Угу. Так что видимся очень редко. Но вот когда наступает Рождество, вот я, моя жена Кончета, мой сын на ней, моя дочь Нинуча с мужем, мой брат Паскуалина, вот тут мы все объединяем. Ну, в общем, они все приходят к нам, и мы все садимся за стол. Что?
7: Я ничего.
6: Прошу, извините. А где Нанила? Где он?
1: У твоего брата ищут деньги. Опять прибежал твой братец. Набросился на ребенка, отдавай мои деньги.
6: Вот что. Раз и навсегда я прошу прекратить разговор вот на эту тему. Если мне кто-нибудь докажет, что мой сын взял чужие деньги... то я сам вот этими собственными руками, я его высеку. Я не потерплю в доме мошенников и воров.
4: А я-то тут при чем? Сам где-то потерял свои денежки, с меня требует.
3: Макария, заставь его вернуть мне
6: прошу,
3: деньги.
6: Только без эмоций, я только без эмоций. Тебя. Мы сейчас во всем этом деле разберемся. Сеньор, я прошу извинить, это такая небольшая... семейная сцена.
4: Пожалуйста, ну, пожалуйста.
6: Ныни! А ну-ка, поди сюда. Я говорю, поди сюда. Выворачивай карманы. Извините, сеньор.
4: Пожалуйста.
6: Ну что ж ты стоишь? Я говорю, выворачивай карманы.
4: Тебе нужны ложные доказательства? Хочешь силой вытащить из меня признание?
3: Ладно, разыгрывайте себя оскорбленного джентльмена. Кто заходил ко мне в комнату?
4: А я-то откуда знаю? А? У нас много народу бывает. Ко мне друзья приходят.
6: Сейчас мы убедимся, брал он эти деньги или нет.
4: В кармане.
6: Да-да, еще сейчас. Ну, подожди. А, черт, нет, ничего. Ага.
4: Вот там, посмотри.
6: Тебе нравится моя игрушка?
4: Нет.
6: Вот они! А? Ах ты жулик ты, негодяй!
4: А игрушка твоя мне все равно не нравится.
3: Лукария, дай-ка мне. Сейчас мы с тобой посмотрим, есть ли на них моя пометка. Вот, видишь, крестик,
4: ну, вижу,
3: крестик. Ты мошенник.
6: Пашка, ну-ка, дай-ка. Дай-ка мне сюда эти деньги.
3: Да.
6: Я тоже пометил свои деньги, только кружочком. Так вот же.
3: Что?
6: Вот же мои кружочки, на. Посмотри.
3: Где?
6: Вот. А? Как же так, Паска? Значит, он украл у тебя. А выходит, ты украл у меня.
3: Ничего.
6: Ну-ка, верни мне эти деньги. Сделай должен меня так немного. Ну, сделай.
3: Я не могу.
6: Ну, я же спрятал эти деньги у себя под матрасом.
3: Ну да, совершенно верно. Ты спрятал под матрасом, а я...
6: Что, я тоже... Я украл у меня
3: ничего,
6: мои деньги.
3: Ничего я не крал. Я пометил мои крестиком.
6: Какие?
3: Может быть, твои деньги случайно ко мне попали. Вспомни, ты мне давал вчера сдачу.
6: Хорошо. Сегодня Рождество, я не хочу портить тебе настроение. Вот мы здесь посторонние люди. Тихо.
3: Во. Больше этого никогда не делайте.
6: Да вы оба никогда больше вот этого не делайте.
5: Да, я, пожалуй, пойду.
6: Да что?
5: Так будет лучше.
6: Сеньор, так рано, что побудьте еще.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ему надо идти, надо.
4: Ты где празднуешь Рождество?
5: Не знаю, где-нибудь в ресторане. Я один в Неаполе, родители живут в Милане.
6: Так, сеньор, оставайтесь праздновать у нас.
1: Да? Пойди проводи человека. Видишь, он спешит, он вечно что-нибудь сморозишь.
5: Всего хорошего.
6: Одну секунду, сеньор, я прошу извинить. Кунча. Этот сеньор не может съесть много. У него просто написано на лице. Сеньор, ну, оставайтесь праздновать у нас. Прошу вас.
3: Соглашайтесь, оставайтесь. Отпраздновать у нас мой брат приглашает вас от всего сердца.
6: Ну, совершенно верно, Паска. Я просто не могу допустить, чтобы лучший друг моего сына шел праздновать в какой-то ресторан, пища без друзей и знакомых. Оставайтесь.
3: Соглашайтесь, сеньор Виторио, соглашайтесь.
1: Он согласен.
6: Ну и прелестно.
1: Остается.
6: О, это дочь с мужем. Ныне идем встречать.
1: Вы законченный негодяй.
5: Ну, вы же сами слышали, они заставили меня остаться.
1: Кто вас заставлял?
5: Ваш муж, он мог меня
1: сдолгать. Идите сюда. Идите сейчас же в кухню. Идите.
0: На пороге появилась с коробкой торта Нинуччи. Лицо ее ничего не выражало. И если бы не синяк под глазом, можно было бы предположить, что она вполне счастлива в своей супружеской жизни. Однако это предположить невозможно, так как на лице вошедшего следом ее мужа Никола Перкока нетрудно было разглядеть следы женских ноготков.
8: Здравствуй, мамочка. Поздравляю тебя с праздником.
9: Поздравляю всех с Рождеством. Здравствуйте, мамочка. А, Паскали. Ну, как твои успехи в лотерее?
3: Пока все идет как надо, еще не выиграл, но скоро обязательно выиграю. Я теперь одно счастливое число знаю.
6: Ну, ну вот.
9: Ну что ж, все в сборе.
6: А, даже больше. У меня для вас приготовлена очень приятная неожиданность. Ты мне, пожалуйста, извини, Никули, но я позволил себе пригласить лучшего друга моего сына, очень достойного, очень порядочного сеньора.
9: Дорогой папа, зачем столько рекомендаций? Все, что вы делаете, это делается для нашего счастья.
6: Ну, конечно, конечно. Вот, прошу вас, знакомьтесь, сеньора. Что ты говоришь? А где же сеньор? А где же сеньор?
4: Не знаю.
6: Сеньор, слушайте, ну что вы там прячетесь? Ну, пожалуйста, прошу. Вот это лучший друг моего сына, Никули. А это вот мой зять, Никули Перкока. Прошу.
0: Виторио и Никули, никак не ожидавшие этой встречи, злобно посмотрели друг на друга и обменялись холодными поклонами. После этого Виторио с большим интересом стал рассматривать рисунки на обоях, а Никули подошел к жене, схватил ее за руку и незаметно начал сжимать ее до боли.
6: Ты ничего не знал. Тебе, конечно, ничего не было известно.
1: Мне больно, пусти руку.
6: Что такое? Что такое? Что случилось?
1: Ничего.
6: Ну, я тебя ли стену спрашиваю, что произошло?
1: Ничего.
6: Вот, сеньор Семейка, попробуйте разобраться здесь хоть в чем-нибудь.
1: Нину, пойдем на кухню, помоги мне.
8: Да-да, пойдем, мама, я помогу. Пошли.
4: Мама, скажи, в чем дело?
1: Ничего особенного,
4: нет,
1: сынок.
4: Я тебя спрашиваю, что тут происходит?
1: Ничего. Последний раз спрашиваю, что тут стряслось?
6: Тихо. Что, с ума сошел, негодяй? Тихо.
4: Идиот какой.
6: Подожди, Паска, тихо. Вот, Никули, дорогой, обрати внимание, это вот Гаспар, это Мельхиор, а это Бальдасар.
9: Прекрасно, прекрасно, папа. Вы их тоже пригласили, да?
6: Что такое? Я не понимаю, ты что, у тебя что, голова болит? Я понимаю, ты еще не пришел в себя после той неприятности с женой. Вы знаете, сеньор, вот мой зять Никули и моя дочь, они никак не могут жить мирно. Понимаете, да? Моя дочь хочет, чтобы Никули ей во всем подчинялся, понимаете? И не так толстел, чтобы он больше ел овощей. А Никули, наоборот, он любит есть больше макароны. Ну, как ты ел сегодня макароны?
9: Ошибается, папа. Но сейчас, в данный момент, мы с Нинуччи понимаем друг друга как никогда.
6: Ну и хорошо. Я очень рад.

0: Ну вот, и сейчас, видите, он написал маме поздравительное письмо. Ну-ка, сынок, прочти-ка нам, что ты там написал маме. Ну-ка.
1: Хорошо, папа. Ну,
0: читай.
1: Только ей не говорите. Это сюрприз.
0: Хорошо, хорошо, ну читай.
1: Дорогая мама, поздравляю тебя с Рождеством.
0: Прелестно, прелестно.
1: Обещаю тебе быть хорошим и послушным. Я обещал это год назад, и сегодня обещаю снова. Дорогая мама, я решил стать другим человеком.
0: Паска, Паска, ну что там, прекрати, Паска, прекрати.
2: А что?
1: Начну жить самостоятельно. Приготовь мне...
2: Трусы, носки и майку.
0: Ну, прекрати, Паска. Подожди, сынок, ну подожди. Прекрати сейчас же, Паска.
2: А чего?
0: Ничего, дай ему спокойно дочитать.
2: Я ничего. Ну?
0: Читай.
1: Тоже еще остряк нашелся.
0: Ну, читай.
1: Подожди, у меня тебе еще все припомню.
0: Ну, читай дальше.
2: Ничего припомнишь, что?
1: Приготовь мне хороший подарок. Дорогая... Дорогая мама, дай Бог тебе прожить еще 100 лет вместе с папой, мной, Нинучей и Николино.
0: Прелестно. Молодец, ну, прелестно.
2: Меня на свете нет? Я что, уже не существую?
3: А какое отношение ты имеешь к нашей семье?
2: Что же, по-твоему, я не родной брат твоего отца? Припиши и меня.
3: Да, не буду.
1: Я не хочу, чтобы в моем письме было твое имя.
2: Сейчас же впиши и меня. А иначе проткну тебя сейчас этой вилкой.
0: Паска, ну, вечно ты лезешь в бутылку. Недаром тебя отец называл спичкой.
2: Ой, спичка, только спичка непростая. Никто еще ее не зажигал. Сам зажгу ее, сам сожгу. Ну, что ты сидишь? Вписывай. Сейчас же вписывай.
1: Знали бы вы, как я ненавижу этого дядю, как противен он мне.
2: Вы слышите? Слышите, это же малолетний преступник. У ты, рецидивист. Как он разговаривает с родным дядей. Вы видите, а папаше смешно. Это же чертова семейка.
0: Ну что ты хочешь от него, Паска? Он же совсем ребенок, он просто подшучивает над тобой.
2: А нет, его шуток дела нет. Что же пиши?
0: Ну иди сюда, сынок, садись и припиши дядю. Припиши. Иначе конца не будет этому представлению, черт возьми.
2: На, ручку.
0: А уже
2: ручку на.
0: Давай, уже пора садиться за стол. На, ручку держи и пиши. Ну, вписывай.
1: Дай Бог прожить тебе еще 100 лет вместе с папой, мной, Нинучей, Николино. И только 25 лет с моим дядей пускай, Алина.
2: Что же это такое? Из-за этого паршивца я должен потерять 75 лет жизни.
1: А тебе этого мало?
2: Да, мало. Я тоже хочу прожить 100 лет.
0: Ну, Паска, ну по-твоему, скажи, он 100. Ты да. Что, все 100 и проживешь, да. Что ли, черт возьми? Он же подшучивает над
2: тобой.
0: А мне
2: до его шуток дела нет. Всем пожелал 100 лет, пусть и мне пожелает 100 лет.
0: Сынок, прибавь ему 100, я прошу тебя, прибавь ему 100. В конце концов, Бог лучше знает, кому больше дать жизнь, а кому меньше.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И это говорит мой родной брат.
0: Ну, читай.
1: Дай Бог прожить тебе еще 100 лет вместе с папой, мной, Нинучей, Николино и моим дядей, пускай Алина.
0: Ну, удовлетворен.
2: Да.
0: Ну.
1: Который будет тяжело болеть все эти годы.
2: Что? Я не буду больше болеть. Держите, я не хочу
0: умоляю,
2: болеть.
0: Умоляю, Паска, успокойтесь. Ну, прошу тебя. Умоляю тебя, Господи.
2: Бандит. Уголовник. Вы слышали, что он мне пожелал?
0: На, Паска, выпей, успокойся. Ну, прошу тебя, прошу. На, выпей.
2: Я не буду больше болеть.
0: Ну, Боже, сохрани, конечно, нет.
2: Я не буду больше болеть.
0: Ну, успокойся, умоляю.
2: Я не буду.
0: Ну, конечно, нет. И вы знаете, вот так каждый раз, ну, каждый раз. А вы знаете, сеньор, в душе они безумно любят друг друга. Вы знаете, вот каждое Рождество мы нашей Кончите дарим подарки. Вот в прошлом году я подарил ей серьги. Помнишь, сынок?
2: Да.
0: Сколько радости было, ты помнишь? Да, но вот в этом году с деньгами несколько трудновато. Но я нашел выход. Вы знаете, я заложил эти серьги в ломбард и купил одну вещичку.
2: И я тоже. Ты знаешь... Прихожу со свертком домой, а Дона Кунчата с меня глаз не спускает. Я и так, и это еле удалось запрячь.
0: Ваша Паска, дорогой мой, ты пойди к себе в комнату, там у тебя под кроватью там лежит такой сверток. Пронеси, пока она не вошла.
2: Под кроватью?
0: Да, скорее, сейчас. Этот подарок стоит, вы знаете, очень недорого, но ей будет очень приятно, ведь правда?
4: Конечно, да.
0: Вот, я подарю ей вот этот зонтик. Знаете, как он из чистого шелка, Никули?
4: Да, конечно.
0: А цвет... Какой-то

0: продавец сказал, что с ним можно ходить в любую погоду. Вот да. Сейчас зима. Кончет очень часто ходит за продуктами. Вот как раз ей... Кстати, правда, Сеня?
1: Превосходно. А как вы находите эту сумочку? Ну, а ну, пройди так. А обратите внимание на кожу. Тонкая-притонкая.
2: Очень хорошая.
0: Да, теперь там подарки мы вручим, как только сядем за стол. А перед тем, как сесть за стол, я запою. Милая Кончета, ты к нам спустись со звезд.
1: Браво. А потом я запою.
0: Он запоет.
3: Добрая Кончета, я тебе что-то принес.
0: Браво!
4: Браво! Браво!
5: А я что подарю?
1: Тише.
5: Этот дарит зон, тот сумку, а что я с пустыми руками, что ли, должен идти к маме?
0: Да. Ты же ребенок, у тебя просто нет денег, тебе простительно? Да.
5: Нет, я так не хочу. Я хочу подарить маме вот эту сумку.
1: Как бы не так. Я купил, а он что, дарить будет?
5: Плевать мне, что ты купил.
0: Подожди, сынок, ты вручишь маме письмо и фрукты, а потом мы все хором споем. Кончета, кончета, кончета. Что такое? Боже мой! Что случилось?
6: Папа! Уголь выпрыгнул из кастрюли!
0: Боже мой, ну что это за этого визг такой поднимать?
6: Это мама кричала! Она хотела поймать и ударилась головой о плиту!
0: А рыба! Рыбу-то где? Рыбу поймали?
6: Ну иди скорее на кухню, скорее же, папа!
0: Идемте со мной!
1: Да, я табуретку возьму!
7: И все пошли на кухню ловить угря. Только Виктория на правах почетного гостя, естественно, остался в столовой. От нечего делать, он подошел к радиоле и включил ее. Вскоре все вернулись обратно. Они вели раненую Кончету и со всеми предосторожностями усадили ее в кресло.
0: Так можно, ну, нужно быть осторожнее, нельзя,
8: так
0: у тебя плохо.
8: Болит.
0: Вот, сеньор, смотрите, взирайте на эту отважную женщину. Ты же могла без глаз остаться, ударишь ты не этим местом, а вот этим, мгновенная смерть. Ну, сколько раз говорил, не лезь ты уже, старуха.
8: Ну, что ты меня бьешь по голове?
0: Сколько раз тебе говорил, возьми себе служанку, молоденькую девчонку из деревни.
5: Правильно, папа.
0: А, у тебя.
5: Только выбери поздоровее и покрасивее.
1: Ага, тогда надо... В доме установить постоянное дежурство, не меньше, чем из 4 полицейских.
0: Ну, рыба-то где? Ну, рыба-то поймали? Куда она упала?
8: Она прыгнула за печку в ящик с углем.
0: Ой, Паска, ныли. Да. Сынок, пошли. Да.
1: Ага, хорошо.
6: Очень больно, мама.
8: Очень. Да как есть этой рыбы? Вы меня там всю посуду перебьете, идите туда.
0: Я беру. Этот не вынимал, не поворотил, как свинья. Я же из тебя не котяет, ты чуть ногу не сломал.
5: Так а я тут при чем? Ты ему скажи. Он полез на полку за маслом, да не я.
1: За маслом, говоришь? Паршивец, ты же выбил у меня табуретку из-под ног.
8: Ну ладно, ладно. Кто здесь прав, кто виноват, тут сам прокурор республики не разберется. Пора садиться за стол.
0: Да-да-да, пора за стол. Сеньор, прошу вас. Прошу,
8: благодарю. Садись, Паска.
1: Дона Кончета, я с вами.
8: Дани! Пойди вымой руки, перемазался, как трубочист.
0: Скорее, быстро.
2: С вашего позволения, мама. Я тоже сполосну.
8: Ну, какие тут позволения? Пойдем.
0: Паска, а мы тем временем подготовим подарки. Включи радио, быстро.
1: Включу радио.
0: Не, ну, займи гостя.
9: Я оставаться не хотел, твой отец заставил. Я могу сейчас же и уйти.
10: Только хуже сделаешь. Я теперь поняла тебя. Ты хочешь скандала. Ты упорно добиваешься, чтобы я изменила мужу.
9: Ты угадала.
7: В комнату вошел Никули, но, застав жену вдвоем с соперником, оцепенел. Подавив приступ ярости, он быстро спрятался за ширму.
9: Вот, от матери письмо. Спрашивает, почему я не приехал домой на Рождество.
10: Ну и что же помешало тебе уехать? Почему ты остался?
9: Почему? Это мне нужно у тебя спросить. Почему ты так говоришь со мной? Ну... Ты раздираешь мне душу. Я не знаю, что я могу натворить. Значит, я уже чужой для тебя? Ты уже больше не любишь меня, Нину?
10: И то. Я сама не знаю, что я говорю.
9: Нину. Подлец!
10: Тихо!
9: Выйдем на улицу, я разорву тебя на куски. Идем!
6: Не ходи
9: идем.
6: Никуда!
9: Вот я, как любит тебя жена, смотри! Убирайся вон! Вон, прочь! Прочь отсюда!
8: Ну что же, вы давно за стол пора? Ну, слава богу, теперь все успокоились.
9: Да, любуйтесь, ваша дочь защищает своего любовника. А, вы все знали, сводница!
6: За что? Я!
9: Убирайся вон! Что? Прочь! Молчи. Прочь отсюда!
6: Не трогай! Прочь. Не трогай ее!
9: Ну, ну, что стоишь? Струсил, да? На улицу! Пойдем на улицу! Пойдем
6: мама,
9: на улицу!
6: Он убьет его! Молчи. Мама, молчи!
9: С тобой я поговорю потом.
6: Нож! Мамочка, он убьет его! Молчи. Скорее, мама, скорее молчи. Же! Надо же что-то делать, немедленно! О. Не гули! Не гули!
8: Ноги! Ноги! Ноги отнялись!
9: Тушите свет!

милая Кончета, сумочку прими, ре, ми, фа, соль, ля. Сумочку прими, о, Кончета, Кончета.

0: Лукарье совсем не предполагал, что в этот веселый рождественский сочельник, когда накрыт праздничный стол и вся семья в сборе, на улице под самыми окнами случится такая драка. Когда он выбежал из дому и увидел в руках Никули нож, он потерял сознание. И вот уже несколько дней лежит неподвижно в кровати. Кончета, обезумевшая от горя, не отходит от постели мужа. Чтобы дать ей возможность уснуть хоть на полчаса, приходит соседка, Донна Кармелла, и сидит около больного. Все рухнуло в доме сеньора Купьелла.
1: Вот какие дела, Донна Карме. Семья разбита. Все рухнуло.
2: Ну что вы, не надо так. У меня предчувствие, что все обойдется. Вчера Лукарье совсем был плох, а сегодня ночью спал. Положитесь на Мадонну.
1: Нет у меня сил больше, Донна Карме. Всю жизнь работала, боролась. А сейчас чувствую все, выдохлась. Конец. Бедный Лукарье. Посмотрите, на кого он стал похож. Так быстро скрутило его.
2: Ничего, поправится и опять сил наберется. Вы только не волнуйтесь.
1: Нет, нет, нет, не поправится. Вчера доктор, когда слушал его, сделал такое лицо. Я сразу поняла, сразу догадалась. Только детям ничего не сказала.
2: Спит?
1: Угу. Брат тоже не знает. А я знаю. Лукарье больше не встанет с постели.
2: Донна Конче.
1: Левая рука отнялась. Говорить не может. Временами язык высунет, бормочет что-то невнятное, а разобрать ничего нельзя.
2: А узнает кого-нибудь?
1: Иногда узнает, а иногда нет. Вчера вечером я подошла к нему, говорю: Лукарье, Лукарье, это я, Кончетта. Вот угадайте, за кого он меня принял. Он посмотрел на меня вот так вот и говорит: нет, ты не Кончетта, а ты Дон Базилио.
2: Кто-кто-кто-кто?
1: Это из севильского цирюльника. Мы когда-то слушали эту оперу в театре. У этого цирюльника на голове была такая смешная-смешная шапка.
3: Мам, покорми его бульоном, а то опять остынет.
1: Подожди. Видишь, он задремал. Донна Карме, как вы думаете, разбудить его?
2: Нет, пусть лучше поспит подольше.
1: Угу. Проснется, опять разогреем. Когда доктор обещал прийти?
3: Вечером.
2: Значит, скоро придет.
3: А где Нинило? Пошел на почту, сейчас вернется. Я написала еще одну телеграмму Николина.
1: Поняла, наконец. Вот чем все это кончилось. Ну как? Довольна? Помнишь, я тебе здесь же, вот на этом же самом месте говорила: помирись с ним, покончи раз и навсегда со всем этим.
3: Не говори так, мама. Разве я думала, что случится так?
2: Ну, конечно, Донна Кончетта, разве она хотела этого?
1: Не защищайте ее, Донна Карме. Вы же не знаете, что муж ее застал в объятиях чужого мужчины в тот вечер. Бросился отец за ней на улицу, а там ее муж и тот человек, ее знакомый. Убивают друг друга. Вот тут-то его и хватил удар, ведь он же ничего не знал. Вот с тех пор и не встает с постели. Все зовет Николино, хочет его видеть. Третью телеграмму послали, не приходит.
2: А разве муж ее бросил?
1: Да, в тот же вечер. Уехал в Рим к родственникам. Сказал, что не хочет видеть ее больше. Нет семьи теперь, Донна Карме. Все пошло прахом, все.
2: Да-да-да, вы правы.
4: Телеграмму отправил. О, сдача осталась. Как папа?
1: Заснул недавно. Говори потише, не разбуди. Бедное дитя. Останемся мы вдвоем с ним.
2: Донна Кончетта.
1: Третью ночь не спит. Замотался совсем. Лестница высокая. То вверх, то вниз, то в аптеку, то за доктором. И так по 30 раз в день. Сын мой. А я-то, дура, говорил, не любит родителей.
2: Проснулся.
5: Николи. Николи. Николи пришел. Я же присел, пришел Николи. И че?
3: Что он сказал? Спрашивает, пришел ли Николина.
1: И вот так который день.
6: Сейчас придет Николино. Послали телеграмму, вот-вот явится.
3: Папа, хочешь покушать бульона?
1: Поди разогрей, остыл совсем.
4: Папа, может, лекарство выпьешь?
1: Попозже. Доктор велел через каждый час давать.
4: Час прошел уже.
0: Нет, еще не прошел.
4: А тебя кто спрашивает?
0: Я родной брат твоего отца. Я имею полное право здесь разговаривать.
4: Подумаешь, брат, подожди меня, я заставлю тебя молчать.
2: Перестаньте, нашли место ругаться.
0: А чего?
7: Дона Кончета, доктор пришел.
1: О, наконец-то. Здравствуйте, доктор.
8: Добрый вечер, Дона Кончета. Добрый вечер.
1: Входите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Дона Кончета. Здравствуйте.
1: Пожалуйста, проходите.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Дона Карме.
4: Добрый вечер, доктор.
8: Ну-с. Как дела?
1: Доктор, еле дождались вас.
8: Ночью спал?
1: Да, два раза просыпался, а потом опять заснул. Вот температура.
8: Так. Хорошо. Хорошо. Как дела, Дон Лука? Ну, сегодня вы совсем герой. Выглядите куда лучше.
5: И вам того же желаю. Николи? Николи пришел?
6: Нет, это доктор. А Николина скоро придет.
1: Доктор, можно мне дать ему немножко куриного бульону?
8: О, одну минуточку. Сначала я смотрю больного. О, Дона Кунче, почему ботинки в постели?
1: О, это я сейчас, я сейчас уберу, это он сам спрятал.
0: Сын у него большой коммерсант по части обуви.
4: Чтоб я продавал отцову ботинки, что ты говоришь?
1: Да замолчите вы!
8: Так. Хорошо. Неплохо. Поправляемся. Дон Лука, дело быстро идет на поправку.
1: Лукарье, ну, скажи что-нибудь. А то все молчишь и молчишь. Помнишь, ты в прошлый раз болел? Тоже в постели лежал, а все время разговаривал. Вот расскажи, Донни Карме, как ты в прошлый раз объелся фасолью.
6: Фасолью? Да как же это случилось? Расскажите, Дон Лукарье.
5: Был болен тогда. Доктор мне запретил есть. Не давайте, говорит, ему есть. А Кончета наварила фасоли. Я очень люблю фасоль. Запах шел по всей квартире. Ну вот. А потом Кончета ушла куда-то, а я пошел на кухню и все съел. А на другой день я сразу поправился. Вот и верь. После этого врачам. Да, ну, не врачи, а ослы.
1: Доктор, извините.
8: Ну, ничего, ничего.
5: Вы понимаете, у дома толпа. Не кури с ножом.
4: Да, а, Лука, успокойся.
1: Успокойся.
4: Все будет хорошо.
8: Ну-с, я пойду. Сегодня еще много вызовов. Если завтра будет хуже, позвоните.
3: Доктор, а что же завтра, значит, вы не придете?
8: Пока в этом нет необходимости. Ему лучше. Я сейчас выпишу рецепт.
2: Лучше, ему лучше.
3: Доктор, вы ничего не говорите? Третий день одни и те же слова. Что с папой?
8: Что с ним? Нину, я знаю тебя с малых лет. Я все тебе скажу. Вчера Дона Кунче рассказала мне, что здесь произошло. Это было для него как гром в ясный солнечный день. Твой отец был большим ребенком и смотрел раньше на жизнь, как на огромную детскую игрушку. И вот когда он вдруг понял, что он взрослый, игрушки надо бросить, тут и наступил кризис. В придуманную сказку ворвалась жизнь и сломила сказочника.
3: Папа! Папа!
8: Ничего, моя девочка, теперь ему лучше. Дон Паска.
9: А?
8: Вашему брату очень плохо.
9: Что?
8: Возьмите себя в руки и помогите женщинам пережить несчастье.
9: Хорошо.
8: Вот рецепт. Так если завтра будет хуже, позвоните. До свидания.
10: До свидания, доктор.
11: До свидания. Всего хорошего.
12: До свидания, доктор.
11: Всего хорошего.
12: Спасибо большое.
0: Доктор ушел. Кончета на минуточку прилегла на диван и сразу же заснула, словно провалившись в бездну. Неожиданно осторожно вошел на цыпочках Витория. Он здесь не был с того печального вечера. Подойдя к изголовью больного, он посмотрел в лицо Луки и еле сдержал слезы.
13: Здравствуйте, Дон Паска.
0: Кончету словно ударила током. Она сразу же проснулась, села и прямо перед собой увидела Виторию.
1: Вы зачем здесь? Что еще вам надо?
13: Донна Кунче, не выгоняйте меня. Я знаю, я во всем виноват. Я столько пережил за эти 3 дня. Поверьте мне, Донна Кунче, 3 дня и 3 ночи я брожу под вашими окнами. Я только что говорил с доктором. Я пришел проститься с Доном Лукарье. Я должен его видеть, Донна Кунче. Не откажите мне в этой милости. Это моя последняя просьба.
14: Никули. Никули. Никули пришел. Никули. Никули. О, пришел. А я думал, не успеешь.
0: Все поражены. В бреду Лука принял Витория за Никули, которого так мучительно ждал все эти дни. Кончета сделала Виторию знак, чтобы он подошел к больному. Витория опустился на колени и взял руку умирающего. Лука прижался головой к его руке и заплакал. Он опять все перепутал.
14: Нину, дочь.
3: Я здесь, папа.
14: Дай мне твою руку, Нину. Никули, и твою. Помиритесь. Не расставайтесь до самой смерти. Нину. Девочка, поклянись мне.
3: Клянусь тебе, папа, клянусь.
0: И вот в тот момент, когда умирающий соединил руки дочери и мнимого супруга, за дверью раздался встревоженный голос Никули. Получив последнюю телеграмму, он понял, что дело обернулось трагически, и поспешил в Неаполь.
15: Что случилось? Что случилось? Где же он? Что? Что с ним?
0: И вдруг Никули увидел, что Лука соединил руки Витории и дочери.
15: Молчи. Мерзавец!
3: Молчи!
14: Уходите скорее! Уходите!
3: Папа! Прости!
14: Нина! Нина! Вы же...
5: рождены друг для друга. Не расставайтесь. Любите. Не причиняйте больше несчастья Кончетте. Она и так натерпелась. Святая мученица. На ней, сынок,
2: здесь.
5: Тебе нравится моя игрушка? Нравится, а?
2: Да, папа, нравится. О.
0: Вдруг Лука улыбнулся счастливой улыбкой. В бреду он увидел множество разных игрушек. Бессознательно он попытался дотронуться до них, взять и прижать к своей груди. Вокруг него закружились зажженные свечи, серебряные нити, сверкающие звезды. Они убаюкивают его и вовлекают в беспробудный бесконечный сон.
5: Игрушки. Как много игрушек.

Вы слушали радиокомпозицию из спектакля Государственного академического малого театра Союза СССР «Рождество в доме сеньора Купьелла». Автор пьесы Эдуардо де Филиппо. Роли исполняли Лука Купьелла, Виталий Доронин, Кончета, его жена, Ольга Харькова, Нинилла, их сын Михаил Кононов, Нинуччи, их дочь Нелли Корниенко, Никола, ее муж Сергей Конов, Пускуалина, брат Луки, Владимир Кениксон, Виктория Элия, Виталий Коняев, Рафаэлле, привратник, Виктор Губанков, Кармелла, соседка, Татьяна Панкова, доктор Иван Верейский. Автор и исполнитель текста ведущего Леонид Варпаховский. Режиссер спектакля Владимир Сверчков. Редактор Ада Дымова. Режиссер радио Николай Юрченко. Звукорежиссеры Роза Смирнова и Алексей Ромаренко. Оператор Лидия Ананьева.

высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте среза глинцевито-блестящий след. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток. «Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы. Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной. По лицу бисером катился пот. «Это не земля, а увечья для народа», — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. «Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять». «Спасибо, хоть немец не нажимает, а то под огнем лежа в такую землю не сразу зароешься». Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и со стервенением, сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа. Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку. В выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты. В ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны. И только тогда внимательно осмотрелся по сторонам. Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начиная с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут. Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их 14. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик. И вот наступили те предшествующие бою
короткие, исполненные внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьется сердце, и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его. Когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь. И смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом. А потом, Коля, свидание со смертью – это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете. Ты и она. Каждый человек живой. Чего же ты хочешь?» Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие, короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму. Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело, стало делать десятки мелких ненужных движений. Зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть. Потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрывая взглядом от балки, немного подвинул автомат. А когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их. Раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош. Пошевелил плечами. Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева. В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь во весь рост, шла пехота. «Да чего же обнаглели проклятые? Идут, как на параде. Но мы вам сейчас устроим встречу. Жаль только, что артиллерии нет. А то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника, и срезанные пулями с него посыпались листья и ветки. Танки повели сходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая до высоты, по большей части около кустов. А потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам. Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться. Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость,
Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики. В бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы. Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов. Второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя попытавшейся подняться пехоте по щелям, повыскакивавшим из люков горевших машин танкистам. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на 120, воспользовавшись тем, что прикрывавший центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение. Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната. С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт. Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину. Спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми пенистыми клубами. Придавленная пулеметным огнем пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегла. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение. Но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне 6 догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут обходное движение. Но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотою грейдер. Танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону. И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота,
и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и уже горящий все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башни, вел огонь. А по накалившейся броне его уже стремительно скользили и сине-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще темная краска. Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие, порою закрытые солнцем, фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка. Но все же у него очень устали ослепленные солнцем глаза. И когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза. «Опять их умыли!» — зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева. «Ты живой, Микола?» «Живой. Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца? Вот в чем беда. Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб». Он еще что-то бормотал приглушенно, невнятно, но Николай уже не слушал его. Низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание. «Только этого и не доставало», — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце. 12 юнкерсов шли северо-западней высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав, пронесло, но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту. Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу смертельной косо падавшему на него самолету. К ревущему вою самолета присоединился короткий, нарастающий визг бомбы. Николай не слышал потрясшего землю обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный. Очнулся Николай, когда самолеты с двух заходов, ссыпав свой груз, давно уже удалились, и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску. Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка. Слабел их огонь. Мало оставалось способных к защите людей. Уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты. Оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух,
при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли. Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал, осмотрелся помутневшими глазами и понял все. Немцы были близко. Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск. Долго приподнимался, пытаясь встать на колени. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него. Властно движимый двумя самыми могучими желаниями — жить и биться до последнего. Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились 3 КВ, сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады. И до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь 100 метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу. Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них, так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались. Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощёков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса. Он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески, бессильно, жалко заскользили, заметались по широковатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог. Николай навалился грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости и досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно сбылось. Высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый ненавистный враг. Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные. Не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат. Не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков. Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами. Правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки. Иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед
и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском: «Орелики, родные мои, вперед! Дайте им жизни!» Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь, спасительная, долгое беспамятство.

И вот Клайд стал признанным членом Ликургского светского общества, участником всех зимних развлечений. После того, как гриффитцы представили его своим друзьям и знакомым, его, естественно, стали принимать почти во всех видных домах. И хотя кошелек его был тощ, он делал успехи. Сондра, которая не на шутку увлеклась им, очень скоро поняла, что денег у него в обрез, и старалась сделать так, чтобы дружба с нею была для него, возможно, менее разорительна. Он и в самом деле ей очень нравился. Она знала, что родители не одобрят ее сближение с Клайдом, потому что он беден. Вначале она и не думала ни о какой близости с ним, но теперь ей смутно этого хотелось. Недели через две после встречи Нового года они возвращались с веселой вечеринки. Стюарт Финчли, правивший автомобилем, обернулся и крикнул: «Теперь мы отвезем вас, Гриффитс!» Но Сондра, которой еще не хотелось расставаться с Клайдом, предложила: «Давайте заедем сначала к нам. Я напою вас горячим шоколадом, а потом вы пойдете домой. Хотите?» Поставив машину в гараж, все трое через черный ход прошли в кухню. Стюарт ушел, а Сондра, усадив Клайда за стол прислуги, занялась приготовлением шоколада. Клайд, слишком хорошо знакомый с бедностью, понял из слов

восхищается ею, понемногу заражалась его восторженным волнением. И вдруг он обнял ее и привлек к себе. Охваченная трепетом, Сондра, вместо того, чтобы решительно отстраниться, как она сделала бы это в любом другом случае, только глядела на него. Она была зачарована его восторгом, захвачена и опьянена его страстью. Ей казалось, что она могла бы полюбить его так сильно, как он этого жаждет. Очень, очень полюбить, если бы только посмела. «О, Сондра, я так люблю вас! Я с ума схожу! Неужели вы совсем, совсем равнодушны ко мне?» Она в нерешительности смотрела на Клайда, спрашивала себя, к чему может привести такая безрассудная любовь. А он, заметив неуверенность в ее взгляде, притянул ее к себе и поцеловал. Вместо того, чтобы рассердиться, она несколько мгновений добровольно и радостно лежала в его объятиях, потом быстро выпрямилась. Сознание, что она позволила ему целовать себя, и мысль о том, как он может это истолковать, разом заставили ее опомниться. «Теперь вам лучше, пожалуй, уйти», — сказала она решительно, но без гнева. Клайд понял, что нельзя больше ничего говорить, и у него не было ни мужества, ни оснований для того, чтобы настаивать. Он взял пальто, печально и послушно посмотрел на Сондру и вышел. Роберта скоро убедилась, что ее предчувствия и опасения не были напрасными. Точно так же, как и прежде, Клайд в последнюю минуту отменял свои обещания или просто не являлся в назначенный день, не предупредив ее, а потом по обыкновению уверял, что не виноват и никак не мог иначе. Порой она жаловалась и упрекала его, а иногда только молчаливо и сдержанно тосковала. Но этим уже нельзя было ничего изменить и исправить. Клайд был теперь отчаянно влюблен в Сондру, и что бы ни делала Роберта, ничто не могло повлиять на него и тронуть его. Сондра была слишком очаровательна. Однако Роберта каждый день проводила долгие рабочие часы в одной комнате с Клайдом, а потому он не мог не чувствовать, какие мысли гнетут ее, печальные, мрачные, безнадежные. По временам он, казалось, слышал их с такой мучительной ясностью, точно это были жалобные обвиняющие голоса. И тогда невольно, просто чтобы утешить ее, он говорил, что хотел бы провести с нею вечер и зайдет к ней, если она будет дома. Она же была в таком смятении и все еще так любила его, что не могла противиться искушению видеть его у себя. В середине февраля Клайд, видя все большую благосклонность Сондры, почти уже решил раз и навсегда положить конец всяким отношениям с Робертой. В это же время она тоже начала ясно понимать, что все попытки удержать его тщетны, и, быть может, для ее гордости, если не для душевного спокойствия, ей лучше уехать, найти другую работу, которая давала бы возможность жить и немного помогать родным и постараться забыть Клайда. Но к ее отчаянию и ужасу вышло иначе. Оба они были слишком нерешительны и сентиментальны, она не могла побороть своей любви к нему, и вот теперь, когда это было наименее желательно для них обоих, она поняла, что у нее будет ребенок. Она представила себе дом, мать, родных, знакомых. Что они подумают, если с ней случится такое? Что скажут люди? Это приводило ее в безмерный ужас. Клеймо преступной связи. Позор незаконного рождения для ребенка. Узнав об этом, Клайд был потрясен. Его первоначальное решение держаться, возможно, дальше от Роберты теперь не так просто выполнить. Малейшее ее слово повлечет за собой расследование, которое будет для него роковым. Оба они были безмерно угнетены и напуганы нависшей над ними бедой. Клайд далеко не был уверен, что если положение Роберты не изменится, ему удастся ускользнуть, не позаботившись о ней. Она может потребовать не просто временной помощи, а чего-нибудь большего. Может быть, женитьбы? Если б только он мог выручить Роберту. Если б мог. Но как? Без денег, без друзей. И Роберта тоже говорила себе, что нужно действовать. Она думала о тысяче маловероятных или просто неосуществимых способов спастись и каждый раз возвращалась к единственному решению, которое представлялось ей действительно возможным

единственно разумным и надежным. Этим решением был брак. Однако она не знала, как примет Клайд ее решение, и потому колебалась, подбирая нужные слова. «Ну вот что я тебе скажу, Клайд. Я много думала обо всем, и не вижу никакого выхода, если только ты не женишься на мне». На его лице внезапно отразились изумление, негодование, растерянность и страх. И из этой сложной мимической игры можно было понять только одно, что ему нанесли жестокую, несправедливую обиду. Для него это означало бы полный крах, потерю Сондры, потерю места, крушение всех надежд на карьеру и честолюбивых замыслов, связанных с Гриффитсами, словом, всего. Но он не согласен, не согласен. Он никогда на это не пойдет, никогда. Он представлял себе сияющий мир, центром которого была Сондра, и который теперь был поставлен на карту, и потрясенный не мог собраться с мыслями. Неужели он должен отказаться от всего этого для той жизни, какая ждет его с Робертой? Тесный домишко, ребенок, скучное будничное существование в заботах о том, как прожить с ней и с ребенком на скудный заработок, и никакой надежды снова стать свободным. О, Боже! Нет, нет! Он на это не пойдет! Еще долго тянулся этот тяжелый разговор. И под конец было решено, что Клайд в течение недели или двух постарается найти врача или кого-нибудь, кто помог бы Роберте. А через две недели, если за это время ничего не удастся сделать, ну тогда... Это была подразумевающаяся, хотя и не высказанная напрямик угроза. Тогда он на ней женится. Пусть брак их будет хотя бы временный, но все же вполне законный. Это нужно до тех пор, пока она не сможет снова существовать самостоятельно. Это была угроза тяжкая, унизительная для Роберты и невыносимо страшная для Клайда. Между тем близость Сондры и Клайда становилась все более тесной. Кроме рукопожатий, поцелуев и обмена восхищенными взглядами в минуты, когда предполагалось, что никто этого не видит, тут были и туманные, но возникавшие снова и снова мечтания о будущем, которое каким-то образом, еще не ясным ни Клайду, ни Сондре, должно было их соединить. Сондра сообщила ему, что не позднее 5 июня они переезжают на новую дачу на 12-м озере. Клайд может ждать приглашения на субботу и воскресенье от Крэнстонов. Она устроит это через Бертину. А во время своего двухнедельного отпуска в июле он мог бы поселиться в казино на Сосновом мысе. Во всяком случае, Клайд понял, что при вполне посильных расходах он сможет изведать дачную жизнь на озерах, о которой он столько читал в местных газетах, а главное – часто видеться с Сондрой. Теперь Сондра впервые объяснила ему, что ее мать и отец недовольны постоянным и явным ухаживанием Клайда и стали уже поговаривать о продолжительном путешествии по Европе. Но увидя, как от этой новости омрачилось лицо и упало настроение Клайда, Сондра сама, очень огорченная, сейчас же прибавила, что не надо принимать это слишком близко к сердцу, не надо. Все уладится, она уверена. В пылком воображении Клайда уже рисовалось бегство с нею и тайный брак, который ее родители потом не смогут расторгнуть, чтобы они о нем не думали. И действительно, мысль об этом, пока еще смутная и несмелая, возникала и в уме Сондры. «Вся беда в том, что я несовершеннолетняя», — бойко и бесцеремонно объясняла она, — «поэтому я у них в руках. Но в октябре мне исполнится 18, и тогда, так и знаете, ничего они со мной не поделают. Надо полагать, я могу выйти замуж за кого пожелаю». Мысль эта была сладким разлагающим ядом для Клайда. Она бросала его в жар и сводила с ума. Если бы только не Роберта, если бы не это и не сопротивление родителей Сондры, которое она надеялась преодолеть,
Разве не райское блаженство ожидает его? Сондра, 12-е озеро, светское общество, богатство, любовь, красота. У него кружилась голова, когда он об этом думал. Если они с Сондрой поженятся, что останется делать ее родным? Только покориться и принять их в великолепное лоно своего роскошного дома в Ликурге или обеспечить их каким-нибудь другим способом? Он, без сомнения, в конце концов получит какое-нибудь место в компании электрических пылесосов Финчли, и тогда он будет равен самому Гилберту Гриффитсу и всем тем, кто вначале пренебрегал им в Ликурге, а то и выше. Вместе со Стюартом он будет наследником всего богатства Финчли, и в центре всего, и превыше всего Сондра. А теперь, если только ему не удастся быстро и легко освободиться от Роберты, все это великолепие наверняка будет для него потеряно. И другой мир, тот, из которого он вышел, протянет к нему свои страшные нищие руки и снова завладеет им. Для него это почти самоубийство. А ведь если бы Роберта сейчас избавила его от всего этого, впоследствии он мог бы сделать для нее гораздо больше. Конечно, с помощью денег Сондры. Нет, он не допустит, чтобы она так с ним поступила, не даст загубить ему жизнь. И все же, напрягая мозг, он не мог придумать ничего лучшего, как убедить Роберту бросить работу и поехать на некоторое время домой к родителям. У него, в сущности, не было никакой определенной и приемлемой идеи, и ему казалось, что только молчание, одно молчание для него теперь единственно важно и существенно. А в это время Сондра с дачи на 12-м озере писала ему веселые записки о том, что его ждет в близком будущем, когда он приедет. Клайд пошел отправить письмо Сондре. По пути он купил вечернюю газету, издававшуюся в Олбани, и увидал на первой странице следующее сообщение. «Двойная трагедия на озере. На воде обнаружены опрокинутые лодкой две шляпы. Двое катающихся, по всей вероятности, стали жертвой несчастного случая. Тело девушки найдено, но еще не опознано. Тело ее спутника пока не удалось найти». Это довольно обычное сообщение. Летом всегда масса таких несчастных случаев не особенно заинтересовала Клайда. Конечно, казалось странным, как эта девушка и ее спутник могли погибнуть на таком небольшом озере среди бела дня. Странно также, что никто не мог опознать ни ее, ни его. Мужчина исчез бесследно. Клайд отбросил газету, мало этим озабоченный, и мысли его обратились к другим темам. Перед ним стояла серьезная задача. Как быть дальше? Но потом, когда он потушил лампу и уже собирался лечь в постель, все еще обдумывая сложную путаницу своей жизни, в его мозгу внезапно возникла мысль. Предположим, он и Роберта плывут в лодке, и лодка опрокидывается. И как раз теперь, когда его так терзают все эти ужасные осложнения, вот и выход. Как просто разрешилась бы эта мучительная задача! Ведь это был бы конец всем его тревогам из-за Роберты. Тихое, спокойное, без крика и ссор разрешение всех его теперешних затруднений. И впереди одна только радость. Навсегда. Просто случайная, непредвиденная катастрофа, и потом блестящее будущее. Он не мог отделаться от мысли о таком как будто бы легком и естественном разрешении всех своих затруднений. Если бы только такой случай произошел с ним и с Робертой. В конце концов, разве он замышляет преступление? Нет, он просто думает, что если бы случилось такое несчастье, если бы только оно могло случиться. Да, но если бы только оно могло случиться. Темная и злая мысль, которую он не должен допускать. Не должен. И все же он превосходный пловец. Он без сомнения доплыл бы до берега, каково бы ни было расстояние. А Роберта не умеет плавать. И тогда, если он ей не поможет, то, конечно. Но нет. Как бы он ни хотел отделаться от Роберты, самая мысль о несчастье с нею слишком гнусна, преступна, ужасна. Смерть, убийство.
убийство Роберты. Но об этом нельзя думать. Нельзя. И вдобавок смерть еще не родившегося ребенка. И все же, сколько людей тонет так вот в летнее время. Юноши и девушки, мужчины и женщины здесь и там, повсюду. Разумеется, он не желает, чтобы что-либо подобное случилось с Робертой, особенно теперь. Он не такой, как бы он ни был плох. Нет, нет, никогда больше он не должен думать об этом. Он не должен больше думать об этом. Никогда, никогда, никогда он не должен больше думать об этом. Никогда! Однако мысль о происшествии на озере, так упорно возникавшую среди мысли о его собственном запутанном положении, Клайд не в силах был отогнать, как ни старался. Тело девушки, какая-то странная сила, заставляла его все время думать об этом. Было найдено, а тело мужчины нет. В этой своеобразной подробности словно таился навязчивый намек. Клайд невольно думал, что мужчина, быть может, и вовсе не утонул. Ведь есть же злодеи, жаждущие отделаться от неугодных им людей. Так, может быть, и этот мужчина отправился с девушкой на озеро, желая от нее отделаться. Но чтобы он сам поддался этому злому внушению и поступил так же? Никогда. Однако его положение с каждым часом становилось все безвыходнее. Чуть ли не ежедневно приходили письма от Роберта или записочки от Сондры, и его поражал контраст между ними, между богатством и бедностью, между весельем и мрачным отчаянием и неуверенностью. Он хитрил сам с собой и изворачивался, подстрекаемый страстью к Сондре и совершенно неспособный смотреть в лицо действительности, когда дело касалось Роберты. Благодаря этому он дождался, наконец, желанной возможности вновь встретиться с Сондрой. И притом в такой обстановке, какой ему еще никогда в жизни не приходилось видеть. Прозрачные синие воды реки. Высокие темные островерхие ели выстроились по берегам, как часовые. Повсюду большие и маленькие, белые, розовые, зеленые, коричневые дачи, навесы для лодок, купальни у самой воды, а яркое солнце заливает кристальным светом зеленую лужайку, протянувшуюся от высоких елей к серебряным водам озера. По озеру скользят лодки со слепительно-белыми парусами и вспыхивают в лучах солнца белые, зеленые, желтые, яркие пятна байдарки, на которых катаются влюбленные пары. Лето, праздность, тепло, яркие краски, безмятежность, красота, любовь. Все, о чем он мечтал прошлым летом, когда он был так страшно одинок. Наперекор гнетущим мыслям о Роберте, может же он их отогнать хотя бы на эти дни, он чувствовал, что попал в рай. Минутами Клайду казалось, что у него кружится голова от радости. Близкое и верное исполнение всех желаний чуть ли не у него в руках. Прежде чем окончился вечер, им с Сондрой удалось уйти от всех, и они бродили, обнявшись по тропинке вдоль берега при свете луны. Я еще до сих пор никого не любила, но вас я люблю и не откажусь от вас, вот и все. «Не хочу», — сказала она. И Клайд, воспламененный мыслью, что именно теперь он может предложить ей бегство и брак, и значит избавиться от нависшей над ним угрозы, смотрел на Сондру с тревожной надеждой. «А почему бы вам не уехать со мной теперь же, Сондра, дорогая? До осени еще так далеко, а я так люблю вас. Давайте уедем. Все равно ваша мама никогда не позволит вам выйти за меня замуж. А после, через несколько месяцев, вы ей напишете, а она вас простит. Уедем, Сондра». Одно мгновение в ее глазах читалось желание и почти решимость сделать, как он просит, бежать с ним, превратить свою пылкую и неподдельную любовь в грандиозную шалость. Раз они поженятся, что смогут сделать ее родители? И разве Клайд не достоин ее и ее семьи? Конечно, достоин, хотя почти все в ее кругу воображают, будто он не бог весть какое сокровище, просто потому, что у него не так много денег, как у них. Но ведь деньги у него будут.
Он женится на ней и получит такое же хорошее место на предприятии ее отца, какое занимает Гилберт Гриффитс на фабрике своего отца. Но через мгновение, подумав о своей жизни здесь, о том, в какое положение она поставит своих родителей, уехав таким образом в самом начале летнего сезона, и о том, как это разрушит все ее собственные планы и чрезвычайно рассердит мать, быть может, она даже потребует расторжения брака на том основании, что дочь несовершеннолетняя, Сондра опомнилась, и задорный блеск в ее глазах сменился столь характерной для нее серьезной практичностью. В сущности, что стоит подождать несколько месяцев? Поэтому она ласково, но решительно покачала головой. «Я согласилась бы, милая, если бы не думала, что нам лучше этого не делать», — сказала она. «Мы можем видеться с вами здесь все лето, сколько захотим, понимаете? На осенью я вернусь в Ликург, и если тогда я никак не смогу расположить к вам маму и убедить ее, что мы помолвлены, ну тогда я с вами убегу». «Да, убегу, милый, это чистая правда». Клайд понимал, что у него нет ни одного довода, чтобы переубедить ее. И он печально, даже с отчаянием смотрел ей в лицо. «Какая она красивая! И как прекрасен ее мир! А ему не дано владеть ни ею, ни этим миром никогда. Всему преграда Роберта. Ее требования и его обещания, и нет никакого спасения, кроме бегства. Боже!» Он постарался, как умел, скрыть свое настроение и думал. «Быть может, есть какой-то выход, какой-нибудь. Может быть, даже та мысль насчет лодки или что-нибудь еще. Но что? Совершить одно лишь злое дело, и тогда исполнятся все желания и все мечты». Однако, предоставленный самому себе, он никогда не мог бы решиться и не решился бы на такой шаг. Но в это время пришло много писем. 7 от Роберты и 5 от Сондры. И первые мрачными, а вторые самыми радужными красками с поразительной наглядностью подчеркнули противоположные стороны лежавшего перед Клайдом страшного ребуса. На мольбы Роберты, как они не были убедительны и угрожающи, Клайд не решился ответить даже по телефону. Он рассудил, что отвечать значит только ускорить ее гибель, решительную развязку, подсказанную ему трагедией на озере. Ни разу он честно, или, вернее сказать, прямо, смело, хладнокровно не признался себе, что задумал совершить такое жестокое преступление. Наоборот, чем ближе подходил он к окончательному решению, тем более отвратительной и страшной представлялась ему эта мысль, отвратительной и почти неосуществимой, и потому все невероятнее казалось, что он когда-либо это сделает. Правда, в иные минуты, по обыкновению споря с собой, внутренне содрогаясь и отступая перед всеми ужасами, какими грозили морали правосудия, он думал о том, что можно было бы съездить на озеро, чтобы успокоить Роберту, который сейчас так донимает его своими настояниями и угрозами. Путь через озеро. Путь через озеро. Но по приезде на озеро... Будет ли целесообразно так поступить, нет ли, как знать? Может быть, он даже сумеет переубедить Роберту? Ведь, что ни говорите, она, конечно, поступает очень несправедливо. Она слишком многого от него требует. Что бы там ни говорила Роберта о его вине, разве она сама ни в чем не виновата? И однако Роберта упорно толкает его на этот путь, настаивает на браке, тогда как, согласись она пойти своей дорогой, а почему бы ей этого не сделать при его помощи, она бы избавила его от всех этих ужасов. Но нет, она не желает, ну а он не желает жениться на ней, вот и все. Напрасно она думает, что сможет его заставить. Нет! По временам, приходя в подобное настроение, он чувствовал, что способен на все, что с легкостью утопит Роберту, и она сама будет в этом виновата. А потом возвращалось устрашающее сознание того, что подумают в обществе, и как поступят, когда узнают, и что он сам впоследствии должен будет думать о себе.
Во всяком случае, он должен сказать Роберте что-нибудь, что успокоит ее и задержит в Бильце. Хотя бы до тех пор, пока он не составит окончательного плана. Пока не приготовится сделать либо одно, либо другое. Одно, либо другое.

0: Запись 2005 года.
1: Звезды не гаснут. Авторская программа народного артиста России Александра Белинского.

0: Как же это ты с туркой-то воевал?
1: А так и воевал. Очень просто. Что мы у них этих одних крепостей побрали?
0: Как же эти вы самые крепости-то брали?
1: Как брали, чудак? Руками. У турки храбрость большая, а дух у него короткий. И присяги он не понимает, как надобно ее соблюдать. И на часах, ежели он стоит, его сейчас за ногу цепью прикуют к пушке или там к чему, а то уйдет.
2: Мы не случайно с нашим режиссером, с моим постоянным соавтором всех моих передач, Ириной Филипповной Ваниной, начали, не называя фамилии герои этой передачи, мы хотели проверить, не узнаете ли вы с первого звука голоса, кто герой этой передачи. Это народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской государственных премий. Да зачем эти звания, когда можно просто сказать Юрий Владимирович Толубеев, голос которого, ну, нельзя не узнать. По первому звуку, как в пении голос Шаляпина или на эстраде голос Вертинского. Он обожал радио. Он считал этот дом своим родным домом. Он сыграл бесчисленное количество радиоспектаклей. Его обожали все радиорежиссеры, начиная от Сусловича, кончая Наумом Бирманом. Он сыграл с Агамерзяном здесь впервые Брехта, Пунтилу и его слугу Матти. Перечислить вообще весь радиофонд, который наиграл Толубеев, невозможно. Я должен сказать, что до войны он и не помышлял об Александринском театре. Закончив театральный институт у Леонида Сергеевича Вивьена, он был его любимейшим учеником и оставался им до конца, несмотря на очень большую сложность их человеческих взаимоотношений, он был в Самаре, был знаменитый Самарский театр. В нем Толубеев сыграл не более, не менее, как Егор Блычева, и вместе с Василием Васильевичем Меркурием шлягер того времени Мстислав Удалой. Я застал его в театре Ленинского комсомола и очень счастлив, что видел его очень много раз. Он знаменит сыграл Булычева уже в Ленкоме, когда мы дружили. Несмотря на огромную разницу лет, я дружил с ним, как дружил с его сыном Андрюшей, Андреем Толубеевым, народным артистом России. Но об этом ниже. Он сыграл знаменито Шмагу в «Без вины виноватых». Ставил Иван Платонович «Чужой», замечательный режиссер, который был родным братом Владимира Платоновича Кошича, о котором вы столько слышите почти в каждой из наших передач. Там они вдвоем с Чесноковым, незнамого он Шмага, пели «Пара гнедых, запряженных зарею». Я до сих пор помню интонацию, как Толубеев один пел «Были когда-то, и вы рысаками». Знаете, так хватал за сердце. Он сыграл замечательно последний Горького, но самый знаменитый его роль был Кутузов. Он играл Кутузова в стихотворной пьесе Соловьева. По-моему, нехорошей пьесе, я недавно ее перечитывал. В Москве эту роль репетировал Щукин, потом он умер, играл Державин, но Толубеев был, так сказать, первым Кутузовым страны. Еще никто не помышлял о кинокартине Кутузов с Диким.
3: Тарутинский лагерь. Палатка фельдмаршала Кутузова. В палатку входит генерал Раевский.
4: Я вам принес подарок, ваша светлость.
3: Кутузов берет мешок, принесенный Раевским.
5: На вес подарок больно грузный. Что у тебя такое тут?
4: Здесь, ваша светлость, три подковы.